0: принципов Евразии. Глава МИДа, выступая на Ассамблее Совета по внешней обороне политики, отметил агрессию Украины против России, подготовленную Западом. Лавров упомянул конфликты в Персидском заливе, Азии, Латинской Америке. При этом вопрос об объединении всех этих эпизодов общим понятием «мировая война» он назвал задачей для историков будущего. 34 региона России подали заявки на дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах. В прошлом году онлайн-формат использовали 24 субъекта. Известно, что инфраструктура всех 89 регионов готова. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Это будет первое голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения в 2022. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. Программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемой замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих, и как только замечал, что они готовы были усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал вилкою по столу, устремив глаза на сидевших, но супротив его детей. Это было уместно, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом. Но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете? Очень мало взяли?» На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда». Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом припроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле. «В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет», — сказал Манилов, — и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. «Вот мой уголок», — сказал Манилов. «Приятная комнатка», — сказал Чичиков, окинувший ее глазами. Комната была точно не без приятности. Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, вроде серенькой. Четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенную закладкой, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах, в картузах и в табашнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки, выбитые из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени. «Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», — сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее. Позвольте, я сяду на стуле». «Позвольте вам этого не позволить», — сказал Манилов с улыбкою. «Это кресло у меня уж ассигновано для гостя. Ради или не ради, но должны сесть». Чичиков сел. «Позвольте мне вас попотчевать трубочкою. Нет, не курю», — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления. «Отчего?» — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления. «Не сделал привычки. Боюсь, говорят, трубка сушит». «Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение.
5: Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак.
4: В нашем полку был поручик, прекраснейший, образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже 40 с лишком лет, но, благодаря Богу, до сих пор так здоров, как нельзя лучше». Чичиков заметил, что это точно случается, и что в натуре находится много вещей неизъяснимых даже для обширного ума. «Но позвольте прежде одну просьбу», — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем, неизвестно от чего, оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно от чего оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать тревизскую сказку?» «Да уж давно, а лучше сказать, не припомню. Как с того времени много у вас умерло крестьян?» «А не могу знать. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь». Приказчик явился. Это был человек лет под 40, бривший бороду, ходивший в сертуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какой-то пухлую полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики. Был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. Сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики, водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял натягло победнее, проснувшись в 9 часу утра, поджидал самовара и пил чай. «Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?»
5: «Да... как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик, и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.
4: «Да, признаюсь, я сам так думал», — подхватил Манилов. «Именно, очень многие умирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще: «Точно, очень многие». «А как, например, числом?» — спросил Чичиков. «Да, сколько числом?» — подхватил Манилов.
5: «Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал».
4: «Да, именно», — сказал Манилов, обратясь к Чичикову. «Я тоже предполагал, большая смертность, совсем неизвестно, сколько умерло». «Ты, пожалуйста, их перечти», — сказал Чичиков. «И сделай подробный реестрик, всех поименно». «Да, всех поименно», — сказал Манилов. Приказчик сказал: «Слушаю», и ушел. «А для каких причин вам это нужно?» — спросил по уходе приказчика Манилов. Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел. Напряжение что-то выразить не совсем покорное словам. И в самом деле Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши. Вы спрашиваете, для каких причин? Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян, сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи. Но позвольте спросить вас, сказал Манилов, как желаете вы купить крестьян, землею или просто на вывод, то есть без земли? Нет, я не то чтоб совершенно крестьян, сказал Чичиков. Я желаю иметь мертвых. Как-с? Извините, несколько тук на ухо мне послышалось престранное слово. Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, сказал Чичиков. Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он, но ничего не было видно такого. Напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально. Но глаза гостя были совершенно ясны. Не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека. Все было прилично и в порядке. Как не придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкую струею. Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы передать, уступить или, как вам заблагорассудится, лучше. Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него. «Мне кажется, вы затрудняетесь», — заметил Чичиков. «Я... нет, я не то», — сказал Манилов, — «но я не могу постичь, извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении, не имею высокого искусства выражаться. Может быть, здесь, в этом вами сейчас выраженном изъяснении скрыто другое? Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?» «Нет», — подхватил Чичиков, — «нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли». Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать. «Предложить вопрос? А какой вопрос, черт его знает?»
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Кончил он, наконец, с тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри. Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков. — Как? На мертвые души купчую? — А нет, — сказал Чичиков, — мы напишем, что они живые, так как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж, извините, обязанность для меня дело священное, закон я не имею пред законом. Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник, и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал, наконец, хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства, но чубук хрипел, и больше ничего. «Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?»
6: «О, помилуйте, ничуть, я и не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас, но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоцией, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?»
4: Здесь Манилов, сделавший некоторые движения головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, а разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела. Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие или негоция никак не будет не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России. А через минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины. Так вы полагаете, я полагаю, что это будет хорошо.
6: «А если хорошо, это другое дело. Я против этого ничего», — сказал Манилов и совершенно успокоился.
4: «Теперь остается условиться в цене».
6: «Как в цене?»
4: — сказал опять Манилов и остановился.
6: «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло это, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я придаю их вам безинтересно и купчую беру на себя».
4: Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он пустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку. Сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарности, что тот смешался, весь покраснел, производил головой отрицательный жест и, наконец, уже выразился, что это суще ничего, что он точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенно дрянь.
6: «Очень не дрянь», — сказал Чичиков, пожав ему руку.
4: Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям, не без чувства и выражения произнес он, наконец, следующие слова.
6: «Если б вы знали,
4: какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду.
6: Да, и действительно, чего не потерпел я, как барка какая-нибудь средь свирепых волн. Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? За то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте горемыки.
4: Тут даже он отер платком

0: Коньку он сказал, что не худо бы купчую свершить поскорее, и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться. «Как? Вы уже хотите ехать?» — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись. В это время вошла в кабинет Манилова. «Лизонька!» — сказал Манилов с несколько жалостливым видом. — Павел Иванович оставляет нас, потому что мы надоели Павлу Ивановичу, — отвечала Манилова. — Сударыня, здесь, — сказал Чичиков, — здесь, вот где. Тут он положил руку на сердце. — Да, здесь прибудет приятность времени, проведенного с вами. И, поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами, если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.
1: — А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать, о чем-нибудь углубиться.
0: — О, это была бы райская жизнь, — сказал Чичиков, вздохнувши.
1: — Прощайте, сударыня, — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. — Прощайте, почтеннейший друг, не позабудьте просьбы. — О, будьте уверены, — отвечал Манилов, — я с вами расстаюсь не долее, как на два дни.
0: Все вышли в столовую.
1: «Прощайте, миленькие малютки!» — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки! Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал, даже живете ли вы на свете. Но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю. Хочешь саблю?»
2: «Хочу», — отвечал Фемистоклюс.
1: «А тебе барабан? Не правда ли тебе барабан?» — продолжал он, наклонившись к Алкиду.
3: «Барабан», — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.
1: «Хорошо, я тебе привезу барабан, такой славный барабан. Это все будет туруру, тра-та-та, та-та-та. Прощай, душенька, прощай».
0: Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности и желаниях детей.
1: «Право, останьтесь, Павел Иванович», — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучи! Это маленькие тучки», — отвечал Чичиков. «Да знаете ли дорогу к Собакевичу? Об этом хочу спросить вас». «Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такой же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».
2: Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал «потрафим, ваше благородие». И Чичиков уехал,
0: сопровождаемый долго поклонами и маханиями платка приподнимавшихся на цыпочки хозяев. Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку. И когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку.
1: Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву. и там пить вечером чай

0: на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятности обращения, и что будто бы государь, узнавший о такой их дружбе, пожаловал их генералами. И далее, наконец, Бог знает, что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове, как не переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе. И все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.
1: Радиозвезда. Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Глава третья. А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей. А потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом, и душой. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитрей, хитрей, вот я тебя перехитрю», — говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. «Ты знай свое дело, панталонник-то немецкой. Гнедой, почтенный конь, он исполняет свой долг. Я ему дам с охотой лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и заседатель тоже хороший конь. Но-но, что потряхиваешь ушами? Ты дурак, слушай, коль говорят. Я тебя, невеже, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет?» Здесь он опять хлестнул его кнутом, примолвив: «О, варвар, Бонапарт, ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй, вы, любезная!» и стегнул по всем по трем, уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что ты скроешь свое поведение? Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтоб тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коль хороший человек. С человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели. Выпить ли чаю или закусить с охотою, коли хороший человек? Хорошему человеку всякое отдаст почтение. Вот барина нашего всякое уважает, потому что он, слышь ты, исполнял службу государскую. Он сколесской советник». Так рассуждая, Селифан забрался, наконец, в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему. Но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя. Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынула вдруг как из ведра. Сначала, принявший косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивший образ нападения и сделавший совершенно прямым, барабанил прямо вверх его кузова. Брызги, наконец, стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что точно не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдет, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенная!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро заместилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. «Селифан!» — сказал он, наконец, высунувшись из брички. «Что, барин?» — отвечал Селифан. «Погляди-ка, не видно ли, где деревни?»
2: «Нет, барин, нигде не видно».
0: После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню, не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло. Все ободрительные и понудительные крики, которыми подчивают лошадей по всей России, от одного конца до другого, прилагательные всех родов и качеств без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их, наконец, секретарями. Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками. Это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.
3: «Что, мошенник? По какой ты дороге едешь?» — сказал Чичиков.
2: «Да что ж, барин, делать, время-то такое. Кнута не видишь, такая потьма».
0: Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.
3: «Держи, держи, опрокинешь!» — кричал он ему.
2: «Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул?» — говорил Селифан. «Это нехорошо опрокинуть. Я уж сам знаю, уж я никак не опрокину».
0: Засим начал он слегка поворачивать бричку. Поворачивал, поворачивал, и, наконец, выворотило совершенно на бок. Чичиков руками и ногами шлепнулся в грязь.
2: Селифан лошадей, однако, ж остановил.
0: Впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезший с козел, он стал перед бричкою. подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась.
3: Ты пьян, как сапожник», — сказал Чичиков.
2: «Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, и в том нет худого, и закусили вместе. Закуска — не обидное дело, с хорошим человеком можно закусить».
3: «А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? А, забыл?» — произнес Чичиков.
2: «Нет, ваше благородие, как можно, чтоб я позабыл? Я уж дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...»
3: «Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком».
2: «Как милости вашей будет завгодно!» — отвечал на все согласный Селифан. «Коли высечь, то и высечь. Я ничуть не прочь от того, почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки, почему ж не посечь?»
0: На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время казалось, как будто сама судьба решила над ним жалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русские возницы имеют доброе чутье вместо глаз. От этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя низги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилась оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя, что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что без сомнения продолжалось бы долго. Если б на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманную струею до забора, указавши нашим дорожным воротам.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком. И барин со слугой услышали хриплый бабий голос. «Кто стучит? Чего расходились?» «Приезжая, матушка, пусти переночевать», — произнес Чичиков. «Вишь ты, какой востроногой!» — сказала старуха. «Приехал в какое время? Здесь тебе не постоялый двор, помещица живет. Что ж делать, матушка? Видишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи».
3: «Да время темное, нехорошее время», — прибавил Селифан.
2: «Молчи, дурак», — сказал Чичиков.
3: «Да кто вы такой?» — сказала старуха.
2: «Дворянин, матушка». Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.
3: «Погодите, я скажу барыне», — произнесла она.
2: И минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке. Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавшая на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон. Видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами. Один, забросивший вверх голову, водил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалование. Другой отхватывал наскоро, как пономарь. Промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дисконт, вероятно, молодого щенка. И все это, наконец, повершал бас, может быть, старик или просто наделенный дюжею собачью натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе. Тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что не есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувший небритый подбородок в галстух, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная. Но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он же соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату.
3: Чичиков кинул вскользь два взгляда.
2: Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями, картины с какими-то птицами. Между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев. И за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старые колоды карт, или чулок. Стенные часы с нарисованными цветами на циферблате. Не в мочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чипце, надетом наскоро, с фланелью на шее. Одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешечки,
3: размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают все целковики, в другой — полтиннички, в третий — четвертачки. Хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого солопа, имеющего потом обратиться в платье, если и старое как-нибудь прогорит во время печенья праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не затрется само собою. Бережливо, старушка, и солопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племянницы, внучатной сестры вместе со всяким другим хламом. Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. «Ничего, ничего», — сказала хозяйка, — «в какое это время вас Бог принес? Сумятица и вьюга такая, с дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да парад ночная приготовить нельзя». Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость был испугался. Шум очень походил на то, как бы вся комната наполнила змеями. Но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипением тотчас же последовало хрипение, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили 2 часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку. После чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево. Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что кроме постели он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу. На что старуха сказала, что и не слыхивал такого имени, и что такого помещика вовсе нет. «По крайней мере, знаете Манилова», — сказал Чичиков. «А кто таков Манилов? Помещик, матушка?» «Нет, не слыхивал, нет такого помещика». «Какие же есть?» «Бобров, Свинин, Конопатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков». «Богатые люди или нет?» «Нет, отец, богатых слишком нет. У кого 20 душ, у кого 30, а таких, что по сотне, таких нет». Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь. «Далеко ли, по крайней мере, до города?» «А верст 60 будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?»
4: «Благодарю, матушка, ничего не нужно, кроме постели».
3: «Правда, с такой дороги очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фитинья, принеси перину, подушки, простыню. Какое-то время наслал Бог. Гром такой, у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у Борова, вся спина и бог в грязи. Где так изволил засалиться?»
4: «Еще слава Богу, что только засалился. Нужно благодарить, что не отломал совсем боков.
3: Святители, какие страсть! Да не нужно ли чем потереть спину?
4: Спасибо, спасибо, не беспокойтесь. А прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье».
3: «Слышь, Фитинья», — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которую успел уже притащить перину, и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате.
5: «Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делали покойнику барину, а после перетри и выколти хорошенько».
3: «Слушай, сударыня», — говорила Фитинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.
5: «Ну, вот тебе постель готова», — сказала хозяйка. «Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтоб кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал».
2: Но гость отказался от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фитинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю. И Фитинье, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрих Мария Ремарк. Рассказ «Лис и комплексный тест на пленэре». Читает Станислав Федосов.
1: Лис, как все женщины, не очень разбиралась в людях. А так как она была крайне общительна, то непременно попадала бы в неприятные положения и не смогла бы избежать разочарований, не обладая она очаровательной способностью почти всегда выпутываться из неприятных ситуаций. Мы живем в эпоху всеобщей развращенности, и современному хлыщу, скрывающемуся под маской дружеского расположения, представляются довольно обширные возможности, чтобы втереться в доверие и завязать с виду безопасную дружбу. Потом немного утонченности и ловкости, и вы уже одурачены. Лис знала это. И еще она знала, что от этого удара трудно увернуться, если он нанесен элегантно. В качестве контрмеры у нее был комплексный тест на пленэре. Каждый раз, когда она замечала, что кому-то из ее знакомых удалось заинтересовать ее больше, чем она планировала, она приглашала его провести с ней день на природе. Утром она заезжала за обрадованным, ничего не подозревающим беднягой на своем двухместном автомобиле и уже через 2 часа поездки находила идиллическое место, отдаленное и безлюдное, где можно было остановиться и отдохнуть. Лис исходила из того, что современная жизнь редко дает передышку, а потому очень трудно как следует кого-то узнать. Всегда одно событие теснит другое, есть танцы, ревю и театры, есть книги, приглашения и так много знакомых, о которых можно посплетничать и таким образом заполнить паузу, что любой собеседник даже при средних способностях может найти способ использовать всю эту мишуру, чтобы прикрыть ею внутреннюю пустоту и не быть разоблаченным. Но здесь все менялось. Конечно, нетрудно поразвлекать очаровательную женщину часок на полянке, но Лис этого и не надо было. Она оставалась там не один часок, а 6 или 8. И тут начиналось то, что она называла комплексным тестом на пленэре. Уже на 2-м часу были обговорены все возможные актуальные темы и начинались паузы. 3-й час приносил с собой философию, обобщение, а также более длительные паузы и настоятельное предложение поехать куда-нибудь пообедать с молчаливой надеждой найти в новой обстановке новые темы. В этот момент Лис всегда доставала с запасного сиденья сюрприз. Хорошо продуманную корзинку для пикника, в которой к горькому разочарованию молодого человека было все, ну абсолютно все. Так что не нужно было куда-то ехать. Можно было остаться на этой восхитительной лесной поляне. Представьте себе, 2 часа деревья, 4 часа деревья, 6 часов деревья и необходимость развлекать немного ироничную, но очень любезную женщину. Природы в качестве темы для разговора хватало на 10 минут. Если бы это было светское место, где много людей, можно было бы спастись остроумными замечаниями. Но что остроумного можно сказать о чириканье зяблика? Этот фон разоблачал безжалостно. Он отличал болтуна от хорошего собеседника. Он обнаруживал все тщательно скрываемое, иначе было просто нельзя. Здесь блефовать было невозможно. Приходилось показывать нутро. В эти беспощадные часы без особого труда обнажалась душа. В чем бы это ни выражалось? В медленно проступающей и всегда производящей дурацкое впечатление навязчивости, в постепенно становящейся бессмысленной болтовне, в отказывающей выдержке, Лис всегда с радостью отвозила своих кандидатов домой. Некоторых через 3, некоторых через 4 часа, более сильных пациентов иногда даже только через 8. Выдерживали лишь немногие. Но был один, который первые полчаса наслаждался природой, а потом, блаженно растянувшись, заснул. И проснулся лишь 10 часов спустя. За это время Лис хорошо поразмыслила обо всем. И о нем тоже. Сейчас она его жена.
0: Мы читали рассказ Эриха Марии Ремарка «Лис и комплексный тест на пленэре». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет и саперы изучают воронки у колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских беспилотников. Сотрудники проводят сбор вещественных доказательств, находят фрагменты разорвавшихся дронов. Украинские террористы, напомню, атаковали учебный корпус и общежитие 22 мая. Там находились 86 учащихся. Погибли по меньшей мере 18 человек. Под завалами предварительно остаются еще несколько. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина на 2 месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. По данным издания «Коммерсант», дело связано с долгами бывшего сенатора. Дума представляла Костромскую область в Совете Федерации до 2011 года. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаия заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после недель переговоров. Стороны дорабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с условиями прекращения войны. Детали согласуют за месяц или два. Обсуждаются снятие блокады, разморозка активов. Заявлено, что Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу, поэтому вопросы судоходства Иран намерен решать с Оманом. И в системе маркировки «Честный знак» заблокирована продажа 37 миллионов бутылок воды «Джермук» по поручению Роспотребнадзора, сообщает агентство ТАСС. Причина – несоответствие маркировки содержимому. Также приостановлена реализация некачественного армянского алкоголя 3 производителей. Торговым предприятиям направлено предписание об изъятии продукции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Прометей. Пустынная, дикая местность на самом краю земли в стране скифов. Суровые скалы уходят за облака своими остроконечными вершинами. Кругом никакой растительности. Не видно ни единой травки. Все голо и мрачно. Всюду высятся темные громады камней, оторвавшихся от скал. Море шумит и грохочет, ударяясь своими валами о подножие скал, и высоко взлетают соленые брызги. Морской пеной покрыты прибрежные камни. Далеко за скалами виднеются снежные вершины Кавказских гор, подернутые легкой дымкой. Постепенно заволакивают даль грозные тучи, скрывая горные вершины. Все выше и выше поднимаются по небу тучи и закрывают солнце. Еще мрачнее становится все кругом. Безотрадная, суровая местность. Никогда еще не ступала здесь нога человека. Сюда-то, на край земли, привели слуги Зевса скованного титана Прометея, чтобы приковать его несокрушимыми цепями к вершине скалы. Неодолимые слуги громовержца, сила и власть ведут Прометея. Громадные тела их словно высечены из гранита. Не знают сердца их жалости. В их глазах никогда не светится сострадание. Их лица суровы, как скалы, которые стоят вокруг. Печальный Низко склонив голову, идет за ними бог Гефест со своим тяжелым молотом. Ужасное дело предстоит ему. Он должен своими руками приковать друга своего Прометея. Глубокая скорбь за участь друга гнетет Гефеста. Но не смеет он ослушаться своего отца, громовержца Зевса. Он знает, как неумолимо карает Зевс неповиновение. Сила и власть возвели Прометея на вершину скалы и торопят Гефеста приниматься за работу. Их жестокие речи заставляют Гефеста еще сильнее страдать за друга. Неохотно берется он за свой громадный молот. Только необходимость заставляет его повиноваться. Но торопит его сила. «Скорей! Скорей бери оковы! Прикуй могучими ударами молота Прометея к скале! Напрасна твоя скорбь о нем! Ведь ты скорбишь о враге Зевса!» Сила грозит гневом Зевса Гефесту, если он не прикует Прометея так, чтобы ничто не могло освободить его. Гефест приковывает к скале несокрушимыми цепями руки и ноги Прометея. Как ненавидит он теперь свое искусство! Благодаря ему он должен приковать друга на долгие муки. Неумолимые служители Зевса все время следят за его работой. «Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы! Не смей их ослаблять! Хитер Прометей! Искусно умеет он находить выход из неодолимых препятствий!» — говорит сила. «Крепче прикуй его! Пусть здесь узнает он, каково обманывать Зевса!» О, как подходят жестокие слова ко всему твоему суровому облику! Восклицает Гефест, принимаясь за работу. Скала содрогается от тяжких ударов молота, и от края до края земли разносится грохот могучих ударов. Прикован, наконец, Прометей. Но это еще не все. Нужно еще прибить его к скале, пронзив ему грудь стальным несокрушимым острием. Медлит Гефест. «О, Прометей!» — восклицает он. «Как скорблю я, видя твои муки!» «Опять ты медлишь!» — гневно говорит Гефесту сила. «Ты все скорбишь о враге Зевса? Смотри, как бы ни пришлось тебе скорбеть о самом себе!» Наконец все кончено. Все сделано так, как повелел Зевс. Прикован титан, а грудь его пронзило стальное острие. Издеваясь над Прометеем, говорит ему сила. «Ну вот, здесь ты можешь быть сколько хочешь надменным. Будь горд по-прежнему. Давай теперь смертным дары богов, похищенные тобой. Посмотрим, в силах ли будут помочь тебе твои смертные. Придется тебе самому подумать о том, как освободиться из этих оков?» Но Прометей хранит гордое молчание. За все время, пока приковывал его Гефест к скале, он не проронил ни единого слова. Даже тихий стон не вырвался у него. Ничем не выдал он своих страданий. Ушли слуги Зевса сила и власть, а с ними ушел и печальный Гефест. Один остался Прометей. Слушать его могли теперь лишь море да мрачные тучи. Только теперь тяжкий стон вырвался из пронзенной груди могучего титана. Только теперь стал он сетовать на злую судьбу свою. Громко воскликнул Прометей. Невыразимым страданием и скорбью звучали его сетования. «О, божественный эфир! И вы, быстро несущиеся ветры! О, источники рек и несмолкающий рокот морских волн! О, земля, всеобщая праматерь! О, всевидящее солнце, обегающее весь круг земли! Всех вас зову я в свидетели! Смотрите, что терплю я! Вы видите, какой позор должен нести я неисчислимые годы! О, горе! Горе! Стонать я буду от мук и теперь, и много-много веков. Как найти мне конец моим страданиям? Но что же говорю я? Ведь я же знал все, что будет. Муки эти не постигли меня нежданно. Я знал, что неизбежно веление грозного рока. Я должен нести эти муки. За что же? За то, что я дал великие дары смертным. За это я должен страдать так невыносимо и не избежать мне этих мук. О, горе! Горе! Но вот послышался тихий шум, как бы от взмахов крыльев, словно полет легких тел всколыхнул воздух. С далеких берегов Седого океана, из прохладного грота, с легким дуновением ветерка принеслись на колеснице к скале океаниды. Они слыхали удары молота Гефеста, донеслись до них и стоны Прометея. Слезы заволокли, как пеленой, прекрасные очи океанид, когда увидели они прикованного к скале могучего титана. Родным был он океанидом. Отец его, Япет, был братом отца их океана, а жена Прометея Гесиона была их сестрой. Окружили скалу океаниды. Глубока их скорбь о Прометее. Но слова его, которыми клянет он Зевса и всех богов-олимпийцев, пугают их. Они боятся, чтобы Зевс не сделал еще более тяжкими страдания титана. За что постигла его такая кара? Этого не знают океаниды. Полные сострадания просят они Прометея поведать им, за что покарал его Зевс, чем прогневал его титан. Прометей рассказывает им, как помог он Зевсу в борьбе с титанами, как убедил он мать свою Фемиду и великую богиню земли Гею стать на сторону Зевса. Зевс победил титанов и сверг их по совету Прометея в недра ужасного Тартара. Завладел Зевс властью над миром и разделил ее с новыми богами-олимпийцами, а тем титанам, которые помогали ему, не дал громовержец власти в мире. Зевс ненавидит титанов, боится их грозной силы, не доверял Зевс и Прометею и ненавидел его. Еще сильнее разгорелась ненависть Зевса, когда Прометей стал защищать несчастных смертных людей, которые жили еще в то время, когда правил Крон и которых Зевс хотел погубить. Но Прометей пожалел не обладавших еще разумом людей. Он не хотел, чтобы сошли они несчастными в мрачное царство Аида. Он вдохнул им надежду, которой не знали люди, и похитил для них божественный огонь, хотя и знал, какая кара постигнет его за это. Страх ужасной казни не удержал гордого, могучего титана от желания помочь людям. Не удержали его и предостережение его вещей матери, великой Фемиды. С трепетом слушали океаниды рассказ Прометея. Но вот на быстрокрылой колеснице принесся к скале сам вещий старец Океан. Океан пытается уговорить Прометея покориться власти Зевса, ведь должен же он знать, что бесплодно бороться с победителем ужасного Тифона. Океан жалеет Прометея. Он сам страдает, видя те муки, которые терпит Прометей. Вещий старец готов спешить на светлый Олимп, чтобы молить Зевса помиловать титана. Хотя бы даже мольбами за него он навлек на самого себя гнев громовержца. Он верит, что мудрое слово защиты часто смягчает гнев. Но напрасны все мольбы океана. Гордо отвечает ему Прометей: «Нет, старайся спасти самого себя. Боюсь я, чтобы сострадания не принесли вреда тебе. До дна исчерпаю я все зло, которое послала мне судьба. Ты же океан. Страшись вызвать гнев Зевса мольбой за меня». «О, вижу я, — грустно отвечает океан Прометею, — что этими словами заставляешь ты меня вернуться назад, не достигнув ничего. Верь же мне, о Прометей, что привела меня сюда лишь забота о твоей судьбе и любовь к тебе. Нет, уходи! Скорей, скорей спеши отсюда! Оставь меня!» — восклицает Прометей. С болью в сердце покинул океан Прометея. Он умчался на своей крылатой колеснице, а Прометей продолжает рассказ свой океанидам о том, что сделал он для людей, как он облагодетельствовал их, нарушив волю Зевса. В горе Мосхе на Лемносе из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей. Он научил людей искусствам, дал им знания, научил их счету, чтению и письму. Он познакомил их с металлами, научил, как в недрах земли добывать их и обрабатывать. Прометей смирил для смертных дикого быка и надел на него ярмо, чтобы могли пользоваться люди силой быков, обрабатывая свои поля. Прометей впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый Титан построил первый корабль, оснастил его и распустил на нем льняной парус, чтобы быстро нес человека корабль по безбрежному морю. Раньше люди не знали лекарств, не умели лечить болезни, беззащитны были против них люди, но Прометей открыл им силу лекарств, и ими смирили они болезни. Он научил их всему тому, что облегчает горести жизни и делает ее счастливее и радостнее. Этим и прогневал он Зевса, за это и покарал его громовержец. Но не вечно будет страдать Прометей. Он знает, что злой рок постигнет и могучего громовержца. Не избегнет он своей судьбы. Прометей знает, что царство Зевса не вечно. Будет он свергнут с высокого царственного Олимпа. Знает вещий Титан и великую тайну, как избежать Зевсу этой злой судьбы. Но не откроет он этой тайны Зевсу. Никакая сила, никакие угрозы, никакие муки не исторгнут ее из уст гордого Прометея.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Кончил Прометей свою повесть. С изумлением слушали его океаниды. Дивились они великой мудрости и несокрушимой силе духа могучего Титана, осмелившегося восстать против громовержца Зевса. Опять овладел ими ужас, когда услыхали они, какой судьбой грозит Зевсу Прометей. Они знали, что если эти угрозы достигнут Олимпа, то ни перед чем не остановится громовержец, лишь бы узнать роковую тайну. Полными слез глазами смотрят на Прометея океаниды, потрясенные мыслью о неизбежности велений сурового рока. Глубокое молчание воцарилось на скале. Его прервал лишь неумолкающий шум моря. Вдруг вдали раздался чуть слышный, едва уловимый стон скорби и боли. Вот опять донесся он все ближе, громче этот стон. Гонимая громадным оводом, посланным Герой, вся в крови, покрытая пеной, несется в неистовом, безумном беге, обращенная в корову, несчастная Ио, дочь речного бога Иноха, первого царя Арголиды. Истомленная, обессиленная скитаниями, истерзанная жалом овода, остановилась Ио перед прикованным Прометеем. Громко стеная, рассказывает она, что пришлось вынести ей, и молит вещего Титана. «О, Прометей, здесь, на этом пределе моих скитаний, открой мне, молю тебя, когда же кончатся мои муки? Когда же, наконец, найду я покой?»
5: «О, верь мне, Ио», — ответил Прометей, — «лучше не знать тебе этого, чем знать». «Много еще стран пройдешь ты, много встретишь ужасов на своем пути. Твой тяжкий путь лежит через страну скифов, через высокий снежный Кавказ, через страну амазонок к проливу Босфору. Так назовут его в честь тебя, когда ты переплывешь его. Долго будешь ты затем блуждать по Азии. Ты пройдешь мимо страны, где живут несущие смерть горгоны. На их головах извиваются, шипя, змеи вместо волос. Остерегайся их. Остерегайся грифов и однооких аримаспов, мифический народ, живший по соседству с грифами и ведший с ними непрекращавшуюся борьбу. И их ты встретишь на своем пути. Наконец, достигнешь ты Библинских гор. С них низвергает свои благодатные воды Нил. Вот там-то, в стране, которую орошает Нил, у его устья найдешь ты, наконец, покой. Там вернет тебе Зевс твой прежний прекрасный образ, и родится у тебя сын Эпаф,
4: Он будет властвовать над всем Египтом и будет родоначальником славного поколения героев. Из этого рода произойдет и тот смертный, который освободит и меня из оков. Вот что Ио поведала мне о судьбе твоей, мать моя, вещая Фемида». Громко воскликнула Ио: «О горе, горе! О, сколько страданий сулит мне еще злой рок! Сердце трепещет в груди моей от ужаса, вновь овладевает мной безумие. Снова вонзилось огненное жало в мое истерзанное тело. Опять лишаюсь я дара речи. О, горе, горе!» Безумно вращая глазами, в бешеном беге понеслась прочь от скалы Ио. Словно подхваченная вихрем, мчалась она вдаль. С громким жужжанием несся за ней овод, и как огнем жгло его жало несчастную Ио. Скрылась она в облаках пыли из глаз Прометея и Океанит. Все тише и тише доносились до скалы вопли Ио, и замерли они, наконец, вдали, подобно тихому стону скорби. Молчали Прометей и Океаниды, скорбя о несчастной Ио. Но вот воскликнул гневно Прометей: «Как не мучь ты меня, громовержит Зевс, но все же настанет день, когда и тебя повергнут в ничтожество. Лишишься ты царства, и свергнут будешь во мрак. Исполнится тогда проклятие отца твоего Крона. Никто из богов не знает, как предотвратить от тебя эту злую судьбу. Лишь я знаю это. Вот сидишь ты теперь, могучий, на светлом Олимпе и мечешь громы и молнии, но они тебе не помогут, они бессильны против неизбежного рока. О, повергнутый во прах, узнаешь ты, какая разница между властью и рабством». Страх затуманил очи Океанид, и ужас согнал краску с их прекрасных ланит. Наконец, простирая к Прометею свои руки, белые, как морская пена, воскликнули они: «Безумие!

0: Но ведь склоняется же мудрый пред неумолимым роком.
1: О, молите, просите вы пощады, ползите на коленях к грозному владыке. А мне? Что мне, громовержец Зевс, чего бояться мне его? Не суждена мне смерть. Пусть делает, что хочет Зевс. Недолго ему властвовать над богами.
2: Едва промолвил эти слова Прометей, как по воздуху быстро, словно падающая звезда, пронесся посланник богов Гермес, и грозный предстал перед Прометеем. Его послал Зевс потребовать, чтобы Титан открыл тайну, кто свергнет Зевса и как избегнуть веления судьбы. Гермес грозит ужасной карой Прометею за неповиновение. Но могучий Титан непреклонен. С насмешкой отвечает он Гермесу.
1: Мальчишкой был бы ты и детским был бы ум твой, если бы ты надеялся узнать хоть что-нибудь. Знай, что я не променяю своих скорбей на рабское служение Зевсу. Мне лучше быть здесь, прикованным к этой скале, чем стать верным слугой тирана Зевса.
2: Нет такой казни, таких мук, которыми мог бы Зевс устрашить меня и вырвать из уст моих хоть единое слово. Нет, не узнает он, как спастись ему от судьбы. Никогда не узнает тиран Зевс, кто отнимет у него власть.
0: «Так слушай же, Прометей, что будет с тобой, если ты откажешься исполнить волю Зевса?» — отвечает Титану Гермес.
1: «Ударом своей молнии он низвергнет эту скалу с тобой вместе в мрачную бездну. Там, в каменной темнице, много-много веков, лишенный света солнца, будешь терзаться ты в глубоком мраке, пройдут века, и снова подымет тебя Зевс на свет из бездны, но не на радость подымет он тебя. Каждый день будет прилетать орел, которого пошлет Зевс, и острыми когтями и клювом будет он терзать твою печень. Вновь и вновь будет вырастать она, и все ужаснее будут твои страдания». Так будешь ты висеть на скале до той поры, пока другой не согласится добровольно сойти вместо тебя в мрачное царство Аида.
0: Подумай, Прометей, не лучше ли покориться Зевсу? Ведь ты же знаешь, что Зевс никогда не грозит напрасно.
2: Непреклонным остался гордый Титан. Разве могло что-нибудь устрашить его сердце? Вдруг задрожала земля, все кругом потряслось, раздались оглушительные раскаты грома, и сверкнула нестерпимым светом молния, забушевал неистово черный вихрь, словно громады гор поднялись на море пенистые валы, заколебалась скала, среди рева бури, среди грома и грохота землетрясения раздался ужасный вопль Прометея.
0: О, какой удар направил против меня Зевс, чтобы вызвать ужас в моем сердце! «О, высокочтимая мать Фемида! О, эфир, струящий всем свет! Смотрите, как несправедливо карает меня Зевс!»
2: Рухнула со страшным грохотом скала с прикованным к ней Прометеем в неизмеримую бездну, в вековечный мрак.
1: «Протекли века!» И снова поднял Зевс на свет из тьмы Прометея. Но страдания его не кончились, еще тяжелее стали они. Опять лежит он распростертый на высокой скале, пригвожденный к ней, опутанный оковами. Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури. Его изможденные тело хлещут дожди и град. Зимой же хлопьями падает снег на Прометея, и леденящий холод сковывает его члены. И этих мук мало. Каждый день громадный орел прилетает, шумя могучими крыльями, на скалу. Он садится на грудь Прометея и терзает ее острыми, как сталь, когтями. Орел рвет своим клювом печень Титана. Потоками льется кровь и обогряет скалу. Черными сгустками застывает кровь у подножия скалы. Она разлагается на солнце и невыносимым смрадом заражает кругом воздух. Каждое утро прилетает орел и принимается за свою кровавую трапезу. За ночь заживают раны, и вновь вырастает печень, чтобы днем дать новую пищу орлу. Годы, века длятся эти муки. Истомился могучий титан Прометей. но не сломлен его

гордый дух страданиями. Титаны давно примирились с Зевсом и покорились ему. Они признали его власть, и Зевс освободил их из мрачного Тартара. Теперь они, громадные и могучие, пришли на край земли к скале, где лежал скованный Прометей. Они окружили его скалу и убеждают Прометея покориться Зевсу. Пришла и мать Прометея, Фемида, и молит сына смирить свой гордый дух и не противиться Зевсу. Она молит сына сжалиться над ней, ведь так невыносимо страдает она, видя муки сына. Сам Зевс забыл уже свой прежний гнев. Теперь держава его сильна, ничто не может поколебать ее, ничто не страшно ему, да и правит он уж не так, как тиран. Он охраняет государство, хранит законы, он покровительствует людям и правде среди них. Только одно беспокоит еще громовержца — это та тайна, которую знает один Прометей. Зевс готов, если Прометей откроет ему роковую тайну, помиловать могучего титана. Уже близко время, когда кончатся муки Прометея. Уже родился и возмужал великий герой, которому суждено судьбой освободить от оков титана. Непреклонный Прометей по-прежнему хранит тайну, изнывая от мук, но и его начинают покидать силы. Наконец, и великий герой, которому суждено освободить Прометея, во время своих странствований приходит сюда, на край земли. Герой этот — Геракл, сильнейший из людей, могучий как бог. С ужасом смотрит он на мучения Прометея и сострадание овладевает им. Титан рассказывает Гераклу о злой судьбе своей и пророчествует ему, какие еще великие подвиги предстоит ему совершить. Полный внимания слушает Титана Геракл. Но еще не весь ужас страданий Прометея видел Геракл. Вдали слышится шум могучих крыльев, это летит орел на свой кровавый пир. Он кружится высоко в небе над Прометеем, готовый спуститься к нему на грудь. Геракл не дал ему терзать Прометея. Он схватил свой лук, вынул из колчана смертоносную стрелу, призвал стреловежца Аполлона, чтобы вернее направил он полет стрелы, и пустил ее. Громко зазвенела тетива лука, взвелась стрела, и пронзенный орел упал в бурное море у самого подножья скалы. Миг освобождения настал. Принесся с высокого Олимпа быстрый Гермес. С ласковой речью обратился он к могучему Прометею и обещал ему немедленно освобождение, если откроет он тайну, как избежать Зевсу злой судьбы. Согласился, наконец, могучий Прометей открыть Зевсу тайну и сказал: «Пусть не вступает громовержец в брак с морской богиней Фетидой, так как богини судьбы, вещи и Мойры, вынули такой жребий Фетиде. Кто бы ни был ее мужем, от него родится у нее сын, который будет могущественнее отца. Пусть боги отдадут Фетиду в жены герою Пелею, и будет сын Фетиды и Пелея величайшим из смертных героев Греции». Прометей открыл великую тайну. Геракл разбил своей тяжкой палицей его оковы и вырвал из груди его несокрушимое стальное острие, которым пригвожден был титан к скале. Встал титан. Теперь он был свободен. Кончились его муки. Так исполнилось его предсказание, что смертный освободит его. Громкими, радостными криками приветствовали титаны освобождение Прометея. С тех пор носит Прометей на руке железное кольцо, в которое вставлен камень от той скалы, где терпел он столько веков невыразимые муки. Вместо же Прометея в подземное царство душ умерших согласился сойти мудрый кентавр Хирон. Этим избавился он от страданий, которые причиняла ему неисцелимая рана, нанесенная ему нечаянно Гераклом.

0: Радиозвезда.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Пандора. Когда Прометей похитил для смертных божественный огонь, научил их искусствам и ремеслам и дал им знания, счастливее стала жизнь на земле. Зевс, разгневанный поступком Прометея, жестоко покарал его, а людям послал на землю зло. Он повелел славному богу-кузнецу Гефесту смешать землю и воду и сделать из этой смеси прекрасную девушку, которая обладала бы силой людей, нежным голосом и взглядом очей, подобным взгляду бессмертных богинь. Дочь Зевса, Афина Паллада, должна была выткать для нее прекрасную одежду. Богиня любви, золотая Афродита, должна была дать ей неотразимую прелесть. Гермес дать ей хитрый ум и изворотливость. Тотчас же боги исполнили повеление Зевса. Гефест сделал из земли необычайно прекрасную девушку. Оживили ее боги, Афина Паллада, с харитами облекли девушку в сияющие, как солнце, одежды и надели на нее золотые ожерелья. Оры возложили на ее пышные кудри венок из вешних благоухающих цветов. Гермес вложил ей в уста лживые и полные лести речи. Назвали боги ее Пандорой, так как от всех них получила она дары. Пандора должна была принести с собой людям несчастье. Когда это зло для людей было готово, Зевс послал Гермеса отнести Пандору на землю к брату Прометея Эпиметею. Мудрый Прометей много раз предостерегал своего неразумного брата и советовал ему не принимать даров от громовержца Зевса. Он боялся, что эти дары принесут с собой людям горе. Но не послушался Эпиметей совета мудрого брата. Пленила его своей красотой Пандора, и он взял ее себе в жены. Вскоре Эпиметей узнал, сколько зла принесла с собой Пандора людям. В доме Эпиметея стоял большой сосуд, плотно закрытый тяжелой крышкой. Никто не знал, что в этом сосуде, и никто не решался открыть его, так как все знали, что это грозит бедами. Любопытная Пандора тайно сняла с сосуда крышку, и разлетелись по всей земле те бедствия, которые были некогда в нем заключены. Только одна надежда осталась на дне громадного сосуда. Крышка сосуда снова захлопнулась, и не вылетела надежда из дома Эпиметея. Этого не пожелал громовержец Зевс. Счастливо жили раньше люди, не зная зла, тяжелого труда и губительных болезней. Теперь мириады бедствий распространились среди людей. Теперь злом наполнялись и земля, и море. Незваными и днем, и ночью приходит к людям зло и болезни. Страдания несут они с собой людям. Неслышными шагами молча приходят они. Так как лишил их Зевс дара речи, он сотворил зло и болезни немыми.
3: Эак.
2: Зевс и громовержец, похитив прекрасную дочь речного бога Асопа, унес ее на остров Айнопию, который стал называться с тех пор по имени дочери Асопа Эгиной. На этом острове родился сын Эгины и Зевса Эак. Когда Эак вырос, возмужал и стал царем острова Эгины, то никто не мог сравняться с ним по всей Греции ни любовью к правде, ни справедливостью. Сами великие олимпийцы чтили Эака и часто избирали его судьей в своих спорах. По смерти же Эак, подобно Миносу и Радаманту, стал по воле богов судьей в подземном царстве. Лишь великая богиня Гера ненавидела Эака. Гера наслала великое бедствие на царство Эака. Окутал густой туман остров Эгину. 4 месяца держался этот туман. Наконец разогнал его южный ветер. Но не освобождение от бедствия, а гибель принес своим дыханием ветер. От тлетворного тумана неисчислимое множество ядовитых змей наполнили пруды, источники и ручьи Эгины. Всех отравили они своим ядом. Начался ужасный мор на Эгине. Вымерло на ней все живое. Остались невредимыми лишь Эак да его сыновья. В отчаянии воздел Эак руки к небу и воскликнул: «О, великий эгидодержавный Зевс! Если ты действительно был супругом Эгины, если ты действительно мой отец и не стыдишься своего потомства, то верни мне мой народ, или же и меня скрой во мраке могилы». Дал знамение Эаку Зевс, что он внял его мольбе. Сверкнула молния, и раскатился удар грома по безбрежному небу. Понял Эак, что услышана его молитва. Там, где молился Эак отцу Зевсу, стоял могучий, посвященный громовержцу дуб, а у его корней был муравейник. Случайно упал взгляд Эака на муравейник, полный тысяч трудолюбивых муравьев. Эак долго смотрел, как хлопотали муравьи и строили свой муравьиный город, и сказал: «О, милостивый отец Зевс, дай мне столько трудолюбивых граждан, сколько муравьев в этом муравейнике!» Лишь только промолвил это Эак, как дуб при полном безветрии зашелестел своими могучими ветвями. Еще одно знамение послал Зевс Эаку. Настала ночь. Чудесный сон увидел Эак. Он видел священный дуб Зевса, ветви его покрыты были множеством муравьев, заколыхались ветви дуба, и дождем посыпались с них муравьи. Упав на землю, муравьи становились все больше и больше. Вот поднялись они на ноги, выпрямились. Пропал их темный цвет и худоба, они обращались постепенно в людей. Проснулся Эак. Он не верит вещему сну, он даже сетует на богов, что не шлют они ему помощи. Вдруг раздался сильный шум. Эак слышит шаги, людские голоса, которых он давно уже не слыхал. «Не сон ли это?» — думает он. Вдруг вбегает сын его, Теламон. Бросается к отцу и радостно говорит: «Выйди скорее, отец, ты увидишь великое чудо, которого ты и не ждал». Вышел Эак из покоя и увидел живыми тех людей, которых видел во сне. Провозгласили люди, бывшие раньше муравьями, Эака царем, а он назвал их мирмидонинами, от слова «мирмикс» — муравей. Так была заселена вновь Эгина. Данаиды. У сына Зевса и Ио Эпафа был сын Бел, а у него было два сына — Египт и Данай. Всей страной, которую орошает благодатный Нил, владел Египт. От него страна эта получила и свое имя. Данай же правил в Ливии. Боги дали Египту 50 сыновей. Данаю же 50 прекрасных дочерей. Пленили своей красой Данаиды сыновей Египта, и захотели они вступить в брак с прекрасными девушками, но отказали им Данай и Данаиды. Собрали сыновья Египта большое войско и пошли войной на Даная. Данай был побежден своими племянниками, и пришлось ему лишиться своего царства и бежать. С помощью богини Афины Паллады построил Данай первый 50-весельный корабль и пустился на нем со своими дочерьми в безбрежное, вечно шумящее море. Долго плыл по морским волнам корабль Даная и, наконец, приплыл к острову Родосу. Здесь Данай остановился. Он вышел с дочерьми на берег, основал святилище своей покровительницы богини Афине и принес ей богатые жертвы. Данай не остался на Родосе. Боясь преследования сыновей Египта, он поплыл с дочерьми своими дальше, к берегам Греции, в Арголиду, родину его прародительницы Ио. Сам Зевс охранял корабль во время опасного плавания по безбрежному морю. После долгого пути пристал корабль к благодатным берегам Арголиды. Здесь надеялись Данай и Данаиды найти защиту и спасение от ненавистного им брака с сыновьями Египта. Под видом молящих о защите, с масличными ветвями в руках, Данаиды вышли на берег. Никого не было видно на берегу. Наконец, вдали показалось облако пыли. Быстро приближалось оно. Вот уже в облаке пыли видно сверкание щитов, шлемов и копий. Слышится шум колес боевых колесниц. это приближается войско царя Арголиды Пелазга, сына Полихтона. Извещенный о прибытии корабля, Пелазг явился к берегу моря со своим войском. Не врага встретил он там, а старца Даная и 50 его прекрасных дочерей. С ветвями в руках встретили они его, моля о защите. Простирая к нему руки, с глазами полными слез, молят его прекрасные дочери Даная помочь им против гордых сыновей Египта. Именем Зевса, могучего защитника молящих, заклинают Данаиды Пелазга не выдавать их. Ведь не чужие они в Арголиде, это родина их прародительницы Ио. Пелазг все еще колеблется, его страшит война с могучими властителями Египта. Что делать ему? Но еще больше боится он гнева Зевса, если, нарушив его законы, оттолкнет он тех, которые молят его именем громовержца о защите. Наконец, Пелазг советует Данаю самому пойти в Аргос и там положить на алтаре богов масличные ветви в знак мольбы о защите. Сам же он решает собрать народ и спросить его совета. Пелазг обещает Данаидам приложить все старания, чтобы убедить граждан Аргоса оказать им защиту. Уходит Пелазг. С трепетом ждут Данаиды решения народного собрания. Они знают, как неукротимы сыновья Египта, как грозны они в битве. Они знают, что грозит им, если пристанут к берегу Арголиды корабли египтян. Что делать им, беззащитным девам, если лишат их приюта и помощи жители Аргоса? Близко уже несчастье. Уже пришел вестник сыновей Египта. Он грозит силой отвести на корабль Данаид. Он схватил за руку одну из дочерей Даная и велит рабам своим схватить и других. Но тут опять является царь Пелазг. Он берет под свою защиту Данаид. Его не пугает и то, что вестник сыновей Египта грозит ему войной. Гибель принесло Пелазгу и жителям Арголиды решение оказать защиту Данаю и его дочерям. Побежденный в кровопролитной битве, принужден был бежать Пелазг на самый север своих обширных владений. Правда, Даная избрали царем Аргоса, но чтобы купить мир у сыновей Египта, он должен был все же отдать им в жены своих прекрасных дочерей. Пышно справили свадьбу свою с Данаидами сыновья Египта. Они не ведали, какую участь несет им с собой этот брак. Кончился шумный свадебный пир, замолкли свадебные гимны, потухли брачные факелы, тьма ночи окутала Аргос. Глубокая тишина царила в объятом сном городе. Вдруг в тиши раздался предсмертный тяжкий стон. Вот еще один, еще и еще. Ужасное злодеяние совершили под покровом ночи Данаиды. Кинжалами, данными им отцом их Данаем, пронзили они своих мужей, лишь только сон сомкнул их очи. Так погибли ужасной смертью сыновья Египта. Спасся только один из них, прекрасный Линкей. Юная дочь Даная, Гипермнестра, сжалилась над ним. Она не в силах была пронзить грудь своего мужа кинжалом. Разбудила она его и тайно вывела из дворца. В неистовый гнев пришел Данай, когда узнал, что Гипермнестра ослушалась его повеления. Данай заковал свою дочь в тяжелые цепи и бросил в темницу. Собрался суд старцев Аргоса, чтобы судить Гипермнестру за ослушание отцу. Данай хотел предать свою дочь смерти. Но на суд явилась сама богиня любви, золотая Афродита. Она защитила Гипермнестру и спасла ее от жестокой казни. Сострадательная, любящая дочь Даная стала женой Линкея. Боги благословили этот брак многочисленным потомством великих героев. Сам Геракл, бессмертный герой Греции, принадлежал к роду Линкея. Зевс не хотел гибели и других Данаид. Очистили по велению Зевса Афина и Гермес Данаид от скверной пролитой крови. Царь Данай устроил в честь богов-олимпийцев великие игры. Победители в этих играх получили как награду в жены дочерей Даная. но Данаиды все же не избежали кары за совершенное злодеяние. Они несут ее после своей смерти в мрачном царстве Аида. Данаиды должны наполнять водой громадный сосуд, не имеющий дна. Вечно носят они воду, черпая ее в подземной реке, и выливают в сосуд. Вот, кажется, уже полон сосуд, но вытекает из него вода, и снова он пуст. Снова принимаются за работу Данаиды, снова носят воду и льют ее в сосуд без дна. Так и длится без конца их бесплодная работа.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Паустовский. Рассказ «Старый повар». Читает Егор Серов.
1: В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал: «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» — испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет. Наша улица такая пустынная», — прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом закрыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: «Кто здесь?» Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул кровать и табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающему. «Говорите. Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души».
2: «Я работал всю жизнь, пока не ослеп. А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками, винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола».
1: «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?»
2: «Клянусь, сударь, никто», — ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?
1: Как вас зовут?»
2: «Йоган Мейер, сударь».
1: «Так вот, Йоган Мейер», — сказал незнакомец и положил ладони на слепые глаза старика. «Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть, зачтено вам как подвиг любви».
2: «Аминь», — прошептал старик.
1: «Аминь», — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю».
2: «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии».
1: «Я сделаю это. А еще чего вы хотите?»
2: Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту, такой, как я встретил ее в молодости. Увидеть солнце, этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку».
1: «Хорошо», — сказал незнакомец и встал.
2: «Хорошо», — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет.
1: «Хорошо», — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте, слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомства, когда первая клавиша прозвучала под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась», — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь», — спросил он, — «вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите?» — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — «что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом, а небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной».
2: «Я вижу все это!» — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
1: «Нет, сударь», — сказал Мария незнакомцу, — «эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь».
2: «Да», — ответил незнакомец, — «это яблони, но у них очень крупные лепестки».
1: «Открой окно, Мария», — попросил старик. Мария открыла окно, холодный воздух ворвался в комнату, незнакомец играл. Очень тихо и медленно. Старик упал на подушке, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:
2: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя.
1: Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт». Мария отступила от кровати и, низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
0: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Старый повар».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки украинских террористов на колледж в Луганской Народной Республике превысило 40 человек. Известно, что Министерство просвещения организовало отдых в детских центрах для студентов Старобельского колледжа. Их общежитие частично обрушилось после удара украинских беспилотников. Жертвами нападения ВСУ стали по меньшей мере 18 учащихся. Специалисты оказывают психологическую помощь как пострадавшим, так и их родителям. Германия оказывает всевозможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместное предприятие. В Грузии ко дню независимости 26 мая на официальных зданиях вместо символики Евросоюза разместили религиозные баннеры. На фасаде парламента, например, разместили фотографию патриарха Ильи II и баннеры с напоминанием о том, что Грузия в этом году торжественно отметит 1700-летие принятия христианства как государственной религии. Отношения с Брюсселем охладились после отказа Тбилиси ввести санкции против Москвы. Территориальные органы Министерства внутренних дел с октября 2023 года приняли почти 5000 решений о прекращении российского гражданства для нарушителей закона. Более 3000 случаев связано с приговорами суда, свыше 400 решений вынесено за непостановку на воинский учет. Около 300 по заключениям Федеральной службы безопасности об угрозе национальной безопасности России. Новый закон, напомню, требует знания языка и истории, допускает аннулирование паспорта за подделку документов и нарушения Конституции. И о погоде. В воскресенье в Москве малооблачно и до 25 тепла. В понедельник пасмурно и до 20 градусов. Во вторник продолжительные осадки и плюс 15. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Коза». Читает Алексей Шулин.
4: У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли. «Жаль», — с грустью подумал Забежкин. «Старая коза, дай бог ей здоровья». Во дворе мальчишки в чижика играли, а у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она со стервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении. Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прям-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже. «Вот дура-то!» — подумал Забежкин. Девка изнемогала. «Эй, тетушка!» — сказал Забежкин громко. «Где же это тут комната в наймы сдается?» Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом в полотке вязаном выглянула во двор. «Товарищ!» — спросила голова. «Вам не ученого или агронома Пампушкина нужно будет?» «Нет», — ответил Забежкин, снимая фуражку. «Не имею чести. Я насчет, комнаты, которая в наймы». «А если ученого-агронома Пампушкина, — продолжала голова, — так вы не ждите зря. Он нынче принять никак не может. Он ученый труд пишет про что-то». Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула. «Несколько слов в защиту огородных вредителей». «Чего-с?» — спросил Забежкин. «А это кто спрашивает?» — сказал агроном, сам подходя к окну. Здравствуйте, товарищ. Это, видите ли, статья. Несколько слов в защиту огородных вредителей. Да вы поднимитесь наверх.
5: Нет, сказал Забешкин, пугаясь. Я комнату, которая в наймы.
4: Комнату? Спросил агроном с явной грустью. Ну так вы после комнаты. Да вы не стесняйтесь. Третий номер. Ученый-агроном Пампушкин. Каждый собак знает.
5: Забешкин кивнул головой и подошел к девке. «Тетушка», — спросил Забешкин, — «это чья же, например, коза будет?»
6: «Коза-то», — спросила девка. «Коза-то это из четвертого номера».
5: «Из четвертого?» — охнул Забешкин. «Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?»
6: «Там», — сказала девка. «Только сдана комната».
5: «Как же так?» — испугался Забешкин.
4: «Не может того быть». «Да ты что, опупела, что ли? Как же так сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты?»
6: «А не знаю», — ответила девка. «А может, и не сдана?»
4: «Ну, то-то! Не знаю, дур такая! Не знаешь, так лучше не говори, не извращай событий! Ты вот про кур лучше скажи, чьи куры ходят?»
6: «Куры-то, куры домны палны».
4: «Это какая же Донна Павловна? Не комнату ли она сдает?»
6: «Сдана комната!»
4: — с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи. «Врешь! Ей-богу, врешь! Объявление есть? Ежели бы объявления не было, тогда иное дело. Я бы не сопротивлялся. А тут объявление! Колом не вышибешь!» Заладила сорока Якова. «Сдана, сдана! Дура такая! Ты лучше скажи, индийский петух! Наверное, уже не ее?»
6: «Ее!»
4: «Ай-яй-яй-яй-яй!» — удивился Забешкин. «Так ведь она же богатая дама!»
5: Девка ничего не ответила, икнула,
4: ой, в ладонь и ушла. Забешкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.
5: «Вот», — подумал Забешкин, — «ежели сейчас лизнет в руку, счастье, моя коза!»
4: Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забешкина.
5: «Ну, дура!» — сказал, задыхаясь, Забешкин.
4: «Корку хочешь?» «Эх, была давеча в кармане корка. Да не найду что-то. Вспомнил! Съел я ее, Машка! Съел, извиняюсь. Ну, после дам».
5: Забешкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.
4: «Вам чего?» — спросил кто-то, открывая дверь.
6: «Комната!»
4: «Сдана комната!»
5: — сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забешкин крепко ее держал руками.
7: «Позвольте», — сказал Забешкин, пугаясь, — «как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ. Как же так? Я время потратил, проезд. Объявление ведь».
4: «Объявление? Иван Кириллович, ты что же ты объявление-то не снял?»
5: Тут Забешкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой. И что дама размеров огромных. И нос у ней никак не меньше Забешкинского носа. А корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забешкиных выкроить, да еще кое-что останется.
7: «Сударыня, уважаемая мадам», — сказал Забешкин, снимая фуражку и для чего-то приседая. «Да мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку».
4: «А вы из каких будете?» — спросила изрядным басом Домна Павловна.
7: «Служащий».
4: «Ну что ж»,
5: — сказала Домна Павловна, вздыхая.
4: «Ущай тогда. Есть у меня еще одна комнатушка. Не обижайтесь только, подле кухни». Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забешкина в комнаты. «Вот», — сказала она, — «смотрите, скажу прямо, дрянь комната, и окно дрянь, и вид никакой, а в стену. А вот
8: с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана».
7: «Прекрасная комната», — воскликнул Забежкин. «Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни. Разрешите, я и перееду завтра».
8: «Ну что ж», — сказала Домна Павловна, — «пущай тогда, переезжайте».
7: Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз с грустью прочел объявление, сложил его и спрятал в карман. «Да-с», — подумал Забежкин, — с трудом счастье дается. Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут, да еще телеграфист. Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, ох, с трудом счастье дается». Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «А-а-а! И ученый-агроном Пампушкин, оставив ученую статью несколько слов в защиту вредителей, подошел к окну. И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз. Забежкин развязывал свое добро. «Подушки!» — сказали зрители. И точно, две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх. «Сапоги!» — вскричали все в один голос. Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие. И сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый-агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было. «Книги!» — конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.
8: «Книги?» И ученый-агроном счел необходимым спуститься вниз. «Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком», сказал агроном с любопытством, рассматривая сапоги. «Это что же?» — продолжал он. «Это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?»
7: «Нету», — сказал Забежкин, сияя. «Это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимости. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в бриллиантах держать. А, извиняюсь, что такое бриллианты? Только что блеск, да бессмысленная игра огней».
8: «Хм», — сказал агроном с явным сожалением. «То-то я и смотрю, что... то такое? Будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?»
7: «Цвет», — сказал Забежкин в восторге. «Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет! Раз-два я обчелся».
8: «А Катюшечка!» — крикнул агроном голове с флюсом. «Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали». Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то очень древнего вида старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой. «Вот!» — закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. «Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!» Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их на земь. Они падали, как поленья. «Необыкновенные сапоги!» — орал агроном на Забежкина таким голосом. Точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. «Умоляю вас, взгляните на те! Бросайте их на землю, бросайте, я отвечаю!»
7: Забежкин сказал: «Да, очень необыкновенные сапоги, но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать».
8: «Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат?
6: «Хо-хо! Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие, говорите, явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим? Не выдержат!» Горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина. «На камне, безусловно, выдержат», — с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед. «А что касается под тележку, если, например, и тележку накатить в раз, ни почем не выдержат». «Катите!» — захрюкал агроном, бросая сапоги. «Катите на мою голову!» Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули. «Лопнули!» — закричал телеграфист, бросая фуражку на землю и топча ее от восторга. «Извиняюсь», — сказал агроном Забежкину. «Это нечестно и не тактично, милостивый государь. Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком! Это подло даже боком наезжать! Не тактично и по-хамски с вашей стороны!»
9: «Пускай он отвечает!» — сказала сожительница агроному. «Он тележку катил, он и отвечает!»
6: «Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить, сапог не напасешься!»
9: «Да-да!» — сказал агроном Забежкину. «Извольте теперь отвечать полностью!»
6: «Хорошо!» — ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом. «Возьмите мою пару».
5: Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиванием, будто его щекотали подмышками.
6: «Красавец!» — с грустью подумал Забежкин. «И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может». Так переехал Забежкин.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Коза».
5: На другой день все стало ясно. Телеграфист Забежкину мешал. Не Забежкину несла Донна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Донна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста Ивана Кирилловича. Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Донна Павловна смеялась.
6: «Смеется», — думал Забежкин, слушая, «и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется, значит, ей дури весело. А весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».
5: Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая к чертовой матери работа, ежели, скажем, такое беспокойство? Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор кур проверить. Узнать, мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто, вздрючить того.
6: Козе тоже корку отнести нужно. Хозяйство. А хоть и хозяйство, мучился Забежкин. Да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая от того, что телеграфист мешает.
5: Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.
6: «Вот, Машка», — сказал Забежкин козе, — «кушай, дура». «Ну, что смотришь? Грустно?» «Грустно, Машка. Телеграфист мешает. Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать, любовь в корни пустит».
5: Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку. «А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек». «Не поддастся на пустяки! Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал, закаленный! А я, Машка, человек ослабший. На меня революция подействовала. И как убрать, ежели он
6: и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?» Коза тупо смотрела на Забежкина. «Ну, пойду, Машка, пойду. Может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист! Главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофе бы пил. Ну, пойду». И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу и пошел к телеграфисту. В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом. «А, сапоги чистит», — подумал Забежкин и постучал. «Точно! Телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу».
9: «Пардон!» — сказал телеграфист. «Я ухожу, извиняюсь, скоро».
6: «А ничего», — сказал Забежкин. «Я на секундочку. Я как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны почел долгом представиться. Сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин».
9: «Ага», — сказал телеграфист. «Ладно, пожалуйста».
6: «И как сосед, — продолжал Забежкин, — считаю своим долгом по кавказскому обычаю подарок преподнесть. Сапожки».
9: «Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги?» — спросил телеграфист, любуясь сапогами. «Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед. Я не могу, так знаете ли».
6: «Ей-богу, возьмите!»
9: «Разве что по кавказскому обычаю», — сказал телеграфист, примеряя сапоги. «А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали? Горы, наверное, Эльбрус, черт его знает какой, нравы. Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят. Чересчур отдаленная страна».
6: «Нет», — сказал Забежкин. «Это не я. Это Иван Нажмудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахимове

0: Пался и закрыл рот. «Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня! Уничтожайте! До боли бейте!» Телеграфист, думая, что Забешкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забешкина. «Ну, так!» — сказал Забешкин, падая и вставая снова. «Так! Спасибо! Осчастливили! Слезы у меня текут! Дрожу и решение жду! Съезжайте с квартиры! Голубчик, уважаемый товарищ!»
1: «Как же так?» — спросил телеграфист, закрывая рот. «Странные ваши шутки».
0: «Шутки! Драгоценное слово «шутки». Батюшка-сосед Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне настоящая жизнь. Вот, весь перед вами заголился. Съезжайте с квартиры. В четверг же съезжайте. Остатний раз прошу. Плохо будет».
1: «Чего?» — спросил телеграфист.
0: «Плохо?
1: Мне до самой смерти плохо не будет. А если приспичило вам?» «Да нет, странные шутки, не могу-с».
0: «Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу».
1: «Не могу-с. Да и за что же мне с квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите. Расход ведь в переездах, и вообще вы попросите. Я люблю, когда меня просят».
0: Забешкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся. «Вот, вот», — сказал он, задыхаясь, — «вот сапожки и шнурки вот запасные».
1: Телеграфист примерил сапоги и сказал: «Жмут? Ну, ладно. Дайте срок, съеду. Только странные ваши шутки».
2: Забешкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна. Забешкин на службу не пошел. С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячке.
0: «Ой, готово. Машка, шабаш! Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся. Ну да ничего, свалил. Сапоги ему Машка отдал. Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут главное на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка! Розу сейчас пойду куплю. Вот скажу вам, роза, нюхайте. Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка. Ух, ну, нету больше, хватит».
2: Забешкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше. Она сказала:
3: «Ты что же это сапогами-то даришься? Ты к чему эти сапоги телеграфисту отдал?»
0: «Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна».
3: «Это Иван Кириллович-то хороший человек?» — спросила Домна Павловна. «Неделю подлец не живет и до свидания, с квартиры съезжает. Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю».
0: «А я, Домна Павловна, думал...»
3: «Чего ты думал? Чего ты раззяво думал?»
0: «Я думал, Домна Павловна, он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете».
3: «Это он-то мне нравится?» —
2: Домна Павловна всплеснула руками.
3: «Да он целые дни бильярды гоняет, а после с девчонками. Чего я в нем не видала? Да он и внимания своего на меня не обратит. Ну и врать же ты! Да он прохвостый человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня! Ну и дурак же ты!»
0: «Домна Павловна, — сказал Забешкин, — про тонконогую это до чего верно вы сказали, слов нет. Это такой человек, Домна Павловна. —

0: Он заврался давеча. «Люблю, — говорит, — тонконогих, а на полненькую и внимания не обращу. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал».
1: «Ну?»
2: — спросила Домна Павловна.
0: «Ей-богу, Домна Павловна, он тонкую возьмет. Ей-богу, правда. Уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращу свое внимание. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь».
1: «Ври еще!»
0: «Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама. И для многих тоже. Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил, тоже заинтересовался. Это спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?»
1: «Ну, — спросила Домна Павловна, — так и сказал».
0: «Так и сказал. Дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?»
1: Домна Павловна села рядом с Забежкиным. «Да это какой же, не помню чего-то. Это не тот ли рыжеватый, будто и угри на носу?»
0: «Тот! Домна Павловна, тот самый. И угри на носу, дай бог ему здоровья».
1: «А я думала, он к Ивану Кирилловичу прошел. Так ты бы его к столу пригласил, сказал бы, вот, мол, Домна Павловна кофе просит выкушать». «Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?»
0: «Нет», — сказал Забежкин, задыхаясь. «Нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил, люблю такие превосходные глаза. Млею даже, как посмотрю. Вообще, многоуважаемые глаза».
1: «Ну, ну уж и любишь», — удивилась Домна Павловна. «Поел, может, чего лишнего, вот и любишь».
0: «Поел!» — вскричал Забежкин. «Это я-то поел, Домна Павловна!» «Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал. Рвало даже! А нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше».
1: «Глупенький», — сказала Домна Павловна, — «ты бы ко мне пришел, вот сказал бы...»
0: «А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю!» — вскричал Забежкин. «Скажите, упади, Забежкин, из окна! Упаду, Домна Павловна! Как стелечко на камне лягу и имя еще прославлять буду!»
1: «Ну, ну!»
2: — сказала Домна Павловна, конфузясь. И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.
1: «Побожись!»
2: — сказала она строго.
1: «Побожись, что верно сказал про чувства!»
0: «Вот вам крест и икона святая!»
1: «Ну ладно, не божись зря. Кольца купить нужно, чтоб венчанье и певчие».
0: «И певчие!» — закричал Забежкин. «И певчие, Домна Павловна! И все так великолепно! Все так благородно! Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот! А я-то, Домна Павловна, думал, чего это мне не по себе все? На службе не втерпешь даже, домой рвусь! А это чувство!»
2: Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты. Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:
0: «Да-с, Домна Павловна, чувства! Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу, размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сижу и на книжке Де и пе рисую.
2: А Иван Нажмудинович галочки сосчитал. У нас, Домна Павловна, всегда кто опоздал, галочку на супротив фамилии пишут.
0: Так Иван Нажмудинович и говорит: 6 галочек на супротив фамилии Забежкин. Это не поперли бы его по сокращению штатов.
1: Опущай,
2: сказала Домна Павловна.
1: И так хватит.
2: Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Коза». Читает Алексей Шулин.
2: В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду», в тот день все погибло. Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил: «Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты в наймы берут, а я, Домна Павловна, да вот не пойди я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих. А тут прохожий, объявление. Девица мне тревожится. Плюха-то какая девицам, Домна Павловна!» «Ну, спи, спи», — строго сказала Домна Павловна. «Поговорил и спи». «Нет», — сказал Забежкин, поднимаясь, — «не могу я спать. У меня, Домна Павловна, грудь рвет, порыв. Вот я, Домна Павловна, мысль думаю. Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать. А? Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза дура. Коза есть коза. Ей бы дури только траву жрать. А у ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский. Остромота выйдет, недоразумение. А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча, иду по Невскому. Тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять. Дура, дура и есть. Ой. Человек и ударить козу может, и бить даже может, и перед законом ответственности не несет. Чист, как стеклышко. Домна Павловна села.
3: «Какая коза!» — сказала она. «Иная коза при случае забодать может человека».
2: «А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной».
3: «Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча».
2: «Как телеграфисту?» — испугался Забежкин. «Да чего ж он ходит туда? Да как же эта коза может молока не дать, ежели она дойная?»
3: «А так и не даст».
2: «Ну уж отпустите, Домна Павловна», — сказал Забежкин, расхаживая по комнате. «И это уж... что же это? Это бунт выходит?»
3: Домна Павловна тоже встала.
2: «Что же это?» — сказал Забежкин. «Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите? А вдруг, да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят? Козы, например, или коровы, которые дойные? А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они поддаются копытами, по животам бьют. И Машка наша может копытами. А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Ивана Нажмудиновича может».
3: «И очень просто», — сказала Домна Павловна.
2: «А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиновича забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина. Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним пожалте, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка, спрятавшись за дверкой, стоит. Товарищ Нюшкин шаг, она подойдет, да и тык его в живот по глупости».
3: «Очень просто», — сказала Домна Павловна.
2: «Ну, тут народ стекается, конторщики, а товарищ Нюшкин очень даже рассердится. Чья, скажет, эта коза меня забодала? А Иван Нажмудиныч уж тут задом вертит. Эта коза, скажет, Забежкина. У него, скажет, кроме того, насупротив фамилии 6 галочек.
0: «А, Забежкина, — скажет товарищ комиссар, — ну так уволен он по сокращению штатов, и баста!»
3: «Да что ты все про козу-то врешь?» — спросила Домна Павловна. «Откуда это твоя коза?»
2: «Как откуда?» — сказал Забежкин. «Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж в некотором роде...»
3: «Да ты про какую козу брендишь-то?» — рассердилась Домна Павловна. «Ты что, у телеграфиста купил ее?»
2: «Как у телеграфиста?» — испугался Забежкин. «Ваша коза, Домна Павловна!»
3: «Нету, не моя коза, коза телеграфистова!» «Да ты про хвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?»
2: «Как же?» — бормотал Забежкин. «Ваша коза, ей-богу, ваша коза, Домна Павловна!»
3: «Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя насквозь вижу, все твои кишки вижу!» В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты.
2: А Забежкин прилег на кровать, да так и пролежал до утра, не двигаясь.
3: Утром пришел к Забежкину телеграфист. «Вот», — сказал телеграфист, не здороваясь, «Домна Павловна приказала, чтобы в 24 часа, иначе судом и следствием». «А я!» — закричала из кухни Домна Павловна. «А я! Так и передай ему, Иван Кириллович, скотине этому! Я и видеть его не желаю!» «А Домна Павловна, — сказал телеграфист, — и видеть вас не желает!» Домна Павловна кричала из кухни. «Да посмотри, Иван Кириллович! Не прожег ли он матрац, сукин сын? Курил давеча! Был у меня один такой супчик, прожег! И перевернул подлец! Не замечу, думает, я у них у подлецов все кишки насквозь вижу! Сволочь!» «Извиняюсь», — сказал телеграфист Забежкину. «Пересядьте на стул». Забежкин печально пересел с кровати на стул. «Куда же я перееду?» — сказал Забежкин. «Мне и переехать-то некуда».
2: «Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда», — сказал телеграфист, осматривая матрац.
3: «Опущай, куда хочет, хоть кошки под хвост. Я в его жизни касаюсь».
2: Телеграфист Иван Кириллович осмотрел матрац, заглянул без всякой на то нужды под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел. Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда. А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина. Агроном спросил: «Куда? Куда это вы, молодой человек?» Забежкин тихо улыбнулся и сказал: «Так, знаете ли, прогуляться». Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра, на синей подушке, стояла одна пара сапог. Так погиб Забежкин. Когда против его фамилии значилось 8 галок, бухгалтер Иван Нажмудинович сказал: «Шабаш! Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов». Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил, неизвестно. Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке, на толчке. Забежкин продавал пальто. Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей коцовейке. Был он небрит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно.
3: Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:
4: «Чего за пальто хочешь?»
3: И вдруг узнала: это Забежкин. Забежкин потупился и сказал: «Возьмите так, Домна Павловна».
4: «Нет», — ответила Домна Павловна, хмурясь, «мне не для себя нужно. Мне Иван Кирилловичу нужно. У Ивана Кирилловича пальто зимнего нету. Так я не хочу. А вот что, денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи, будешь обедать по праздникам».
3: Пальто накинула на плечи и ушла. В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.
4: «Ну как, брат Забежкин?» — спросил телеграфист.
3: «Ничего, Иван Кириллович, терплю», — сказал Забежкин.
4: «Ну, терпи, терпи. А русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забежкин».
3: Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.
4: «А я-то думал», — сказал телеграфист, смеясь и подмигивая, «я-то, Домна Павловна, думал, чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вон куда сети закинул! Коза!»
3: Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:
4: «Ну, осознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?»
3: «Соврал, Домна Павловна, соврал», — сказал Забежкин, вздыхая.
4: «Ну, ну, иди, иди»,
3: — нахмурилась Домна Павловна.
4: «Не путайся тут».
3: Забежкин ушел. И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:
4: «И как же это, брат Забежкина, ошибся ты?»
3: «Ошибся, Иван Кириллович».
4: Домна Павловна строго говорила: «Оставь, Иван Кириллович, пущай ест. Пальто тоже денег стоит».
3: После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил: «Нынче был суп с луком и турнепс на второе». Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб, а после облизывала Забежкину руку. Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:
4: «Положь корку назад! Так пожрал и до свидания, к козе нечего шляться». «Пущай!» — сказала Домна Павловна. «Нет, Домна Павловна! Моя коза!» — ответил телеграфист. «Не позволю! Может, он мне козу испортит по злобе? Чего это он там с ней колдует?»
3: Больше Забежкин обедать не приходил.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Коза».

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Неосторожный Бимбаев». Читает Сергей Алексяк.
1: Трудно даже было представить, что в таком маленьком рыжем человечке с непростительной щедростью, осыпанным веснушками, могло накопиться столько капитальных знаний. И Бимбаев орудовал ими, как орудует кайлом терпеливый и деловой рудокоп, пробивая мощные пласты твердых пород. Его с большой опаской звали в гости, потому что при появлении на столе простого кахетинского вина Бимбаев говорил мягко и вскользь. «Лучшее вино производится на склонах Арагон в городке Тумбези. В 1894 году местный виноградарь Курсо дал образцы, не уступающие Малаге. Умер Курсо бездетным. И все понимали, что человека такой высокой культуры надо угощать только портвейном не дешевле 16 рублей за бутылку. На службе Бимбаев ограждал себя знаниями как чистоколом от всех попыток заставить его работать. «Славяне не умеют работать», — снисходительно говорил он, отодвигая от себя груду срочных бумаг. Труд, рассчитанный на неподвижность и искривление позвоночника, уже осужден в 1887 году голландским физиологом Ван Браменом. Возьмите австрийских фермеров. Легкий завтрак, белая одежда, винтовка Манлихера образца 1892 года и вечерний воздух – вот что закаляет человека и делает его восприимчивым. Он быстро загорает, и память его может удерживать целые главы из Библии. Это метко определил профессор Висбур в книжке «Верхом за зебрами». После этого Бимбаев уходил в красный уголок играть в шахматы, а сослуживцы сконфуженно чувствовали себя славянами и распределяли между собой срочные бумаги с бимбаевского стола. Он возвращался отдохнувший и, избегая вопросов, почему у него обеденный перерыв затянулся до конца работы, говорил авторитетно и с некоторой грустью, складывая чистую бумагу в портфель. Лето в полном разгаре. Самое жаркое лето бывает во Флориде. Там даже собаки умирают от солнечного удара на руках у своих хозяев. Последняя собака, умершая таким способом, была Топси, принадлежавшая в 1886-1889 годах королю Клея Дранку. Впоследствии Дранк торговал козьими шкурами и покровительствовал речной гребле. Портреты его были помещены в иллюстрированных изданиях. После этого он облегченно вздыхал, освободившись от некоторой доли мучившего его научного груза, и уходил со службы первым. Но особенно подавлял своими знаниями Бимбаев в тех случаях, когда внезапно начинал носить полотняные воротнички, лихорадочно бриться и водить в кино на дешевые места какое-нибудь неопытное существо в сиреневой блузке. Таких существ у Бимбаева было много. В 37 лет человек уже имеет право настоятельно тянуться к личному счастью. Бимбаев просто еще не знал, на каком идеале женщины ему остановиться. Должна ли это быть голубоглазая Гретхен с двумя иностранными языками и папой-спецом на всякий случай? Или порывистая и пылкая Кармен, уже переехавшая в собственную квартиру, в новый дом? Он еще был на распутье. Но к каждой он подходил одинаково, подавляя ее бурлящими в нем знаниями. «Нет, Катя», — грустно шептал он в кино, ерзая на покатом стуле, — «это не жизнь. Я не люблю юг на экране. Температура меня не радует. Я люблю северные широты. Возьмите Норвегию. Льды. Прессовка льдов была впервые введена в половине прошлого столетия. Шведские предприниматели первые поняли это и рассылали прессованный лед в Данию, где им пользовались для сохранения молока». «Неужели молока?» — ласково и встревоженно спрашивала Катя, уже начинавшая гордиться своим собеседником. «Именно молока, Катя, как это ни странно», — задумчиво подтверждал Бимбаев, подсаживаясь ближе. Молоко пьют везде. Только на Цейлоне после массовых отравлений молоком в 1873 году его заменили в законодательном порядке соком кокосовых орехов. Кокосовые орехи есть и на острове.

0: острове Борнео, где они составляют 39% экспорта, а может быть и больше. «Безусловно, больше», — соглашалась Катя и тактично отвечала на легкое бимбаевское пожатие. В дальнейшем, если научный поход и не давал особенно осязательных результатов, все равно Катя и другие Кати, звали ли их Сонями или Валями, уже скептически смотрели на других собеседников. «Это вам не Бимбаев. Ну, обидели человека веснушками. Ну, допустим, что он на данном отрезке времени рыжий и маленький. Но зато какие слова. Посидишь с ним и точно вечернюю газету прочитаешь». Так шли дни и дела Бимбаева. И росла его популярность среди друзей и знакомых. И, как всегда бывало в истории с загадочными счастливцами, карьеру его разбила женщина. Звали ее Наталья Петровна. Кроме этого лаской звучащего имени, были у нее серые глаза, грудной голос и умение терпеливо и внимательно слушать. Неизвестно, в силу какого из этих качеств, но Бимбаев так неожиданно и с такой экспрессией влюбился в Наталью Петровну, что мог около нее только молчать и потеть от волнения. Для того, чтобы быть любимым, этого, конечно, мало. И Бимбаев долго готовился к этой решительной минуте, когда он сможет раскрыть перед Натальей Петровной все глубины своего культурного багажа и заставить ее почувствовать обычное в этих случаях смутное восхищение. И счастливая минута настала. Вернее, это была даже не скромная минута, а солидные 2 часа, в течение которых они сидели на бульварной скамейке, молчали и не без некоторой лирики прислушивались к далеким паровозным гудкам и протяжной ругани пьяных за оградой поблизости. Привычным движением Бимбаев взял Наталью Петровну за руку и подтянул к себе. Не менее привычным движением она положила к нему на плечо голову, использовав этот старый классический прием. «Вот мы сидим, Наташа», — оптимистически начал Бимбаев, успокоенный податливостью любимой девушки, — «и сидим. Мы, так сказать, неподвижны. А как развивается движение? Волосы становятся дыбом. Экспресс между Чикаго и Вашингтоном проходит 80 километров в час». «190», — ласково уронила Наталья Петровна. «Иногда даже больше». Бимбаев несколько настороженно, но, чувствуя щекочущее ухо волосы Наташи, взволнованно добавил. «Юг! Какое слово! Всех оно тянет к себе, как цветок мимоза. Путешественник Ливингстон в 1853 году двинулся на юг Африки и прошел пешком от Замбези до Лоанды. Подумайте, Наташа, вот мы сидим здесь, а на африканском юге уже открыто озеро Маэта и Бадвелла». Наташа осторожно подняла голову, поправила волосы и суховато заметила. «Теперь там уже автобусное движение. 2 отеля для путешественников». Бимбаев испуганно посмотрел на собеседницу и робко произнес: «Я люблю путешествовать. Особенно, если есть время, на океанских пароходах. Океанский пароход, делающий рейсы между Гамбургом и Нью-Йорком, вмещает 1100 пассажиров, располагает 11 буфетами, залами для карт и кегельбаном». 3000 пассажиров», — холодно сказала Наталья Петровна, резко отодвинувшись. «Площадка для тенниса и для футбола, а также собственные театры и газета. Пойдемте домой, Бимбаев». «Посидим еще», — с жалобной тревогой промямлил Бимбаев. «Здесь так хорошо. Зелень, звезды. А сколько их? Еще недавно живущий во Франции французский астролог Фламарион умер». Уже почти враждебно перебила его Наталья Петровна и поднялась. «Похоронили в Париже. Последние открытия в области астрономии принадлежат американским ученым. Вам куда? Мне налево». Разрешите, я провожу вас. Дорогой Бимбаев убито молчал. Наконец он не выдержал и тонким голосом спросил: Наталья Петровна, я человек немолодой. У меня веснушки и вообще все рыжее, но я хочу любви и ласки. Что мне делать? Она тоже немного помолчала и ответила: переходите с энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, издания 1899 года, на Большую Советскую. Это помогает. Кстати, я работаю корректором в типографии, где она печатается. Хотите, могу достать несколько томов. Бимбаев снял шляпу, поклонился и ушел. С этого вечера его слава как носителя тайн науки и знания померкла.
1: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Неосторожный Бимбаев». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Фотографии ударов ВСУ по колледжу в Старобельске показали на заседании Организации Объединенных Наций. Показал постоянный представитель России Василий Небензи. Дипломат подчеркнул, противник намеренно бил по гражданскому объекту, рассчитывая на большое число жертв.
2: Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: ООН решительно осудила нападение киевского режима на мирных людей в Старобельске. Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжерик заявил, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что характер боевых действий в специальной военной операции позволяет говорить о войне нового типа в Евразии. Глава МИДа, выступая на Ассамблее Совета по внешней обороне политики, отметил агрессию Украины против России, подготовленную Западом. Лавров упомянул конфликты в Персидском заливе, Азии, Латинской Америке. При этом вопрос об объединении всех этих эпизодов общим понятием «мировая война» он назвал задачей для историков будущего. 34 региона России подали заявки на дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах. В прошлом году онлайн-формат использовали 24 субъекта. Известно, что инфраструктура всех 89 регионов готова. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. 225 депутатов изберут по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Это будет первое голосование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения в 2022. Министерство просвещения определило формат последних звонков в российских школах. Они прозвенят 26 мая. Программу рекомендовано включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступление родителей участников специальной военной операции. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Дубна. Пик Тяпкина. Самые высокие горы в СССР было принято называть словом «пик». Например, пик Ленина или пик коммунизма. Понятно, что все эти пики расположены на Памире, в Таджикистане. Но пик Тяпкина? Откуда такое в подмосковном городе Дубна? И чем знаменит тот самый, простите, Тяпкин?
2: Имя на карте.
3: Дубна стала городом, когда в 1956 году здесь открыли Объединенный институт ядерных исследований. Правда, и до этого события на этом месте работали лаборатории, директором которых был академик Михаил Григорьевич Мещеряков. Он много сделал и для будущего института, и для науки, и, конечно, для комфортной жизни ученых-сотрудников. Современники отзывались о нем с уважением и между собой нарекли его хозяином. Суровым, но справедливым. А другим он и не мог быть. Воевал в Финскую и Великую Отечественную, защищал Ленинград, вместе с Курчатовым создавал советское ядерное оружие, был первым и единственным советским физиком, которого Соединенные Штаты пригласили на испытание своей атомной бомбы на острове Бикини. Невероятно! А уже после была Дубна, строительство института и грандиозный проект синхроциклотрона, предшественника знаменитого советского коллайдера синхрофазотрона.
2: Имя на карте.
3: Рассказывают, что в те времена в Дубне жил и работал замечательный физик-ядерщик профессор Алексей Алексеевич Тяпкин. Профессор обожал горные лыжи. И при любом удобном случае вместе с детьми уезжал на Кавказ кататься. Только вот директору, академику Михаилу Григорьевичу Мещерякову, частые отлучки Тяпкина совсем не нравились. В один прекрасный день потерявший терпение директор вызвал профессора к себе в кабинет. Напоил чаем, а затем устроил ему грандиозную выволочку. Категорически запретил выезжать из Дубны и с этого дня заниматься физикой и только физикой, а не черт знает чем. Профессор Тяпкин растерялся. «А как же дети мои? Они же так любят кататься с гор!» Директор нахмурился, а потом сказал: «Вы занимаетесь физикой, а о детях я позабочусь». На следующий день на опушку Дубнинского городского парка пригнали несколько бульдозеров. Они насыпали гору 20-метровой высоты, с которой вполне можно было кататься на лыжах. Горожанам, и взрослым, и детям гора, созданная по приказу директора Мещерякова, очень полюбилась. И они назвали ее «Пик Тяпкина» в честь профессора, любителя горных лыж. На карте она отмечена яркой зеленой точкой. Дубна. Пик Тяпкина.
2: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
4: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда».
2: Приключения иностранцев в России.
3: Зимой 1844 года в нашу страну на гастроли приехала известная немецкая пианистка Клара Жозефина Вик. Она выступала в Царском селе, Петербурге, Москве. Во время концертов за кулисами всегда находился муж Клары, скромный, застенчивый и невероятно талантливый композитор. Но его все равно никто не узнавал, не обращал внимания, не просил автографов, хотя имя этого человека — Роберт Шуман. Он обожал сочинять музыку. Просиживал за фортепиано часами, сутками. Это его изгубило. От постоянного напряжения кисти рук пианиста воспалились. Постепенно развился паралич среднего пальца правой руки и частичный паралич пальца указательного. О профессиональной карьере пришлось забыть. На тот момент Роберту исполнилось всего 20 лет. Его жена Клара часто гастролировала. На концертах всегда исполняла произведения мужа. Ее знали все. Роберта не знал никто. Однажды на выступлении в Царском селе к нему подошел слегка подвыпивший зритель и спросил:
4: Так, значит, вы и есть тот самый благоверный супруг нашей всеми обожаемой Кларочки. Как говорите, ваша фамилия Шуман? Не слыхал. Музыкой не увлекаетесь?
3: Это раздражало. Бывший пианист становился мрачным и еще более замкнутым.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Петербург ему не понравился вовсе. Снег, холод, слякоть, сильный ветер. Шуман называл путешествие в нашу страну ошибкой. Он еще не знал, что ждет его впереди, а впереди была Москва. Роберт влюбился в этот город с первого взгляда и записал в своем дневнике:
5: «Мы разместились в районе Петровского бульвара. На второй день моих бессистемных прогулок я неожиданно наткнулся на Кремль. Ох, готов остаться там навсегда. Это невероятное зрелище».
3: На концерты жены Роберт больше не ходил. Чего он там не видел? Все свободное время Шуман проводил в Кремле, восхищался архитектурой, изучал историю Москвы. Больше всего его впечатлил рассказ о пожаре 1812 года. Или просто сидел на высоком холме и любовался окрестностями.
5: «Среди великолепных церквей, колоколен, старых и новых зданий из камня и дерева моя душа отдыхает неизменно».
3: Однажды, гуляя по Кремлю, Роберт вспомнил вдруг о своем втором истинном призвании – поэзии. Весной 1844 года композитор напишет поэму «Колокол Ивана Великого». Там будут такие слова:
5: «И встает пасхальным утром солнце над святой Москвой».
3: Шуман отправил поэму своему тестю Фридриху Вику.
5: «Вот мой стихотворный привет из России, который лично я вам не решился бы вручить. Это скрытая музыка, но для музыкальной композиции у меня не было ни времени, ни спокойствия, ни трудолюбия».
3: Семейные гастроли закончились в том же 1844-м. Скрипя сердце, немецкий композитор навсегда покинул нашу страну. Годы спустя Роберт Шуман, этот угрюмый и неразговорчивый человек, оживлялся лишь тогда, когда речь за столом заходила о России. Клара Жозефина Вик вспоминала позже:
6: «Он часто рассказывал мне, что очень любит Москву и что именно с ней связаны лучшие воспоминания всей его жизни».
3: Роберт Шуман.
2: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
7: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним.
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей, градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
1: Человек и время.
2: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
1: Человек и время. На всякий случай. Программа о том, что надо знать.

0: «Наверное, мошенники», — подумал Савельев. «А вдруг у супруги реально проблемы со связью?» — стал сомневаться глава семейства. «Как же быть в такой ситуации? Расскажем!»
1: На всякий случай.
0: Первое. Прежде всего, свяжитесь с человеком, именем которого подписались в сообщении. Если трубку не сняли или телефон недоступен, не торопитесь паниковать. Именно на это и рассчитывают мошенники. Второе. Поставьте себя на место просящего. Как бы вы поступили, если бы у вас сломался телефон? Стали бы писать с незнакомых номеров? Или все-таки бы позвонили? Как бы подписались? Муж, жена, брат или все же по имени? Отвечая на эти простые вопросы, вы, вероятно, поймете, кто перед вами. Злоумышленник или реальная жертва обстоятельств? Третье. Если похожее сообщение пришло в социальных сетях с действующего аккаунта, тоже не торопитесь расставаться с деньгами. Приглядитесь к страничке пользователя. Возможно, она вызовет у вас сомнения. Мошенники нередко копируют профиль с ошибками. Четвертое. Бывает и так, что неизвестный абонент просит вернуть деньги, которые он якобы по ошибке отправил на ваш номер. Но не спешите идти навстречу незнакомцу. Операторы уже давно дают возможность вернуть ошибочно перечисленные деньги. Поэтому смело отправляйте таких просителей в офис его мобильной компании. Подведем итоги. Не переводите деньги неизвестному человеку, даже если он представился знакомым именем. Подумайте, а что бы вы написали в такой ситуации? Если сообщение пришло в социальных сетях, изучите аккаунт отправителя. Просят вернуть ошибочный перевод? Отправляйте просящего к его мобильному оператору. Савельеву повезло. Он быстро дозвонился супруге и занес злоумышленников в черный список. Но если бы жена не ответила, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ усовершенствовали архитектуру нейросети для предсказания свойств молекул, повысив точность прогнозов за счет учета функциональных групп, сообщили в пресс-службе вуза. Новая модель анализирует молекулу на уровне атомов и крупных фрагментов, что делает результаты более объяснимыми. В вычислительных экспериментах предложенный метод показал более высокую точность по сравнению с традиционными алгоритмами. Самое мощное «Эль-Ниньо» — повышение температуры Тихого океана с 19 века — грозит миру уже этой осенью, сообщили ученые. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
2: Подходит теплая вода Тихого океана и меняется температура. Если она на 3-4 градуса меняется в этом холодном течении, да, его оно размывается, то тогда изменения погоды касаются, скажем, самой Южной Америки и Северной Америки. То есть идет дождь в этой пустыне, и рыба не ловится, так как в холодной воде больше кислорода, больше пищи, фитоизопланктона, понимаете? То есть это если небольшие градусы. И может в Северной Америке касаться такие перемены.
1: Напомню, в 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую «Великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек. Сибирские исследователи из Института теплофизики разработали гибридный метод охлаждения компьютерных микрочипов, сочетающий микроканальное и струйное охлаждение. Это решение эффективно отводит тепло от мощных процессоров, предотвращая перегрев. Вода в микроканалах кипит, забирая тепло и активно циркулирует через специальные микроотверстия. Технология обеспечивает безопасность, герметичность и равномерное охлаждение, делая процессоры мощнее и компактнее, добавили инженеры. Клонированная корова-звездочка, появившаяся на свет в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, впервые принесла потомство, тем самым доказав, что клоны способны к здоровому деторождению, сообщили ТАСС в «Прогресс Агро». Специалисты отмечают, что беременность и роды звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам и биотехнологам не пришлось прибегать к родовспоможению. Это редкий случай для клонированных животных, склонных к крупноплодию. Родившийся теленок растет в том же темпе, что и его ровесники. Напомню, проект по клонированию крупного рогатого скота реализуется на Кубани. Звездочка – первая клонированная корова, точная генетическая копия коровы-рекордсменки. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: теперь... Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка. Боевые корабли. Потаенное судно Никонова.
2: Он родился в подмосковном селе Покровское. Безграмотный плотник Ефим Никонов мастерил для детишек различные забавные игрушки, а вечерами придумывал всяческие деревянные механизмы, как тогда говорили, на военный лад. Однажды, заплатив знакомому писцу, Ефим отправил письмо Петру Первому. «Сделаю на неприятелей угодное судно, которое на море в тихое время будет разбивать корабли хотя бы 10 или 20, и для пробы тому судну учиню образец». Царь на послание не обратил никакого внимания. Однако Никонов отправил государю еще один, точно такой же документ, и Петр во гневе приказал немедля взять бумагоморателя и доставить его, как есть, в Петербург.
1: Оружейка.
3: Боевые корабли.
1: Потаенное судно Никонова.
2: Внимательно выслушав конструктора-самоучку, первый русский император повелел ему, таясь от чужого глазу, сделать для начала действующую модель подводного судна. Получилось что-то вроде огромной деревянной бочки, которую положили на бок. В качестве движителя использовались весла. Экипаж — 4 человека. Для испытаний выдали особые замерочные часы — 50 свечей, что соответствовало времени пребывания под водой порядка 10-12 часов. Погружалось судно, набирая забортную воду, всплывало при помощи поршневой помпы, которая эту самую воду откачивала.
1: Оружейка.
3: Боевые корабли.
1: Потаенное судно Никонова.
2: По замыслу конструктора, лодку планировалось оснастить несколькими орудиями, но от этой идеи быстро отказались. Зато сделали шлюзовую камеру, через которую под водой должен был выходить водолаз в скафандре и с помощью различных инструментов разрушать днище вражеского корабля. И это не шутки. Никонов повелел сшить для смельчака особый костюм. Двуслойный кожаный камзол и штаны, да на голову, обитый также кожею, деревянный бочонок выдать. Да против глаз вырубить окошки, которые защитить свинцовою пленкою и лошадиными волосами. Осенью 1724 года на реке Неве в присутствии Петра Великого прошли первые испытания чудо-лодки. Прошли неудачно. Судно камнем пошло на дно, ударилось о грунт и проломило днище. Все выжили. Корабль вытащили на берег, а государь повелел, чтобы Никонову никто конфуза в вину не ставил. Что ж, были еще испытания, и все со знаком минус. То подводный корабль давал течь, то рассыпался прямо на ходу. Однако нынешние специалисты утверждают, по техническим решениям, несмотря на все неудачи, лодка Ефима Никонова действительно являлась прообразом современной субмарины.
1: Потаенное судно Никонова. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
4: Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года». Графиня Софья Панина любила устраивать в своем крымском поместье литературные вечера. Однажды на прием Паниной заглянул Антон Павлович Чехов. Гости заметили на груди писателя памятный знак. Это была не литературная награда, как предположила графиня, а медаль «За труды по переписи населения».
5: Наградили не за то, что я писал, а за то, что переписывал.
4: Переписи населения в России проводились еще во время татаро-монгольского нашествия. Главной их целью было уточнить количество домов, с которых можно было взимать дань. А первая всеобщая перепись населения Российской империи состоялась только в 1897 году. Опрашивали всех жителей страны, от крестьян отдаленных губерний до императора. Кстати, Николай II, заполняя переписной лист, ответил на вопрос о роде занятий: «Хозяин земли русской». Антон Павлович Чехов принял активное участие в переписи. В Серпуховском уезде Московской губернии писатель сам обходил дома и заполнял карточки. Кроме того, под руководством литератора работало 15 переписчиков, которых он подбирал лично. 21 ноября 1896 года для награждения лиц, безвозмездно принявших на себя обязанности переписчиков, император учредил медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года». Среди прочих, награду получил и Антон Павлович Чехов. Рассказывают, что писатель гордился этим знаком отличия. В Ялтинском доме музея Чехова и в наши дни хранится медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года».
5: «1797 год. Петербург. Траурная процессия медленно движется к церкви.
6: Скажи мне, мил человек, а кого это так пышно хоронят?
7: А это, братец, умер генерал от инфантерии.
6: Царствие ему небесное. Каких только болезней в мире не бывает. Ужас».
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал от инфантерии.
8: Слово это итальянское, может и французское, но нам это не важно. С генералом и так все понятно, а вот инфантерия переводится, что в первом, что во втором варианте, как пехота, и никакого отношения ко всяческим болячкам оно не имеет. Во времена царя Петра Великого в нашей армии было три генеральства, позже дивизии. Их возглавляли три генерала, без всяких там приставок. В битве под Нарвой в 1700 году двое из них угодили в плен к шведам. Остался один полководец, а Никита Иванович Репнин. Что делать? Он что, всеми должен командовать? Пушками, конниками и так далее? Решили разделить пехоту, кавалерию, артиллерию. И Репнин самым первым стал именоваться генералом от инфантерии, то есть только пехотным начальником. Как-то так.
1: История воинских званий.
8: Были у нас и другие генералы. От кавалерии, например, атаман Донского казачьего войска граф Матвей Иванович Платов. Генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев. Но инфантерия все время вызывала вопросы. Это о чем? Это кто? И до самого начала 20-го столетия люди пытались хоть что-то понять, пока руководители рабоче-крестьянской Красной Армии доходчиво не объяснили.
9: Инфантерия или пехота является самым многочисленным родом войск. Она выполняет наиболее тяжкую и ответственную боевую работу.
1: По случаю присвоения.
8: Герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, князь Николай Волконский, сенатор Аполлон Дашков, князь Андрей Голицын, князь Владимир Борятинский. Все они в разное время были пехотными генералами от инфантерии.
1: Генерал от инфантерии. По случаю присвоения.
10: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
11: Вообще сбрасывали
12: на тропинцы. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Керетом. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Знаешь, чего боялся каждый пират?
7: Конечно, черные метки.
5: А вот и нет.
8: Атрибут, который означает нарушение пиратских порядков и чреват вынесением смертного приговора, придумал писатель Роберт Льюис Стивенсон. В его «Острове сокровищ» черная метка дважды находит своего адресата. Сначала это Билли Бонс за то, что хотел утаить карту сокровищ от подельников. А потом страшное послание получил и Джон Сильвер. Сообщники посчитали, что он вел двойную игру.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: В знаменитом произведении «Черная метка» представляла собой кружок из бумаги, одна часть которого вымазана сажей. Она при попадании на ладонь и оставляла зловещий след.
7: Да, я и в кино такое видел.
8: Верно. Из литературы выдумка Стивенсона перекочевала в кинематограф. Да так и прижилась. Однако подтверждение, что подобный обычай пиратов существовал в реальности, ни один исследователь быта морских разбойников так и не нашел.
5: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все приплыли».
9: Казалось бы, вот что может объединять географию и периодическую систему химических элементов Менделеева? Вроде бы ничего, но если внимательно приглядеться, то химия становится очень даже интересной. Вот смотрите, америций, европий, ничего не напоминает. Правильно, в знаменитой таблице элементов запросто можно отыскать названия различных частей света. Плывем дальше. Галлий – это древнее название Франции. Рутений – в переводе с латинского языка «Россия». Что, не знали? Да я и сам не знал. А ведь есть еще, например, Франций. Или, к примеру, полоний. Тот был назван в честь Польши. Химический элемент лютеций – от латинского «лютеция». Париж. А вот магний получил имя греческого города Магнезия. Или Магнесия. Это где-то в Виссалии. Дальше плывем. Калифорнии, Скандии. Переводить, надеюсь, не надо. А вот теперь Швеция. Провинции Упланд. Прибрежный район Руслагин. В северной части Стокгольмского архипелага. 24 тысячи островов. 24! И вот на одном таком острове есть городок Итербю. Ничего не напоминает? А я сейчас расскажу. В далеком 1787 году в окрестностях того самого Итербю был найден необычно тяжелый минерал, содержащий в себе уникальные редкоземельные элементы. Аж целых 4 штуки. Но как их назвать? Все ведь в одном месте нашли. Велосипед изобретать не стали. Назвали в честь города. Получилось забавно. Внимание, вот эти 4 элемента. Итербий, Эрбий, Итрий и, соответственно, Тербий. Да, это, братцы, не химия. Это просто музыка какая-то. Так что вы там говорите, Менделееву приснилось-то? Ладно, поплыли отсюда. А то вместо географии получилась занимательная химия. Мало кто сегодня знает, что в честь города Басра, это, кстати, в Ираке, свое название получила алебастра. Весьма ценный строительный материал. В переводе с арабского слово «аль-басра» означает «мягкий». Только вот мягкая не сама алебастра, а почва, где этот самый минерал и был обнаружен. Вот так. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет и саперы изучают воронки у колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики после атаки украинских беспилотников. Сотрудники проводят сбор вещественных доказательств, находят фрагменты разорвавшихся дронов. Украинские террористы, напомню, атаковали учебный корпус и общежитие 22 мая. Там находились 86 учащихся, погибли по меньшей мере 18 человек. Под завалами предварительно остаются еще несколько. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача, делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Сергей Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении, подытожил дипломат. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина на 2 месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. По данным издания «Коммерсант», дело связано с долгами бывшего сенатора. Дума представляла Костромскую область в Совете Федерации до 2011 года. Представитель МИДа Ирана Исмаил Багаия заявил о сближении позиций Тегерана и Вашингтона после недель переговоров. Стороны дорабатывают меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с условиями прекращения войны. Детали согласуют за месяц или два. Обсуждаются снятие блокады, разморозка активов. Заявлено, что Соединенные Штаты не имеют отношения к Ормузскому проливу, поэтому вопросы судоходства Иран намерен решать с Оманом. И в системе маркировки «Честный знак» заблокирована продажа 37 миллионов бутылок воды «Джермук» по поручению Роспотребнадзора, сообщает агентство ТАСС. Причина – несоответствие маркировки содержимому. Также приостановлена реализация некачественного армянского алкоголя 3 производителей. Торговым предприятиям направлено предписание об изъятии продукции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
4: Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, много ли в нашей речи исконно русских слов? В каких городах вскоре появятся центры бега? Чем каникулы в Китае отличаются от российских? В России отмечается День славянской письменности и культуры. Традиционно в этот день вспоминают и прославляют святых Кирилла и Мефодия, создателя нашего алфавита, который получил название «Кириллица» по имени одного из братьев. Ким Андреев решил выяснить, какие слова в нашей речи можно считать исконно русскими, а какие даже невозможно перевести на другой язык.
1: «Хощу главу свою приложите, а любо испите шеломом дону». Понять дословный перевод этой фразы из слова о полку Игореве проблематично, но смысл уловить все-таки можно – опустить голову и шлемом зачерпнуть воды из дона. Все дело в том, что текст написан на древнерусском языке, а наш современный синтаксис и отчасти орфоэпия ближе все-таки к старославянскому, рассказывает лингвист, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики Мира Бергельсон. Отличить исконно русские слова от заимствованных старославянских можно по сочетанию звуков.
2: Есть слова «ворота», а есть слова «врата». Есть слова «враг», а есть «ворог». Это в школе нас учат, вот полногласие или неполногласие, там, где «оро». Это слово из древнерусского языка. Там, где «ра», и они, эти слова обычно имеют более такой высокий стиль, вот «враг», то это старославянский. И это общеизвестная вещь. То же самое «ле» и «ола», «плен» и «полон», «голова», «голова».
1: Поэтому глаголица, древнерусский алфавит, так похож на кириллицу, старославянскую азбуку. Но есть в нашей речи и слова, совсем далекие от ас и буки. В эпоху древнерусского государства словарный запас активно пополняли заимствования из греческого, тюркского, персидского и немецкого языков. И все это неразрывно связано с нашей историей. К примеру, путь из варяг в греки преодолевали не только купцы и витязи, но и слова, объясняет научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов.
3: Вот, например, кровать, грамота, тетрадь – это заимствование из греческого. Лошадь, сарафан, собака – это заимствование с востока. Ябеда – очень хорошее слово, это заимствование из древнескандинавского. Такие слова совершенно нам родные, как хлеб и изба – это тоже заимствование из германских языков.
1: При Петре Первом вместе с европейскими ценностями к нам приходят и европейские слова. Прежде всего, голландские, английские и немецкие. А вот в XIX веке появится мода на французский, столетия спустя на английский. Но, пожалуй, самое большое влияние на русский язык оказал все-таки немецкий. Почему? Объясняет Мира Бергельсон.
2: Эти заимствования не всегда чувствуются. Да, мы знаем там слова галстук, там фартук, чисто немецкий, дуршлаг. Но есть еще такие заимствования, которые мы не совсем чувствуем. Они нам вообще кажутся совершенно русскими. Ну, например, «дареному коню зубы не смотрят». А это буквальный перевод «подаренной кобыле в пасть не заглядывай».
1: Кстати, современный русский язык подарил миру тоже немало слов. «Спутник», «пионер», «перестройка». Ровно в таком виде эти понятия и закрепились в иностранной речи. А вот слова «воля», «тоска», «авось» и «соборность» вообще не имеют аналогов в других языках. Впрочем, в разговорной, да и в письменной речи мы и сами их используем все реже. Поэтому лингвисты не исключают, когда-то, возможно, в будущем, даже слово о полку Игореве нам будет казаться иностранной литературой. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
4: Утро на «Радио Звезда».
0: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице. Но специализированные площадки имеют два преимущества. Это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
5: Большой Во-первых, конечно, погода. Это иногда зимой или там в дождливую осенне-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, не какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент — это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
0: Бег в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовые движения, рассуждает Алексей Лебедев.
5: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве. И очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся. Вот многие спортивные журналисты даже известные, я знаю, участвуют. Но Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
0: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Битренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
6: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке «Сириус» — это маленькая собака, в переводе «временной знойный отрезок с конца июля по август» звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.
7: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
6: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения. А кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора вакацией. Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
8: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
6: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
8: Когда говорят, давайте сдвинем А зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
6: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: В этом году основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. В этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57? С чего начать знакомство с Китаем? Когда в нашей стране появились кокошники?
4: Премьера на радио «Звезда».
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
10: О предметах и явлениях вокруг нас.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
11: Программа создана

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
3: Факт второй.
5: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
3: Факт третий.
5: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
3: Факт четвертый.
5: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
3: Факт пятый.
5: В 11 веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.
3: Дай пять. 5 удивительных фактов о шахматах.
6: Радиозвезда.
7: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Корабль Хуана де Итурбо.
8: Начало 17 века. Молодой капитан Хуан де Итурбе путешествует вдоль западного побережья испанской колонии в Новом Свете, нынешней Калифорнии и Мексики. От местных индейцев матросы узнают легенду про огромное внутреннее море Кауилья, в которое можно подняться по реке Колорадо. На дне моря якобы лежит бесчетное число жемчужных раковин. Галеон отправляется в путь, но вместо жемчуга команда найдет свою смерть. Загадочное море обернется гигантской пустыней, и корабль просто необъяснимо исчезнет.
7: Цена вопроса.
8: По одной из версий, в трюмах того галеона находились десятки сундуков с золотыми и серебряными монетами, которые испанцы получили в обмен на жизни их владельцев. По оценкам экспертов, все эти богатства сейчас потянули бы на сумму не менее 100 миллионов долларов.
7: Кладоискатели.
8: Вплоть до 19 века о корабле, потерянном в пустыне Колорадо, говорили лишь жители близлежащих деревень. Да и то в качестве страшилки для детей. Пока в середине столетия сюда не приехала группа кладоискателей из Европы. Ходили слухи, что испанский золотой галеон может покоиться на дне небольшого соленого озера Солтон-Си. Оно образовалось, когда река Колорадо сменила русло. Кто-то утверждал, что своими глазами видел очертания корабля во время бури в пустыне и даже слышал звон тех самых монет.
7: А был ли клад?

0: такой богатый улов привлек в Америку новых авантюристов с металлоискателями. Говорят, некоторых из них и в наши дни можно встретить в поисках призраков в пустыне Колорадо.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Записки врача.
3: Как бороться с тепловым ударом? Жара – неблагоприятный внешний фактор, влияющий на человеческий организм. Что делать, чтобы не стать ее жертвой?
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Спектр патологических состояний, связанных с жарой, довольно широк. От теплового истощения до теплового удара. Все они потенциально опасны для здоровья, поэтому требуют правильного подхода, как в смысле профилактики, так и в смысле лечения. Существует две формы теплового удара – классический и напряжение. Классический тепловой удар обычно поражает пожилых людей с хроническими заболеваниями, в то время как тепловой удар от физической нагрузки встречается чаще у относительно молодых, здоровых людей, которые занимаются интенсивными упражнениями в жаркую или влажную погоду. Обычно наш организм отлично справляется с терморегуляцией. На каждые 25-30 градусов внешней среды наша внутренняя температура поднимается всего на 1 градус. Достигается это в том числе за счет испарения пота. Однако, если влажность окружающей среды превышает 75%, испарительное охлаждение становится неэффективным. Другие способы потери тепла, включая радиацию тепла, проводимость, конвекцию, плохо работают, когда температура снаружи превышает температуру кожи. К симптомам теплового удара относятся спутанность сознания, невнятная речь, возможно, потеря сознания, горячая, сухая кожа, обильное потоотделение, такое тоже возможно, судороги, подъем температуры тела до 40 градусов и выше. Первая помощь заключается в вызове скорой, перемещении человека в затененное прохладное место, быстрое охлаждение в любом доступном прохладном водоеме или просто путем обливания или обтирания, причем не только кожи, но и одежды. Также желательно обеспечить циркуляцию воздуха. Профилактика включает кондиционирование в помещениях, автомобилях, общественном транспорте, ношение подходящей одежды, нахождение по возможности в тени и соблюдение питьевого режима.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Мегафон разработал переносной комплекс оборудования для портативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации, сообщает пресс-служба компании. Комплексное решение позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах чрезвычайных ситуаций или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на текущий год. Высокоскоростной 3D-сканер человека, не имеющий аналогов в России, создала компания из особой экономической зоны «Технополис Москва». Устройство позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Разработкой и производством устройства занимается компания Texcel. Она специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами. В новой версии сканера используют статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Всплеск мошеннических схем фиксируется в интернете в преддверии единого государственного экзамена. В частности, речь идет про двухэтапный обман школьников с предложением ключей к контрольным измерительным материалам. Об этом сообщает ТАСС. Можно ли обезопасить себя от таких афер, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить, предположим, выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение. Может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять. Помнить о том, что бесплатно сыр бывает только в мышеловке, и помнить о том, что ЕГЭ — это очень сложный, масштабный проект и экзамен, и невозможно какие-то ответы на варианты знать заранее. Это физически невозможно.
1: Специалисты фиксируют фишинговые сайты с оплатой так называемого доступа к материалам или ускоренной подготовки к ЕГЭ. Почти половина россиян, 46%, готова завести персонального нейросетевого ассистента, который анализирует данные и помогает с задачами, свидетельствуют итоги опроса ВТБ. Большинство, 87%, слышали о таких технологиях, а 66% считают идею понятной. ИИ-агенты воспринимаются как инструмент продуктивности. Основные же опасения респондентов связаны с утечкой данных и ошибками искусственного интеллекта. Опрос проводился в апреле текущего года среди 1500 респондентов от 18 до 60. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57? Сколько дней можно находиться в Китае без визы? Где представлен самый большой кокошник в мире? Россия приступила к летным испытаниям двуместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебно-боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
6: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов, подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
5: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
3: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот Су-4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задача, которая может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
5: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной? И к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
7: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
8: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные. Для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому, поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
7: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан.
9: Очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
7: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
8: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
7: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: утро на радио «Звезда».
5: Самый большой кокошник в мире представили на выставке в историческом музее в Москве. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
10: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
11: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
10: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
12: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мизенском районе, сейчас очень популярны такие мизенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать Свердловскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
10: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
11: Февральская революция 17-го года прошла под образом освобожденной России. Специально придуманного образа России, который свергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
10: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, какие русские слова не имеют аналогов в других языках. Как в России будут возрождать моду на бег. Сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: В России отказываются от товаров из пластика. А чем их можно заменить?
2: Отвечает эколог-эксперт Ольга Максимова.
3: Дело в том, что вся современная экономика построена на использовании пластмасс, которые сочетают непревзойденную функциональность с низкой стоимостью. Производство пластмассовых изделий расходует меньше энергии и является менее трудоемким, чем любая другая отрасль. Во многих случаях именно пластик – это идеальная альтернатива металлам, стали, древесине, бетону. К тому же пластик производят из отходов нефтепереработки, что делает использование природных ресурсов рациональным. В обозримом будущем полностью заменить пластик невозможно ничем. Да и сам подход к решению этой проблемы не представляется верным. Мусорные острова в Тихом океане и переполненные полигоны по всему миру не являются прямым следствием производства пластмасс. Я вижу причину в росте потребления его низкой культуре. Отходы, содержащие пластик, можно и нужно перерабатывать. Вот на этом стоит сосредоточить усилия. На развитии технологий, экологическом воспитании населения, на отказе от производства неперерабатываемых одноразовых предметов, сортировке отходов, производстве качественных вещей, которые будут служить долго.
0: Очень важные вопросы. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Ты, пятак, со мною будь, и пятерку мне добудь. На экзамене помогай, от злых вопросов избавляй. Мимо беды пронеси, мне удачу принеси. Эх, господа студенты, ничегошеньки-то вы не знаете. Изначально в царской России пятикопеечную монету прятали в ботинок вовсе не для того, чтобы хорошо сдать экзамен. Нет, основная цель – не потерять. В то время пятак – приличные деньги. На них можно было очень даже неплохо посидеть в каком-нибудь трактире. В наши дни все изменилось. Сегодня на один пятачок ничего не купишь, даже коробок спичек. Поэтому монетку, как правило, советского образца середины 70-х, в обувь кладут, чтобы привлечь именно удачу. Счастливый студенческий пятак должен блестеть, как новенький. Зубные щетка и паста вам в помощь. Теперь вопрос: под какую ногу прятать? Говорят, разницы нет. Хоть под левую, хоть под правую. Одна беда. Монетка в обуви может съезжать и перемещаться в область носка. Считается, что в таком случае примета не сработает. Поэтому лучше всего закрепить пятачок скотчем. И самое главное, орлом вверх. Знающие люди утверждают, это важно. И последнее. Где раздобыть пятикопеечную монету советского образца? Можно купить в интернете, на барахолке. А лучше всего проверить старую бабушкину копилку. А вдруг вам и вправду повезет?
0: Все деньги мира.
5: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
6: Представьте, конец 18 века, парадный Зимний дворец. Императрица Екатерина Великая уже не молода, ноги побаливают, а на верхние этажи приходится подниматься самой, как простой смертный. Как помочь Ее Величеству преодолевать лестничные пролеты с комфортом? Задача непростая. Кто возьмется? Конечно же, придворный Архимед, самобытный талант Иван Петрович Кулибин. Выходец из Нижнего Новгорода, без формального образования, этот гений обладал редким даром – видеть механизмы там, где другие видели лишь дерево и железо. Его идеи всегда поражали, но главное, они работали. В 1793 году Кулибин сконструировал и установил для императрицы настоящее чудо – подъемное кресло-лифт. Оно плавно скользило по специальным рельсам благодаря инновационному механизму. Принцип действия – вариант Архимедова винта, который находился внутри специально построенной для этой цели шахты. Винт приводился в движение прислугой, вращающей рукоятку. Никаких рывков, только полный комфорт и безопасность для ее величества.
5: Гуты Кулибин.
6: И что самое интересное, механизм был скрыт от посторонних взглядов, поэтому гости Зимнего видели лишь изящное кресло, чудесным образом поднимающееся вверх и опускающееся вниз. Это была не просто роскошь, а свидетельство пытливого ума, способного предвосхитить будущее. Имя изобретателя стало нарицательным. Кулибин опередил свое время, создав прототип современного лифта. Механизм Кулибина показал: в перспективе подъем между этажами станет делом столь же привычным, как прогулка по коридору.
5: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: А вот была история.
7: Екатерина II передала на рассмотрение в Сенат Кодекс законов. Через некоторое время поинтересовалась результатами. Выяснилось, что все сенаторы проект одобряют, и только граф Петр Панин молчит. Императрица удивилась и спросила: «С чем Панин не согласен?» «Должен я отвечать вашему величеству как верноподданный или как придворный?» «Без сомнения, как верноподданный», ответила Екатерина. Она протянула Панину тетрадь с проектом законов и предложила вычеркнуть, не стесняясь, все, что он находит неудачным. Панин зачеркнул все. Говорят, что с тех пор Екатерина II во всех своих важнейших проектах советовалась с графом Петром Паниным. А когда тот уезжал в Москву, то она запрашивала его мнение письменно.
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура в память о жертвах атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены. В результате удара погиб 21 человек, пострадали 63. Спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших и участвовать в ликвидации последствий вражеского удара. Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на Министерство иностранных дел. В ведомстве отметили, что продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел. Кроме того, Москва готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию украинского кризиса. Инициативы могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом, что именно включают в себя эти предложения, не уточняется. Минувшей ночью в столице Соединенных Штатов прозвучала серия выстрелов в сторону Белого дома. По злоумышленнику правоохранители открыли ответный огонь. Стрелявшего доставили в больницу, где позже он скончался. В результате перестрелки также был ранен случайный прохожий. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Во время инцидента Дональд Трамп находился в Белом доме. Он не получил никаких ранений. Подозреваемым в стрельбе является 21-летний Нисир Бест, сообщает NBC News. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских. Он нарушил вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому. Издание «Нью-Йорк Пост» уточняет, что мужчина имел психические расстройства. Мотивы стрелявшего устанавливаются. Меморандум, который в ближайшем времени могут подписать Соединенные Штаты и Иран, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, сообщает Axios, ссылаясь на источник. Кроме того, предполагается, что Тегеран на этот период восстановит транзит судов через Ормузский пролив. Вашингтон, в свою очередь, в течение этого времени не будет перехватывать выходящие из Ирана танкеры с нефтью. Согласно документу, за 60 дней стороны продолжат искать решение наиболее серьезных разногласий. В частности, предстоит найти общий подход к иранской ядерной проблеме. Axios подчеркивает, что на данном этапе не ясно, смогут ли стороны конфликта за 2 месяца окончательно положить ему конец. Сборная России завоевала 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике. Она прошла в Пусане в Республике Корея. В общекомандном зачете российская команда вошла в пятерку лучших. С высокими результатами школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году первенство объединило более 200 учащихся из 27 стран. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теории и практики.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
2: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, много ли в нашей речи исконно русских слов, в каких городах вскоре появятся центры бега, чем каникулы в Китае отличаются от российских. В России отмечается День славянской письменности и культуры. Традиционно в этот день вспоминают и прославляют святых Кирилла и Мефодия, создателя нашего алфавита, который получил название «Кириллица» по имени одного из братьев. Ким Андреев решил выяснить, какие слова в нашей речи можно считать исконно русскими, а какие даже невозможно перевести на другой язык.
6: «Хощу главу свою приложите, а любо испите шеломом Дону». Понять дословный перевод этой фразы из слова о полку Игореве проблематично, но смысл уловить все-таки можно – опустить голову и шлемом зачерпнуть воды из Дона. Все дело в том, что текст написан на древнерусском языке, а наш современный синтаксис и отчасти орфоэпия ближе все-таки к старославянскому, рассказывает лингвист, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики Мира Бергельсон. Отличить исконно русские слова от заимствованных старославянских можно по сочетанию звуков.
7: Есть слова «ворота», а есть слова «врата». Есть слова «враг», а есть «ворог». Это в школе нас учат, вот полногласие или неполногласие, там, где «оро». Это слово из древнерусского языка. Там, где «ра», и они эти слова обычно имеют более такой высокий стиль, вот «враг», то это старославянский. И это общеизвестная вещь. То же самое «ле» и «ола». Плен и полон, голова.
6: Поэтому глаголица, древнерусский алфавит, так похож на кириллицу, старославянскую азбуку. Но есть в нашей речи и слова, совсем далекие от ас и буки. В эпоху древнерусского государства словарный запас активно пополняли заимствования из греческого, тюркского, персидского и немецкого языков. И все это неразрывно связано с нашей историей. К примеру, путь из варяг в греки преодолевали не только купцы и витязи, но и слова, объясняет научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов.
8: Вот, например, кровать, грамота, тетрадь – это заимствование из греческого. Лошадь, сарафан, собака – это заимствование с востока. Ябеда – очень хорошее слово, это заимствование из древнескандинавского. Такие слова совершенно нам родные, как хлеб и изба – это тоже заимствование из германских языков.
6: При Петре Первом вместе с европейскими ценностями к нам приходят и европейские слова. Прежде всего, голландские, английские и немецкие. А вот в XIX веке появится мода на французский, столетия спустя на английский. Но, пожалуй, самое большое влияние на русский язык оказал все-таки немецкий. Почему? Объясняет Мира Бергельсон.
7: Эти заимствования не всегда чувствуются. Да, мы знаем там слова галстук, там фартук, чисто немецкий, дуршлаг. Но есть еще такие заимствования, которые мы не совсем чувствуем. Они нам вообще кажутся совершенно русскими. Ну, например, «дареному коню зубы не смотри». А это буквальный перевод «подаренной кобыле в пасть не заглядывай».
6: Кстати, современный русский язык подарил миру тоже немало слов. «Спутник», «пионер», «перестройка». Ровно в таком виде эти понятия и закрепились в иностранной речи. А вот слова «воля», «тоска», «авось» и «соборность» вообще не имеют аналогов в других языках. Впрочем, в разговорной, да и в письменной речи мы и сами их используем все реже. Поэтому лингвисты не исключают. Когда-то, возможно, в будущем, даже слово о полку Игореве нам будет казаться иностранной литературой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице, но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
9: Во-первых, конечно, погода. Иногда зимой или там в дождливую осеннюю-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, не, какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент – вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону. Как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
5: Бег в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовые движения, рассуждает Алексей Лебедев.
9: А пораньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве, очень много народу бегало тогда, бегает сейчас, действительно, марафоны проводятся, вот многие спортивные журналисты даже известные, я знаю, участвуют. Но Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал, то у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
5: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
10: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения образования для всех Сергей Комков.
11: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
10: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения, а кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
12: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
10: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
12: Когда говорят, давайте сдвинем, а зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
10: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на два семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
5: В этом году основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. В этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
0: утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57. С чего начать знакомство с Китаем? Когда в нашей стране появились кокошники?
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой и Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Человек и время. В жизни наших предков солнце было не просто светилом. Оно задавало ритм всему году, определяло время труда, отдыха и праздников. Особенно важными считались две точки – зимнее и летнее солнцестояние. В народе их называли солнцеворотом, потому что, казалось, светило разворачивает ход года в другую сторону. Зимний солнцеворот приходился на самые короткие дни. Ночи были длинными и холодными, а свет словно ослабевал. Люди верили, что в это время солнце умирает, а затем рождается заново. Этот момент связывали с праздником Коляды. По деревням ходили ряженые, пели колядки, желали хозяевам богатства и здоровья. Чем щедрее встречали гостей, тем удачнее обещал быть год. Со временем на место Коляды пришло Рождество Христово. Однако старые обычаи не исчезли. Колядки остались, хотя тексты изменились. В них появились христианские мотивы, но форма и радостный дух сохранились. Так языческая традиция вплелась в церковный календарь.
1: Человек и время.
0: Летний солнцеворот был не менее важен. День в это время самый длинный, а ночь – самая короткая. Солнце словно достигает апогея силы. Позже этот праздник связали с купалой. Люди разводили костры, прыгали через огонь, пускали венки по воде. Огонь и вода считались очищающими стихиями. Природа в этот период воспринималась как живая и щедрая. Христианство дало этим датам новый смысл, но старые полностью не вытеснило. В русском времени они сосуществуют. Купала напоминает о связи человека с природой, а Коляда – о надежде на обновление. Даже сегодня эти древние образы чувствуют многие, хотя верования давно изменились.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Игры человечества.
4: Мячик туда, мячик сюда. Прыг, скок, пинг-понг. Такое название эта игра получила из-за особенного звука теннисного шарика, который весело и задорно отскакивает от стола. Родился пинг-понг на Востоке, то ли в Японии, то ли в Древнем Китае. Оттуда и распространился по всему миру. Уменьшенная копия большого тенниса. До 17 века пинг-понгом увлекались аристократы. Небольшая площадка, натянутая сетка или стопка книг, разделяющая игровое поле на две части. Мячик, украшенный перьями, перебрасывали друг другу сначала ладонями, затем деревянными дощечками, а позже серебряными портсигарами.
3: Игры человечества.
4: Но классическая версия пинг-понга появилась в буквальном смысле слова на улице. У бедняков дорогих портсигаров не было, а вместо мячика – пробка от шампанского. Она неплохо отскакивала от брусчатки.

совсем другое дело. Сегодня в настольный теннис играют во всех странах. И неважно, где именно – в спортзале или на открытом воздухе в парке. Главное, чтобы шарик летел туда-сюда. Прыг-скок, прыг-скок, пинг-понг.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Совет Безопасности. Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотника над 12 регионами России, информирует наше военное ведомство. Вражеские дроны атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области. В результате там произошел пожар площадью около 800 квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет. В Пермском крае враг попытался атаковать промышленное предприятие. По словам главы региона Дмитрия Махонина, никто не пострадал. Проект мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, об этом сообщает издание «Аксиос». В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин. В обмен на это Вашингтон снимет блокаду с иранских морских гаваней и предоставит некоторые исключения из санкций, чтобы позволить республике свободно продавать нефть. Проект также включает обязательство Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. Тегеран также будет обязан ликвидировать запасы высокообогащенного урана. В свою очередь, Штаты в течение 60-дневного периода согласятся вести переговоры об отмене санкций и размораживании иранских средств. При этом американские войска останутся в регионе и будут выведены только в случае достижения окончательной договоренности. Дональд Трамп и посредники на переговорах могут объявить о заключении соглашения уже сегодня, однако договор еще не согласован окончательно и все может сорваться. Представители Ирана также намекнули, что сделка близка к завершению. В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении. Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию. Ранее Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Подробности рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.
2: Проблемно это не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматривают, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключал, что под видом армянской в Россию может поступать продукция из стран, ввоз из которых запрещен. Весенний велофестиваль пройдет сегодня в Москве. В этом году маршрут проложен по Садовому кольцу. Заезды стартуют в 13, 14 и 15 часов от проспекта Академика Сахарова. Кроме того, в воскресенье пройдет самая популярная в России любительская велогонка «Садовое кольцо». Участники преодолеют дистанцию 15 километров по кольцевой трассе без автомобильного движения.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57. Сколько дней можно находиться в Китае без визы? Где представлен самый большой кокошник в мире? Россия приступила к летным испытаниям двуместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебный боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
6: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
5: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
3: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот Пу-4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задачи, которые может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
5: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной? И к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
7: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
8: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому. Поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
7: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан.
9: Очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
7: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
8: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
7: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Самый большой кокошник в мире представили на выставке в историческом музее в Москве. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно-русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
10: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
11: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
10: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
12: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мизенском районе, сейчас очень популярны такие мизенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать северодвинскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
10: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
11: Февральская революция 17-го года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который свергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
10: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут мы расскажем, какие русские слова не имеют аналогов в других языках. Как в России будут возрождать моду на бег. Сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
13: Ломоносов дошел до Москвы.
14: Спартанцы вообще сбрасывали
13: детей.
14: Викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: конца.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Отравился
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
8: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
6: А вот и нет.
8: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
6: Исторические мифы и заблуждения.
8: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
6: А вот и да.
9: Словарь современного города.
10: Р. Ресторан.
11: Le ресторан.
10: Слово французское. 200 лет назад это был глагол. В переводе означает «восстанавливать, укреплять». В 18 веке в Париже открылось новое заведение общественного питания. В меню только одно блюдо – яйцо в мясном бульоне. Вкусное и сытное, а потому целебное, укрепляющее здоровье. Такими супами придумал кормить своих клиентов француз Буланже, написавший на входе в свое заведение. «Придите ко мне все страждущие желудком, и я вас восстановлю». Идея Буланже понравилась многим. Его прозвали «ресторатором», а заведение – «рестораном». Вскоре в Париже начался настоящий бум. Поесть вне дома можно было почти на каждом углу. Меню расширилось. К знаменитому супу добавили вторые блюда, салаты и вино. Восторг! В России рестораны открылись в 19 веке. С легкой руки все тех же французов. Транкиль Яр открыл первую ресторацию в Москве в канун 1826 года на углу Кузнецкого моста. Газеты писали: «Заведение обедом и ужином, виноградными винами и ликерами, чаем, десертами, сладким супом из малины, уха на шампанском». И все это при весьма умеренных ценах. Авторские и тематические. Японские, итальянские, украинские и грузинские. Шумные и не очень. В центре и на окраинах. Они утоляют не голод, а жажду общения. А укрепляют вовсе не желудок, а хрупкие связи между людьми. Эй, ямщик, гони-ка к Яру.

0: Словарь современного города. Река истории. История реки. Чимал.
1: Горный Алтай. Небольшая, но быстрая река Чимал. Недалеко от ее впадения в Катунь – одноименный поселок. Горно-климатический курорт, санаторий. С 30-х годов прошлого века в этих местах любили отдыхать советские партийные деятели с семьями. Особую роль в развитии курорта сыграла Екатерина Ивановна Калинина, супруга всесоюзного старосты. Женщина энергичная, решительная. Именно ей приписывают идею строительства здесь гидроэлектростанции.
2: Дом отдыха построили. Санаторий, между прочим, один из лучших в России, построили. А электричества в поселке нет. Непорядок.
1: В 1931-м начали строить. Работали зэки. Коренные жители были против. Они считали эти места священными. Особенную строптивость проявлял местный шаман. Он решил совершить обряд проклятия, бросить в воду Чимала засушенную заячью лапу. Бросил. Его заметили охранники и застрелили. В 1935 году станцию ввели в эксплуатацию. Но будто проклятие сработало. Жизнь Чимальской ГЭС была трудной. Бунтовали зэки, эпидемии выжигали персонал. Поговаривали, что машинный зал с двумя турбинами частенько навещали духи. Да-да, Сталина и Орджоникидзе. Там долго висели их портреты. Бурный Чимал несколько раз разрушал станцию. От последней аварии в 2011 году она так и не оправилась. Тем не менее, небольшая ГЭС честно прослужила 76 лет. И за это время стала популярным туристическим объектом. Говорят, есть планы Чимальскую ГЭС восстановить. Но когда это случится, пока неизвестно.
0: Чимал. Река истории. История реки.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
6: Международный главный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура в память о жертвах атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены. В результате удара погиб 21 человек, пострадали 63. Спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших и участвовать в ликвидации последствий вражеского удара. Один человек погиб в результате детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Инцидент произошел в городе Грайворон. Добавим, по данным нашего военного ведомства, за минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 вражеских дрона над 12 регионами России. Главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней оборонной политике.
2: Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача – делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.
1: Лавров отметил, что Запад пытается растащить союзников России, в первую очередь ее соседей. Такая тактика применяется сейчас в том числе и в отношении Армении. Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано. По словам главы Белого дома, он провел телефонный разговор касательно Ирана с мирной сделки с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. Кроме того, президент Штатов побеседовал с израильским премьером Бениамином Нетаньяху. Трамп отметил, что в данный момент стороны обсуждают окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Он также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт. Массовый антиправительственный митинг прошел в столице Сербии, Белграде. Демонстранты были с национальными флагами и символикой в поддержку протестного движения студентов. Люди выкрикивали лозунги с критикой президента Сербии Александра Вучича. По данным полиции, в митинге принимали участие более 34 тысяч человек. В какой-то момент протестующие вступили в столкновение с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и оттеснила митингующих. Всего в ходе акции были задержаны 23 человека.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, много ли в нашей речи исконно русских слов? В каких городах вскоре появятся центры бега? Чем каникулы в Китае отличаются от российских? В России отмечается День славянской письменности и культуры. Традиционно в этот день вспоминают и прославляют святых Кирилла и Мефодия, создателя нашего алфавита, который получил название «Кириллица» по имени одного из братьев. Ким Андреев решил выяснить, какие слова в нашей речи можно считать исконно русскими, а какие даже невозможно перевести на другой язык.
5: «Хощу главу свою приложите, а любо испите шеломом дону». Понять дословный перевод этой фразы из слова о полку Игореве проблематично, но смысл уловить все-таки можно – опустить голову и шлемом зачерпнуть воды из дона. Все дело в том, что текст написан на древнерусском языке, а наш современный синтаксис и отчасти орфоэпия ближе все-таки к старославянскому, рассказывает лингвист, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики Мира Бергельсон. Отличить исконно русские слова от заимствованных старославянских можно по сочетанию звуков.
6: Есть слова «ворота», а есть слова «врата». Есть слова «враг», а есть «ворог». Это в школе нас учат, вот полногласие или неполногласие, там, где «оро». Это слово из древнерусского языка. Там, где «ра», и они эти слова обычно имеют более такой высокий стиль, вот «враг», то это старославянский. И это общеизвестная вещь. То же самое «ле» и «ола», «плен» и «полон», «голова», «голова».
5: Поэтому глаголица, древнерусский алфавит, так похож на кириллицу, старославянскую азбуку. Но есть в нашей речи и слова, совсем далекие от ас и буки. В эпоху древнерусского государства словарный запас активно пополняли заимствования из греческого, тюркского, персидского и немецкого языков. И все это неразрывно связано с нашей историей. К примеру, путь из варяг в греки преодолевали не только купцы и витязи, но и слова, объясняет научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов.
7: Вот, например, кровать, грамота, тетрадь – это заимствование из греческого. Лошадь, сарафан, собака – это заимствование с востока. Ябеда – очень хорошее слово, это заимствование из древнескандинавского. Такие слова совершенно нам родные, как хлеб и изба – это тоже заимствование из германских языков.
5: При Петре Первом вместе с европейскими ценностями к нам приходят и европейские слова. Прежде всего, голландские, английские и немецкие. А вот в XIX веке появится мода на французский, столетия спустя на английский. Но, пожалуй, самое большое влияние на русский язык оказал все-таки немецкий. Почему? Объясняет Мира Бергельсон.
6: Эти заимствования не всегда чувствуются. Да, мы знаем там слова галстук, там фартук, чисто немецкий, дуршлаг. Но есть еще такие заимствования, которые мы не совсем чувствуем. Они нам вообще кажутся совершенно русскими. Ну, например, «дареному коню зубы не смотрят». А это буквальный перевод «подаренной кобыле в пасть не заглядывай».
5: Кстати, современный русский язык подарил миру тоже немало слов. «Спутник», «пионер», «перестройка». Ровно в таком виде эти понятия и закрепились в иностранной речи. А вот слова «воля», «тоска», «авось» и «соборность» вообще не имеют аналогов в других языках. Впрочем, в разговорной, да и в письменной речи мы и сами их используем все реже. Поэтому лингвисты не исключают. Когда-то, возможно, в будущем, даже слово о полку Игореве нам будет казаться иностранной литературой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице, но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
8: Во-первых, конечно, погода. Это иногда зимой или там в дождливую осенне-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, не какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент, это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то что ли дисциплинирует, вдохновляет.
4: Бег в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовые движения, рассуждает Алексей Лебедев.
8: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве. Очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся, вот многие спортивные журналисты даже известные, я знаю, участвуют. Ну, Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
4: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
9: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке Сириус – это маленькая собака, в переводе временной знойный отрезок с конца июля по август звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения образования для всех Сергей Комков.
10: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
9: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения. А кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
11: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
9: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
11: Когда говорят, давайте сдвинем, а зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
9: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на два семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
4: В этом году основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. В этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57? С чего начать знакомство с Китаем? Когда в нашей стране появились кокошники?
0: Премьера на радио «Звезда».
12: Дай пять. Пять удивительных фактов о... о предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
14: Программа создана с

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о медузах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
3: Факт второй.
5: Некоторые медузы бессмертны. Вид Туритопсис дорнии способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
3: Факт третий.
5: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
3: Факт четвертый.
5: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
3: Факт пятый.
5: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о медузах.
4: Радио «Звезда».
6: Сегодня день славянской письменности и культуры.
7: 863 год нашей эры. Жители северного европейского городка Дорестад в последний раз громят агрессивных скандинавских мореходов. Но уже к концу 9 века викинги разрушат город. На другом конце европейского континента византийский император Михаил III наносит поражение арабским агрессорам. Ну а в Восточной Моравии, это древнее славянское государство на Дунае, два брата перевели с греческого на болгарский основные богослужебные книги – Евангелие и Псалтырь. А еще составили будущую славянскую азбуку.
8: Соратники. Кирилл и Мефодий.
7: Мефодий – старший из братьев. Родился в Византии и поначалу построил неплохую военную карьеру. Кирилл, он же при рождении Константин, родился в Риме. С детства проявил выдающиеся способности в геометрии, арифметике, астрономии и особенно в языках. Мефодий принял монашество уже в зрелом возрасте. Кирилл начинал хранителем в церковной библиотеке. Потом его отправили в Константинополь преподавать философию в местном университете. Здесь за ним и закрепилось знаменитое прозвище «Философ». Пути братьев пересеклись в 856 году в одном из византийских монастырей. И вскоре вокруг Кирилла и Мефодия выросла группа единомышленников. А еще зародилась первая мысль о создании славянской азбуки. За следующие несколько лет братья-миссионеры посетят десятки европейских городов, увидят Багдад и Хазарский Каганат, государство, созданное кочевым тюркским народом хазарами. Во время этого путешествия Кирилл и Мефодий впервые познакомятся и с русским письмом.
8: Соратники.
7: Знаменитая «Кириллица» стала главным коллективным творчеством братьев. Доподлинно неизвестно, кто из них первым придумал, каким будет написание букв «Ас», «Буки» и прочее, но многие из них и сегодня совпадают с современным русским алфавитом. Вот только число этих букв заметно сократилось. С 43 до 33.
8: Кирилл и Мефодий. Соратники.
6: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
9: У Савельевых сегодня выходной. Глава семейства читает журнал, мама поливает цветы на балконе, а дети сидят в телефонах. Каждый занят своим делом. Как вдруг все почувствовали запах дыма. Жаркое в духовке? Проводка? Или беда у соседей? Первым делом отец предлагает звонить 112. Но не стоит спешить. Как же быть, Савельева? Расскажем.
6: На всякий случай.
9: Первое. Постарайтесь определить источник дыма. Если это и правда духовка, то нужно проветрить. Осмотрите все электроприборы и розетки. Не оттуда ли идет запах? Второе. Если дома ничего не нашли, то проверьте у соседей. По квартирной

0: покиньте жилище. И не стоит спускаться на лифте. Надежнее будет по лестнице. Четвертое. Если вы обнаружили очаг возгорания, то оцените свои силы. Можете потушить сами? Действуйте. Сомневаетесь? Тогда звоните 101 или 112.
1: На всякий случай.
0: Подведем итоги. Если дома запахло гарью, определите источник. Проверьте плиту, духовку, электроприборы, розетки. Обойдите соседей и сообщите о проблеме в общедомовом чате. Спускайтесь только по лестнице. Если нашли очаг возгорания, попробуйте потушить самостоятельно. Сомневаетесь? Звоните 101 или 112. Теперь савельевы точно знают, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура в память о жертвах атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены. В результате удара погиб 21 человек, пострадали 63. О состоянии пациентов на

0: Накануне рассказал заместитель главного врача Луганской республиканской больницы Дмитрий Катуха.
1: На данный момент в республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
0: Напомним, атака беспилотников на здание педагогического колледжа и прилегающее общежитие произошла в ночь на 22 мая. В момент удара внутри находились 86 детей от 14 до 18 лет. Проблемы с энергобезопасностью Молдавии, связанные с курсом властей страны на разрыв отношений с Россией, об этом РИА Новости заявили в Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что в декабре 2022 года Кишинев с гордостью объявил об отказе от российского газа. Однако в связи с этим ситуация с энергонезависимостью страны не улучшилась. Уточняется, что в республику не осуществляются поставки российских энергоресурсов. Электроэнергия закупается на европейских рынках по завышенным ценам и за счет кредитов Евросоюза. На этом фоне тарифы на электроэнергию для Молдавии с 2024 года увеличились на 70%, а с 2021 года на 150%. Такая политика властей указывает на безответственное отношение к собственным гражданам. В Китае в результате сильных дождей один человек погиб и 17 пропали без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Стихия обрушилась на район Юньчуань на юго-западе страны. Ведутся спасательные и восстановительные работы. Российские железные дороги увеличат количество туристских поездов. В следующем году их число составит 131, это на 11 больше курсирующих в этом году. Среди новых маршрутов есть «Огни Москвы». В компании пояснили, что это вечерний круговой маршрут по Московскому центральному кольцу. Других деталей пока не раскрыто. Жителям Москвы рекомендовано сегодня пересесть на метро. Причина – временные перекрытия на Садовом кольце. Ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Кроме того, временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники». Это связано с проведением финала Кубка России по футболу.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57. Сколько дней можно находиться в Китае без визы? Где представлен самый большой кокошник в мире? Россия приступила к летным испытаниям двуместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебно-боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
3: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов, подтвердилось то, что характеристики, устойчивость, управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
8: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
9: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот по 4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задача, которая может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
8: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
7: Утро на радио «Звезда».
8: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной? И к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
10: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
11: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные. Для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому, поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
10: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан.
12: Очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
10: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
11: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
10: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
8: Самый большой кокошник в мире представили на выставке в историческом музее в Москве. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
13: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
14: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
13: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
15: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные и большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мезенском районе, сейчас очень популярны такие мезенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать сердитскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
13: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
14: Февральская революция 17 года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который отвергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
13: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут мы расскажем, какие русские слова не имеют аналогов в других языках. Как в России будут возрождать моду на бег. Сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.

Время цинизма в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: Радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что в центре галактики Млечный Путь обнаружено кольцо звезд. Откуда оно там взялось?
3: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
4: Давайте уточним. Во-первых, не в центре Млечного Пути, а в центральной области. Все, что ближе Солнца к центру галактики, мы называем центральной областью галактики. Но это не такой уж центр. Это на полдороги до центра галактики, от нас к центру. И вот новое открытие. Баранка, говоря математическим языком, Тор, вокруг центра галактики, заполненной не очень молодыми, но примерно вдвое моложе нашего Солнца, звездами. Откуда они там? Достаточно ясно. Дело в том, что кроме звезд в нашей галактике довольно много межзвездного вещества. Газ, пыль и большая часть этого вещества скомпонована в немногочисленных гигантских молекулярных облаков. Гигантские они в прямом смысле. Они, каждая из них весит сотни тысяч, а иногда и несколько миллионов масс Солнца. Молекулярные, потому что холодные. Газ при низкой температуре объединяется в молекулы. Молекулы, самые простые, это молекулы водорода, монооксиды углерода. Есть очень сложные молекулы, даже аминокислоты там и фуллерены найдены. Так это вещество как раз и является протозвездным, то есть предшественником формирования звезд. При низкой температуре, при большой гравитации такого молекулярного облака, оно сжимается, и в нем рождается большое количество молодых звезд. Там, где молекулярные облака, там же должны рождаться и звезды. Мы уже давно знали, что центр галактики окружен таким кольцом из молекулярных облаков. Но до конца не понимали, как же они превращаются в звезды. Оказывается, довольно активно. И то звездное кольцо, которое с помощью телескопа Гайя, ну и других наземных телескопов, обнаружили вокруг центра галактики, как раз и является подтверждением того, что в молекулярных облаках и в прошлые эпохи, несколько миллиардов лет назад, тоже формировались звезды.
1: Очень важные вопросы.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Не понимаю, как раньше стирали.
7: Суперпена от грязных пятен.
8: Хорошо, что есть и для чувствительной кожи.
5: Вот это вещь!
9: Гречневая зола вместо щелока, а кислое молоко для отбеливания. Из сока мыльнянки получается пена. А если белье колотить о камни, можно вывести пятна. Способов стирки в древности было немало. Но как хорошо, что для этого придумали специальное средство. Стиральный порошок. Первое моющее средство, конечно, мыло. По легенде, его случайно изобрели в Древнем Риме. Однажды люди растапливали жир на костре, и дождь вместе с древесной золой смыл его в реку. Работавшие на берегу прачки заметили, что белье стало лучше отстирываться. Впрочем, уваривать животный жир вместе с золой и ароматическими маслами придумали еще в Древнем Египте. При кипячении всех этих компонентов образуются соли жирных кислот, то есть получается мыло. Со временем вместо золы применили соду. Гидрокарбонат натрия. Мыло стало главным помощником прачек и удерживало позиции вплоть до конца XIX века. При всей эффективности у средства есть недостаток. В водном растворе выделяется свободная щелочь, из-за которой ткань теряет прочность, а цвет тускнеет. Поэтому химики начали искать альтернативу – поверхностно-активные вещества. Первый и большой шаг сделает немецкий ученый Фриц Хенкель. В основанной им компании выпустят порошок, состоящий из пербората натрия и синтетического заменителя мыла – силиката натрия. Первый компонент – отбеливает ткань, а второй защелачивает раствор и берет под конвой частицы грязи. Средство назвали персил, сокращенно от слов перборат и силикат. Домохозяйки с облегчением вздохнули. Теперь они получали ослепительно чистое белье без застирывания и отбеливания. Синтетические порошки оказались универсальны для всех видов тканей и эффективны в воде любой жесткости и температуры. Но синтез поверхностно-активных веществ обходился дороже исходных компонентов сульфоэфиров. В природе это жирные спирты. К ним относятся, например, пчелиный воск или жир кашалота, спермацет. Поэтому ученые задумались над тем, как самим синтезировать спирт. Способ был найден американскими химиками. В 1933 году компания Procter & Gamble выпустила моющее средство Dreft. С тех пор принцип действия стиральных порошков не меняется. В их основе поверхностно-активные вещества и прочие компоненты в качестве улучшайзингов. Отмывают все, даже деньги. Если их забыть в кармане одежды.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезна и не очень.
0: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама.
12: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место украинского удара по колледжу, сообщает медиагруппа «Россия сегодня». В Министерстве иностранных дел сообщили, что в поездку согласились отправиться представители прессы со всех континентов. Они на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися учебного заведения, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. При этом ведомстве накануне рассказали, что BBC официально отказалась посещать место трагедии. Представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Луганской Народной Республике. 16 человек погибли, несколько пострадали в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана. Об этом передают агентство Associated Press, ссылаясь на источники в полиции. Инцидент произошел в районе Чаман-Пхатак, города Кветта. Взрыв произошел, когда состав пересекал этот район. Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу 37 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук». Это касается в том числе и вариантов со вкусовыми добавками. Вода может нанести вред жизни и здоровью россиян. Специалисты выявили нарушение производителям обязательных требований к продукции. При этом продажи как в магазинах, так и в интернете могут быть возобновлены после разрешения Роспотребнадзора. На Филиппинах до 40 человек оказались под завалами рухнувшего строящегося 10-этажного здания в городе Анхелес. Об этом сообщает местная пресса. Поисково-спасательные операции продолжаются. Самостоятельно выбраться смогли около 10 человек. Люди, находящиеся под завалами, являются строителями. Обрушение произошло после обильных дождей и сильного ветра. Китай на этой неделе принял решение о продлении безвизового режима с Россией. Он будет действовать до конца следующего года. С чего стоит начать знакомство с КНР, радио «Звезда» рассказала гид-переводчик в стране Виктория Сун.
2: Я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, а обязательно захватывать один крупный современный город, вот как, например, Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин, Сиань, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые. Культурных и бытовых проблем, с которыми сталкиваются в Китае туристы иностранные, в первую очередь это языковой барьер, поскольку в Китае мало кто и где говорят на английском языке. Обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
1: Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Такой режим будет доступен для поездок с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, много ли в нашей речи исконно русских слов? В каких городах вскоре появятся центры бега? Чем каникулы в Китае отличаются от российских? В России отмечается День славянской письменности и культуры. Традиционно в этот день вспоминают и прославляют святых Кирилла и Мефодия, создателя нашего алфавита, который получил название «Кириллица» по имени одного из братьев. Ким Андреев решил выяснить, какие слова в нашей речи можно считать исконно русскими, а какие даже невозможно перевести на другой язык.
2: «Хощу главу свою приложите, а любо испите шеломом дону». Понять дословный перевод этой фразы из слова о полку Игореве проблематично, но смысл уловить все-таки можно – опустить голову и шлемом зачерпнуть воды из дона. Все дело в том, что текст написан на древнерусском языке, а наш современный синтаксис и отчасти орфоэпия ближе все-таки к старославянскому, рассказывает лингвист, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики Мира Бергельсон. Отличить исконно русские слова от заимствованных старославянских можно по сочетанию звуков.
3: Есть слова «ворота», а есть слова «врата». Есть слова «враг», а есть «ворог». Это в школе нас учат, вот полногласие или неполногласие, там, где «оро». Это слово из древнерусского языка. Там, где «ра», и они, эти слова обычно имеют более такой высокий стиль, вот «враг», то это старославянский. И это общеизвестная вещь. То же самое «ле» и «ола», «плен» и «полон», «голова».
2: Поэтому глаголица, древнерусский алфавит, так похож на кириллицу, старославянскую азбуку. Но есть в нашей речи и слова, совсем далекие от ас и буки. В эпоху древнерусского государства словарный запас активно пополняли заимствования из греческого, тюркского, персидского и немецкого языков. И все это неразрывно связано с нашей историей. К примеру, путь из варяг в греки преодолевали не только купцы и витязи, но и слова, объясняет научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов.
4: Вот, например, кровать, грамота, тетрадь – это заимствование с греческого. Лошадь, сарафан, собака – это заимствование с востока. Ябеда – очень хорошее слово, это заимствование из древнескандинавского. Такие слова совершенно нам родные, как хлеб и изба – это тоже заимствование из германских языков.
2: При Петре Первом вместе с европейскими ценностями к нам приходят и европейские слова. Прежде всего, голландские, английские и немецкие. А вот в XIX веке появится мода на французский, столетия спустя на английский. Но, пожалуй, самое большое влияние на русский язык оказал все-таки немецкий. Почему? Объясняет Мира Бергельсон.
3: Эти заимствования не всегда чувствуются. Да, мы знаем там слова галстук, там фартук, чисто немецкий, дуршлаг. Но есть еще такие заимствования, которые мы не совсем чувствуем. Они нам вообще кажутся совершенно русскими. Ну, например, «дареному коню зубы не смотрят». А это буквальный перевод «подаренной кобыле в пасть не заглядывай».
2: Кстати, современный русский язык подарил миру тоже немало слов. «Спутник», «пионер», «перестройка». Ровно в таком виде эти понятия и закрепились в иностранной речи. А вот слова «воля», «тоска», «авось» и «соборность» вообще не имеют аналогов в других языках. Впрочем, в разговорной, да и в письменной речи мы и сами их используем все реже. Поэтому лингвисты не исключают. Когда-то, возможно, в будущем, даже слово о полку Игореве нам будет казаться иностранной литературой. Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
0: Утро на «Радио Звезда».
1: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице, но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
5: Yeah. Во-первых, конечно, погода. Это иногда зимой или там в дождливую осенне-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, не какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент — это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
1: Бег в нашей стране – один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовые движения, рассуждает Алексей Лебедев.
5: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве. И очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся. Вот многие спортивные журналисты, даже известные, я знаю, участвуют. Но Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
1: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного. Это нужно для подготовки к экзаменам, пояснили в Министерстве просвещения. Максим Петренко выяснил, когда вообще в нашей стране появились каникулы и сколько дети отдыхали от школы в прошлые века.
6: История понятия своими корнями уходит в эпоху Древнего Рима. Его жители каникулами называли период летней жары, когда видели на небе утреннюю звезду Сириус. А так как на латинском языке «Сириус» — это маленькая собака, в переводе «временной знойный отрезок с конца июля по август» звучит как «собачьи дни». С их наступлением устраивались длительные перерывы в занятиях и работе. Позднее обучение стало подстраиваться под ритм и деятельность той или иной церковной организации, отмечает профессор, доктор педагогических наук, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.
7: В православной церкви то же самое происходило. Обучение детей, поскольку в основном это были церковно-приходские школы, когда начиналось период постов и дни, когда нужно было заниматься домашним хозяйством и просто уделять время больше молитве, детей просто отпускали на домашнее попечение родителям.
6: Похожими на современные каникулы стали в 17 веке благодаря чешскому общественному деятелю Яну Каменскому. Его зовут отцом современной педагогики. Он призвал регламентировать учебный год, ввести системность обучения, а кроме того, Каменский считал, что для усвоения знаний ребенку требуется регулярный отдых на восстановление сил. В Российской империи впервые каникулы учредили при Екатерине II в 1786 во времена реформ образования. Называлась праздная гулящая пора «вакацией». Но тогда полноценный отдых могли позволить себе не все учащиеся, говорит историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.
8: Ехали в поместье, а как раз большая часть в начале 19 века, кто у нас был студентами. Все-таки люди из зажиточных семей собирались с соседями, катание на лодках и чтение книг, стихов. Ну, а люди из других сословий занимались трудом, и не только сельскохозяйственным, но порой ремесленным.
6: В молодые годы советской власти с введением всеобщего образования начальную и среднюю школы ждали изменения. Учебный год зафиксировали с 1 сентября. Были установлены уже знакомые квартальные каникулы. Осенние с 5 по 9 ноября, зимние с 30 декабря по 10 января, весенние в конце марта и летние со дня окончания учебного года по 31 августа. Сейчас порой звучат мнения, что летний период отдыха слишком велик, но выхода, чтобы знания учеников не испарялись, есть, продолжает Александр Снегуров.
8: Когда говорят, давайте сдвинем А зачем сдвигать? Возможных способов не лоботрясничать в летнее время немало. Давайте в июне мы не в классной урочной форме будем проводить прогулки, экскурсии, встречи, викторины. А я уже не говорю о опыте лагерной работы, дворовой работы, которые оставили нам наши видные педагоги.
6: Кроме квартальной, в мире существуют и другие системы каникул. В Китае учебный год делится на 2 семестра. Есть только зимний и летний отдых. В Японии обучение начинается в апреле, а летом перерыв в нем длится всего с конца июня по август. В Германии же даты отдыха детей вовсе различаются в зависимости от региона. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
1: В этом году основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. В этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57? С чего начать знакомство с Китаем? Когда в нашей стране появились кокошники?
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит. Мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек и время. Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы. Персидский царь Кир II Великий понимал, приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
1: Человек и время.
0: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
1: Человек и время.
0: Радиозвезда.
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Стеньки Разина.
1: Знаменитая картина Василия Сурикова «Степан Разин». Казацкий атаман сидит в лодке в окружении соратников и богатств, отбитых то ли у персов, то ли у русских купцов. Куда исчезнет все это золото, серебро и инкрустированные сабли, неизвестно. Впрочем, некоторые подсказки хитрый атаман все же оставит.
2: Цена вопроса.
1: Многое из того, что награбил Стенька Разин, вряд ли сохранилось до наших дней. Тогда наравне с драгоценностями ценились парчевые ткани, расшитые золотой и серебряной нитью. А вот чистого золота у банды донского атамана было не меньше 40 пудов. Это более полутонны драгоценного металла.
2: Кладоискатели.
1: Если верить преданиям, самый большой клад Степан Разин спрятал на берегу Волги, в районе небольшого села Шатрашаны. Местные любят рассказывать, что сокровища покоятся в небольшой пещере за крутым земляным валом. Но история то и дело обрастает небылицами, вроде железной двери при входе в грот или кровожадными вампирами, ее охраняющими. шатрашанцами по части выдумки постоянно соревнуются жители соседнего села Труслейка. По их версии, золотые червонцы Разин закопал под черным дубом возле небольшой часовни. Похожие легенды есть и в Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде. Но пока никому ничего найти не удалось.
2: А был ли клад?
1: Поиски клада начались сразу после казни Степана Разина. Его младший брат Фрол пообещал властям показать сокровища атамана в обмен на жизнь. Неизвестно, лукавил родственник или чего-то не договаривал, но в итоге все равно лишился головы. А вместе с ней исчезла последняя связь с тайной про казацкое золото.
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: На протяжении долгих веков люди использовали целебные растения для укрепления иммунитета, особенно зимой. Сейчас такие культуры называют природными иммуномодуляторами. Вспомним некоторые из них. На сухой скалистой местности Средиземноморья отлично растут пряные тимьян и шалфей. Но кроме ароматов, они ценятся еще и как противомикробные травы. Хвоя сосны из снежных сибирских лесов содержит большое количество витамина С – в 6 раз больше, чем в лимоне. Например, чай из сосновых иголок местное население издавна использовало и для борьбы с простудой, и для лечения куда более серьезной болезни – цинги, вызываемой дефицитом этого витамина. Корень лакрицы – основа традиционной китайской медицины. В течение тысячелетий в Поднебесной им лечат больное горло.

0: Поддержание иммунитета в аюрведе, древней индийской медицинской системе, признается чай тулси из листьев священного базилика. Еще он регулирует гормон стресса, что, безусловно, важно для крепкого здоровья. Свойства растения считают целительными и для души, поэтому индусы сажают его около храмов и домов. Однако и более привычные нам чеснок, имбирь и клюква при регулярном употреблении, если не вылечат, то точно поддержат защитные функции организма.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Радиозвезда.
3: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свои

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Власти Луганской Народной Республики установили личности всех погибших студентов при украинской атаке на Старобельский колледж. Это следует из сообщения администрации главы республики. Жертвами теракта стал 21 человек 2003-2008 годов рождения. Накануне вечером МЧС завершило поисковые работы на месте трагедии. 24 и 25 мая объявлены в регионе днями траура по жертвам удара. Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня Африки. Президент указал, что Африканский союз, который объединяет 55 государств, продвигает конструктивное взаимодействие со странами континента, создает механизмы реагирования на конфликты, способствует интеграции. Россия уделяет значительное внимание развитию дружеских отношений с Африкой. Глава государства также выразил уверенность, что на саммите «Россия-Африка», который пройдет в октябре, стороны

0: наметят новые перспективы сотрудничества на различных направлениях. Пентагон планирует увеличить численность армии. Это должно произойти к 2027 году, заявил глава американского военного ведомства Пит Хексет. Он отметил, что вооруженные силы страны стабильно выполняют поставленные цели по набору новобранцев, и в текущем году они были достигнуты раньше запланированного срока. В России не нужно устраивать массовую вакцинацию от вируса Эболы. Причина в том, что у него очень низкий эпидемиологический потенциал в стране. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Тем временем в Демократической Республике Конго зафиксировано более 200 предполагаемых смертей от лихорадки Эбола. Об этом сообщили в Министерстве связи и по делам средств массовой информации страны. Уточняется, что количество подтвержденных случаев заражения лабораторно 91, смертей 10. Новое оборудование, позволяющее летать на длинные расстояния и работать в любых погодных условиях, будут использовать волонтеры при возобновлении поисков семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщил региональный представитель отряда «Лиза Алерт» в Красноярском крае Владислав Величко.
1: В первую очередь за счет увеличенного качества связи. На машине стоит мощная шина, которая позволяет дрону летать за 8 километров и дальше. Стоит новый промышленный беспилотник, который позволяет работать в любых погодных условиях и вести на себе три полезных нагрузки, которые могут позволить нам обследовать местность более детально. И дополнительно это полноприводный автомобиль, который позволит нам непосредственно на месте работать на несколько дней вообще без отрыва.
0: Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью пропали в сентябре прошлого года. Их поиски планируют возобновить в мае.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно...
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57. Сколько дней можно находиться в Китае без визы? Где представлен самый большой кокошник в мире? Россия приступила к летным испытаниям двуместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебный боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
8: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
7: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
9: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот по 4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задача, которая может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
7: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной? И к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
3: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
4: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому. Поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
3: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
5: Очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
3: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
4: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с бронью билетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
3: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Самый большой кокошник в мире представили на выставке в историческом музее в Москве. Арт-объект площадью 8 квадратных метров создавался вручную с использованием жемчуга, бисера, перламутра и других элементов. Всего для работы было использовано 18 тысяч бусин и 200 метров хлопкового шнура. Кокошник считается исконно русским украшением, но его происхождение остается загадкой. Анна Елисеева решила выяснить, откуда к нам пришел этот головной убор, о чем могла рассказать его форма и кто вернул моду на кокошники.
10: Форма этого украшения напоминает куриный гребень. Отсюда название от слова «курица», которое на древнерусском звучало как «кокош». Одни полагают, что прообразом кокошника могла стать византийская тиара. Другие ссылаются на костюм монгольских женщин. А по мнению исследователя традиционного русского костюма и этнокультуролога Андрея Боровского, старинный аксессуар для волос имеет исключительно славянское происхождение.
11: Потому что кокошник более типичен для северных и центральных регионов России, а вот южно-русские головные уборы, сороки, они показывают совершенно самостоятельное развитие. И у кокошника будут те же самые части, та же самая структура, поэтому это не пришло откуда-то, это эволюция славянского головного убора.
10: Традиционно кокошник состоял из трех элементов. Первый – волосник, специальная шапочка, покрывающая волосы. К ней пришивался гребень, высокая деталь из бересты или проклеенного холста. Дополнялся убор лентами, которые фиксировали кокошник на голове. Нарядный аксессуар носили все замужние женщины, от крестьянок до боярынь. Изделия попроще украшались бисером, фольгой и цветными нитями. Богатые кокошники драпировались атласом и бархатом, расшивались жемчугом и драгоценными камнями. Декор и форму украшения могли подсказать, откуда женщина родом. К примеру, высокий широкий гребень в форме полумесяца носили в центральных губерниях, а шлемовидный – в северо-западных, рассказывает искусствовед и краевед, гид по Москве Марианна Эль-Фахар.
12: Архангельская губерния, Ланецкая, там украшали часто жемчугом и геометрической вышивкой. Они были такие шлемовидные, большие. Очень часто использовали то, что было в промыслах. Например, в Мезенском районе, сейчас очень популярны такие мезенские кони, там было очень много таких красных цветов. Если брать северодвинскую сторону, там были кокошники безумно разноцветные, фиолетовые, зеленые.
10: После реформ Петра Великого кокошник покинул дворянские покои, но задержался в купеческих домах и крестьянских избах. При Екатерине II уже стилизованный аксессуар появится в официальной форме русского национального костюма. В период наполеоновских войн кокошник – символ патриотизма. Частью придворного костюма его сделают Николай I и Александр III. Правда, знатные дамы вместо кокошника будут носить бриллиантовые тиары. А в 1903-м в Зимнем дворце состоится знаменитый бал в традиционных русских нарядах. Графини и княгини украсят свои головы кокошниками. Национальным символом головной убор останется и после революции, продолжает мысль Андрей Боровский.
11: Февральская революция 17-го года прошла под образом освобожденной России, специально придуманного образа России, который свергнул самодержавие, хочет менять свою судьбу. Точно так же национальный костюм перепридумывался в эпоху Сталина при построении Советского Союза и так далее. Но это не мода, как следование какому-то модному тренду, а это абсолютно идеологическая проекция идей, которые существуют отдельно от традиционного костюма.
10: Впрочем, кокошники найдут свое место и в стильных образах а-ля «Рус». Популяризатором этого направления считается театральный деятель Сергей Дягилев, чьи русские сезоны не только открыли новые имена в балете, но и вдохновили целый ряд европейских модельеров. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
7: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще
15: сбрасывали. Шлемы с рогами носили.
16: Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Портанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: а викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Был в Египте и снова поехал на экскурсию к пирамидам.
6: Да, я тоже там был, только давно. Поражаюсь, такое смогли построить обычные рабы.
4: А вот и нет.
7: Теория о рабском труде родилась из сочинений Геродота. И хотя древнегреческий историк строивших вот прямо невольниками не называл, писал он о невероятно тяжелых условиях, в которых работали люди. Однако в 20 веке удалось установить, возводили гробницы фараонов квалифицированные наемные рабочие.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Доказательством служат найденные в 90-е годы поблизости от пирамид захоронения строителей. Внутри статуи, которые демонстрируют их за работой, инструменты и надписи с должностями. К примеру, старший ремесленник. Раскопали современные археологи целые трудовые поселки с лазаретом и пекарнями. Анализ ДНК останков строителей подтвердил, что это были египтяне, а не иностранцы, которых обычно обращали в рабство. Да и вообще, невольников в тени пирамид никогда бы не похоронили.
5: А кто же руководил нанятыми?
7: Архитекторы и инженеры. Кстати, рядом с пирамидой Хеопса в Гизе находится и усыпальница ее главного строителя – Хемиуна. Сохранившиеся надписи гласят: «Это был руководитель всех

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: В конце 18 века в Британии в ходу было больше фальшивых денег, чем настоящих. Для крупного, но островного государства абсолютная катастрофа. Экономика рухнула, в стране начался голод. И вот тогда английское правительство решило выпустить такую монету, которую подделывать невыгодно. То есть содержание металла в ней соответствовало его стоимости. В 1797 году промышленник из Бирмингема, сэр Болтон, получил контракт на чеканку 20 тонн медных 2-пенсовиков. Так появилась самая тяжелая в истории Великобритании монета весом около 60 граммов. На ее аверсе и реверсе, по окружности, была сделана широкая выпуклая полоса. За необычайный дизайн англичане прозвали новые деньги «колесами от телеги». А фальшивомонетчики свои цеха быстро свернули. Никакой прибыли. А что же Россия? Как с подделками борется у нас? Производство современных российских денег меньше рубля убыточно. На изготовление только одной 5-копеечной монеты государство тратит 69 копеек. Мало того, что на эти деньги ничего не купишь, так их еще в магазинах отказываются принимать. А в это время на руках у населения остаются, по различным данным, до нескольких миллиардов рублей этими самыми копейками. И что с ними делать, никто не знает. Так и лежат

0: Река истории. История реки.
1: Все.
2: Антон Павлович Чехов был заядлым рыбаком. Как только появлялась свободная минута, он тут же отправлялся на берег реки с удочкой в руках. Писатель даже сочинил несколько трактатов, как он сам их называл, «по жидкому делу».
3: Эти рассказы посвящены людям, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязаны нитка и червяк.
2: Любимая река Чехова – Псёл, что под Сумами. Антон Павлович снимал за 100 рублей небольшой флигель и на все лето уезжал на рыбалку.
3: Псёл – река глубокая, широкая, богатая рыбой и раками. У завзятых рыболовов есть примета. Чем дешевле и хуже снасти, тем лучше ловится рыба. Я обыкновенно покупаю сырой материал и уж из него сам делаю то, что нужно.
2: На отдых Чехов брал с собой 2 саквояжа. В одном – письменные принадлежности для творчества, в другом – всевозможные крючки, грузила и лески.
3: Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, а под Москвой также в лужицах и канавах. Псёл – великолепная река. Друзья мои, махните на все рукой, пошлите все к чертовой матери и решайтесь, приезжайте ко мне.
2: В перерывах между рыбной ловлей Чехов любил работать. Он писал короткие юмористические сюжеты. Так появились рассказы «Налим», «На реке» и «Дочь Альбиона».
3: Можно не любить театр и ругать его, и в то же время с удовольствием ставить пьесы. Ставить пьесу я люблю так же, как ловить рыбу. Закинешь удочку и ждешь, что из этого выйдет.
1: Все.
0: Река истории. История реки.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Более 50 иностранных журналистов отправились к общежитию колледжа в Старобельске, по которому нанесли удар вооруженное формирование Украины. Об этом сообщили в нашем Министерстве иностранных дел. В пресс-туре участвуют представители 19 стран. Представители прессы почти со всех континентов на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися учебного заведения, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Напомним, при атаке на колледж погиб 21 человек. Имена всех жертв теракта установлены. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном, анонсировал новости в течение дня. Тем временем танкер со сжиженным природным газом, предназначенным для Индии, впервые с начала войны Штатов и Израиля против Ирана прошел через Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg. Указывается, что речь идет о корабле, который принадлежит эмиратской компании. Госдума приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Изучать документы депутаты начнут на предстоящей неделе. Одна из мер включает повышение налоговых пошлин для мигрантов. Предлагается повысить планку в 12 раз, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу граждан из-за рубежа. Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год. В Свердловской области ведется борьба с крупным природным возгоранием. Пожар полыхает в Ивдельском лесничестве. Его площадь достигла 1500 гектаров, сообщил Департамент информационной политики региона. Накануне властями был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с возгоранием. Спасателям удается сдерживать границы пожара вдали от населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что на территории много сухого валежника, который легко воспламеняется. Специалисты при тушении применяют технологию встречного пала. Над ликвидацией пожара продолжают работать более 100 человек. Также привлечены 15 единиц техники и вертолет Ми-8. В преддверии Дня защиты детей активизируются мошеннические схемы, которые ориентированы в основном на родителей и подростков, предупредили в полиции. Мошенники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений, предлагают платное страхование ребенка к участию в праздниках. Помимо этого были зафиксированы схемы с поддельными предложениями летних подработок для несовершеннолетних. Водителей смогут отключать от сервисов заказа такси при несоблюдении режима труда и отдыха. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Такие меры должны быть проработаны к 2029 году министерствами транспорта, внутренних дел, региональными властями при участии сервисов такси. По итогам ожидается доклад в кабинет министров.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Конкиста и конкистадоры. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
3: Сегодня хотелось бы рассказать про эпизод в истории Латинской Америки, который, наверное, такой один из самых одновременно известных и неизвестных. Известный он потому, что большинство людей, интересующихся историей, представляют себе, что вот когда-то, там 500 лет назад, Испания завоевала Америку. Завоевала огромные индейские империи. Таким образом, получила контроль над практически всем земным шаром. Да, таким образом, образовалась империя, над которой никогда не заходит солнце. И в то же время неизвестный, потому что довольно мало людей интересуются и разбираются в деталях того, как этот процесс происходил. Вокруг него накручено довольно много мифов, да, начиная там с численности непосредственной экспедиции, там то, что касается их тактики, в том, что касается отношений с местным населением, ну и, конечно, самое главное, последствий конкисты, завоевания для американских индейцев. И сегодня хотелось бы прояснить несколько деталей, которые имеют к этой теме непосредственное отношение. Во-первых, почему Испания и Португалия? В относительно недавней исторической перспективе нам кажется, что это государства достаточно слабые, они находятся на периферии Европы. Последние там, 200 лет с начала 19 века они принимают очень незначительное участие в мировой политике. Как же так получилось, что тогда, в конце 15-го, начале 16 века, именно им удалось совершить такие, ну, без сомнения, великие деяния? Здесь нужно понимать, что у Испании и Португалии было очень выгодное географическое положение, с одной стороны. Географическое положение, которое очень сильно облегчало им плавание по Атлантическому океану в западном направлении, да, поскольку суда тогда были парусными, им для движения требуется ветер, течение, и именно юго-западная оконечность Иберийского полуострова у нас является таким идеальным местом для того, чтобы в Америку отплывать, и идеальным местом для того, чтобы из Америки возвращаться. Да, и в этом смысле Иберийские королевства – Кастилия, Арагон, Португалия, они достаточно рано начинают экспансию в Атлантическом океане. Америка же не была открыта просто так, да, в какой-то один момент этому предшествовал достаточно длительный процесс, который тянется как минимум с 13 века. Открытие, освоение и колонизация новых территорий в бассейне Атлантического океана, да, как острова, так и побережья Западной Африки. Также у этих двух обществ имелись собственные модели территориальной экспансии, да, то есть расширения своей территории. И эти модели были непосредственно обусловлены их историческим опытом, который они приобрели в ходе своей истории. Для Испании это, разумеется, многовековой процесс отвоевания Иберийского полуострова у исламских королевств, да, то, что известно под названием «Реконкиста». После захвата значительной части Иберийского полуострова маврами в первом тысячелетии нашей эры испанские иберийские королевства, да, они вступают в очень долгий процесс отвоевания этих территорий. И в рамках этого отвоевания, которое не было единым процессом, это не была некая такая священная война, которая длилась несколько столетий, это был процесс прерывистый, долговременный, королевство за королевством, княжество за княжеством. Войны перемежались длительными промежутками мира, взаимодействия, торговли и так далее. Выработались ряд моделей, которые очень активно потом будут применяться в Америке. Во-первых, это модель поручения вновь завоеванной территории тому, кто ее завоевал. Человек, который завоевал от имени короля, грубо говоря, Кастилия, определенную территорию, должен был установить над ней контроль и взамен на это получал право там взимать налоги. Также его непосредственной обязанностью была христианизация местного населения, то есть их обращение в христианство. Хотя, на самом деле, долгое время, до 1492 года, если быть точным, отношения между христианами, маврами и иудеями на Иберийском полуострове были совсем неоднозначными. Да, и долгое время существовала высокая степень религиозной, в том числе, толерантности. Таким образом, для Испании нормально территориальное расширение, нормально это обращать население новых территорий в свою веру, и нормально поручать частным лицам дела, которые касаются благосостояния государства, благосостояния королевства.
2: Конкиста и конкистадоры.
1: Область знаний.
3: У Португалии модель немножко другая. Там реконкиста заканчивается раньше, она заканчивается в 13 веке. В этом смысле португальцы становятся пионерами заморских путешествий. Именно им принадлежит открытие там, Азорских островов, Мадейры, островов Зеленого мыса, основание факторий в Западной Африке. Им же принадлежит открытие пути из Европы в Азию через мыс Доброй Надежды. И именно они становятся теми, кто изобретает модель экспансии морской. Основная черта этой модели в том, что она не предполагает территориальных захватов. Да, она предполагает основание торгового поста, да, так называемых факторий, в непосредственной близости от тех земель, с которыми португальцы заинтересованы в торговле, но они не насаждают свою веру, они не насаждают свои политические модели, да, они просто торгуют. Такая модель взаимодействия будет очень характерна, например, для раннего периода колонизации Бразилии, примерно до 1500 года, когда Бразилия была открыта Педро Альваресом Кабралом, и до 1531-32 годов, когда там, по ряду политических причин Португалия была вынуждена установить более жесткий контроль над этой территорией. Но все меняется значительно в 1492 году, когда Христофор Колумб открывает острова Карибского моря, да, и таким образом открывает европейцам дорогу в Новый Свет. За этим следует достаточно важное политическое событие в истории Европы, в истории мира в какой-то степени, да, когда сначала в 1493 году по решению Папы Римского Испания получает Западное полушарие, Португалия, соответственно, получает Восточное полушарие. Получают не просто так. Это не право на завоевание, заселение, эксплуатацию и так далее. Да, то есть, конечно, да, но с одним очень существенным нюансом. Да, этот нюанс заключается в том, что целью всех этих завоеваний было именно привнесение новой паствы католической религии. Да, то есть, завоевав условно новые территории в Америке, главной задачей испанской короны было обращение людей, живущих на этих территориях, в христианство. Со всеми вытекающими. Например, то, что их нельзя там просто так брать в рабство, теоретически, да, то, что их надо как-то беречь и так далее. Поскольку существовали определенные представления, определенные различия между, например, неверными, да, то есть теми, кто знает о христианской вере, но сознательно от нее отказывается, да, с ними всегда можно воевать, и условными варварами или дикарями, то есть людьми чистыми, которые о христианстве ничего не знают. И если они его мирно принимают, то, собственно, чего их мучить. Да, их надо интегрировать, надо с ними мирно взаимодействовать. Соответственно, в следующем году, в 1494, стороны Испании и Португалия заключают так называемый Тордесийский договор, согласно которому, собственно, уже окончательно дипломатически фиксируется раздел мира на основании того, что эти территории были пожалованы участникам договора Папы Римским. Договор, естественно, не признают ни Англия, ни Франция, да, они признают другую модель территориальной экспансии, да, для них важно, кто территорией владеет, поскольку Папа Римский и его земная власть – это вещь крайне спорная как раз в тот момент в истории Европы. Но, тем не менее, Испании удается и Португалии удается закрепиться в западном полушарии и на протяжении почти 100 лет осуществлять над ним практически монопольный контроль. Да, из бассейна Карибского моря испанцы начинают распространяться сначала на территорию Центральной Америки, на нынешний Панамский перешеек, потом на территорию Северной Америки, на территорию современной Мексики и затем из Панамы в Южную Америку. Да, и в конце концов у нас основываются практически все городские центры, которые сегодня мы знаем как латиноамериканские столицы. Там Буэнос-Айрес, основанный в 1530-х годах, Куско, Лима, да, в Перу, Кито, Богота в Колумбии, там Мехико. Опять же, большая часть этих городов – это бывшие городские центры, ключевые городские центры тех индейских политических образований, которые там существовали до прихода испанцев. таких городов, грубо говоря, построенных с нуля, у нас крайне немного. По сути, это нынешняя столица Перулима, которая находится на побережье, да, имперская столица Куско была просто очень далеко в горах, и там неудобно было создавать центр власти. Буэнос-Айрес создан с нуля, Сантьяго-де-Чили создана с нуля. Все остальные города, они так или иначе основываются на существовавших до того индейских поселениях.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Конкиста и конкистадоры. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
1: Область знаний.
3: Кто же были люди, которые все это завоевали? Часто встречается достаточно расхожий миф о том, что испанцы отправляли в Америку худших людей, да, что чуть ли это были не заключенные, бандиты, головорезы и так далее. Понятно, что это были люди, скажем так, неробкого десятка. Понятно, что это были люди, которым в Испании места не было. Но нельзя сказать, что они были прям каким-то криминальным элементом абсолютно. Если посмотреть на состав экспедиции, да, благо они заключали договоры коллективные со всеми участниками того или иного похода, это совершенно разные люди. Да, там есть мелкие дворяне, там есть ремесленники, там есть крестьяне, там есть там люди, занимавшиеся скотоводством. Да, там есть действительно городская беднота, в первую очередь, из Севильи. Да, Севилья, город на юго-западе Испании, в провинции Андалусия, он был таким центром подготовки всех экспедиций в Америку. Но это были, в общем и целом, обычные люди. Как в одной книжке была написана хорошая фраза, «социальный срез испанского общества начала XVI века». То есть там были практически все, кроме самых бедных и самых богатых, да, то есть высшей испанской аристократии. Она в Америку не рвалась. Как я уже сказал, эти люди заключали контракты. Практически каждая экспедиция, которая отправлялась в Новый Свет, по сути своей была частным предприятием. То есть человек, желавший ее организовать, он получал соответствующее разрешение либо от губернатора той территории в Америке, на которой он проживал, да, например, как Кортес, Эрнан Кортес, завоеватель Мексики, получил разрешение на свою экспедицию 1519 года у губернатора Кубы Диего Веласкеса, или непосредственно у короля, как это, например, сделал Франсиско де Монтехо, завоеватель области, в которой живут индейцы майя, полуострова Юкатан, или, например, как это сделал Франсиско Писарро, который завоевал Перу. По сути своей, эти предприятия были частными. То есть люди вкладывали свои деньги, люди искали людей, которые будут участвовать в этой экспедиции. Это могли быть их родственники, это могли быть знакомые. Они могли в открытую в городах вербовать людей, там, грубо говоря, на рыночной площади, поставить глашатай, который скажет, что вот в Новом Свете готовится такая-то экспедиция, ожидаются горы золота, тысячи рабов и по провинции каждому участнику. Люди на это тянулись, потому что после реконкисты, после освобождения полуострова от мавров, который как раз-таки заканчивается в 1492 году, в Испании оказалось очень много людей, которые умели воевать, но которым некуда было приложить свои силы. Кроме того, у этих людей был достаточно такой сильный религиозный запал. Грубо говоря, крестовый поход на территории самой Испании закончился, можно перенести его куда-нибудь еще. В Северную Африку, можно там повоевать с протестантами в Голландии, во Фландрии. Можно отправиться в Новый Свет. В Новом Свете еще и много золота, как любили тогда мечтать. Да, не везде его там было много, да и на самом деле много там было не золота, а серебра, но это уже детали. Испанцы очень любили в этом смысле именно желтый металл, поэтому он был такой главной приманкой. К 1550 годам эти люди завоевывают практически все западное полушарие. Ну, во всяком случае, его основные политические и демографические центры. То есть центральные Анды, это та территория, где нынче у нас расположено Перу, и центральную Мезоамерику, то место, где у нас сейчас, соответственно, центральная Мексика, полуостров Юкатан, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор и другие страны Центральной Америки. Не случайно они завоевывают именно их, потому что общество, которое складывается в результате завоевания, оно крайне специфично. Нельзя сказать, что это какая-то вот такая вот однозначная колонизация, когда приходят некие колонизаторы-колонисты и насаживают свою культуру. Испанцы, разумеется, пытались это делать в силу абсолютного численного превосходства индейского населения, да, несмотря на действительно большие демографические потери, можно даже сказать, демографическую катастрофу, которую оно потерпело в результате встречи с европейскими болезнями, все равно индейцы оставались численным большинством, причем подавляющим там на уровне 80-85% населения этих территорий. И, соответственно, те культурные, экономические и социальные модели, которые испанцы сюда приносили, они работали постольку, поскольку индейцы были готовы их принимать. Постольку, поскольку испанцы были готовы адаптировать эти модели под индейское население.
2: Конкиста и конкистадоры.
1: Область знаний.
3: Даже если банально посмотреть на вопрос налогообложения, да, как у нас формируются налоговые округа? Это бывшие политии тех же самых индейцев. Существовал некий индейский округ под руководством там, определенных властей, либо местной знати, либо там, наместника какого-нибудь более крупного объединения, например, ацтекского государства, ацтекской империи так называемой. И на основе этой административной единицы, часто при непосредственном участии тех же самых представителей местной знати, тех же самых сборщиков налогов индейских, да, у нас устанавливается вот это вот испанское местничество, которое у нас уже знакомо по реконкисте. То, что по-испански у нас называется энкомьенда. Если дословно это переводить, энкомьенда – это поручение. То есть испанцу, конкистадору поручается, вверяется определенная территория, он обязан ее защищать, он обязан христианизировать местное население, в обмен на это он имеет право собирать с них налоги, и он имеет право пользоваться их трудом. Но, опять же, да, налоги для него будет собирать местный сборщик налогов индейский и индейцев, которые будут на него работать, грубо говоря, на его рудниках, в серебряных или золотых приисках, ему тоже будет давать представитель местной знати. Если взять вопрос к христианизации непосредственно, надо сказать, что люди, которые занимались христианизацией, это были монахи нищенствующих орденов тогдашнего европейского новшества, да, они тоже очень сильно адаптировали свои религиозные практики под новую паству, которая любила масштабные монументальные религиозные сооружения, там, пирамиды, которые нам всем известны, да, там, пирамиды майя, пирамиды ацтеков и так далее. Они адаптировались к условиям, когда им необходимо было, грубо говоря, прочитать проповедь не 200 людям, да, а не нескольким тысячам, богослужения становятся публичными, они чаще проводятся на открытом воздухе. они же становятся главными контактерами между двумя культурами, потому что для того, чтобы эффективно распространять католическую веру, они должны учить языки, да, и они должны учиться проповедовать на этих языках, они должны учиться переводить испанские понятия и там европейские, христианские на языки совершенно новых неизведанных территорий. Судьба самих конкистадоров, можно сказать, достаточно незавидна. Потому что люди, которые ехали в Америку, там, грубо говоря, в 1520-1530-е годы, они искренне надеялись на то, что, совершив вот эти вот завоевания, совершив эти подвиги, послужив Богу и королю, как это было принято называть, они в обмен получат дворянский титул, они в обмен получат нормальную феодальную форму правления на своей территории. Да? Они мечтали, что вот эти вот ремесленники, мелкие дворяне и так далее, завоевав эти огромные территории, станут

0: строительство государства, Америка становится в середине 16 века таким колоссальным экспериментом построения государства совершенно нового типа в Западной Европе. Государство бюрократического, государство централизованного, в котором основные прерогативы, основные привилегии имеют члены королевской бюрократии. Поэтому вместо того, чтобы создать там через полосицу феодальных владений, которые, по сути, в которые имели все шансы превратиться уже упомянутые мной инкомьенды, они создают достаточно жесткую систему административного управления. Там создаются вице-королевства, в которых правят непосредственные представители короля, собственно, вице-короли. Эта практика также не была исключительной для Америки. Она уже применялась короной Арагона в Южной Италии. Оттуда она пришла. И, соответственно, от вице-короля вниз у нас уже спускалась система коллегиальных органов власти. Да, там Верховный суд, аудиенция, органы местной администрации, коррегидоры. Потом органы местного соуправления, городские советы и советы индейских общин, которые существовали параллельно. Если в Мексике вот этот вот переход от конкистадорской вольницы к достаточно жесткой системе государственного управления произошел относительно мягко, то, например, в Перу случилось великое восстание, которое возглавил младший брат Франциско Писарро, Гонсало Писарро, в 1540-е годы, и который был на грани того, чтобы официально жениться на инкской принцессе и объявить независимость Перу уже тогда, не дожидаясь начала 19 века. Именно из-за того, что на привилегии конкистадоров корона начала очень сильно наступать для того, чтобы установить лучший и более крепкий контроль за этими территориями.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
2: Область знаний. Без добродетели нет ни славы, ни чести.
3: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Важно объединить работу конструктивных сил для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума. Мероприятие проходит в эти дни в Москве. Президент подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами. Российский лидер также выделил консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов спецопераций. В больнице Севастополя остаются 6 подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе поселка Кача. Двое юношей, получивших наиболее тяжелые травмы, направлены на лечение в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Напомним, инцидент произошел в момент, когда на балкон вышли ученики выпускного класса, чтобы сделать коллективное фото. В результате травмы получили 10 человек. Размер материнского капитала в России превысит 1 миллион рублей. Это произойдет в ближайшие годы, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он назвал эту госпомощь значимой поддержкой и отметил, что мера позволяет участвовать в жилищных программах. Котяков также рассказал, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Чрезвычайное положение объявлено в калифорнийском округе Ориндж. Причина – утечка токсичных химикатов на предприятии, сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Инцидент произошел 21 мая после взрыва резервуара, наполненного токсичными

0: ядерным легковоспламеняющимся веществом, вызывающим проблемы с легкими. На фоне этого из нескольких городов Калифорнии эвакуировали около 40 тысяч человек. Мошенники внедряют новые схемы обмана граждан. Афериста сначала в Телеграм добавляет потенциальную жертву в закрытый канал. Там публикуется реклама якобы гарантированного заработка от вложений и невероятной доходности. При этом отмечается, что вложить можно любую, даже небольшую сумму денег, при этом доход будет гораздо выше. Громкие обещания вводят людей в заблуждение. Они соглашаются и делают вложения, но не получают ожидаемой прибыли, рассказали в полиции. Злоумышленники начинают под различными предлогами требовать с людей пополнение счета, тем самым выманивая и похищая их деньги. Жителям Москвы рекомендуется сегодня пересесть на метро. Причина – временные перекрытия на Садовом кольце. Ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Кроме того, временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники». Это связано с проведением финала Кубка России по футболу.
1: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Эволюция китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
2: Область знаний.
4: В сегодняшней лекции я расскажу о происхождении китообразных, о том, как они адаптировались к водному образу жизни, таким образом, что они совершенно не зависят от суши. Когда мы смотрим на кита, мы видим животное с такой обтекаемой формой тела, идеально приспособленного для жизни в воде. Вряд ли кому-то придет в голову, что киты вообще относятся, ну вот по современным данным, к отряду китопарнокопытные, то есть это родственники парнокопытных животных. И ближайшие современные их родственники – это гиппопотамы. То есть когда-то гиппопотамы и китообразные произошли от какой-то одной группы животных, и в дальнейшем процессе эволюции они вот разошлись и, казалось бы, живут совершенно по-разному, да. На самом деле у них есть очень такие забавные сходства, что гиппопотамы, они же тоже водный образ жизни ведут, и у них нету шерсти, как у китообразных. Они могут выкармливать детенышей в воде, например, да, как и китообразные. Ну, а главное, что, в принципе, у китообразных сохраняются некоторые черты, которые характерны вообще для парнокопытных животных. Например, у них есть многокамерные желудки, которые характерны для травоядных животных, хотя китообразные, они не травоядные, да, не плотоядные. И у них есть сходное строение таранной кости, которое их сближает. Изначально, когда ученые исследовали происхождение китообразных, они в первую очередь на эту кость обратили внимание и выдвинули предположение, что на самом деле китообразные близки парнокопытным животным. Хотя вот когда я училась в университете, китообразных выделяли в отдельный отряд еще, да, то есть это совсем недавнее открытие. Сейчас мы их рассматриваем вместе с другими парнокопытными в одном отряде. Современные китообразные, они делятся на две таких больших группы. Это усатые и зубатые киты, между которыми принципиальное отличие в способах добывания пищи, которое связано также и с их морфологией. То есть они устроены совсем по-разному. У усатых китов у них нет зубов, у них есть китовый ус. Это такие роговые пластины по структуре, похожи на наши ногти, которые плотным-плотным рядом свисают с верхней челюсти. И усатые киты – это фильтровальщики по типу питания. То есть они захватывают огромный объем воды, в котором есть какое-то скопление мелкой добычи, потом закрывают пасть, вода через ус проходит, да, а еда не проходит, она остается. А зубатые киты, у них совершенно другой тип питания, они хватальщики, да, у них есть зубы, а зубы у них все одинаково устроены, такой, имеют такую коническую форму, и на самом деле даже у некоторых зубатых китов и зубов даже нету. Вот. А у кашлота, например, зубы есть только на нижней челюсти, а у некоторых клюворылов у них есть там только два зуба, и то не у всех. Суть в том, что они охотятся с какой-то одной добычей, да, это крупная рыба, крупный моллюск, гоняют ее, хватают ее, и потом они ее просто засасывают иногда, и им зубы, в принципе, не нужны. У всех зубатых китов есть специальная жировая подушка, которая лежит на верхней части черепа, такая линза, которая используется в их локации. Называется он мелан. Она помогает направлять звук, фокусировать звук. И если вы посмотрите на голову зубатого кита, вы увидите у всех зубатых китов, что у них немножко такой выпуклый, как будто бы лоб. Да, это как раз вот мелан на голове. Самое интересное, когда мы говорим про эволюцию, да, и происхождение китообразных, это то, что их предки бегали по суше, да, их предки – это млекопитающие, древние вымершие млекопитающие, у которых было четыре ноги, они были покрыты шерстью, они были такие же, как другие наземные млекопитающие. И если мы их сравниваем с современными китообразными, то мы видим, что разница просто огромная. И в результате эволюции китообразные приспособились вот к этой чуждой для млекопитающих среде, в которой больше плотность, чем плотность воздуха, больше теплоемкость. То есть если мы много времени проводим в воде, то мы быстро мерзнем, да, и, соответственно, китообразные должны как-то эту задачу решать. Они же млекопитающие, им надо поддерживать постоянную температуру тела, как и нам. В воде нельзя дышать воздухом, то есть надо постоянно подниматься наверх к воздуху, делать вдох. В воде очень ограниченная видимость, и зрение нам не очень поможет в коммуникации или в охоте, то есть надо искать какие-то другие способы, чтобы охотиться, да, и общаться в воде. Конечно, эволюция китообразных – это очень яркий пример радикальных изменений в процессе эволюции и удивительных, просто удивительных адаптаций, которые позволили этим животным действительно захватить океан, стать такими суперживотными, ну, на мой взгляд, они как суперживотные, которые обитают в этой чужой для нас среде.
3: Эволюция китообразных.
2: Область знаний.
4: Кроме современных китообразных, да, мы в систематике выделяем еще древних китов. Это археоцеты, это вымершие киты. И вот первый кит древний, пакицет, и он выглядел примерно как волкоподобное такое животное, у которого были небольшие копытца на пальцах, ну, так как он потомок тоже парнокопытных каких-то, у него были такие плотные кости, и он вел уже полуводный образ жизни. Но при этом это действительно, ну, с вытянутой мордочкой, с вибрисами на мордочке, скорее всего, он был с длинным таким мощным хвостом. То есть он совершенно не похож на современных китов, но это уже кит, да, пакицет. На что я хочу обратить внимание? Во-первых, у него ноздри находятся так же, как и у других животных, живущих на суше, на кончике морды. То есть если мы посмотрим на собаку, на медведя, да, мы увидим, что ноздри находятся на кончике морды. А если мы посмотрим на кита, то что мы видим? Что у него тоже есть ноздри, но они находятся совсем не там, где мы можем ожидать от млекопитающих. Они находятся на верхушке головы. То есть в процессе эволюции, когда за пакицетом появлялись новые какие-то виды, да, постепенно мы видим, как смещаются вот эти носовые ходы в скелете, вот прям по скелету, по ископаемым останкам, мы можем увидеть, как постепенно они смещаются от конца морды, потом у следующей группы животных в серединке морды мы видим, находятся носовые ходы, и уже у более, ну вот уже у современных китообразных они находятся на макушке. И происходит это за счет того, что изменяется форма костей черепа. Если мы возьмем наземное животное, то у него вот есть носовые кости очень длинные, а у китообразного они прям коротенькие. Как раз за носовыми костями находятся носовые ходы. Кости носовые становятся короткими в процессе эволюции, и носовые ходы за счет этого смещаются в сторону лба, можно сказать. Вот. Зачем это нужно? Это яркий пример адаптации, что китам не надо высовывать нос на поверхность, чтобы вдохнуть. Они просто поднимаются спиной, а у них уже там в районе спины находится дыхало. Да? Мы называем это не ноздря, а дыхало. Ну, по сути, это ноздри, вот, и они вдыхают воздух. Расскажу еще о некоторых интересных адаптациях, которые позволили китообразным стать такими успешными животными в водной среде. Для того, чтобы быстро плавать, преодолевая такую плотность среды, необходимо иметь, во-первых, обтекаемую форму тела. То есть они теряют шерсть в процессе эволюции, они теряют конечности, задние конечности вообще уходят, они им не нужны уже. Более того, вообще все выступающие части тела, например, молочные железы, половые органы, у них скрыты в кожных карманах, то есть чтобы форма тела была максимально обтекаемой. Второй момент – это, конечно, развитие хвостового плавника и мощной такой хвостовой мускулатуры, которая позволяет им преодолевать вот эту плотность и развивать большую скорость. И еще такой интересный момент – то, что когда объект в воде плывет, вокруг него формируются волны, турбулентность. И эта турбулентность, она увеличивает сопротивление. Гораздо легче плыть, когда вода не закручивается вокруг тебя, а течет ровно. У дельфинов каким-то волшебным образом, на самом деле не волшебным, это все физиология, есть такие свойства, да, у кожи, которые позволяют им снижать турбулентность. Есть замечательная видеосъемка дельфинов, которые быстро плывут. Ночная съемка, там есть светящиеся водоросли такие, которые загораются, начинают светиться в ответ на возмущение воды. И видно, что в основном водоросли светятся в районе плавников, а вот вдоль тела темнота, то есть там нет вот этой турбулентности, которая бы возмущала воду, и водоросли бы светились. И это совершенно потрясающе, и есть гипотеза, да, что они могут уменьшать турбулентность воды при быстром плавании благодаря тому, что они изменяют кровоснабжение специальных сосочков кожи, которые изменяют упругость отдельных участков кожи. То есть мы знаем строение кожи, но вот как именно это работает, это сложно исследовать. И кожа подстраивается под силу потока. То есть один участок кожи может становиться более упругим, другой менее упругим. И таким образом они глушат вот эту турбулентность воды.
2: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Эволюция китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
2: Область знаний.
4: Следующая проблема, которая у нас возникает в воде, это сохранение тепла. Китообразные решают ее за счет очень толстого слоя жира. У гренландских китов, да, которые постоянно живут в арктических водах, слой жира достигает 70 сантиметров. Значит, эту проблему они решили. Но возникает другая проблема. Если ты с этим толстым слоем жира плывешь в теплой воде летом, например, или быстро плывешь, тело нагревается, как нам отдавать тепло, охлаждать тело? То есть встает другая проблема. И эта проблема тоже решается очень интересным способом. У них происходит терморегуляция, да, вот эта отдача тепла через плавники. А в плавниках жира практически нету. Там есть особая, очень интересная система сосудов, называется она противотоковой. Заключается в том, что артерии и вены образуют определенную фигуру, определенную структуру. По артериям кровь течет от сердца в сторону плавников, а вокруг этой артерии расположены вены такой ромашкой, и по ним кровь течет обратно из плавников в тело. Когда животное плывет очень медленно, эта система позволяет сохранять тепло, потому что по артерии кровь течет в плавники, кровь отдает тепло венам. Вот. И эта кровь нагретая в венах, она возвращается в тело, да, вот это тепло сохраняется в теле. Но когда животное начинает плыть быстрее, кровь поступает сильнее в артерию, артерия расширяется, и она зажимает вены вокруг нее. Проход в венах становится уже, и отток крови из плавников уменьшается. Плавники наполняются кровью, тепло отдается в окружающую среду, тело охлаждается, и плавники при этом становятся еще упругими. То есть получается, что когда дельфин медленно плывет, наполненность кровью слабая, теплоотдача малая, и плавники мягкие. Это очень хорошо видно на подводном видео с касатками. У них хвостовой плавник и грудные плавники такие обмякшие немножко. Когда дельфин плывет быстро, наполненность крови плавников усиливается, теплоотдача увеличивается, и плавники становятся более жесткими. Следующий момент в плане адаптации к жизни в водной среде – это сон. Как спать в воде? Как мы спим? Мы находимся без сознания. У нас отключаются оба полушария, мозг отдыхает. Делать с нами можно все, что хочешь. Например, под общим наркозом на операцию можно делать операцию, и мы спим, и просыпаемся, и ничего не помним. Но в воде с этим могут быть сложности. Во-первых, ты можешь начать тонуть, а тебе надо дышать воздухом. Тут какие-то неудобства начинаются. И если вы посмотрите, например, как спят настоящие тюлени, ну вот они в прибрежных зонах обычно живут, ну и даже если не в прибрежных зонах, то у них как раз тоже отключаются оба полушария, и в этот момент они просто начинают тонуть. То есть они спят короткими периодами, и 5 минут они или болтаются на дне вместе с водорослями там и волной, которая их болтает туда-сюда. Потом они просыпаются, поднимаются к поверхности, вдыхают воздух и опять засыпают. Или они погружаются просто на глубину, вот 5 минут они погружаются, потом просыпаются и опять плывут к поверхности и хватают воздух. А у китов устроено все по-другому. У них есть однополушарный сон, то есть у них всегда одно полушарие бодрствует, а другое может в этот момент спать. И при этом может быть открыт один глаз, второй закрыт. Они могут двигаться, и они контролируют ну, вот этот процесс движения и процесс вдоха-выдоха, они контролируют во сне. Раньше, когда еще про китообразных мало что было известно, были такие эксперименты, когда дельфинов клали под общий наркоз, и они задыхались в результате, потому что они не могли контролировать дыхание. То есть у них дыхание не полностью контролируется бессознательно, как у нас, да, то есть мы спокойно дышим во сне, и если отключить оба полушария у дельфина, то он не может дышать.
3: Эволюция китообразных.
2: Область знаний.
4: Переходим к еще одной очень интересной адаптации, очень важной. Это то, что китообразные используют звук в качестве основного канала для коммуникации в воде. Не зрение, не обоняние, да, как наземные животные, наземные млекопитающие, а именно звуки. И в воде это прям очень эффективно, потому что там звук распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе. Он очень медленно угасает и может распространяться на десятки, а то и сотни километров. То есть это такой основной способ передачи информации в воде, и китообразные его очень здорово освоили. Но чуть подробнее я хочу рассказать именно про эхолокацию у зубатых китов. Что такое эхолокация? Это звуки, такие щелчки, с помощью которых они могут исследовать мир. По сути, они видят этот мир с помощью звука. То есть наши глаза улавливают отраженный свет, и мозг обрабатывает этот отраженный свет, да, и выстраивает такую яркую объемную картинку. А китообразные, они используют отраженный звук. Эхолокационные щелчки отражаются от объекта, эхо возвращается, и их мозг выстраивает какую-то объемную картинку, о которой мы можем только догадываться. Но при этом они не могут, конечно, с помощью звука различать цвета, как мы с помощью зрения, да? Зрение у них тоже, конечно, работает, но имеет меньше значения, чем для нас. А вот с помощью звука, с помощью эхолокации, они могут, например, различать материалы. То есть они легко могут дерево от металла отличить совершенно спокойно. И когда китообразные охотятся, вот зубатые именно, зубатые киты, да, усатых по-другому, усатые не используют активную эхолокацию, зубатые киты, они все щелкают очень по-разному, можно это услышать. В заключение стоит рассказать еще, конечно, про адаптацию китообразных к длительным погружениям. Сейчас известно, что некоторые из китообразных, это клюворылы, которые очень ну, глубоководные китообразные, ныряют на большие глубины, охотятся там на кальмаров глубоководных, как и кашалоты. Они могут нырять на глубины до 3 километров и оставаться под водой больше 3 часов. Это очень долго. И для млекопитающего основная сложность, да, когда мы ныряем, это нехватка кислорода, конечно. В принципе, у всех ныряющих животных, и у нас тоже есть так называемый нырятельный рефлекс, когда мы автоматически задержим дыхание, перераспределяется ток крови, снижается частота сердцебиений. Но у китообразных плюс к этому еще есть несколько адаптаций, которые позволяют им увеличить очень сильно длительность погружений. У них снижается температура тела, У них гораздо больше объем эритроцитов в крови, да, эритроциты – основные носители кислорода у нас, ну, и у них тоже в крови, и больше объем гемоглобина. Но, кроме того, у них очень высокий уровень миоглобина в мышцах. Миоглобин – это белок, который, так же, как и гемоглобин, является носителем кислорода, но только не в крови, а в мускулатуре. У них, в принципе, очень высокий объем крови, их мозг более толерантен к недостатку кислорода. А когда они ныряют, перераспределяется отток крови. Кровь, она идет в основном к сердцу и к мозгу. Остальные органы потерпят, подождут. А сердцебиение у них может снижаться аж до 5 ударов в минуту. То есть это, ну, очень медленное сердцебиение. Плюс воздух у них тоже перераспределяется. Легкие очень сжимаются. Воздух уходит в более плотные бронхи, трахею. Но, в принципе, воздух для сохранения кислорода, да, при нырянии – это не главное у китообразных, а главное – это вот миоглобин в мышцах в первую очередь, но и гемоглобин. Эти адаптации и другие, о которых я не успела рассказать, позволяют китообразным очень эффективно использовать водную среду. И я прямо даже радуюсь, что есть такие млекопитающие, то есть я млекопитающий, вот еще млекопитающие, которые полностью на постоянной основе живут в воде и чувствуют себя там превосходно.
3: Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Что вы говорите?
5: Любимое словечко молодежи 80-х. Оно тут и там проскакивало в речи подростков. Получилось что-то сделать? Кайф. Хорошо отдохнул? Кайф. Неожиданно получил пятерку за контрольную или реферат? Кайф. Символ эпохи и одновременно одно из самых раздражающих явлений в русском языке. Чем не устраивает наречие «хорошо»? Зачем нужен англицизм? А вот тут стоп. В слове «кайф» английского языка нет даже близко. И вообще правильно говорить «кейф». Именно в таком виде синоним существительного «удовольствие» прибыл к нам с Востока. И случилось это не в 20 веке, а в 19-м. Иначе как бы такое словечко оказалось в лексиконе Лескова, Чехова, а еще раньше Достоевского? Кейф привез в Россию востоковед Осип Сенковский. Он объяснял: отогнав прочь все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак называется «делать кейф». В переводе это можно было бы назвать «наслаждаться успокоением». Кейф на Востоке считался даром, который получают праведники, попадая в рай. Что-то вроде эйфории. Непозволительная роскошь для настоящего большевика. Неудивительно, что после революции 17-го кайф оказался под запретом. Время свое дело сделало, слово забыли. Вернулось оно в лексикон во второй половине 50-х, после фестиваля молодежи и студентов. Но уже в варианте, похожем на заимствование с Запада. И это не более чем попытка скрыть истинное происхождение слова за модным звучанием.
2: Да что вы говорите?
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла
4: выглядела стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
8: Реклама.
9: Коллеги, спасибо за фидбэк.
10: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева, сообщили в нашем Министерстве обороны. Удар нанесли по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены. В ведомстве также добавили, что помимо «Орешника» российская армия ударила ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Люди второй день несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в Старобельске в знак траура о погибших студентах колледжа, передает ТАСС. Власти региона сообщили, что в Луганской Народной Республике установили имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу. Администрация опубликовала список с именами 17 погибших, 43 раненых и 4 пропавших без вести. Напомню, Следственный комитет возбудил дело о теракте. В ведомстве сообщили, что ВСУ прицельно нанесли удар по общежитию колледжа при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Германия оказывает возможную помощь киевскому режиму и при этом не считает себя стороной конфликта. Об этом сообщил информационной службе «Вести» посол России в Германии Сергей Нечаев.
2: Само по себе странно, когда появились танки «Леопард», в том числе, которые использовались против гражданского населения Курской области, когда появились другие средства поражения, которые используются киевским режимом против гражданского населения. То, что киевский режим прибегает к террористическим методам, мы убедились, когда они ударили по общежитию. Но это же теракт чистой воды. Но наши западные партнеры помалкивают.
1: Ранее стало известно, что Германия и Украина планируют совместно производить беспилотники с дальностью полета до 1500 километров. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие и украинские компании могут создать для этого совместные предприятия. Государственная дума приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Изучать документы депутаты начнут на предстоящей неделе. Одна из мер включает повышение налоговых пошлин для мигрантов. Предлагается повысить планку в 12 раз, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу граждан из-за рубежа. Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Кто так строит?
0: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Казаки.
1: Что?
2: Курень. Жилище казаков. Само название «курень» до сих пор вызывает горячие споры ученых. Одни считают, что произошло оно от монгольского слова «куря», что значит «круг», «стойбище». Так монголы называли кочевья, где юрты расположены по кругу, и отряд, который оборонял этот укрепленный лагерь. Другие полагают, что происхождение слова связано с глаголом «куриться», то есть «дымить», «пускать дым». Как говорится, дыма без огня не бывает. Только дым этот шел не из печных труб и не связан с обогревом жилища.
1: Где?
2: Курени строили по берегам больших рек, например, Дона, где испокон веков селились казаки. Как известно, рекам свойственно разливаться, поэтому дом казака должен быть неприступной для воды крепостью. Строили его особым образом, на деревянных сваях. Отсюда и название, общее с жилищем сказочного лесного персонажа, избушкой на курьих ножках. Ведь деревянные сваи для защиты от воды и большей прочности обкуривали дымом. Вот они и стали называться курьями, а жилища – куренями.
1: Из чего?
2: Курень – это жилище двухуровневое. Верхний этаж его строили из местного леса – дубового, ольхового. Бревенчатые стены встречались довольно редко. Простой казак для постройки жилища пользовался хворостом и ветками и укреплял их глиной. Нижний этаж возводился из камня. Кирпич в строительстве стал использоваться гораздо позже и только очень зажиточными обитателями станиц.
1: Как?
2: Первый этаж был хозяйственный. Там находились кладовые помещения. Погреб, а в нем ледник. Древний холодильник. В стенах первого этажа были небольшие отверстия для проветривания, чтобы по нему мог гулять воздух. А вот дверь в курень была очень прочной и открывалась внутрь, чтобы в случае необходимости можно было ее подпереть. За дверью располагались сени и еще одна дверь, за которой была лестница на второй этаж. Там находилась главная комната дома – залу. В красном углу ее была божница. Под иконой располагался большой обеденный стол. За ним собиралась вся семья. Вдоль стен стояли лавки и шкафы для посуды. Здесь же была печь, которая другой стороной выходила в кухню. Также на втором этаже находились и жилые комнаты. Самой большой из них была общая спальня. Там жили супруги и все дети казачьего семейства. Отдельно располагалась девичья, где стоял сундук с приданым и прялки. И молодецкая, в которой ночевали неженатые казаки и подростки.
1: А что теперь?
2: Современный курень – добротный, как правило, двухэтажный дом. Первый этаж построен из кирпича или бетонных блоков, второй – деревянный. Следуя старинной казачьей традиции, и в современных домах хозяйственные помещения находятся внизу, а жилые – наверху. Как говорили казаки, припасы храни в холоде, а сердце в тепле. Курень.
1: Кто так строит?
3: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
4: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Записки врача.
2: Влияют ли лекарства на восприятие жары? На какие препараты стоит обратить пристальное внимание именно в летнее время, имея в виду снижение термостойкости организма?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
2: Организм поддерживает нормальную температуру тела за счет потоотделения, расширения кожных сосудов, что способствует охлаждению. Некоторые препараты могут нарушать эти процессы, снижая способность тела к охлаждению и увеличивая риск тепловых проблем. Прежде всего, это антихолинергические препараты, такие как некоторые антидепрессанты и антигистаминные средства. Они блокируют передачу нервных импульсов, ответственных за потоотделение. Это может привести к снижению или даже отсутствию потоотделения, что затрудняет охлаждение тела и повышает риск перегрева. Диуретики, мочегонные, применяемые для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Они увеличивают выведение жидкости из организма. Это может привести к обезвоживанию и снижению объема крови, что ухудшает способность организма к охлаждению. Бета-блокаторы замедляют сердечный ритм и могут снижать способность сосудов расширяться, что ограничивает приток крови к коже и затрудняет отдачу тепла. Некоторые антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и антипсихотики, они могут влиять непосредственно на гипоталамус, то есть центр терморегуляции в головном мозгу. Это может привести к нарушению восприятия температуры и снижению способности организма реагировать на перегрев. Если вы принимаете препараты, которые могут влиять на терморегуляцию, следует избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности, то есть с 11 утра до 15 часов. Носить легкую, светлую одежду, головной убор, использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты, SPF, не ниже 30. Пить достаточное количество воды, консультироваться с врачом относительно возможных альтернативных препаратов или корректировки дозы.
1: Алексей Водовозов. Записки врача. Человек в кадре.
0: История одной фотографии.
3: 1978 год. Украина. Львов. Съемки советского фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Капитан-лейтенант королевских телохранителей граф де Тревиль, он же актер Лев Дуров, в полной военной амуниции времен Людовика XIII рассекает по средневековому замку на велосипеде. И чем ему лошадь не угодила?
4: Я решил, что называется, выпустить пар. И на время сменил настоящую лошадь на железного коня. Дело в том, что на съемках мне досталась кобыла с норовом. Ей, понимаете ли, не нравился голубой цвет. Как только видела наши мушкетерские камзолы, начинала беситься. Лезла на чугунную изгородь, а однажды и вовсе понесла. А я-то в седле. Еще говорят, что лошади дальтоники. Не верьте.
0: История одной фотографии.
3: Всего через пару минут всадник оказался на главной улице Львова. Можно представить себе реакцию прохожих и автомобилистов. Средь бела дня в потоке машин скачет какой-то человек. На голове шляпа с перьями, на боку шпага, кресты на спине и груди. Скачет и делает вид, что именно так каждый день добирается до работы.
4: Передо мной вдруг возник милиционер-регулировщик. Я выбросил руку налево для поворота. Он совершенно ошалевшими глазами посмотрел на меня, остановил движение, показал мне палочкой, и я свернул. Получилось, что я сделал круг и въехал обратно на съемочную площадку. А там уже царила паника, куда подевался Дуров. Пришлось соврать, что я таким образом разогрел лошадь. А у самого-то душа в пятках.
3: Именно тогда Лев Дуров решил снять напряжение.
5: И как был в гриме, так и сел на велосипед и начал нарезать круги. К нему тут же присоединился главный герой фильма «Д'Артаньян», он же Михаил Боярский. А в эту минуту неизвестный фотограф-любитель нажал на кнопку.
1: Человек в кадре. Премьера на радио «Звезда».
6: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Москва. Урок истории в кадетском корпусе.
2: Это флотское звание просуществовало в России всего несколько лет, но оно не исчезло, а говоря армейским языком, хорошенько закамуфлировалось и сохранилось до наших дней.
3: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан-полковничьего ранга.
1: В 1732 году по решению военно-морской комиссии деление капитанского чина на ранги отменили. Проще говоря, был ты капитаном первого ранга, а стал капитаном полковничьего ранга. Что, в принципе, логично. Ведь капрас на флоте – это полковник в сухопутных войсках.
3: История воинских званий.
1: Этот высший морской штаб-офицерский чин был ниже звания контр-адмирала, но выше лейтенанта или поручика. Капитан полковничьего ранга командовал, как правило, линейным кораблем и мог также руководить небольшим отрядом судов, фрегатами, например.
3: По случаю присвоения.
1: На русском флоте предельный возраст нахождения в чине капитана полковничьего ранга, он же капитан первого ранга, составлял 55 лет, то есть большую часть жизни. Не зря ведь говорят, капитан – первый после Бога человек на корабле. Поэтому и обращался экипаж к своему командиру уважительно. Ваше высокоблагородие.
3: История воинских званий.
1: Ну, а дальше классическая схема. Все вернулось на круги своя. В 1751 году звание капитан-полковничьего ранга вновь заменили на капитана первого ранга. Зачем? Да кто ж его знает? Реформаторов много, толку мало. А вот писатели, те действительно потрудились на славу. Так известный маринист Алексей Новиков-Прибой написал роман «Капитан первого ранга». Это рассказ о судьбе русского моряка, который проходит трудный жизненный путь от матроса императорского флота до командира советского боевого корабля. Кстати, одноименный художественный фильм был снят в 1958 году, а одну из главных ролей в картине блестяще исполнил актер Борис Ливанов.
3: Капитан полковничьего ранга. Капитан первого ранга. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда. История в звуке.
4: Со своим уставом.
0: Армейские традиции разных стран.
5: В 1752 году воспитанники морского корпуса гардемарины переехали из Москвы в Петербург. 6 ноября в храмовый праздник в память святого исповедника Павла императрица Елизавета Петровна, выказывая монаршее благоволение, отправила курсантам, как тогда говорили, изрядно битой птицы, проще говоря, гусей. Готовили их с яблоками. Это блюдо довольно быстро стало коронным, то есть главным на праздниках юных моряков. Среди гардемаринов даже ходило забавное четверостишье. Прислала нам царица на праздник 100 гусей. С тех пор среди традиций храним обычай.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские ученые разработали математическую модель, объясняющую эффект Даннинга-Крюгера через особенности обучения. Модель разделяет знания на объективную компетентность и субъективную уверенность. На начальных этапах обучения люди переоценивают свои знания из-за низкой осведомленности о масштабах неизученного. Это приводит к ложной уверенности, которая снижается по мере расширения знаний. Модель помогает преподавателям подбирать оптимальные методы обучения, избегая ловушек самоуверенности, что важно в эпоху доступности информации. Эффект Даннинга-Крюгера открыт в 1999 году. Он заключается в переоценке своих способностей малокомпетентными людьми, особенно новичками. Отечественное программное обеспечение закрыло свыше 180 направлений, где раньше не существовало российских аналогов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
2: 70% от того, что было запланировано 4 года назад, уже сделано. Это важно, потому что у нас из 175 задач 120 уже реализовано. У нас около 200 миллиардов рублей инвестировано в промышленное обеспечение, в тяжелый софт, так называемый, за эти 4 года. Это достаточно серьезная цифра. И мы сегодня, в этом году, впервые на Ципре обсуждали не то, что нужно сделать, а мы обсуждали уже расширение функциональных возможностей того, что мы сделали.
1: Государство поддерживает IT-решения для импортозамещения ключевых отраслей, в том числе с помощью грантов. По словам Дмитрия Григоренко, на каждый вложенный рубль в виде мер поддержки в эту отрасль страна получает 2. Ученые Тольяттинского государственного университета разрабатывают роботизированные ячейки для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей «Лада». В рамках партнерства с «АвтоВАЗом» специалисты создают ячейки для сварки обивки багажника модели без переналадки оборудования. Это универсальное решение не имеет аналогов в России и в мире. Роботизация процессов клепки бамперов и внедрение систем автоматического контроля качества также находится в приоритете, отметил директор передовой инженерной школы Александр Селиванов. Ученые из НИТУ МИСИС и РНМУ имени Пирогова разработали новую технологию очистки.

0: Чистки воды от органических красителей с использованием наночастиц феррита кобальта. Это мезопористые наночастицы, поглощающие красители благодаря своей внутренней структуре, что позволяет обойтись без химической модификации поверхности. Наночастицы синтезированы в виде стержней с поршнями двух типов, мелкими и крупными. Их размер регулируется скоростью нагрева при обжиге, а после очистки воды можно быстро извлечь частицы с помощью магнита. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались
1: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Дарвиновская теория эволюции. Много шума она наделала в свое время.
6: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
4: А вот и нет.
7: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей, а от современных приматов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
6: А когда же существовал-то этот прародитель?
7: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
4: А вот и да. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
4: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 1:00 дня на радио «Звезда».
10: Теперь так не принято. История правил поведения.
11: В 1769 году Россия получила первый в своей истории внешний заем – 3 миллиона рублей. Помогла Голландия. Деньги потребовались для обустройства и содержания Зимнего дворца, государевых резиденций, роскошных парков и дворянских усадеб. Распоряжалась кредитом лично Екатерина II. И уже совсем скоро русский императорский двор стали называть в Европе великолепным. На балах и маскарадах Екатерина не экономила. Только один Таврический дворец освещали 140 тысяч лампад и несколько десятков тысяч свечей. Бюджет трещал по швам. Но это еще полбеды. Многочисленные гости вели себя, мягко говоря, неадекватно. Беспробудно пили, а потому не танцевали. Били фарфоровую посуду, назойливо приставали к фрейлинам, оставались во дворце неделями, хаотично бродили по залам, постоянно отвлекали от дел прислугу и даже саму Екатерину. Однажды императрица не выдержала и написала своему фавориту Григорию Потемкину.
12: «Я к вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животными. Мое терпение лопнуло. Я наведу здесь порядок».
11: Эрмитажный этикет. Екатерина сочинила его сама и строго следила, чтобы новые правила поведения исполнялись неукоснительно.
12: «Есть и пить вкусно и сладко. но не до такой степени, чтобы забывать свои ноги под столом, когда начнутся танцы.
11: Танцы танцами, но русская императрица хотела сохранить еще и сокровищницу Эрмитажа.
12: Дорогие фарфоровые статуэтки и прочие вещицы разглядывать глазами, а если попадут оные в руки, то их по забывчивости в карманы не класть.
11: Чтобы приглашенные неделями не шлялись по дворцу, Екатерина предписала вежливо, но настойчиво выпроваживать гостей во свояси, а дежурным офицерам строго-настрого приказала:
12: гвардейцам задерживаться после смены караула для игр в карты с великими князьями запрещено.
11: Екатерина не любила многословности. Длинные витиеватые речи придворных ее раздражали. Наказание следовало незамедлительно. Нарушителю полагалось выпить стакан холодной воды или прочитать страницу «Телемахиды». Эпическая поэма Василия Тредиаковского, написанная сложным для восприятия языком, считалась в те времена непонятной и даже абсурдной.
0: «Ныне, скитаясь по всей ширине и пространствам пучинным, все приплывает места многопагубный он, содрогаясь».
11: В качестве высшего наказания Екатерина требовала выучить наизусть сразу 10 стихов «Телемахиды», и народ решил, лучше уж придворные правила не нарушать.
0: «Текли ручьи по полям цветоносным».
11: Зимний дворец, жемчужина Санкт-Петербурга, Эрмитаж, главная сокровищница северной столицы, просторные залы, редкие экспонаты, картины различных эпох, покой, тишина, умиротворение. Никто не крадет миниатюрные фарфоровые статуэтки, не выпивает из серебряных кубков и не бьет старинные китайские вазы.
10: Теперь так не принято.
13: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
14: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
13: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
15: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович.
13: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
16: на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, а какие правила надо соблюдать, чтобы обезопасить себя от клещей?
2: Отвечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова.
3: Если вы находитесь в том регионе или планируете куда-то поехать, где встречается клещевой энцефалит, то, естественно, вы должны быть привиты. И просто банальные меры неспецифической профилактики, к несчастью, они могут вас не защитить. И заболевание протекает тяжело, в том числе с летальным исходом. Если вы посещаете лесные массивы, следует все-таки держаться троп и не уходить по тропам под низкими зарослями, по кустам, по высокой траве. Обязательно должны быть на вас закрытые обувь, это всякие сапоги, ботинки, кроссовки, именно закрытые, чтобы не было открытых участков тела. Обязательно обрабатывается перед походом вот в такую местность репеллентами и тело, и шею, и руки, и ноги. На голову надевается головной убор. Обязательно одежда должна быть светлая, чтобы вы увидели этого клеща. Если все-таки такое произошло, его надо обязательно тут же удалить. Если рядом есть все-таки медпункт, то нужно, что называется, максимально быстро оказаться в медпункте. Можно удалить и самого клеща, чтобы только не остались никакие частички непосредственно в ране, в месте присасывания. Клещ, учитывая, что вы не знаете, он инфицирован или нет, то, конечно, его надо завернуть во влажную какую-нибудь салфеточку, положить в баночку, чтобы он не высох, и максимально быстро отдать в лабораторию на исследование. Потому что если это клещевой энцефалит, там определенная есть схема профилактики развития столь тяжелого заболевания. Если это боррелиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, это совсем другая тактика. Если все-таки клещ содержит именно вирус клещевого энцефалита, то обращение должно быть максимально быстрое, насколько вообще это возможно. И ни в коем случае не превышать нескольких суток, потому что потом уже, как правило, очень мало что можно сделать.
0: Очень

0: чердаке.
1: Кажется, всем уже давно известно, что физические и интеллектуальные занятия омолаживают мозг или, по крайней мере, задерживают старение. Но, оказывается, еще и музыка работает точно так же.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Потрясающие новости из мира нейробиологии. Международная команда исследователей из Китая и Канады совершила настоящий прорыв, доказав, что занятия музыкой буквально замедляют старение мозга. В чем суть открытия? В качестве преамбулы вот вам непреложный факт. Когда пожилой человек решает сложную задачу, его мозг работает как трудолюбивый студент перед экзаменом, то есть активирует очень много нейронов, гораздо больше, чем молодой мозг. Это даже видно. Там, где молодой человек ловит все буквально краем уха, пожилой хмурится, щурится, явно работает. Есть такая штука, как когнитивный резерв. Это способность мозга компенсировать повреждения нервной системы и адаптироваться к возрастающим нагрузкам. И вот ученые решили изучить, как когнитивный резерв, накопленный благодаря занятиям музыкой, помогает людям выполнять всякие интеллектуальные задачи. Для эксперимента исследователи пригласили три группы добровольцев: пожилых музыкантов со стажем минимум 30 лет, их ровесников не музыкантов и просто молодых людей. Всем участникам предложили непростое задание – распознать слоги на фоне шума, пока аппарат МРТ сканировал их мозговую активность.
0: Наука на чердаке.
1: И вот сенсация. Оказалось, что мозг пожилого музыканта работает практически как мозг молодого человека. У людей, десятилетиями занимавшихся музыкой, возрастная гиперактивация нейронов была значительно меньше, чем у их сверстников без музыкального образования. Это означает, что музыкальные занятия создают как раз этот самый когнитивный резерв, защитный механизм, который помогает мозгу эффективнее справляться с возрастными изменениями, не перенапрягаясь при этом. Почему это так важно? С возрастом наш мозг начинает задействовать более широкие нейронные сети для выполнения тех же задач, что раньше решались локально. Это приводит к быстрому утомлению и снижению когнитивных способностей. Но музыка, как выяснилось, работает как персональный тренер для нейронов. И тут открываются новые перспективы для профилактики разных возрастных нарушений. Получается, что фортепиано или там скрипка – это не просто хобби, а настоящая инвестиция в здоровье мозга на долгие годы. Так что, друзья, если вы мечтали научиться играть на музыкальном инструменте, самое время начать. Ваш мозг скажет вам и науке спасибо даже через несколько десятилетий.
0: Наука на чердаке. Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева, сообщили в нашем Министерстве обороны. Удар нанесли по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены. В ведомстве также добавили, что помимо «Орешника» российская армия ударила ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. Риторика украинской стороны выходит за рамки человеческого понимания, подчеркнула ректор Луганского государственного педагогического университета в разговоре со «Звездой» Жанна Марфина.
2: Страшно, что нас не хотят видеть, не хотят слышать. Мы не машем крыльями беспилотников там на всяких трибунах. Вот они живые, 21 душа. Практически все несовершеннолетние, большая часть. Большая часть — это девочки, которые не смогли полюбить еще, не смогли стать матерями, продолжить жизнь. Умнички, красавицы, мальчики, парни. Это вообще будущее наше было. Сердце просто разрывается. И лишают жизни невинные души детские.
1: Украинские боевики целенаправленно били по детям в колледже в Старобельске. Все истории киевского режима о военных вымышлены, подчеркнула ректор. В России не нужно устраивать массовую вакцинацию от вируса Эболы. Причина в том, что у него очень низкий эпидемиологический потенциал в стране. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Тем временем в Демократической Республике Конго зафиксировано более 200 предполагаемых смертей от лихорадки Эбола. Об этом сообщили в Министерстве связи и по делам средств массовой информации страны. Уточняется, что количество подтвержденных случаев заражения лабораторно 91, смертей 10. Названные популярные схемы обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России. Пятерку схем возглавило уведомление в мессенджере или на почте от инфоцентра ЖКХ о задолженности, рассказал РИА Новости руководитель проекта «Не дай себя обмануть». Кроме того, мошенники рассылают сообщения якобы от управляющей компании об уточнении личных данных жильцов, а также пытаются принудить к установке домофона, рассылают фальшивые квитанции на доплату имущественного налога. В проекте «Не дай себя обмануть» добавили, что важный сигнал о мошенничестве в том, что в каждом случае жертве необходимо перейти по присланной аферистами ссылке. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, сильный дождь, ночью плюс 14, плюс 16, днем 18-20 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного, ну и, конечно, меняют мир. И у нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса, герой Советского Союза Виктор Георгиевич Пугачев. Виктор Георгиевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Я бы сказал, мировая известность, мировая величина пришла к нам сегодня в студию.
1: Безусловно, ваше имя навсегда вписано в мировую авиацию. Вашим именем названа фигура высшего пилотажа «Кобра» Пугачева. Вот, Виктор Георгиевич.
3: Да, спасибо.
1: Объясните, пожалуйста, как выглядит эта «Кобра»? Мы все это видели на видео, но вот можно своими словами?
3: Я немножко чуть-чуть историю этой еще так называемой «Кобры», которая рождалась в муках в 1989 году. Скажем так, автор идеи, я назову нашего ведущего конструктора отдела устойчивости управления, второго Гутника. Вот это он, выполняя исследования самолета Су-27 на различных режимах вместе с сотрудниками ЦАГИ, обнаружил и увидел то, что этот самолет может делать нечто большее, чем было достигнуто во время испытаний. На этом фоне была создана программа дальнейшего исследования сверхвозможностей самолета, которая в 1989 году, в феврале месяце, началась. 24 февраля был выполнен первый полет. Ну, а как бы, что подстегнуло вообще выполнение данной программы, она непростая была, это было решение нашего правительства впервые в 1989 году в фирме Сухого представить возможность участвовать в международном авиационном салоне «Бурже». До этого, накануне, в 1988 году, участвовала впервые фирма Микояна Фармбара, и вот на 89 год было назначено выступление «Бурже» фирмы Сухого. Наш генеральный Михаил Петрович Симонов собрал всех, кто должен был готовить эту программу, и поставил задачу создать такую программу,
1: чтобы всех удивить.
3: Но не то, что удивить, а доказать всем, что на сегодняшний день авиационная промышленность Советского Союза и фирмы Сухого, как ведущего лидера в то время и в нашей стране, достигла таких результатов, которых вообще в мире, может быть, еще и нет. И, как оказалось, он оказался прав. Но вот подготовить такую программу потребовалось в короткий промежуток времени, потому что началась она, скажем так, подготовка в 89 году, в начале года, а 5 июня нужно было уже лететь в Париж. То есть всего полгода отводилось на решение этой сложнейшей задачи.
1: Ну, вот я могу сказать, я нашла видеокадры и посмотрела их вот с той самой выставки «Ле Бурже» авиасалона, где вы показывали «Кобру». Честно говоря, у меня захватило дух.
2: Это же первый вот такой публичный показ, демонстрация была этой фигуры высшего пилотажа.
3: Назывался этот режим «динамическое торможение» с выходом на большие углы атаки. Всего-навсего. Программа была составлена достаточно объемная. При выполнении данной программы, поисков, она началась на большой высоте.
1: Вот на какой?
3: С 10, с 11 тысяч обычно начинаются такие режимы, поскольку не исключено попадание, скажем, в штопор или там чего-нибудь такое, чтобы было время, значит, разобраться и вывести. Но вот когда мы начали работать и опускаться потихоньку вниз, то в районе 7 километров самолет начал себя вести очень интересно, может быть, даже для нашей науки. И пришлось остановить продвижение вниз с тем, что, значит, нужно было разобраться. И вот тогда, благодаря усилиям главного прочниста и в то же время аэродинамика Александровича Блинова, земля ему пухом, по его предложению самолет был доработан, быстро внесли, но такое маленькое изменение. Вот в район, так сказать, носовой штанги ПВД были установлены такие маленькие крылышки. Всего-то навсего. И это привело к тому, что самолет начал вести себя так, как до этого вел, и поэтому позволил нам опускаться вниз. Ну, а дальше каждый полет или каждый...
1: Ну, вот как сама эта «Кобра» выглядит. То есть мы представляем, что делает «Кобра», то есть она поднимает свою голову вверх. Вот, ну, сам фигура так, высшего пилотажа как?
3: Так и это и есть. Вообще-то говоря, это же получалось так, что самолет летит горизонтально, далее, значит, он в течение короткое время поднимает нос до угла примерно 90 там, или 100 градусов и возвращается обратно. Это вот эффект самолета, который был и увиден нашими инженерами ведущими, проводящими испытаниями, учеными САГИ. То есть у самолета есть такой эффект, что он не сваливается в штопор никуда, а возвращается обратно в исходное положение.
1: Это характерно только для сушек, да, я так понимаю?
3: Нет, это вообще как бы для всех самолетов, наверное, характерно. Но особенность Су-27 заключалась в том, что он в силу своей малой так называемой устойчивости, есть такое понятие у истребителя, имел способность выходить на очень большой угол. Нормальный самолет, скажем, ну, там, типа Су-17 или Су-24, может выйти на 40-50 там, градусов. Но Су-27 за счет...
1: На все 90 мало, выходило.
3: На 90 и даже больше.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Как вообще придумываются фигуры высшего пилотажа? То есть сначала инженеры разрабатывают фигуру, подводят обоснование, думают, как ее выполнить, а потом летчик-испытатель делает ее. Или же летчик летит и думает, вот сейчас я что-нибудь раз, и вот какой-нибудь Фредди Бобель
3: выкинул. Все те, кто говорит о случайности, они инсценируют. Значит, ничего случайного, особенно в нашей работе, значит, не бывает. Есть только вещи, которые находим мы в процессе испытаний. Так вот, что касается будущей «Кобры», это была не фигура, было исследование самолета для расширения его возможностей по ведению ближнего воздушного боя, получения новых маневров, а не просто поиски какой-то фигуры. Фигурами мы не занимаемся, потому что это дорогостоящее дело просто сделать какую-то фигуру. Это было расширение возможностей самолета. И оно успешно завершилось вот поэтапным снижением во имя того, что хотелось показать. Была Михаил Петрович, была поставлена генеральным задача эту фигуру включить в демонстрационный пилотаж для Парижа. Еще вместе с колоколом, который на прошлом салоне продемонстрировали фирма «Микоянда» Анатолием Кочером, вызвало, естественно, очень большой интерес у всей мировой авиационной общественности. Поэтому колокол мы тоже включили, а вот это что-то, над чем работали во имя расширения возможностей самолета, не имеющее названия, но нужно было опустить его до высоты, чтобы можно было увидеть, и 28 апреля 1989 года, начиная после 23 февраля, я, значит, впервые нашей испытательной бригаде во главе с Михаилом Петровичем на аэродроме в Жуковском продемонстрировал 10 штук таких.
1: 10?
3: Ну, нужно было, мы же делали много, потому что нужно было убедиться в исключительной управляемости самолета на этом режиме, который плохо управляется.
2: А в каких случаях вообще пилот применяет эту фигуру «Кобру»?
1: Ну, уже именно в случае воздушного боя, да, ты имеешь в виду, на практике?
3: Вот это был вопрос, когда, а зачем, а для чего? Так вот, значит, естественно, поскольку мы очень быстро ставим самолет, и он, во-первых, тормозится очень быстро. Если есть факт пуска ракеты, то вероятность ее попадания есть, она, ну, снижается, так сказать. Может быть, не 100%, но, по крайней мере, значит, можно пытаться уклониться от ракеты. На сегодняшний день дальнейшее развитие самолета, скажем, Су-35 или Су-57, имеющие новые системы управления, позволяет уже теперь эту «Кобру» или разворот сделать, по сути дела, на 360 градусов. А это позволяет, естественно, в короткое время развернуться и произвести пуск уже по противнику боевой ракеты на особенно малой дальности, благодаря вот такой маневренности. Поэтому вот через 30 лет от первых «Кобр» сегодня мы имели удовольствие видеть самолет Су-35 или Су-57 на авиасалоне, даже «Макси», кто захватил, который выполняет просто и «Кобры», и «Сальто», и тот самый штопор, которого все так же боялись, плоское вращение такое красивое, когда самолет снижается и разворачивается на 360 градусов. Это вот результат вот той самой первой «Кобры». С появлением новой системы управления она стала просто фигурой вместе с теми, которых так раньше боялись.
1: Виктор Георгиевич, скажите, что здесь первоначально, опыт летчика или технологии самого самолета?
3: Это, конечно, технология самолета. Ведь еще раз возвращаемся. Вот наша группа инженеров, которые занимались на летающем макете такого самолета по исследованию его суперхарактеристик, позволила определить, что этот самолет может делать. А как делать? Для этого была написана программа. Мы работали с САИ вместе на стенде, моделировали, делали, значит, на подвижном стенде такую фигуру. То есть нужно было понять, используя данные ЦАГИ о возможности самолета в случае попадания его в какой-то сложный режим, как оттуда выбираться, особенно на малой высоте. Поэтому летчик дальше исполняет только в основном, значит, своим мастерством, умением видеть и передавать затем на разборе данные для нашей группы, с тем, чтобы получить вот заданный результат.
1: Совсем скоро мы узнаем, как Виктор Георгиевич Пугачев в первом Советском Союзе выполнил на самолете Су-27К посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев.
2: Виктор Георгиевич, а какие есть противопоказания для выполнения «Кобры»? Может быть, боковой ветер или встречный ветер? Вот когда пилот может понять, я не могу выполнить эту фигуру?
3: Ну, таких противопоказаний нет, поскольку каждый, кто выполняет, он, во-первых, умеет это делать. Это все равно, что делать, ну, петлю. Мы когда-то учимся же ее делать, да, или простой вираж. Инструктор нас научил. Ну, и также и «Кобру» наши летчики все выполняли на самолете Су-27 и на Су-27У, на всех демонстрационных салонах, поскольку были подготовлены выполнять вот эту фигуру. И ничего такого, значит, сокровенного в этом нет. То есть для демонстрации просто нужно было иметь опыт и уметь выполнять.
2: То есть ничего такого произойти не может? Дождь, гроза, боковой ветер,
3: ну, выполняем. Есть общие ограничения к полетам, которые существуют на аэродроме, поэтому если есть гроза, то обычно лучше в нее не летать, потому что молния может шарахнуть по голове, а это не совсем приятно. Хотя такой случай, к несчастью, у нас и был у Жени Фролова в первом вылете в Урже, так немножко где-то рядом молния была. И...
2: попала в самолет?
3: Ну, как-то там, значит, воздействовал на него. Поэтому есть общие ограничения, которые позволяют выполнять и по ветру, и по видимости, и по температуре, и по всему прочему, для любого полета.
1: А вы в непогоду никогда не летали?
3: А в непогоду это что такое?
1: Ну, вот то, что мы сейчас вот описывали. Гроза, гром, молнии. Вы
3: вот, смотрите,
1: не выполняли
3: полеты. Случилось так, в Париже именно тогда, если, что наш комплекс был подготовлен для того, чтобы можно было выполнять его при нижней границе облачности 1000 метров. Вариант номер один. И надо же так сложиться. Примерно на половине выставки погода была именно такая. Облачность стояла с нижней границей 1000 метров, ну, чуть ниже. И мы заказывали первый вариант, то есть с вертикальным маневрированием. Все остальные выполняли, ну, второй или средний вариант, то есть без вертикального маневрирования, потому что вертикальное маневрирование не позволяло делать, потому что они входили в облака. А мы, да, мы оказались вот под облаками. Поэтому, значит, для нас не было ограничений по погоде даже.
2: Ну, мне кажется, теперь самое сложное в нашем, по крайней мере, представлении – посадка самолета на палубу авианосца. Вы же в этом специалист.
1: И первый. Первый в Советском Союзе вы это сделали.
3: Ну, в общем-то...
1: Как это происходило?
3: Кто-то ждал, кто-то...
1: Должен быть первым,
3: должен быть,
1: да.
3: Первый. Хотя, значит, в этой работе, это очень большая работа, которая началась в 1983 году на базе САКИ, так называемая экспериментальная база САКИ, которая представляла собой нечто похожее на корабль, зарытый в землю.
2: Имитация, да, авианосца?
3: Ну, палуба, просто корабль, зарытый в землю. Ведь для того, чтобы на корабль можно было установить все системы, которые обеспечивали эксплуатацию самолета на корабле, начиная от просто от швартовочных, значит, как-то его нужно привязать тросами, кончая, значит, взлетом, посадкой, рулением, навигацией. Все испытания эти проводились вот на этой базе аэродромной. И после испытаний всех корабельных систем, которые нужно было испытать тоже нам, тормозные машины, навигационные средства, задерживающие устройства. Все это, значит, устанавливалось на корабль только после того, когда проходило испытание здесь на базе.
2: А вот в 83-м году на Николаевском судостроительном заводе начали строить авианесущий крейсер «Тбилиси».
3: Ну, начали строить раньше, конечно. В 83-м году он активно уже строился.
2: А в ОКБ Сухого в этот момент как раз шли работы, чтобы адаптировать самолет к посадке. То есть я так понимаю, что авианосец и самолеты, они делались друг для друга?
3: Абсолютно вместе, да. По сути дела, поскольку самолета, палубного самолета у нас в то время не было, мы не занимались созданием. Вернее, у нас были палубные истребители Як-38, которые базировались на наших первых авианесущих кораблях.
2: Это винтовые, да, еще?
3: Нет. Это корабли типа... Вот Новороссийск, Баку, один из них сейчас находится вот в Индии после реставрации. Это самолет вертикального взлета Як-38 фирмы Яковлева, который, значит, имел возможность взлетать и садиться вертикально. Это по типу, как у нас сейчас остался только Харьер, английский самолет вертикального взлета. Так вот, на этих кораблях первые наши палубные летчики, которые вообще историю открыли палубной авиации в стране, это вот летчики самолета вертикального взлета Як-38. Они базировались на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте, и база подготовки их тоже была вот на аэродроме в Саках. А это уже были заложены корабли, так сказать, самолетов горизонтального взлета и посадки, то есть с тем, чтобы, ну, тот самолет был немножко, так сказать, ограниченным по возможностям боевого применения. И решение о создании самолета палубного базирования вместе с кораблями, которые мы можем принимать, было принято как раз вот в конце 70-х, начало 80-х годов. С чистого листа начали строить этот самолет. Кстати, одним из главных конструкторов, начавшим разработку самолета палубного базирования будущего Су-33, был Михаил Александрович Погосян, который, значит, затем у нас был и генеральным директором, ныне ректором Московского авиационного института. Вот Константин Христофорович Марбашев был назначен ведущим конструктором. Ну и, естественно, общее руководство осуществлял Михаил Петрович Симонов.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Ну, я правильно понимаю, что, например, на авианосец «Тбилиси», сейчас он, кстати, адмирал Кузнецов, да, по-моему, называется, могут приземляться только Суни, любые истребители, да?
3: Нет, неправильно. Ведь тогда задача была поставлена разработать трем фирмам самолет палубного базирования. Фирме Сухого, Микояна и Яковлева. В результате, значит, такой конкурсной работы, так скажем, на протяжении от 83-го до первой посадки 89-го года и совместной работы всех фирм были созданы, по сути дела, три самолета. МиГ-29 корабельный, Су-25 на фирме Сухого корабельный учебный самолет и Су-27К, который, значит, впоследствии стал Су-33.
2: А что значит К?
3: Ну, корабельный, значит.
2: Корабельный.
3: И вот 1 ноября 1989 года, когда корабль вышел в море для проведения своих государственных испытаний, темой, значит, его принятия на вооружение была посадка самолета на палубу. Посадки были запланированы и на самолете Су-27К, и на МиГ-29, и на Су-25. И они состоялись в один день 1 ноября на Су-33, немножко раньше, где-то около 2 часов дня. Затем на палубу пришел самолет, пилотируемый замечательным летчиком Тахтаром Аубакировым, тоже герой Советского Союза. И самолет Су-25, пилотируем нашим замечательным летчиком Игорем Вотинцевым, героем России. То есть, такой троевратная посадка, открытие палубы произошло в один день. Ну, а работа была у всех на протяжении 6 лет примерно. Объем испытаний был колоссальный совершенно.
1: Ну, вот я знаю, что по результатам вот тех самых испытаний, которые произошли 1 ноября 1989 года, была составлена чуть ли не методика, да, подготовки летчиков для взлета и посадки на палубу авианосца. Сейчас этой методике следуют при подготовке летчиков?
3: Я думаю, что та методика, которая была отработана, а решение на подготовку и вообще-то создание такой методики было принято командующим морской авиации в то время, полковником Виктором Павловичем Потаповым, который вообще принял совершенно уникальное гражданский подвиг, я считаю, решение вместе с Михаилом Петровичем Симоновым впервые на этапе летных испытаний начать подготовку первой группы палубных летчиков с тем, чтобы сократить впоследствии возможность освоения самолетов на палубу. И первые 2 летчика, палубных летчика, были подготовлены в 1991 году, а Пакидзе и Яковлев мной были подготовлены и выполнили посадки на корабль еще в 1991 году. Вся задача, так сказать, заключалась в том,

0: Что сложнее, сделать кобру или посадить истребитель на палубу авианосца?
1: Ну, в общем-то, кобра потребовала меньше времени на исследование, тем, чтобы принять решение о ее демонстрации, значит, на публике. А это обеспечение высокой степени безопасности, конечно. Это все за полгода мы справились. Вообще трудно, непостижимо. И самолетов не было еще. А подготовка испытания палубного самолета, корабельных систем, заняла вообще-то годы. Ну и вот подготовка нашей первой группы будущих палубных летчиков 279-го корабельного полка нашего славного Североморского, оно, ну, выходит, скажем так, ну, я думаю, минимум в 2 месяца не уложится. При том, что летчики уже переучились на самолет 133 или на палубный самолет и готовы перейти, они все... проходили подготовку на аэродроме в Саках через этот блок корабельный. Ну, вот в течение, наверное, месяца можно эту работу выполнить. Поэтому, наверное, все-таки в этом смысле палубная ответственнее и сложнее.
0: У нас сегодня в гостях заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев, герой Советского Союза.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В России предлагают ввести налоговый вычет, за счет которого граждане смогут пополнять пушкинскую карту. Такой законопроект внесен в Госдуму. Новый налоговый вычет, согласно законопроекту, можно будет получать с покупки билетов в театры, музеи и на выставки. Зачисляться деньги будут на пушкинскую карту. Максимальная сумма вычета 4680 рублей. Это средства, которые государство выплатит с покупки билетов на сумму 36 тысяч рублей в год. Законопроект гласит, что налогоплательщик сможет софинансировать как собственную пушкинскую карту, так и карту своих детей до 18 лет. Обновленный Ленинградский вокзал в Москве принял первых посетителей после масштабной реконструкции. Работы по обновлению были направлены прежде всего на комфорт пассажиров. Современные помещения стали гораздо удобнее. Подробности в интервью Первому каналу рассказал главный архитектор проекта Алексей Кузнецов.
2: Были построены новые навесы для пассажиров. Была современена и улучшена современная часть вокзала. На минус первом этаже появилась торговая галерея с камерами хранения.
1: После реконструкции на стенах вокзала появилось мозаичное панно площадью свыше 800 квадратных метров, на котором изображены виды Москвы и Петербурга, рассказал художник-монументалист Максим Козлов.
3: Всего работало порядка 30 художников-монументалистов, художников-мозаичистов. На весь проект ушло в районе полутора лет, непосредственно на выкладку мозаики примерно 7-8 месяцев.
1: Ленинградский вокзал стал первым в России полностью цифровым вокзальным комплексом. Здесь установлено свыше 220 современных цифровых систем навигации и информирования пассажиров. Театр у Никитских ворот открыл летний сезон легендарным спектаклем «Песни нашего двора под открытым небом». Постановка Марка Розовского рассказывает о жизни во дворах через дворовые песни. В спектакле участвуют мастера сцены и талантливая молодежь. Постановка проходит прямо во внутреннем дворе театра. Режиссер Марк Розовский отмечает высокий профессионализм и находчивость артистов. «Песни нашего двора» передают атмосферу советского времени с его радостями и трудностями. Они учат всечеловеческому единству, объединяя людей, независимо от их социального статуса, добавил режиссер. Художественный руководитель театра «Эцетера», народный артист Александр Калягин больше не будет сниматься в кино. Об этом он сообщил ТАСС. Он объяснил свое решение тем, что упустил моменты, годы уже не те. Актер начал карьеру в театре на Таганке, продолжил в театре имени Ермолова и «Современники», а затем перешел в МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967-го. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Принято считать.

0: Говорят, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Сегодня у нас в гостях летчик-испытатель, герой Советского Союза, многократный международный рекордсмен в испытательных полетах на Су-27 Виктор Георгиевич Пугачев. Виктор Георгиевич, вот всегда задавался вопросом, как на палубе остановить Су-27?
2: В процессе многолетних испытаний и общего создания самолета палубный самолет отличается от сухопутного тем, что у него есть средство, благодаря которому он должен зацепиться за трос, а трос – это, значит, тормозная машина определенной конструкции, которая на удалении примерно, значит, 90-100 метров позволяет самолет остановиться со скоростью там, 250 до нуля.
3: Я как-то не поняла, как это зацепиться за трос? То есть трос лежит на палубе, да?
2: Да, на палубе на расстоянии примерно 10 метров друг от друга находятся 4 троса.
1: Поперек натянутые?
2: Поперек натянутые, да. Шириной, значит, примерно там 17 метров. Нужно попасть в квадрат, вот как, скажем, в этот форматный лист на вот этом столе. Самолетом, когда попадаешь, летчик, туда, в этот квадрат, то он непременно зацепится за один из 4 тросов.
1: А он выпускает гак, да?
2: Да, на хвосте у него выпущен такой, значит, штанга такая с крюком, который позволяет ему зацепиться за трос. Так вот, значит, задача летчика попасть именно в этот квадрат, лежащий на вот этой большой палубе. Для этого требуется хорошая техника пилотирования, есть средства, оптические средства посадки, которые обеспечивают индикацию самолета, нахождение самолета на глиссаде с помощью, так скажем, по-простому, светофора, красный, желтый, зеленый. И находясь постоянно в зеленой зоне, летчик приведет самолет туда, куда ему требуется. А дальше он зацепится сам. То есть вот задача летчика привести в эту точку, в точку его привести.
1: То есть Су-27К и Су-33, ну как теперь, да, называется,
2: да. Су-27К? И
1: Су-25. Су-25 можно посадить на палубу, а вот просто Су-27 нельзя, верно?
2: Нет, посадить-то можно, но только придется уходить на второй круг, остановиться же нельзя.
1: То есть ведь посадить и остановить невозможно.
2: Длина пробега у самолета Су-27 минимальная, скажем, 500 метров. Ну, на аэродроме, на полосе. С учетом перелета неизбежного, который присутствует, ну, будет, скажем, 600-700 метров. А длина корабля, значит, с палубы всего там 200 метров.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Виктор Георгиевич, вы сажали не только самолет на авианосец, но и на ледовый аэродром. Это произошло в 1988 году. Вот как это происходило?
2: Была такая программа, инициированная командующим в то время авиации противовоздушной обороны, которая располагалась в Северном побережье. И для решения специальных задач на аэродроме на земле Франца Иосифа был ледяной аэродром, где там, они назвали так аэродром подскока, типа того, что где можно было базироваться перехватчиком с тем, чтобы на более ранних этапах определять движение самолета противника через Северный полюс, с севера, там были средства обнаружения, и выполнять перехват на более дальних рубежах. То есть это обычная тактическая хорошая задача для обеспечения защиты нашей Родины на северных рубежах. Но поскольку на этом аэродроме не садились боевые самолеты, то нужно было провести, в общем-то, испытание или проверку возможности посадки самолета Су-27, а впоследствии МиГ-31, на, вообще-то, расчищенную полосу ледяную.
3: Да.
2: Ну, лед и твердый снег, его плотность для того, чтобы самолет садился на грунт даже, определяет плотность этого грунта, чтобы она там должна быть не менее там 3 килограммов на километр, ну, примерно. Такой плотностью эта полоса была подготовлена. Коэффициент сцепления, естественно, может быть, чуть пониже, наверное, пониже, чем на бетоне. Тоже нужно было проверить вообще, какая дистанция потребуется самолету, чтобы остановиться. С тормозным парашютом, без тормозного парашюта. Ну, и вот такая задача была поставлена кому? Фирме «Сухого», естественно. И мне посчастливилось ее выполнять вот впервые, достигнув этого аэродрома на земле Франца Иосифа, и выполнить посадку на этот аэродром. Ну, как оказалось, все замечательно, поскольку коэффициенты сцепления и управляемость самолета на этом аэродроме оказалась вполне достаточной для того, чтобы можно было принять туда наших первых летчиков авиации ПВО. И летчики с аэродрома Кил-Пьяур группа, по-моему, 7 наших истребителей следом за мной выполнили посадку на этот аэродром, быстренько заправились и улетели обратно.
1: Но вроде бы метеоусловия были очень сложные.
2: Ну, на севере не бывает простых метеоусловий, поэтому, к счастью, что нам все-таки повезло. Погода соответствовала минимуму летчиков, которые вот прилетели с материка. Лететь примерно, ну, 1000-2, наверное, километров нужно было. Благополучно заправиться там, значит, в условиях северного аэродрома. Угу. Основная нагрузка была на инженерно-технический состав, конечно, колоссальная совершенно. Нужно было самолеты зарулить, закатить, установить, затем, значит, заправить и подготовить к вылету повторному.
3: Ну, наши... Но у вас была дозаправка в воздухе, да, пока вы летели на Северный Ледовитый океан?
2: Это
3: другое
2: тема.
3: Уже?
2: Это было... Здесь мы просто взлетели с аэродрома, значит, Килпьявр на севере, прилетели на аэродром, сели, вместе с группой заправились и улетели обратно.
3: В один день все происходило,
2: в
3: да?
2: В один день, угу. Да. Ну, а поскольку день на севере в это время был некончаемый, солнышко над головой крутилось все время, поэтому...
3: Но это было в рамках испытаний, да? Тоже Су-27.
2: То есть нужно было подтвердить, что самолет в этих условиях надежно садится, хорошо управляется и надежно взлетает.
3: А в чем поведение, особенности поведения самолета на льду?
2: Ну, на лед, если чистый лед, то самолет может потерять управляемость и вообще, значит, вертеться как волчок. Такое мы иногда бывало попадали, ну, то же самое, что на машине. Летим, и вдруг, значит, влетаем в гололед.
3: И здесь даже ваши качества, суперкачества пилота не спасут?
2: Нет, конечно, поскольку мы управляем самолетом с помощью, значит, тормозов, там, управляемого колеса. Обычная машина, только очень тяжелая.
1: Вот на... Гражданской авиации сейчас делают самолеты, где очень много дублирующих систем, компьютеры, автопилот. А если говорить о Су-27, там столько же систем, которые помогают управлять самолетом-летчиком?
2: Ну, на самолете Су-27 есть достаточно хорошее информационное поле. Ведь это самолет все-таки 4-го поколения. Не сравнить 4+, или 5 уже, значит, где информационное поле значительно расширено, и с экрана можно получить любую информацию о любой системе и рекомендацию по действиям. На самолете Су-27 было попроще информационное поле, но оно было вместе с визуальной, то есть с приходящим сообщением, и речевая информация, которая предупреждала о том или ином отказе и успевала сказать, может быть, некоторые рекомендации.
1: А экипаж Су-27 – это один летчик?
2: Су-27 один, да, а Су-30, который дальнейшее его развитие, уже у нас двухчленный экипаж, где во второй кабине располагается, и сейчас вот эти самолеты сейчас находятся на вооружении, располагается штурман-оператор боевого комплекса. Теперь они в паре могут выполнять более широкий круг задач, чем, скажем, одноместный самолет.
1: А в одноместном самолете летчик и пилотирует самолет, и
2: управляет
1: штурмом, и какие-то боевой, технические вопросы
2: боевой
1: решает.
2: Боевой комплекс, да, управляет всем вооружением. То есть задача истребителя ведь найти, обнаружить и перехватить, и уничтожить воздушную цель. Ну, для этого есть специальная программа подготовки наших замечательных летчиков. И уже сейчас мы имеем информацию из СВО, когда самолет Су-35, тоже одноместный, но успешно, очень здорово выполняет задачи по перехвату воздушных целей противника на большом удалении. Это радует.
3: Виктор Георгиевич, скажите, вам когда-нибудь приходилось катапультироваться?
2: Ну, к счастью, нет. Говорю сразу, как-то Бог миловал.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Ваш самый любимый самолет Су-27, как я поняла. Вы только на нем выполняли и совершали вот эти мировые рекорды. Или нет?
2: Нет, ну, Су-27 и его дальнейшее развитие. Наверное, все-таки Су-33 еще более любимый, поскольку в него заложено все самое лучшее, что есть на самолете Су-27, и он обладает возможностями, которыми не обладает ни один аэродромный самолет.
1: Но нужно переподготовку, да, проходить, чтобы с одного самолета за штурвал другого сесть?
2: Да нет, подготовка летчика, она происходит вместе с созданием этого самолета, отрабатываются и стенды, и работа...
1: Значит, самолет как дитя, в общем, для летчика.
2: Летчика, конечно.
3: Тем не менее, на Су-27 вы совершили 13 мировых рекордов по скороподъемности и грузоподъемности. Только... Ваш один рекорд до сих пор не побит.
2: Ну, это была, опять же, идея, уникальная идея Михаила Петровича Симонова, который, значит, высмотрел в книге рекордов Гиннесса, так скажем, да, были записаны рекорды самолета F-15 на тот период времени, которые существовали и не были побиты. И он поставил свою задачу фирме и себе тоже, и нам эти рекорды побить. И самолет Су-27, который первый поступил на испытание, мне посчастливилось его, значит, вести 10-15, так называемый, был переоборудован в рекордный самолет. И вот это группа рекордов по скороподъемности. А что такое скороподъемность? Это скорость, с которой самолет набирает высоту. Как правило, это вертикальный набор.
3: Как ракета летит,
2: ну, именно. Примерно так. И вертикальная скорость составляет там больше 300 метров в секунду.
3: Ну, вот я знаю, что 3000 метров вы подняли, за 25, ну, почти с половиной секунды.
1: Примерно, да. Но это были разные вылеты, или вы за один полет сразу несколько рекордов могли установить по набору высоты, вот, например, по скорости?
2: За один... Если условия позволяли, пару можно было бы осуществить. Но иногда, значит, вот 3,6 километра, ну, по-моему, так и получилось в одном полете. А уже дальше, скажем, 6-9 потребовали, значит, другого полета. А 12-15 Николай Федорович Садовников ставил дважды, значит, вот ему удалось побить вот эти рекорды на большую высоту. Это требовалось, конечно, очень такое серьезное мастерство, но хорошие условия погодные. В жаркую погоду самолет плохо набирает высоту, просто летает.
1: Вот
2: да.
1: Как, интересно.
2: Конечно, поэтому...
1: Разряженная атмосфера или что? Или это вообще не связано?
2: Это в том числе, но вообще-то вот температура для реактивного двигателя, высокая температура, это нехороший фактор. То есть он теряет немножко тягу, он немножко хуже маневрирует, скажем так. А когда холодно, тогда он как зверь, ух, идет, значит, как ракета, точно, правда. В мороз самолет трудно удержать даже на взлете.
3: Ну и в завершении такой вопрос. Виктор Георгиевич, а вы придумываете какое-то ласкательное имя своему самолету? Есть такая традиция у военных летчиков?
2: Да как-то, наверное, каждый называет как-то по-своему, я так думаю. Но, по крайней мере, значит, отношение у каждого как к девушке или к своей любимой, ну, наверняка, поскольку задание бывает... очень сложно, особенно сейчас, вот боевые задания. Кроме как сказать, ну что, подружка, пошли. И так это ее по бедру погладить.
1: А самолет – это мальчик или девочка вот для летчика? Если подружка, вроде как получается девочка, но истребитель не назовешь девочкой.
2: А можно, я думаю, я, наверное, назвал бы и так, и друг, и подруга. То есть это нечто такое, значит, очень близкое к душе, понимающее тебя, значит, безусловно понимающее, чувствующее, слушающее, угадывающее, может быть, что ты хочешь с ним делать.
3: Виктор Георгиевич, спасибо, что пришли и поделились своей историей.
2: Спасибо вам. Спасибо вам. Всего самого доброго. Доброе пожелание.
1: Спасибо.
2: Успехов, удачи.
3: У нас сегодня в гостях был заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, герой Советского Союза, полковник запаса Виктор Георгиевич Пугачев. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
2: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Сегодня день славянской письменности и культуры.
4: 863 год нашей эры. Жители северного европейского городка Дорестад в последний раз громят агрессивных скандинавских мореходов. Но уже к концу 9 века викинги разрушат город. На другом конце европейского континента византийский император Михаил III наносит поражение арабским агрессорам. Ну а в Восточной Моравии, это древнее славянское государство на Дунае, два брата перевели с греческого на болгарский основные богослужебные книги – Евангелие и Псалтырь. А еще составили будущую славянскую азбуку.
5: Соратники. Кирилл и Мефодий.
4: Мефодий – старший из братьев. Родился в Византии и поначалу построил неплохую военную карьеру. Кирилл, он же при рождении Константин, родился в Риме. С детства проявил выдающиеся способности в геометрии, арифметике, астрономии и особенно в языках. Мефодий принял монашество уже в зрелом возрасте. Кирилл начинал хранителем в церковной библиотеке. Потом его отправили в Константинополь преподавать философию в местном университете. Здесь за ним и закрепилось знаменитое прозвище «Философ». Пути братьев пересеклись в 856 году в одном из византийских монастырей. И вскоре вокруг Кирилла и Мефодия выросла группа единомышленников. А еще зародилась первая мысль о создании славянской азбуки. За следующие несколько лет братья-миссионеры посетят десятки европейских городов, увидят Багдад и Хазарский Каганат, государство, созданное кочевым тюркским народом хазарами. Во время этого путешествия Кирилл и Мефодий впервые познакомятся и с русским письмом.
5: Соратники.
4: Знаменитая «Кириллица» стала главным коллективным творчеством братьев. Доподлинно неизвестно, кто из них первым придумал, каким будет написание букв «Ас», «Буки» и прочее, но многие из них и сегодня совпадают с современным русским алфавитом. Вот только число этих букв заметно сократилось. С 43 до 33.
5: Кирилл и Мефодий. Соратники.
0: Человек и время.
6: Древние славяне жили в тесной связи с природой, и главным временным ориентиром им служило солнце. Люди внимательно наблюдали за его движением и по положению светила определяли, какая часть дня наступила. Сутки делились на несколько отрезков. Утро начиналось с рассвета, когда первые лучи появлялись на горизонте. Этот момент называли зарей. После восхода наступал утренник, время, когда люди выходили на работу в поле или занимались хозяйством. Середину дня обозначали словом «полдень», момент, когда солнце находилось выше всего. Полдень считался важной точкой, потому что он делил день на две равные части. После полудня наступал подвечер. Солнце постепенно клонилось к закату, и люди завершали основные дела. Когда светило касалось горизонта, говорили «вечер». Тогда за столами собирались семьи, обсуждали прошедший день, готовились к отдыху. Ночь тоже имела свои названия. Начало ночи называлось полуночь, а ближе к рассвету – заутреня. Эти слова сохранились в церковной традиции и дошли до наших дней.
0: Человек и время.
6: Чтобы измерять время, славяне пользовались простыми наблюдениями. Например, если солнце находилось прямо над головой, значит, наступал полдень. Если тени становились длинными, приближался вечер. Кроме солнца, люди ориентировались по звездам и по петухам, которые кукарекали в определенные часы ночи. Так складывалась естественная система времени, понятная каждому. Эти названия и способы измерения показывают, насколько тесно люди были связаны с природой и как умели находить порядок в ее ритмах. Сегодня мы пользуемся часами. Но память о старых словах и обычаях напоминает о корнях нашей культуры.
0: Человек и время.

0: Словарь современного города. М. Мороженое. Его любят почти все жители планеты. В России на одного человека в год приходится чуть больше 30 порций. В Европе примерно полсотни. Неудивительно, ведь мороженое продается везде. В магазинах, кафе, ресторанах, в аэропортах и на вокзалах. Но так было не всегда. Раньше сладкий десерт могли себе позволить только очень состоятельные граждане. И готовили его специально обученные мастера – мороженщики. Рецепты на любой вкус. Для царя Соломона перетирали и охлаждали свежие фрукты. А на Руси молоко замораживали, а потом дробили его на небольшие куски. Получалось что-то вроде пломбира. В Советском Союзе ГОСТ на приготовление мороженого ввели за несколько месяцев до начала Великой Отечественной в 1941 году. Единый стандарт на всю страну. От Ленинграда до Владивостока. Этот вкус не менялся десятилетиями, и нам ли не знать, какое оно мороженое из детства за 12 копеек. Сливочное, фруктовое, пломбир, лакомка, рожок с шоколадной глазурью, а еще в вафельном стаканчике или на палочке. Кстати, мороженое на палочке появилось в начале прошлого века в Америке. 11-летний Фрэнк Эпперсон забыл на холоде стакан содовой с деревянной ложкой. К утру вода превратилась в лед. Беда ничуть. Держать мороженое за палочку оказалось очень удобно. Через 20 лет Фрэнк свое случайное изобретение запатентовал. Так появилось эскимо.
1: Словарь современного города.
2: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщает Министерство обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара по Киеву и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» объекты украинского ВПК добавили в нашем военном ведомстве. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины добавили в ведомстве. Иностранные журналисты работают в полуразрушенном колледже в Старобельске. Они снимают репортажи на фоне обломков после прицельного удара ВСУ по детям. В ЛНР сегодня прилетели представители из 19 зарубежных стран. В Старобельск отказались ехать журналисты BBC. Представители CNN якобы оказались в отпуске, а японским журналистам местные власти запретили освещать теракт. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова заявила, что журналисты сами определят, сколько пробудут в Старобельске. Россия будет фиксировать все преступления. По словам омбудсмена, противник ждал, когда дети начнут выбегать из общежития, чтобы наносить удары. В акватории Ладожского озера участники экспедиции обнаружили затонувший ледокольный буксир-тральщик времен Великой Отечественной войны. За 5 дней поисковых работ дайверы совершили более 20 погружений, провели детальную видеосъемку и уточнили размеры судна. Длина составляет 21 метр, ширина 5. Об этом рассказал руководитель и координатор научно-исследовательских проектов в инженерной организации «Морская геодезия» Сергей Куликов.
2: Буксир ледокольного типа, которые широко применялись для прокладки маршрута, когда проходили суда блокадную навигацию 1941-1942 года. Эти корабли применялись для прокладки трубопровода, кабеля. Одна из интересных находок, это немой свидетель того времени, это часы, которые остановились в момент взрыва, в момент пожара на борту этого корабля. Вот видно маятник, да, шестеренки, застывшее время. Черные глубины Ладоги до сих пор хранят очень много тайн.
1: По словам Куликова, доступ внутрь судна затруднен из-за завалов, образовавшихся после взрыва, а также узких проходов. Чтобы попасть в трюмы, водолазам, возможно, придется снимать снаряжение. Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора приостановила продажу 37 миллионов бутылок минеральной воды «Джермук». Это касается в том числе и вариантов со вкусовыми добавками. Вода может нанести вред жизни и здоровью россиян. Специалисты выявили нарушения производителям обязательных требований к продукции. При этом продажи как в магазинах, так и в интернете могут быть возобновлены только после разрешения Роспотребнадзора.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Камчатка. Невероятный край земли, полный контрастов. Здесь, на фоне снежных вершин, цветут хрупкие эдельвейсы, а морские львы соседствуют с бурыми медведями. Здесь десятки вулканов извергают пламя, а горные ледники дают начало шумным рекам. Одна из них много лет назад стала частью уникального процесса. На Камчатке образовалось первое и единственное во всей Евразии гейзерное поле.
2: Семь чудес России. Долина гейзеров.
1: Бьющие из-под земли десятки фонтанов кипящей воды. Их родильный дом – ущелье той самой реки Гейзерной между вулканами Узон и Тихпиноч. Это в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского на территории Кронотского заповедника. Горную реку здесь подогревают полсотни гейзеров и термальных источников. Даже в январе температура воды не опускается ниже плюс 24. Сам заповедник был образован в 1934-м, но о его гигантской парной узнали только 7 лет спустя.
3: Первооткрывателем долины гейзеров считается Татьяна Устинова. Она была геоморфологом, и с ней был Анисифор Крупинин, сопровождающий наблюдатель. Дело в том, что открыли они долину гейзеров на самом деле совершенно случайно.
1: Анна Нараб, заместитель директора по экологическому туризму Кронотского государственного природного биосферного заповедника.
3: Они пошли в долину гейзеров, они отправились в экспедицию, хотели узнать расположение точное истоков рек Шумной и Тихой. А когда они уже фактически завершили все свои исследования и, можно сказать, сели отдохнуть, да, вот уже собирались обратно, то с другого берега реки с невероятным шумом вырвался поток воды, столб воды вверх, который их безумно напугал, конечно же. Но в то время уже было осознание, что, скорее всего, они открыли гейзер. Это было в 1941 году, это было в апреле. Апрель на Камчатке – это очень много снега, и они туда добирались сначала на собаках, потом на лыжах. Соответственно, разыгралась пурга, и там они еще добирались в обратную сторону, знаете, с такими приключениями. А вот уже дальше все остальные гейзеры, они уже вернулись туда летом на лошадях, то есть уже все остальные гейзеры исследовали.
1: Всего в мире 5 крупных гейзерных полей. Самое высокогорное – Эль-Татио, на высоте более 4000 метров в Андах на севере Чили. Своя страна горячей воды есть в Новой Зеландии. Это вулканическая зона Таупо, знаменитая крупнейшим, но уже неактивным гейзером Ваймангу. Великан мог достигать 400 метров. На юго-западе Исландии, в долине Хёйка-Адалюр, извергается 70-метровый гейзер, от которого, кстати, произошел термин «гейзер». Наконец, старейший в своем роде и грандиозный по масштабу парк Йеллоустоун в Соединенных Штатах. Его площадь около 9 тысяч квадратных километров. Это 3 Москвы. Наша долина гейзеров самая компактная, представленная пятерки, и относительно молодая, рассказывает основатель музея «Вулканариум» на Камчатке, кандидат физико-математических наук, вулканолог Сергей Самойленко.
4: Долина гейзера в том виде, в котором мы ее видим, ну, где-то сформировалась 3, может быть, 4 сотни лет назад. Она родилась не просто. Она родилась от того, что когда-то на ее месте сформировалось озеро. Оно прожило около 20 тысяч лет. За это время огромное количество пепла скопилось на его дне, поскольку это озеро было обрамлено десятком вулканов, среди которых очень-очень активный большой семячек. И эти толщи пеплов в конце концов сформировали мощные слои мощностью в 150-200 метров пород горных, которые называются алевролиты. Рядышком начал формироваться соседний вулкан Тихпиноч, под ним хороший вулканический очаг, и он начал заливать сверху толщи алевролитов своими базальтовыми лавами. И таким образом получилась очень интересная слоеная система. У нас снизу очаг, он греет пар, пар способен по трещинкам подниматься к поверхности, и проходит он сквозь вот эти вот рыхлые алевролиты. А сверху все это запечатано толстым, мощным лавовым слоем. И когда начала формироваться река Гейзерная, ну, пару тысяч лет назад, начала разрезать и лавовые толщи, и оливролитовые, то она образовала глубокий каньон, в котором постоянные обвалы образуют чрезвычайно удобные для гейзеров условия. У нас глубокий каньон, пар, поднимаясь снизу, греет воду, вода вскипает, накапливает какие-то в камерах излишки этого пара, и мы получаем сотни гейзеров на протяжении 5 с небольшим километров течения реки.
2: Долина гейзеров. 7 чудес России.
1: По сравнению с вулканами, которые живут десятки, а то и сотни тысяч лет, гейзеры – явление изменчивое. Они то появляются, то исчезают. В 2007-м, когда на Камчатку сошла мощная селевая лавина, почти половина источников оказалась под завалами грязи. Однако спустя 7 лет из-за схода очередного потока многие гейзеры возродились и даже появились новые. На участке реки Гейзерной их сейчас не меньше 60. У каждого свой характер и свой рабочий режим, рассказывает Анна Нарапа.
3: Сейчас туристы могут наблюдать наш гейзер большой. У него период между извержением занимает примерно 80 минут. Зрелище достаточно впечатляющее, потому что струя воды тоже бьет на высоту порядка 10 метров. Такой нашумевший, известный камчатский гейзер, гейзер-великан. До 2014 года он был самым крупным гейзером долины. Грифон этого гейзера, он был частично завален грязекаменной массой, которую спустил сель. И, следовательно, какие-то крупные извержения этого гейзера прекратились в настоящее время. Но фонтан кипятка у него достигал порядка 35 метров. Также гейзер с названием таким зловещим, как «Врата ада». В последнее время начали замечать извержение гейзера «Грот». Это такой самый таинственный, можно сказать, наш гейзер. Вот в последнее время начали фиксировать извержение этого гейзера. Он струю воды выбрасывает на высоту до 65 метров. Ну и, соответственно, по объему воды, а это ни много ни мало 310 кубометров за одно извержение. Гейзерный ансамбль «Витраж», благодаря термофилам, которые там обитают, она раскрашивает в разные цвета. Зеленый, потом багряный, желтый. Очень красивое зрелище. И называется оно неспроста на самом деле «Витраж».
1: В котлах гейзеров кипит отнюдь не пресная вода. В ней огромное количество солей и, в первую очередь, кремнезема. Когда этот бурлящий раствор поднимается на поверхность, температура и давление резко падают, и образуется своего рода накипь – гейзерит. Но это еще не все. С появлением мощных окуляров гейзерит открыл для ученых уникальный мир микроорганизмов. Эти бактерии позволили понять, что же происходило на планете в самом начале ее истории.
0: Под электронным микроскопом мы видим большое количество так называемых цианобактерий. Всего было открыто порядка 6 морфологических разновидностей. Преобладают виды родов Formidium, которые живут при температуре до 65 градусов.
1: Это Геннадий Карпов, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
0: Они имеют облик шариков, нитевидные, бочонковидные, и иногда встречается просто уникальное морфологическое образование спиралевидной формы. Размеры их, конечно, ничтожны. Это от 1,9 до 5,1 микрон. Эти бактерии обладают большой способностью к адгезии. Адгезия – это прилипание. И свежий гель является для них субстратом для жизни. Главное, окремнелые оболочки цианобактерий служат им защитой от губительного ультрафиолетового излучения, которое было на Земле на заре ее жизни порядка 2 миллиардов лет назад, до возникновения озонового слоя, который нас сохраняет от ультрафиолета. Чехлы клеток этих микроорганизмов защищают их проникновения опасных химических веществ. Эти бактерии фосилизируются, то есть покрываются оболочкой из кремния, и, соответственно, возникает гейзерит. Открытие биоминерализации в гейзеритах явилось в известной мере ключом к пониманию процесса начала жизни на Земле, так как приспособляемость термофильных биоцинозов к экстремальным условиям жизни на Земле оказалась уникальной.
5: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Семь чудес России. Долина гейзеров.
1: Термофильные бактерии – это еще природный фильтр, способный ловить и перерабатывать сероводород. Однако в местах, которые плохо продуваются, ядовитый газ все же скапливается. В долине гейзеров – это зона у подножия вулкана Кихпиноч. Выходящие из трещин в земле сероводород и углекислый газ создают эффект смертельной воздушной ванны. Отсюда мрачное название – «Долина смерти». Но туристам бояться там нечего, объясняет заместитель директора Кронотского заповедника Анна Нараб.
8: В этой долине регулярно гибнут животные. Специальные исследования были проведены, они показали, что смерть зверей и птиц как раз-таки наступает из-за высокой концентрации ядовитых газов. Потому что мышка, допустим, бежит, остановилась какой-то скушать зернышко, задержалась, надышалась, умерла. Потом подбегает там лисичка, надо полакомиться мышкой. Соответственно, лисичка тоже задержалась и умерла. Кстати, были даже известны случаи гибели беркутов и рыси в долине смерти. Собственно, для человека, то есть если вы идете в движение, ну и рост человека, кстати, не дает ему надышаться ядовитыми газами, это не опасно. Но, тем не менее, нужно останавливаться, конечно, на открытых, продуваемых местах.
1: И все же долина гейзеров для животных и птиц скорее спа-курорт. На теплой вулканической земле пернатые вьют гнезда, и птенцы развиваются, как в инкубаторе. Сюда же ранней весной приходят медведи запастись витаминами и найти себе пару.
8: Это больше, наверное, ЗАГС для медведей. Потому что, на самом деле, в мае-июне и иногда даже до середины июля там у медведей происходит брачный сезон. Там же термальные источники, соответственно, тепло, и в том месте, в долине гейзеров, раньше, чем в других окружающих горах, в местах появляется свежая трава. И, соответственно, животные, которые вышли из своих берлог, там пополняют витаминный запас, наедаются после зимнего сна.
3: А потом уже животные, они уходят, кто-то там спускается к нерестовым рекам, кто-то уходит в ягодные тундры. Вот в этом дворце так бракосочетаний во время этого сезона медвежьих свадеб в долине гейзеров объявляется месячник тишины. То есть вот в этот вот период размножения животных вертолетные экскурсии в долину гейзера сокращаются просто до минимума. Мы стараемся животных не беспокоить.
2: Долина гейзеров. Семь чудес России.
1: А еще это место – огромная теплица, построенная самой природой. Свыше 300 видов растений, в том числе краснокнижных. Каменные березы, которые 300 лет, или орхидея скрученник китайский, невероятные для Камчатки. Ежегодно в Кроносский заповедник приезжают ученые со всей страны. Биологи, геологи, вулканологи. Это особенное место притягивает и туристов. В 60-е годы был открыт всесоюзный маршрут номер 264. Долина гейзеров превратилась в огромную туристическую базу. И, кроме того, стала любимой локацией режиссеров. В фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» мы видим Олега Борисова в роли корреспондента «Московской газеты». Вместе с туристами он обедает у костра на фоне парящих источников.

0: Это же место выбрали режиссеры Альберт Макарчан и Леонид Попов для съемок легендарной киноленты «Земля Санникова». Но поскольку место небезопасное, фильм снимали аккуратно и с некоторыми оговорками, рассказывает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
1: Здесь нужно сказать, что Леонид Попов, для него это была первая игровая полнометражная картина. До этого он занимался научно-популярным кино. Это такие документальные картины, это картины обучающие. И он как раз очень интересовался и природой, и какими-то красотами Советского Союза, и самыми разнообразными интересными уголками страны. И я полагаю, что все-таки выбранные для фильма были такие локации. Наверное, это его заслуга. И тут нужно отметить, что, несмотря на то, что, конечно, Камчатка, весь замечательный наш Дальний Восток, это давнее обретение Российской империи, полностью и как-то более достоверно и более красиво и красочно долина гейзеров была описана и изучена только в середине 20 века, поэтому для авторов фильма 70-х годов это все-таки было такое новое место, новая локация. И это действительно уникальное место, окруженное вулканами с действующими гейзерами, но очень опасное. Поэтому нужно сказать, что, несмотря на все легенды о том, что съемки проходили прямо в каких-то невероятных условиях среди вот этих кипящих источников, на самом деле, по большому счету, съемочная группа находилась в долине гейзеров исключительно с, так скажем, каким-то рабочим составом для подготовки кадров какого-то второго плана, не игрового. Олег Даль в свое время говорил о том, что съемочная группа в полном составе была в долине гейзеров, что они снимали на натуре, но на самом деле уже после его кончины все это было, мягко говоря, опровергнуто. В фильме есть эпизоды, где мы можем видеть действительно настоящую реальную долину гейзеров, но есть и эпизоды, чаще как раз они связаны с участием актеров, где гейзеры были созданы уже искусственно, где задымление, вот эти пары и исходящие какие-то из недр природное явление, все это уже создано в менее опасных условиях. Но это кино, и в кино принято иногда избегать опасности дополнительной для создателей картины, но при этом оставлять у зрителя возможность фантазировать и возможность представить себя в таком вот неожиданном месте.
0: Мы помним, что фильм завершается трагедией. Выстрел из пистолета вызывает землетрясение, вулкан остывает, и земля начинает замерзать. Сюжет вымышленный, и все же киноистория перебрасывает мостик в реальность. В 70-е годы из-за наплыва туристов экосистема долины гейзеров оказалась под угрозой. Началась эрозия почв, и в конце концов тот самый всесоюзный маршрут 264 закрыли. Сейчас в долину проводят вертолетные экскурсии. А для пеших прогулок проложены специальные тропы, сходить с которых туристам строго запрещено, говорит Анна Нараб.
2: Вообще экотуризм на наших территориях, на территории именно Крымского заповедника, он разрешен только всего лишь на 2%. Гости, которые прилетают на нашу территорию, давайте вот возьмем долину гейзеров, да, они идут по определенному маршруту, по настильным тропам, чтобы ни в коем случае не нарушать почвенный покров, но и с другой стороны это еще было сделано для безопасности самих гостей, потому что долина гейзеров – это очень термально активное место, соответственно, там есть и грязевые котлы. Ни в коем случае нельзя сходить с настильной тропы. И всегда при посещении долины гейзеров, ну и Крымского заповедника, сопровождает инспектор. Это не только для того, чтобы, грубо говоря, охранять наших туристов, потому что место дикое и медвежье место. Да? Вот он как раз-таки следит за порядком, чтобы никто случайно не сорвал какой-нибудь редкий цветочек, не утащил с собой кусочек гейзера, не отломал его и никакой камушек с собой не забрал. Потому что экосистема, она очень хрупкая. И любоваться вообще всеми известными проявлениями вот этого геотермальной активности можно только со специально оборудованием.

0: практически все гейзеры за пределами Йеллоустонского парка в Америке. Наша Камчатская долина осталась нетронутой. И это правильно. Здесь хочется просто молчать, созерцая мощь и великолепие природы.
1: Семь чудес России. Долина гейзеров.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщает Министерство обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара по Киеву и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер» и «Кинжал» объекты украинского ВПК добавили в нашем военном ведомстве. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня Африки. Президент указал, что Африканский союз, который объединяет 55 государств, продвигает конструктивное взаимодействие со странами континента, создает механизмы реагирования на конфликты, а также способствует интеграции. Глава государства выразил уверенность, что на саммите «Россия-Африка», который пройдет в октябре, стороны наметят новые перспективы сотрудничества на различных направлениях. Яна Лантратова назвала атаку украинских боевиков на колледж в Старобельске и реакцию Запада на трагедию абсолютным лицемерием. Уполномоченный по правам человека в России также добавила, что националисты продолжали атаку даже в момент самой спасательной операции.
3: Насколько цинично и лицемерно было, когда, несмотря на то, что под завалами доставали детей, несмотря на то, что родители не уходили с места, а ждали возможность увидеть своих детей живыми, со стороны Украины снова и снова атаковали это место. Настолько атаковали, что просто было невозможно продолжать спасательные работы. На месте была уполномочена по правам человека в ЛНР. На месте были ректор вуза, представители образования, которые хотели оказать помощь, то это было очень сложно и невозможно.
2: Яна Лантратова также добавила, что ряд зарубежных стран лжет об отсутствии допуска иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске. Там, напомню, погибли более 20 человек и свыше 60 пострадали. Украинские власти убивают жителей Донбасса, при этом называя их своими, подчеркнула Лантратова. Жителям Москвы рекомендовано сегодня пересесть на метро. Причина – временные перекрытия на Садовом кольце. Ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Кроме того, временно закрыто движение в районе спортивной арены «Лужники». Это связано с проведением финала Кубка России по футболу. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что поезда на Московском центральном кольце сегодня будут курсировать с минимальным интервалом в 4 минуты.
4: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
5: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телевизора.

0: смартфона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Бруклинский мост недорого и в рассрочку. Устоять перед столь выгодным предложением было практически невозможно. Так что на заре 20 века талантливый американский мошенник продавал нью-йоркскую достопримечательность два раза в неделю на протяжении 30 лет. Он действовал по одной и той же схеме. Высматривал в толпе состоятельного иностранца, предъявлял фальшивые документы, представлялся собственником моста и предлагал зарубежному гостю установить там кассу, собирая небольшую плату за проезд. Правда, для этого нужно было выкупить грандиозное сооружение у якобы законного владельца.
3: Я просил за мост до 50 тысяч долларов, в зависимости от того, насколько богатым выглядел турист. Иногда предлагал рассрочку, если у клиента не было при себе достаточно денег. Некоторые исправно платили на протяжении нескольких месяцев, прежде чем догадывались, что их обманули.
2: Едва ли не каждую неделю полиция Нью-Йорка приезжала на Бруклинский мост и выпроваживала оттуда наивных покупателей, которые пытались установить заграждение для взимания платы за проезд. А вот задержать главного виновника этого маскарада долгое время не получалось.
0: Плутовство.
2: Джордж Паркер родился в 1860 году в Нью-Йорке. С детства занимался карманными кражами, трижды обвинялся в мошенничестве. Однажды смог убежать от полиции прямо во время заседания городского суда. В криминальном мире дерзкий преступник получил прозвище «Хозяин Бруклинского моста».
3: Поймать меня стало намного труднее. Я постоянно гримировался, переодевался, менял имена и фамилии. Джеймс Джордж О'Брайен, Уоррен Кеннеди, господин Робертс, господин Тейлор. Сегодня я богатый ювелир, завтра владелец заводов и пароходов. Так, начиная с 1883 по 1928 год, я продал Бруклинский мост около 30 раз.
2: Подвела авантюриста жадность. Паркер настолько разбогател и осмелел, что даже открыл в Нью-Йорке фальшивый офис продаж. На руках у мошенника находились поддельные документы, которые доказывали, что он и только он единственный законный владелец всех городских объектов культурного наследия. Покупателям предлагались Метрополитен-музей, спортивный комплекс Мэдисон-сквер-гарден, мавзолей президента США Гранта и даже статуя свободы.
0: Плутовство.
2: А вот это уже был перебор. В конце 1928 года Джорджа Паркера вновь обвинили в мошенничестве, арестовали и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Синг-Синг, где знаменитый преступник пользовался невероятной популярностью у охраны. Умер Паркер в 1937 году. На память о себе оставил фразу: «Вероятно, вы считаете, что у меня есть мост, чтобы его продать вам?» В Америке эти слова адресуют излишне доверчивым людям, готовым на все, лишь бы разбогатеть. У нас есть свое похожее выражение. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
1: Джордж Паркер. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды.
10: Рыбьи кишки, устрицы, грецкие орехи. Удивительно, но в разное время из вышеперечисленного делали соус, который сегодня мы называем кетчуп. Его история начинается во Вьетнаме. Но тогда это был рыбный соус, приготовленный из рыбьих потрохов. Заметьте, еще никаких помидоров. Рецепт перекочует в Китай, получив название кетчуп. И там с ним в 17 веке познакомятся британские моряки. Рацион у них был унылый, и необычная приправа из маринованной рыбы и специй полюбилась. Они возьмут ее с собой в Англию, но съедят по пути все запасы и, вернувшись домой, попытаются воссоздать этот продукт. В кулинарных книгах тех лет можно было найти рецепты кетчупов из устриц, мидий, грибов, грецких орехов, лимонов, сельдерея и даже фруктов, таких как сливы и персики. Обычно компоненты либо уваривали до сиропообразной консистенции, либо оставляли с солью на длительное время. Оба эти процесса приводили к получению высококонцентрированного конечного продукта – соленой, пряной вкусовой бомбы. Один рецепт кетчупа из устриц требовал 100 устриц, 3 пинты белого вина и лимонной цедры, приправленный мускатным орехом и гвоздикой. Между тем, памятный кетчуп «Принц Уэльский» готовился из бузины и анчоусов. Наконец, в 1812 году дебютировал первый рецепт томатного кетчупа. Джеймс Мисс, ученый из Филадельфии, писал, что лучший кетчуп получается из любовных яблок, как их тогда называли. В штате Мэн кетчуп, уже более-менее похожий на современный, впервые начнут подавать в ресторанах. А вот домохозяйки смогут покупать готовый продукт после 1876 года. Американский предприниматель немецкого происхождения Генри Хайнц придумал тогда разливать соус по бутылкам. Продажам помогла широкая пиар-компания вокруг томатного кетчупа, которая гласила, что с ним все вкуснее. С тех пор в мире ежегодно продаются сотни миллионов бутылок с кетчупом, ставшим сейчас еще и неотъемлемой частью фастфуда.
1: Всемирная энциклопедия еды.
11: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою, упрямую строкой

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
1: Факт второй.
3: Изучение и коллекционирование галстуков называется «гработология».
1: Факт третий.
3: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
1: Факт четвертый.
3: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
1: Факт пятый.
3: В 1827 году французский писатель Оноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуке.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города, большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
6: Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. С точки зрения древнерусских князей, хазары действительно были неразумными. Никак не хотели признавать растущую силу и амбиции молодого государства – Киевской Руси. Сами же хазары видели ситуацию иначе. Долгие годы хазарский каганат служил мощным барьером между Европой и Азией. Появлялись все новые орды кочевников, потом дерзкие русские дружины. Нужно было укрепить свое пошатнувшееся влияние в регионе. Тогда Хазария обратилась к своему союзнику – Византии. И предложила очень даже разумный план. Вы присылаете нам своих лучших инженеров. Вместе строим мощную крепость на Дону. Она будет защищать речные и сухопутные пути. И нам хорошо, и до вас кочевники и русские ладьи не доберутся. План был принят. Так во второй половине IX века появилась крепость Саркел, что в переводе с хазарского означает «белый дом». Выстроена она была из белого кирпича и располагалась на небольшом искусственном острове в излучине реки. Вид крепости имела весьма внушительный. Представьте себе, высокие 10-метровые стены, укрепленные башнями. Толщина стен почти 4 метра. Могучие ворота, окованные железом. Гарнизон состоял из 300 человек. Ну, казалось бы, немного. Но история о спартанцах учит, что 300 опытных воинов в хорошо защищенном месте могут быть грозной силой. А Саркел был выдающимся укреплением. Но на всякую силу находится другая сила. В 965 году войска князя Святослава сумели взять Саркел. Город-крепость стал частью Руси и получил название «Белая Вежа». А потом, в 1117 году, пришли половцы. Кочевому народу крепости были без надобности. Они просто сожгли и разорили Белую Вежу. От этого удара крепость уже не оправилась. Годы шли. Ее прочный белый кирпич растаскивали на свои постройки местные жители. В 20 веке руины Саркела дождались-таки археологов. Но коварная судьба нанесла новый удар. В 1952 году Белая Вежа оказалась затопленной и теперь покоится на дне Цимлянского водохранилища. Спи спокойно, Саркел. Теперь тебя уже никто не потревожит. Саркел.
0: Старый город. История России.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
7: государство
8: внутренний проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950. Название города Пермь.
11: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня встретился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Президент поздравил его с днем тезоименитства. Встреча прошла в день празднования в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
2: Ваше святейшество, и сегодня нам нужны ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
1: В свою очередь, патриарх московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента за отношение к церковной и религиозной жизни народа. Иностранные журналисты работают в полуразрушенном колледже в Старобельске. Они снимают репортажи на фоне обломков после прицельного удара ВСУ по детям. В ЛНР сегодня прилетели представители из 19 зарубежных стран. В Старобельск отказались ехать журналисты BBC, представители CNN оказались якобы в отпуске, а японским журналистам местные власти запретили освещать теракт. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова заявила, что журналисты сами определят, сколько пробудут в Старобельске. Россия же будет фиксировать все преступления. По словам омбудсмена, противник ждал, когда дети начнут выбегать из общежития, чтобы наносить удары. До 23 возросло число жертв взрыва у поезда в Пакистане. Еще 47 пострадали. В поезде ехали 336 военнослужащих. Его подорвали при помощи заминированного авто, сообщил источник РИА Новости в службе безопасности страны. Состав остановился, чтобы к нему присоединили вагоны, в которых должны были ехать их семьи. Напомню, сегодня взрыв произошел, когда поезд с пассажирами проезжал по городу Кветта. Сборная России завоевала 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике. Она прошла в Пусане в Республике Корея. В общекомандном зачете российская команда вошла в пятерку лучших. С высокими результатами школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Кравцов отметил, что успех сборной свидетельствует о высоком развитии образования в области физики и естественных наук в стране и о том, как богата Россия талантами. В этом году первенство объединило более 200 учащихся из 27 стран. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теории и практики. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, сильный дождь. Днем температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов.
3: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
4: Полководец Александр Васильевич Суворов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Без добродетели нет ни славы, ни чести.
5: Герой нашей сегодняшней программы – прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Он начал свою армейскую карьеру в чине рядового Семеновского полка, а закончил в звании генералиссимуса. Как говорили современники Суворова, ему на роду было написано стать именно военным. И были правы.
7: Служивые люди. Воинские династии России.
8: При жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции два брата. Одного из них звали Сувор. И по их челобитию приняты они были в российское подданство. Именуемые «честные мужи» разделились на разные поколения. И по Сувору стали называться Суворовы. В родословной генералиссимуса Александра Суворова действительно говорится, что его предки произошли из древней благородной скандинавской фамилии. Шведские слова «сувор» или «свор» переводятся как «тяжелый», «сильный». Но есть и другая версия. Старинное русское прозвище «сувор» означает «суровый», и якобы поэтому знаменитая воинская династия истинно русского происхождения. Служивые люди, иначе не скажешь. В начале 17 века Федор, Тарас и Алексей Суворовы были воеводами в различных областях Московского государства. Впоследствии еще один Суворов числился поручиком пехотного полка, воевал с легионами Наполеона и геройски погиб в сражении при Полоцке в 1812 году. И все же самым известным представителем древнего рода по праву считается полководец Александр Васильевич Суворов. Щуплый, седой, маленький старичок. Постоянно кричит и подпрыгивает на месте. Так говорили о нашем полководце в Европе. Все это сказки. У Суворова и вправду был громкий командный голос, а для своего времени, для 18 века, он считался очень даже высоким человеком. Рост 170 сантиметров. То есть выше среднего. Большинство отборных французских солдат Бонапарта были намного ниже. Суворов действительно часто подпрыгивал при ходьбе, но не от того, что куда-то торопился. То ли еще в детстве, то ли уже в зрелом возрасте Александр Васильевич нечаянно наступил на иглу. Она вошла в пятку, как нож в масло, и сломалась пополам. Извлечь металлическую занозу так и не удалось, поэтому Суворов постоянно прихрамывал, а в походах использовал для удобства длинную деревянную трость. 60 сражений и ни одного поражения. В 1789 году за победу над турками возле реки Рымник Александр Васильевич получил к своей фамилии почетную приставку «Суворов Рымникский». Странная все-таки штука судьба. Спустя несколько лет именно в той самой речке Рымник утонул единственный сын Суворова, Аркадий. Но династия на этом не прервалась. Дети погибшего, Константин и Александр, еще долгое время служили России, а последним представителем древнего рода стал скончавшийся в 1893 году прапраправнук генералиссимуса Суворова, князь Аркадий.
7: Служивые люди, Суворовы. Воинские династии России.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Суворов родился в Москве. Он был слабым и болезненным ребенком. Поэтому отец не готовил его к армейской службе. Но мальчик мечтал стать военным. Александр любил читать книги о знаменитых походах и о сражениях великих полководцев – Македонского, Цезаря, Ганнибала. В результате Суворов-старший принял окончательное решение. Хочешь стать офицером? Что ж, так тому и быть.
9: В 1742 году приписанный к Семеновскому лейб-гвардии полку недоросль Александр Суворов находился в отпуске с целью обучения. Будущий генералиссимус получил тогда особое письмо наставления.
10: Указанным наукам – арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации – «Також из иностранных языков, да и военной экзерциции. Заниматься совершенно».
9: Автор письма – отец Александра Васильевича, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов.
11: «По случаю присвоения. История воинских званий. Капрал».
9: Такой чин появился в нашей стране при царе Алексея Михайловича в полках нового строя под названием «корпорал». Это слово и на польском, и на итальянском, и на немецком языках означало одно и то же – начальник команды самого нижнего унтер-офицерского звания. Чтобы было понятно, капрал – это примерно современный младший сержант.
11: История воинских званий.
9: Об Александре Васильевиче Суворове сложено много легенд. И вот одна из них. Стоял он однажды в карауле и своей великолепной выправкой привлек внимание проходившей мимо императрицы Елизаветы Петровны.
12: Как звать величать?
13: Александр Суворов, матушка-государыня.
12: Погоди-ка. А не славного ли генерал-аншефа нашего Василия Ивановича Суворова ты сын? Отвечай.
13: Так точно, ваше императорское величество.
12: А что, похож? На-ка тебе за службу отменную рубль серебряный.
13: Не могу взять, государыня. Принимать подарки в карауле запрещено уставом.
9: Елизавета улыбнулась и положила монету у ног находчивого солдата.
11: По случаю присвоения.
9: А вот теперь легенда. Якобы на следующий день Суворов получил первое в своей жизни повышение. Он стал капралом, а подаренный рубль хранил до конца жизни. Про деньги не знаем, все может быть. Но капралом Александр Васильевич никак не мог стать, потому что он уже им был. Это звание будущий полководец получил автоматически. Еще в 1747 году, когда приехал из Москвы в Петербург для службы в Семеновском лейб-гвардии полку.
11: Капрал. По случаю присвоения.
5: Еще одна русская императрица, Екатерина II, также очень высоко ценила Суворова. Их первое знакомство произошло сразу после восшествия государыни на престол в 1762 году. В то время порядок в столице, Санкт-Петербурге, поддерживал Астраханский пехотный полк. Командовал им Александр Васильевич Суворов. За службу Екатерина подарила ему свой портрет, на котором позже полководец напишет: «Это первое свидание проложило мне путь к славе».
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл
15: и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Александр Васильевич Суворов. Семейная жизнь знаменитого военачальника сложилась неудачно. В 1774 году он женился на княжне Варваре Ивановне Прозоровской, но отношения между супругами довольно быстро стали прохладными. Спустя 4 года после свадьбы полководец заподозрил жену в измене и затеял судебный процесс. Тяжба продолжалась 5 лет и закончилась разводом. От этого брака у Суворова было двое детей – сын Аркадий и любимая дочь Наталья. В ней Александр Васильевич души не чаял. Своим друзьям любил повторять: «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». Находясь в дальних походах, он часто посылал дочери письма и даже рапортовал о своих победах.
18: История в письмах и воспоминаниях.
19: Из письма Александра Васильевича Суворова дочери о победе над войсками Османской империи на реке Рымник. Осень 1789 года. Валахия. «Милая моя Суворочка, я здоров. Лихорадка была, да во время похода отступила. Мы разбили и обратили в бегство большую армию Османской империи. Сражение продолжалось целый день. Наш урон невелик. Турок положено на месте 5000. Мы захватили 3 лагеря и все их обозы. Поздравляю тебя, душа моя, с сею знаменитую победою. Прислал бы тебе полевых цветов, очень уж хороши. Да боюсь, дорогой высохнут. Отец твой, Александр Суворов».
17: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Дочь Суворова отца обожала, но соглашалась с ним не всегда и не во всем. Наталья Александровна, к примеру, попыталась было устроить свою личную жизнь самостоятельно, без помощи родителя. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас.
20: «Все в свете пустяки. Богатство, честь и слава. Где нет согласия, там смертная отрава. Где ж царствует любовь, там тысяча отрад. И нищий мнит в любви, что он как крест богат».
21: Это не просто стихи. Это письмо-ответ. Это нежелание дочери выходить замуж за нелюбимого человека. Наталья Александровна Суворова. Единственная дочь великого русского полководца Александра Суворова и Варвары Ивановны Прозоровской. Девушке не нравился выбор отца. Что это за жених? Граф Филипп Эльмт, которого она видела всего-то пару раз. «Он мне не подходит», — говорила она папеньке. Все семейные споры разрешила Екатерина Великая. Государыня сама выбрала мужа для Натальи Суворовой. Им стал граф Николай Зубов, брат фаворита императрицы. Спорить с царицей было бессмысленно, и свадьба состоялась. Проблемы начались через несколько лет. Николай Зубов принял участие в заговоре против Павла I. Бунтовщика выслали из столицы, и вскоре он скоропостижно скончался, оставив вдове и 6 детям огромное состояние. Рассказывают, что в 1812 году Наталья Суворова-Зубова не успела покинуть Москву до прихода французов. Ехать с детьми ей предстояло через линию фронта. Наполеоновские солдаты женщину задержали. Но когда они узнали, что перед ними дочь великого русского военачальника, то тут же прозвучала команда: «Смирно! На караул! Пропустить!» Дочь Суворова благополучно покинула город. Впереди ее ждала счастливая жизнь длиной в 32 года. Суворовы, Зубовы, Прозоровские.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Вклад Александра Суворова в военную науку бесценен. Его книга, которая так и называется «Наука побеждать», стала первой солдатской азбукой. Глазомер, быстрота и натиск – вот три слагаемых успеха по-суворовски.
1: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
22: Имя на карте. Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево — Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола — почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский. Имя на карте. В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
23: «Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак, точно так же, как невозможно победить его солдат».
24: «Помилуй бог, голубчик, а ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца».
25: «Да не бойся ты, нюхай».
24: «Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места, не сомневайся. А теперь ступай».
22: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил вчетверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским. Имя на карте. Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе – единение с историей. как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил в четверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
2: Имя на карте.
18: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
3: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские ученые разработали математическую модель, объясняющую эффект Даннинга-Крюгера через особенности обучения. Модель разделяет знания на объективную компетентность и субъективную уверенность. На начальных этапах обучения люди переоценивают свои знания из-за низкой осведомленности о масштабах неизученного. Это приводит к ложной уверенности, которая снижается по мере расширения знаний. Модель помогает преподавателям подбирать оптимальные методы обучения, избегая ловушек самоуверенности, что важно в эпоху доступности информации. Самое мощное Эль-Ниньо с 19 века грозит миру этой осенью, сообщили ученые. Так называют повышение температуры Тихого океана, которое запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
2: Отходит теплая вода с Тихого океана и меняется температура. Если она на 3-4 градуса меняется в этом холодном течении, да, его оно размывается, то тогда изменения погоды касаются, скажем, самой Южной Америки и Северной Америки. То есть идет дождь в этой пустыне, и рыба не ловится, так как в холодной воде больше кислорода, больше пищи, фитоизопланктона, понимаете? То есть это если небольшие градусы. И может в Северной Америке касаться такие перемены. То пожары там, то наводнения. Вот сейчас пожары.
1: Напомню, в 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую «великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек. Ученые Тольяттинского государственного университета разрабатывают роботизированные ячейки для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей «Лада». В рамках партнерства с «АвтоВАЗом» специалисты создают ячейки для сварки обивки багажника моделей без переналадки оборудования. Это универсальное решение не имеет аналогов в России и мире. Роботизация процессов клепки бамперов и внедрение систем автоматического контроля качества также находятся в приоритете ученых, отметил директор передовой инженерной школы Александр Селиванов. Ученые НИТУ МИСИС и РНМУ имени Пирогова разработали новую технологию очистки воды от органических красителей с использованием наночастиц феррита кобальта. Это мезопористые наночастицы, которые поглощают красители благодаря своей внутренней структуре, что позволяет обойтись без химической модификации поверхности. Наночастицы синтезированы в виде стержней с порами двух типов, мелкими и крупными. Их размер регулируется скоростью нагрева при обжиге. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации и медиа группы «Звезда».
0: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле.

0: сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Александр Васильевич Суворов. Каждый, кто с ним встречался, отмечал его манеру держаться просто и вести себя не по чину. Суворов не был похож на парадного или паркетного генерала, к образу которого все привыкли. Вот как описывает свою первую встречу с полководцем Денис Давыдов, будущий герой войны 1812 года, партизан и командир летучего гусарского отряда.
4: За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова. Или, по крайней мере, слышать слова его, потому что учение начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит ногой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом. По этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда ни прежде, ни после сего не делывал, и что все это было одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали. До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницу, ведомую Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами в облаках пыли показывался кто-то скачущий в белой рубашке. И в любопытном народе, выспавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: «Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!» Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хоть однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне. И подлинно, около 10 часов утра, все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: «Скачет, скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова в 100 саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки. Я помню, что сердце мое упало, как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг. И, как теперь вижу, толпу, составленную из 4 полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем белье, в сапогах вроде тоненьких ботфорд и в легкой маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафутера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки. Все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, до бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти. Портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож. Он без оригинального выражения его физиономии, спящий и безжизненен. Когда он несся мимо нас, то любопытный адъютант его, Тищенко, человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, закричал ему: «Граф, что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василия Денисовича! «Где они? Где они?» — спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена. Подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова, в нем все, и солдаты, и победа, и слава». «О, Бог помилуй, какой удалой!» — сказал он. «Это будет военный человек. Я не умру, а он уже 3 сражения выиграет. А этот, указав на моего брата, пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Память о Суворове – это не только книги, письма и воспоминания современников. Его имя сегодня носят улицы во многих городах России. В честь великого полководца названы также и многочисленные военные училища.
2: От слов к делу. Военные училища России. Жизнь Родине – честь никому. Московские суворовцы. Их называют маленькими генералами. Но не из-за возраста, нет. А потому что на форменных брюках кадетов, пусть и не такие широкие, как принято, но все же красные лампасы. Этому училищу 80 лет. Оно было создано в 1944 году, когда за парты сели совсем еще юные сыны полка с боевыми наградами на груди. Сироты. Дети погибших фронтовиков. От слов к делу. Сегодня срок обучения составляет 7 лет. Затем суворовцы могут поступать в высшие военно-учебные заведения страны на льготных основаниях, потому что они уже привыкли к армейскому ритму жизни и такому понятию, как устав. Да и уровень знаний у них выше, чем у рядовых школьников. Кстати, среди выпускников училища немало известных ученых, актеров и политических деятелей. Так, московским кадетом был когда-то дипломат, бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. От слов к делу. Жизнь Родине – честь никому. Московское суворовское военное училище.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об Александре Васильевиче Суворове. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, и наши праздники,
6: и каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Дальневосточный форпост России.
3: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. В конце 15 века люди на Руси и на Балканах ждали конца света. Считалось, что весь срок существования мира ровно 7000 лет, и конец ему должен был наступить в 1492 году от Рождества Христова. К тому же дата наступления Пасхи была рассчитана только до этого года. Чем не знак? В Новгороде и Пскове начала хереть торговля. Зачем нужно богатство, если завтра все покатится в тартарары? Многие должники просто перестали отдавать деньги. Все равно скоро страшный суд. Некоторые христиане отказывались сеять хлеб. Зачем, если мир скоро исчезнет? В летописях того времени появляются тревожные записи. Приидет конец всему земному. Страх великий по земле. Паника охватила не только простых людей, но и духовенство. В монастырях усиленно молились, писали покаянные письма, готовились к страшному суду.
1: Человек и время.
0: Особенно сильно это чувствовалось в Московском княжестве. Иван III, великий князь, даже перенес свою коронацию на несколько лет, чтобы убедиться, что мир и он сам не погибнут. Русские летописцы подробно описывали знамения, странные сны, болезни скота. Но мир не кончился, и наступило облегчение, а также переосмысление. Церковь отошла от точных дат конца света и продлила расчеты пасхалий на тысячи лет вперед. А 1492 год вошел в историю не как апокалипсис, а как поворотный момент. Время, когда страх уступил место надежде.
1: Человек и время.
2: Витольд, Леопольд, Мстислав. Все они представители одной музыкальной династии. Дед Мстислава Ростроповича Витольд был талантливым композитором, пианистом и педагогом. Руководил Воронежским отделением Императорского музыкального общества. Отец Мстислава Ростроповича, Леопольд, был виртуозом-виолончелистом, выпускником Петербургской консерватории и преподавателем училища имени Гнесиных. И, наконец, сам Мстислав Ростропович. Окончил Московскую консерваторию по классу виолончели, много гастролировал и стал лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов. Так, в его послужном списке сразу 5 премий Грэмми. В браке с оперной певицей Галиной Вишневской у Ростроповича родились 2 девочки. Они также связали свою жизнь с музыкой. К примеру, старшая дочь Ольга возглавляет специальный фонд имени своего отца, который помогает начинающим дарованиям. Витольд, Леопольд, Мстислав. Династия Ростроповичей.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Бухарская сокровищница.
1: Во второй половине 19 века Российская империя приросла огромной территорией в Средней Азии, Туркестанским краем, куда входило и Бухарское ханство. После Октябрьской революции эти земли пришлось заново отвоевывать большевикам. И в итоге местная элита, спасаясь от Красной армии, по легенде, где-то в Бухарских песках припрятала несметные богатства.
3: Цена вопроса.
1: Как подсчитали советские историки, состояние последнего бухарского эмира Саида Алимхана превышало 15 миллионов британских фунтов в золотом эквиваленте. А еще у него была уникальная оружейная коллекция. Клинки из дамасской стали, парадные мечи с золотыми насечками, ружья и пистолеты, инкрустированные бриллиантами.
3: Кладоискатели.
1: Поначалу все эти ценности эмир хотел отправить в иранский город Мешхед. Но маршрут показался слишком опасным. Затем появилась надежда, что безопасность гарантирует некий английский консул. Но в итоге бежать со всем добром Алимхану пришлось безо всякой поддержки, когда красные были уже на подступах к городу. Более сотни груженных лошадей вышли из старой Бухары. Путь каравана проходил вдоль Гиссарского хребта, где и сегодня часто проводят раскопки. По одной из версий, опьяненные золотом приближенные Алимхана устроили резню прямо в горах. По другой, несколько заговорщиков накормили всех стражников отравленным пловом и похитили сокровища. А третья теория гласит, все богатства эмира забрала природа во время сильного землетрясения.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне у Мариинского театра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Как пишет издание «Фонтанка», предполагаемый стрелок является артистом Мариинского театра. По данным издания, он родился в Казахстане и состоит в труппе театра в категории «Миманс» — мимический ансамбль. После выстрела в ребенка у него изъяли пневматический газобаллонный пистолет. В пресс-службе театра сообщили РБК, что сотрудники оказали ребенку первую помощь и доставили его в медпункт, после чего мальчика направили в детскую городскую больницу. Среди украинских военнослужащих еще есть те, кто способен услышать призывы Владимира Путина и отказаться от выполнения преступных указаний киевского режима. Такое мнение Павлу Зарубину для «Вестей» высказал герой России, командир патриотического центра «Воин» Андроник Гаспарян. Напомню, Владимир Путин в пятницу призвал украинских военных не выполнять приказы режима Зеленского после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. Расправа над детьми в Старобельске – это террористическое преступление нацистского характера, которое войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Такую уверенность высказала полномочный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, украинские боевики ждали, когда дети будут выбегать из общежития, чтобы ударить по ним дронами.
2: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Пострадало большое количество детей.
1: Яна Лантратова также добавила, что в Старобельске продолжается ликвидация последствий удара украинских боевиков. Для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения, обеспечено горячее питание и психологическая помощь. Доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для раненых. Мошенники стали чаще использовать схему с голосовым подтверждением в начале аферы, сообщили в Министерстве внутренних дел. Так, злоумышленники звонят от имени поликлиники, оператора связи или государственного органа и просят повторить конкретную фразу, касающуюся подтверждения неких данных. Затем они внушают жертве, что голос использовался для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрии, и приступают к классической атаке. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Начиная с 14 века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра, воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю Первому, сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
3: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
2: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным. В день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на Старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял: победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», — считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
4: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь, лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
2: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и неприятель город оставил. Навсегда. Военный министр России, граф, главный директор пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
1: Служивые люди. Коновницыны.
0: Воинские династии России. Радиозвезда.
1: Поль. «Живая кухня». Программа о вкусной и надежной пище.
5: 1770 год. Русско-турецкая война. Армия генерала Румянцева остановилась на постой в деревне Гречени. В небольшой мазанке в чистой прохладной горнице полководец держит военный совет. 25 тысяч солдат против 250-тысячного войска противника. «Будем наступать ночью, а сейчас всем отдыхать и набираться сил перед боем», — решительно обращается командир к офицерам. Затем поворачивается к молодой румяной бабе в цветастом фартуке и уже спокойно произносит: «А неси-ка нам блины, хозяйка». Пожалуй, никакое другое блюдо в старину не могло сравниться с блинами. Ели их и в будни, и в праздники, не обходились без блинов и в армии. Особым уважением пользовались у служивых пышные и сытные заварные блины с гречкой. Готовились они так. Гречневую муку загодя заливали кипятком, заваривали как чай, тщательно перемешивали, затем получившуюся опару остужали, добавляли дрожжи, молоко и ставили в погреб на несколько часов. Спустя время доставали, добавляли взбитые в густую пену яйца с сахаром, солью и маслом, затем всыпали туда пшеничную муку и долго тщательно вымешивали до образования густой однородной массы. Тесто получалось доброе, богатое, живое. Тут уж разогревали сковороду до пылу и жару, смазывали маслом и выкладывали на нее несколько ложек этого пышного дородного теста. Пекли блины на среднем огне, поджаривая с двух сторон до тех пор, пока не образовывалась на них золотисто-коричневая корочка, а в доме не появлялся душистый, горьковато-сладкий аромат гречки. Подавали угощение с тонко нарезанными ломтиками малосольных огурцов, соленой рыбой, сметаной, луком и хреном. А тогда, в 1770 году, в Кагульском сражении близ деревушки Гречени, русская армия под командованием Петра Румянцева одержала полную победу над численно превосходящими силами турецкого войска. Генерал долго беседовал с солдатами перед боем, а после битвы сидел с ними у одного котла и благодарил бойцов за смелость и отвагу. Ели служивые блины да кашу, слушали своего командира и думали:
1: война войной, а обед по распорядку.
6: Реклама.
7: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ростов. Тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится: за участие в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, а также при несении службы по охране государственной границы. Она изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник медицинской службы Алексей Дружинин, несмотря на контузию и ранение кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. За храбрость и самоотверженность в бою офицер был награжден медалью Суворова.
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Без лести предан. Внуки, хотя нет, праправнуки знаменитого дяди Васи. Выпускники Нижегородского кадетского корпуса имени генерала армии Маргелова. Аббревиатура ВДВ для них не просто набор букв. Это цель жизни. А по-другому и быть не может. Воздушно-десантная подготовка в училище начинается сразу, с первого дня поступления. К примеру, за год кадеты совершают более 300 прыжков с парашютом.
0: От слов к делу.
3: А еще воспитанники корпуса регулярно занимаются легкой атлетикой, боксом и рукопашным боем, изучают высотную и авиационную подготовку. Лучшие кадеты допускаются к испытаниям на право ношения голубого берета. И поверьте на слово, это не самый легкий экзамен. Чтобы его сдать, на территории училища созданы все условия, в том числе уникальная стапельная подвесная система для отработки действий парашютиста-десантника в воздухе с момента его прыжка из самолета до приземления. Кроме того, каждый кадет осваивает особые навыки управления куполом, развороты с его помощью в воздухе и элементы посадки на различные естественные препятствия. В лес или на воду.
0: От слов к делу.
3: Без лести предан.
0: Нижегородский кадетский корпус имени генерала армии Маргелова.
1: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: В южной части Финского залива перед войной находился один из самых секретных объектов Балтийского флота. Полигон по испытанию торпедных катеров. В один из дней осенью 1937 года боец береговой охраны сделал запись в журнале наблюдений. Торпедный катер прошел со скоростью более 70 узлов, потом вышел на берег и продолжил движение через лес. Начальнику полигона немедленно доложили о случившемся. Но сообщение его не удивило. Прошлой ночью он сам принимал доставленный на полигон новейший торпедный катер «Л-5». Конструктор, сопровождавший необычный корабль, утверждал, что его машина может передвигаться не только по воде, но и по земле, точнее, над ней. Катер «Л-5» выглядел фантастически. 25-метровый обтекаемый корпус и раздвоенный самолетный хвост над кормой. Два авиационных двигателя по 850 лошадиных сил вращали горизонтальные воздушные винты. Они располагались в передней и задней части палубы. Винты нагнетали воздух под днище П-образной формы. Интересно, что сплошного ограждения вокруг воздушной подушки судна не было. Воздух мог свободно выходить из-под корпуса на корме и в носовой части. При первых испытаниях Л-5 развил огромную для корабля скорость – более 130 км в час. При этом он уверенно выходил на берег, двигался над землей и разворачивался на месте. Испытания продолжались и зимой, когда залив уже покрылся льдом. Л-5 был единственным катером на полигоне, которому не нужна была вода. В 30-х годах прошлого века постройкой первых в мире боевых катеров на воздушной подушке занимался конструктор Владимир Левков. В течение нескольких лет по его проектам был построен ряд удачных образцов, в том числе и испытанный на Балтике уникальный торпедный катер Л-5. Летом 41 года исследования прекратили. Большинство из созданных машин пришлось уничтожить. Работы Владимира Левкова были строго засекречены, поэтому патент на создание судна на воздушной подушке выдали в Англии. Правда, только через 20 лет после создания катера Л-5.
1: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челихов. В ближайшие 3 минуты новости культуры. День славянской письменности и культуры отметили в Москве в воскресенье 24 мая. В музее слова на ВДНХ прошли лекции, спектакли, в Коломенском концерты и мастер-классы. Утром на Славянской площади состоялся молебен у памятника Кириллу и Мефодию при участии представителей разных стран. По окончании торжественной церемонии выступления фольклорных ансамблей. Ежегодное мероприятие традиционно организует Славянский фонд России совместно с Московской патриархией при поддержке столичных властей. Центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности греческому и латинскому, создадут на базе Российского государственного гуманитарного университета. Этот вуз уже с осени начнет реализовывать проект, связанный с археологией Северного Причерноморья. О пользе изучения древних языков в эфире «Радио Звезда» рассказал лингвист Никита Самохин.
2: Изучая любой современный язык, вы рано или поздно все равно упираетесь в какие-то вещи, которые произошли из языков, из которых эти, собственно, современные языки произошли. То есть взять любой романский, соответственно, зная, грубо говоря, латынь, вы несколько десятков процентов любого романского языка сможете понимать. Плюс, ну, есть некоторые исследования, что вообще-то изучение языков как-то полезно для мозга, для дисциплины мышления и так далее. Такая некоторая гимнастика ума.
1: Представители РГГУ исходят из того, что Причерноморье и Средняя Азия – это историческое пространство античного мира. Значительная часть письменных источников там представлена на древнегреческом и латинском языках. Эксперт Министерства просвещения России Михаил Авдиенко рассказал о безопасном подарке школьников для учителей к последнему звонку или выпускному. По его словам, подарок не может стоить более 3000 рублей. Ограничение применяется к каждому презенту отдельно. В этом случае никаких подозрений у антикоррупционных органов не будет, а педагоги не выйдут из правового поля. Стало известно, когда пройдет в этом году Дягилевский фестиваль в Перми. Программу 11 июня откроет оркестр под управлением Теодора Курендинца с симфониями Бетховена и Моцарта. Зрители ждут хоровые концерты, спектакли знаменитых хореографов. Фестиваль завершится 20 июня барочной церемонии «Рама звук света 2». Театр у Никитских ворот открыл летний сезон легендарным спектаклем «Песни нашего двора под открытым небом». Постановка Марка Розовского рассказывает о жизни во дворах через дворовые песни. В спектакле участвуют мастера сцены и талантливая молодежь. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
3: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
0: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
3: Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
1: Парад Победы он принимал на белом коне. Для Георгия Константиновича долго не могли подобрать породистого скакуна. Маршал был достаточно крупным мужчиной, и лошадь нужно было найти соответствующую. Коня по кличке Кумир лично утверждал и осматривал Сталин. Вспоминал опытный наездник Николай Овчинников.
2: Когда Жуков появился в манеже и сел на Кумира, то мы сразу поняли, что все в порядке, и опыты в искусстве верховой езды ему не занимать. В седле он чувствовал себя как рыба в воде и в подсказках не нуждался. Позднее я узнал, что он сам может любому показать.
1: И показал. В 1957 году советская делегация прибыла в Дели. Наши дипломаты готовились к переговорам. Не хватало только министра обороны Жукова, который куда-то запропастился. И вдруг из-за угла дома появился огромный индийский слон, на котором гордо восседал маршал Победы, причем в парадном мундире со всеми орденами и медалями. На вопрошающие взгляды чиновников Георгий Константинович ответил с улыбкой.
3: «А почему бы и нет? В конце концов, моя первичная военная профессия – кавалерист. Да и конь достался очень даже породистый, ушастый».
1: Еще до войны Жуков, будучи командиром полка, бригады и даже дивизии, лично участвовал в художественной самодеятельности, играл на клубной сцене не только классику, но и выступал с комическими номерами. С юмором у Георгия Константиновича все было в порядке. Писатель Василий Гроссман в своем романе «Эпопея жизни и судьба» приводит едва ли не исторический анекдот о маршале Победы, которые рассказывали на фронте в конце 42-го года, незадолго до сталинградского контрнаступления.
4: «Однажды знакомые уговорили шофера спросить у Жукова, когда же наконец-то закончится война. Жуков сел в машину и сам спросил шофера: слушай, не скажешь ли, когда же эта война кончится?»
0: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
0: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
0: Автомат Калашникова.
7: Он взял себе псевдоним Михтим. Это сокращенное его имя и отчество. Михаил Тимофеевич. Будучи девятиклассником, Калашников впервые познакомился с оружием, когда один из однокашников подарил ему неисправный браунинг. За хранение пистолета Михтима арестовали, но почти сразу же отпустили. Ребенок все-таки. Красноармейцем Калашников стал в 1938 году. Уже тогда молодой конструктор-самоучка начал внедрять свои изобретения в войсках. Он разработал регистратор количества выстрелов из танковой пушки. Удивил всех. Даже самого Георгия Жукова. Будущий маршал отправил Михтима на учебу в Ленинград. Но тут началась война.
0: Автомат Калашникова.
7: В 1943-м в нашей стране появился боевой патрон калибра 7,62. По техническим характеристикам он подходил и к пистолету, и к винтовке. Так началась разработка оружия под новый боеприпас. И что в итоге получилось? Автомат. Он оставался секретным несколько лет. Известна была лишь странная фамилия конструктора – Михтим.
8: «Я рад, что не стал поэтом.
5: И без меня плохих поэтов хватает. К слову, это немцы виноваты, что я стал военным конструктором.
0: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
7: Калаш. Так ласково называют его автомат. Это оружие самое известное в мире. В некоторых странах калашами даже называют детей, считая, что такое имя очень сильное, и оно принесет ребенку удачу.
0: Автомат Калашникова.
7: Высокая кучность попаданий, малые габариты, безотказность в работе, живучесть деталей и простота устройства. При весе чуть более 4 килограммов скорострельность АК-47 составляет 600 выстрелов в минуту, а пуля на выходе развивает скорость 715 метров в секунду.
5: Я создавал оружие для защиты своей страны. И это основная цель, которой оно служит.
6: Автомат Калашникова.
0: Оружейка.
8: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
2: Колющее холодное оружие.
1: Классификация.
2: Разновидность метательного вооружения.
1: Название.
2: Копье.
3: Древнерусское копье состояло из прочного длинного древка и железного наконечника. Общая длина оружия 3 метра. Длина наконечника варьировалась и могла достигать полуметра. Острое лезвие копья называлось пером. Чаще всего оно было цельностальное. Однако применялась и технология сварки из железных и стальных полос. О применении на Руси боевого копья известно с начала VI века нашей эры. Древко оружия делали из березы, дуба или клена. Иногда часть древка заковывали в металл, чтобы противник не смог его перерубить. Наконечники копий должны были легко пробивать вражескую броню, латы или кольчугу. Поэтому по форме их делали широкими, клиновидными, обычно четырехгранными. Интересно, что таранный удар копьем появился на Руси только в 12 столетии, что было вызвано утяжелением воинских доспехов. До этого момента русские дружинники наносили удар копьем сверху вниз, предварительно сильно замахнувшись рукой. Боевые копья очень часто решали успех всего сражения. Как это было в 1378 году в битве на реке Воже в Рязанской земле. Именно тогда московские конные полки одновременным ударом на копьях с трех сторон опрокинули монгольское войско и полностью разгромили его.
2: Древнерусское боевое копье.
1: Арсенал – оружие, которым мы побеждали.
4: 5 января 1973 года советские десантники совершили первый в мире прыжок с парашютом, находясь в боевой машине. Экипаж – командир и механик-водитель подполковник Леонид Зуев и наводчик старший лейтенант Александр Маргелов остался невредим и работоспособен. И сразу после приземления вступил в учебный бой, как планировалось.
5: Экипаж.
4: Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежала, конечно, Василию Маргелову, легендарному генералу, которого называют отцом современных воздушно-десантных войск. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта БМД-1, плавающая, с хорошей проходимостью.
5: Техническая справка.
6: БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Принята на вооружение в 1969 году. Боевая масса 7,2 тонны. Экипаж 3 человека. С десантом 7. Вооружение. Гладкоствольное орудие «Гром» калибра 73 мм и 3 пулемета калибра 7,62. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 км в час. Подвеска гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
4: Министр обороны СССР Гречко долго сомневался, стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Маргелов хотел прыгать сам. Маршал даже слушать не захотел. Куда? Не мальчик поди. Тогда генерал предложил министру кандидатуры двоих десантников – Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило министра. Если генерал готов рисковать жизнью сына, значит, уверен в успехе.
5: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
4: Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система, боевая машина «Человек», получила название «Кентавр». Тренировались на космических тренажерах, занимались спортом, соблюдали режим. Потом прыжок. Александр Маргелов вспоминал. Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка самолета до земли 800 метров. Как гигантский маятник наш утюг сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. После приземления экипаж сходу повел стрельбу холостыми. Обозначили, что все в порядке. Потом десантники лихо подъехали к трибуне, по пути раздавили всмятку автомобиль начальника штаба дивизии, остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении боевой задачи. Маргелов обнял офицеров и расцеловал. Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами, лично от министра обороны. С тех пор ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.
5: Экипаж.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Уровень воды в реке Урал, а
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили
9: государственную думу
10: после проекта о возможном продлении.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950. Название города Пермь.
13: Александр Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
11: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Более 50 иностранных журналистов посетили место трагедии в Старобельске, где украинские боевики нанесли удары беспилотниками по колледжу. По данным Министерства иностранных дел России, в числе зарубежных СМИ представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии и других стран. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что Токио, а также издания BBC, CNN отказались посещать место трагедии.
2: Вы знаете, вот где CNN, где BBC, где представители Токио? Вот представители Украины, представители Дании, Латвии, все говорят о том, что не могут сюда приехать международные журналисты, чтобы объективно осветить. Посмотрите, сколько приехало международных журналистов. Посмотрите, здесь все обеспечено. Смотрите, изучайте. Вот тут лежат обломки различных БПЛА. Тут видны поражающие элементы, которые можно просто увидеть прямо на асфальте. Это видно, что это были то орудия, который прилетал со стороны Украины. Они должны увидеть правду.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании общежития, которое в результате удара обрушилось с 5 по 2 этаж, находились около 90 подростков. Спасатели извлекли тела 21 погибшего. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не наносилось. С таким заявлением выступили представители Министерства обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» объекты украинского военно-промышленного комплекса, добавили в нашем военном ведомстве. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункт управления главного командования сухопутных войск и главное управление Министерства обороны Украины. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что безвизовый режим с Европейским Союзом будет установлен не позднее, чем через 2 года. Также глава республики анонсировал железнодорожное сообщение с Евросоюзом через Грузию и Турцию. Ранее, напомню, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Армению западные силы пытаются втянуть в антироссийские лагеря с целью сделать нашей стране как можно больнее. И российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Сборная из 8 учащихся вошла в пятерку лучших команд общекомандного зачета. В состязании принимали участие 200 ребят из 27 стран. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Доспехи и оружие средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Когда мы представляем средневековье, мы представляем его в виде медиевализма, то есть творческого воплощения представлений людей о средневековье, представлений людских масс о средневековье. А у нас представление о средневековье – это учебник школьный за 6 класс, большое количество сериалов, кино, книг в стиле фэнтези, видеоигр. И, скажем так, у людей создается академически неточное представление о доспехах и вооружении. Зачем они вообще нужны? У нас возникает представление о таких несуществующих терминах с точки зрения оружиеведения, как легкие, средние и тяжелые доспехи. Опять-таки, не все понимают цели и задачи доспехов и вооружения, которые были в средние века. Итак, начнем мы, опять-таки, издалека. Что такое война? Если мы возьмем термины более-менее современные, это организованный акт насилия, высокоорганизованный акт насилия, который преследует свои определенные цели, материальные, нематериальные. Известные, скажем так, организованные акты насилия еще тогда, когда мы были с вами более волосаты, и, возможно, у нас еще не было такой развитой речи, потому что за ресурсы ручья, за ресурсы определенного леса, полянки и так далее. Одна из древнейших, скажем так, сохранившихся мумий периода неолит, если я не ошибаюсь, это Эдци. Это как раз-таки был человек, предположительно, который занимался как раз-таки организованными актами насилия, который охранял места добычи олова для бронзы. И не только. Он как раз именно погиб насильственной смертью. Там у него было множество ранений. Очень интересно про него читать, но все-таки. Так вот, оружие – это предмет, созданный для физического устранения оппонента. Доспехи – это вещь, которая должна противодействовать вашему физическому устранению, а точнее повысить процент выживаемости бойца при выполнении военных задач, которые являются, соответственно, местом повышенного риска. И таким образом, если мы вот поймем, скажем так, эту терминологию, мы начинаем понимать, что такое доспехи, а уж тем более средства индивидуальной бронезащиты. Развивались они в зависимости от того, какие были технологии именно на данный момент. В эпоху бронзы доспехи делались как из ткани, множество слоев ткани, которые были пропитаны именно различными составами, как это было, например, в греческих полисах, у гоплитов, которые есть, и кованые, бронза, так и линотораксы, которые сделаны из нескольких склеенных слоев льна. Помимо этого, когда начинает развиваться, опять-таки, военное дело, и у нас появляются не индивидуальные бойцы, которые сколачиваются в армии, как это было во времена ранней античности, еще греческой, а когда у нас складывается бюрократия, государство, средства производства, у нас появляется профессиональная армия, которую тоже нужно обеспечивать. Рим во время своих экспансий, он брал все самое лучшее от своих соседей, кельты, персы и прочее, и из-за того, что у них была развитая бюрократия, развитый государственный аппарат, они обеспечивали свою армию, можно сказать, в кавычках, конечно же, сделанных по стандарту вещей, доспехов и вооружений. Было много кольчуг, которые они брали от кельтов. Конечно же, лорика сегментата – это передовой доспех, его могли позволить себе не все. Но самое главное то, что у них было не войско, то есть объединение профессиональных военных вот с никакущей субординацией, можно сказать, смотрим по самому худшему. А у них была именно армия с субординацией, именно со своим составом, со своими приказами и так далее. И здесь была своя единая римская тактика, то есть сперва пускаем вспомогательные войска, потом вступает легионер, все сражаемся только в строю, против большинства врагов Рима это, скажем так, было лучше всего. Работает, не трогай. И таким образом У нас римская военная тактика претерпевала, конечно же, очень сильные изменения, но она претерпевала их во времена, скажем, как это всегда было, во времена кризисов. Не каждый легионер мог себе позволить именно лорику и сегментату как таковую. Однако эволюция все-таки шла. Особенно, когда ты сражался против одного типа противника. Да, конечно же, были известны у нас еще и гражданские войны в Риме, когда легион сражался против легиона. Но, опять-таки, как мы говорим по большинству именно своим особенностям, такого невероятного прорыва в развитии доспешного и оружейное дело не было. Просто потихонечку они изменялись в зависимости от целей и задач, потому что тогда еще существовала полноценная армия. Как говорится, работает не трожь. Только когда возникают новые вызовы какие-то перед армией, прям действительно новые вызовы, тогда приходится менять доспехи, вооружение и так далее.
2: Доспехи и оружие Средневековья.
1: Область знаний.
3: Самый такой расцвет как раз именно изменений доспехов и вооружения происходит в Средневековье. Рим пал. Армию больше содержать не надо. Однако Западная и Восточная Римская империя потеряли еще не все возможности, которые были когда-то в Риме. По этому поводу хочу сразу отметить, во времена античности водяного колеса, который использовался для того, чтобы ковать доспехи и мечи, не найдено в археологии ни одного. Это уже в средние века, когда начали, скажем так, использовать античные наработки, у нас начинают появляться как раз-таки они в большом количестве. Так вот, продолжим. Рим пал. У вас больше не стало большого количества именно профессиональной армии, которым нужно делать все плюс-минус по одному стандарту, потому что работает не трогай. У нас появились войска огромного количества индивидуалистов. Меч поздней античности, будущего раннего средневековья, по качеству очень часто не уступал римским, в зависимости от того, в каком регионе находимся. А в дальнейшем он как раз-таки четко устаканился именно как в качестве римской стали. Но помимо этого, меч начал меняться. Меч начал становиться глубоко индивидуальным оружием. В дальнейшем, начиная с 13 века, а может быть даже и раньше, у нас начинают появляться фехтовальные трактаты. Потому что, как мы уже сказали, война стала делом большого количества индивидуалистов. И лично свободный человек, он, конечно же, даже если он христианин, да даже если он язычник, дорогие друзья, он понимает, что он с оружием в руках попадет в Вальгаллу, ну или в Царствие Небесного к воинству Христову, но как-то, знаете, пожить еще хочется. А из-за того, что ты лично свободный человек, у которого есть деньги, ты говоришь мастеру, скажем так, например, мастерской оружейной где-нибудь недалеко от Рейна, та самая мастерская Ульбер, ты говоришь ему, сделай мне клинок, вот прям вот совсем крутой, вот тебе огромное количество денег. А на что уже мастерские, которые умели это делать, которые получали огромные капиталовложения, естественно, начали не клепать все один к одному, а выполнять заказы хотелок. В дальнейшем, первое время, во времена раннего средневековья, в эпоху варварских королевств, сперва эти варварские короли вели бой издали, то есть метали друг в друга копии, только когда уже копии закончили, ты понимаешь, что но не убегать же ведь, как трус, ты доставал вот этот клевый понтовый меч для того, чтобы умереть с оружием в руках. В дальнейшем, при развитии доспехов и вооружения, в дальнейшем и военной мысли, эти люди платили огромные деньги, потому что у нас тут появились новые типы мечей. Вот, например, смотря на мечи эпохи викингов, каролингской эпохи, они со временем, когда мы смотрим именно по эволюции мечей, они долгое время использовались именно для режущих ударов, а в дальнейшем кончик начал сужаться для того, чтобы использовать для колющих ударов. Гарда, которая защищала руки, она начала развиваться, а это значит, начала развиваться фехтовальная мысль, как раз управление клинком. И людям, которые заказывали это все, был нужен инструмент. Инструмент для их ремесла, который полностью подходил под их требования. А значит, у нас появилось большое количество экспериментов. Помимо этого, не все ж такие умные, как ты. Не ты один такой умный, а остальные тоже умники. Они начали заказывать различные, скажем так, вещи для того, чтобы обеспечить себе сохранение своей тушки, для того, чтобы раньше времени не сесть в телегу до Вальгаллы или до Царствия Небесного. Так вот, начало развиваться доспехостроение. Начиная с 11-12 века после развития городов, объединение профессионалов в какой-либо сфере, будь то торговля, ловля рыбы, создание доспехов, да, создание мечей, начали объединяться в гильдии для того, чтобы защищать свои собственные интересы и защищать друг друга. Гильдия – это объединение профессионалов, объединение мастеров, которые развиваются, которые делятся друг с другом секретами, которые стоят друг за друга горой, у которых есть общак, потому что если вдруг будет какое-то нападение на город, а ты потеряешь руку и не сможешь выполнять свою работу, мы, как гильдия, всегда дадим тебе гарантию на достойную пенсию, можно сказать в таком выражении. Так вот, они начали объединяться, вкладывая свои капиталы в развитие военно-промышленного комплекса ВПК. И человек, который был военный профессионал, он также еще защищал и себя. Где-то, например, кольчужку начали делать все длиннее, все больше, потому что от короткорукавных кольчуг, их достаточно редкого наличия, только у, не знаю, приближенных к князю каким-нибудь, либо бояр, если мы берем Русь, она становится предметом все более и более входящего в обиход профессиональных военных. То есть уже поставили производство на поток. Помимо этого, доспехи, как и многие другие вещи, которые делались в средневековых городах и мастерских, они делаются именно под тебя. Обувь, поддоспешная военная одежда, доспехи, меч. То есть там по мечу, вот как есть такая романтическая вещь, что по мечу узнали, я узнаю этот клинок, это ты. Это да, это такое было.
1: Область знаний.
0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Доспехи и оружие средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Почему доспехи в средние века были именно такими, это особенности развития медицины. Точно так же, как сегодня, в тех конфликтах, которые у нас на данный момент есть, современные военные конфликты, защитное снаряжение, средства индивидуальной бронезащиты зависят от целей, задачи, самое главное, развития медицины. У нас сейчас нету... Вот, у нас есть бронежилеты, у нас есть там, не знаю, горжеты такие интересные, шлема и многое другое. У нас фактически нет никакой защиты ног, которая крепилась бы, как, например, по ножу у рыцаря. Почему? Особенности медицины. Потому что медик замучается снимать эти лямки и срезать обрезать эту защиту ног для того, чтобы до тебя добраться и спасти твою жизнь. В средние века то же самое. Мои коллеги-реконструкторы долгое время думали, что 13 век, эпоха кольчуги, почему-то драться в этом всем больно. Они начали делать более толстые стеганые поддоспешники, думая, что предки же ведь не дураки, потому что чем больше толще поддоспешник, а значит больше кольчуга, а значит ты тяжелее становишься, и ты устаешь намного быстрее, чем человек в более позднем доспехе, потому что это все весит намного больше. В средние века, если мы говорим про 12-13 век, то, что мы видим по многим изобразительных источникам, кольчуга была сделана максимально близко к телу, максимально облегающая для того, чтобы она была, ну, скажем так, меньше железа было на тебе именно в лишнем весе, и ты был более мобилен. Возникает вопрос, а зачем? Ведь сломают пальцы, руки, конечности. Вот в этом и ответ. Особенности средневековой медицины. Пускай сломают, самое главное, что не отрубят. 3 сантиметра железа в пузо – это смерть средние века по большинстве в своем. Не каждый даже рыцарь мог позволить себе медика, который, например, закончил Солернский университет, где он обучился на врача. В 13 веке медики христианские, мусульманские, иудейские плюс-минус в одно время пришли в мысль о том, что то, что врач вмешивается именно в лечение человека и его здоровья, это богоугодно. Они противят его воле. Вот, и они спокойно обменивались друг с другом античными трактатами, собственными наработками и так далее. Медицина старалась развиваться. Однако она была на отвратительном уровне относительно сегодня. То, что, скажем так, ранение Пушкина в живот, сейчас это считается средней степенью тяжести. Однако, сами видите, что произошло с великим поэтом. Так вот, а в средние века еще хуже. Поэтому логика доспеха 13 века, эпохи кольчуги, это пускай сломают, главное, что не пробьют. В дальнейшем, конечно же, у нас начало развиваться доспехостроение, и, как мы уже сказали, денег становилось у людей все больше, потому что новые торговые пути после крестовых походов открыли, в Италии начало седать невероятное большое количество капитала, благодаря тому, что венецианцы и прочее, они обеспечивали корабли до Святой Земли. Очень много оставалось, и поэтому у них было больше средств для того, чтобы развивать доспехи вооружения. Италия в эту эпоху становится, ну, скажем так, это... Итальянский доспех – это все, это бренд. Это самые лучшие доспехи. Их заваливали буквально деньгами. Вот говорят, что вот ты сделал человеку, например, новую штуку, толстые пластины прибил к ткани, сделай мне то же самое, но на все тело. Так начали появляться coat of plates, то есть доспехи бригантного типа, когда металлические пластинки клепаются на тканную или кожаную основу. Переоткрываются те самые античные водяные механизмы, к ним придумали приделать молот, да там на самом деле все к ним приделывали, для того, чтобы механизировать свой труд. Что это дает? Молот будет бить в одно и то же место с одинаковой силой, что позволяет предсказать поведение материала лучше. И таким образом у нас начинает исчезать шпангельхельмы, то есть состоящие из нескольких частей, у нас появляются единородные, именно цельно тянутые доспехи. Они развиваются вместе с оружейной мыслью. Меняется печь. До этого в Риме, если не ошибаюсь, использовался тигельное железо. А в другое время, в средние века, начали появляться ранние доменные печи. Сталь стала более высокой качества.
2: Доспехи и оружие средневековья.
1: Область знаний.
3: Война, цели и задачи и личные хотелки начали менять доспехи и вооружение. Но самое главное, что мы должны запомнить, то что доспех в средние века – это помимо того, что вещь, которая защищает твою тушку, ты ее приобретал за свои деньги. То есть не было такого, что тебя обеспечивало государство. Король мог обеспечить, конечно же, людей на заказом, и порой даже в очень сильный долг он уходил и говорил, что вот после разделения добычи я тебе заплачу для того, чтобы одеть своих людей в этом плане. Но человек, который собирался на войну, он одевался сам. И доспех всегда был компромиссом между подвижностью, защищенностью и ценой. Люди не выбирали, что вот есть 3 класса доспехов – легкий, средний и тяжелый. Нет, у них были цели, задачи и финансы, самое главное. И в зависимости от эпохи и региона, который мы рассматриваем, цели и задачи были разные. Но самая главная цель доспеха – это, конечно, защитить человека. Вот, в первую очередь. Допустим, к тебе приехал, это уже 14 век, мой любимый, когда монополия на войну скажем так, что это такое, до свидания. Тебе приезжает вербовщик, капитан, и ты, например, горожанин. Он вербует. В его случае лучше всего вербовать именно человека знатного происхождения, потому что у него точно есть доспехи, вооружение, то есть, как говорится, ксива, пистолет, а дальше крутись как хочешь. И было много таких в 14 веке людей, у которых ничего не было, кроме коня, меча и, соответственно, личного имени. И ты горожанин, допустим. Как мы уже сказали, в первую очередь вербовщик будет рассматривать людей знатных, потому что они обучались военному ремеслу. Как мы уже говорили, война – это привилегия. Но ты слушаешь такой, может сходить на войну, потому что по законам города у тебя есть, допустим, железный шлем, стеганный поддоспешник, толстый ватный доспех, да, такие были, меч, щит и, допустим, еще парочку метательных копий. Ты думаешь, а сходить ли мне на войну? Потому что, судя по моему снаряжению, оплатили тогда по количеству личного снаряжения. Можно сходить дней на 90 как раз-таки примерно. Конечно же, очень большой шанс погибнуть. Но зато я себе второй этаж куплю в доме. Могла быть и такая ситуация. И есть несколько вариантов. Ты действительно, если поход очень хороший, он успешный, ты остался в живых, тебя не прирезали твои же друзья, ты прижал назад домой с ранением, со славой, возможно, как раз-таки, и тебя, скажем так, встречали как человека, который поднял свой статус таким образом. Ты, соответственно, покупаешь себе новый дом, а значит, новый имущественный ценз и новые доспехи. А значит, тебе нужно заказать их у мастеров. Потому что, как мы уже сказали, заказывали в дальнейшем в высоком средневековье не только рыцари, но и городское ополчение, а в дальнейшем и наемники, потому что монополия на войну начала потихонечку уходить. И таким образом, подытоживая, доспехи и оружие в средние века создавались под определенные цели и задачи, и во время вечной борьбы снаряда со стеной, грубо говоря, они менялись. Не было такого выбора в том плане, что средний, легкий, тяжелый. Нет. Были цели, задачи, и в зависимости от них люди таким или иным образом вооружались и одоспешивались.
2: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.

0: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Чиликов.

0: Кроме того, ударной БПЛА. Все назначенные объекты на территории Украины поражены. Украинские боевики специально мешали доставать детей из-под завала в Старобельске. Об этом рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, националисты неоднократно вынуждали специалистов прерывать работы.
1: Когда уже непосредственно приступили к развалам вот этого вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. И вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я же говорю, такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
0: В эти минуты уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вместе с иностранными журналистами прибыли в республиканскую больницу Луганска. Туда госпитализированы тяжело больные, тяжело раненые студенты из педагогического колледжа. А жертвами трагедии стал 21 человек, более 60 пострадали. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул необходимость переговоров с Россией для урегулирования украинского кризиса, предупредив о риске глобальной эскалации из-за боевых дронов. По его словам, один заблудившийся беспилотник может спровоцировать Третью мировую войну. Фицо назвал лицемерием позицию Евросоюза, остался единственным лидером, выступающим за контакт с обеими сторонами, и призвал к диалогу. День славянской культуры и письменности сегодня отмечают в Москве. В этот праздник по традиции чтят создатели первой славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Утром у памятника святым на Славянской площади прошел торжественный молебен. В мероприятии участвовали представители Белоруссии, Сербии, Индии, Китая и ряда других стран. Сегодня столичные библиотеки приглашают москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия. И о погоде: в понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Сейчас в столице плюс 22. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
3: Область знаний.
5: Люди моего поколения, и, конечно же, старше, то есть 30-35 лет, конечно же, смотрели легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Это действительно легендарное кино, совершивший просто невероятный вклад в кинематограф, но и самое главное, породивший огромное количество мифов, связанных с ледовым побоищем. Мифы, на самом деле, связанные с ледовым побоищем, связаны с многими факторами. Естественно, это миф о атаке свиньей как строем. Как таковым, это, естественно, то, что битва происходила на льду, и рыцари были настолько тяжелые, что утонули. И один из таких главных мифов – это то, что «вставайте, люди русские, за Русь православную, все вместе против врага». Хочу сразу сказать, я ни в коем случае не умаляю именно военного и политического гения Александра Невского. Просто из-за особенностей исторической дидактики, то есть то, как это отражено в школьных учебниках истории, который не является частью исторической науки, а создан совершенно для других вещей, чтобы ознакомить жителя современного государства и кратко ему объяснить, кто он такой, кто его друзья на данный момент, кто его враги на данный момент, какие самые важные даты в жизни. Кратко, без углубления в контекст, потому что историческая наука – это полное погружение в контекст, изучение источников, и мы исходим от источников. Сперва контекст ледового побоища, а потом мы будем разбирать мифы. В конце 12 века, соответственно, папство и германские феодалы начали так называемый «Дракнах Остен», то есть натиск на восток, на Прибалтику, где

0: жили язычники, то есть балтийские и литовские племена, которых нужно было привести к вере христианской, католической и, соответственно, обложить налогами. В дальнейшем там был основан город Рига, появился рижский епископ, которому для сохранения, скажем так, своей безопасности, для продолжения христианизации региона и для того, чтобы защищать свои интересы, понадобилось, грубо говоря, личное войско. И таким образом был организован орден меченосцев. Официально он назывался на данный момент «Братство воинства Христова в Ливонии». Итак, в дальнейшем они пробрались на границы русских государственных образований, скажем так, точнее, государственных образований на пути из варяг в греки, в частности, Новгорода и Пскова. Еще раз, на этот момент это не единое государственное образование. Они не говорили, что вот мы братья православные славяне. Нет, они смотрели друг на друга как на конкурентов, скажем так. Если интересы сходятся, мы можем быть друг другу полезны. Если интересы, например, сталкиваются в каком-то смысле, и здесь это могло закончиться и полноценной войной. Ближе к 13 веку, соответственно, началась многолетняя борьба за сферы влияния. Этот регион, который между Псковом, Новгородом и, соответственно, землями епископства Рижского, то есть папские земли, это борьба за территорию интересов, потому что там находятся племена, которые и те, и другие настроены брать с них налог. И таким образом начали сталкиваться как раз именно лбами интересными. Самое главное, то, что мы еще должны понимать, то, что не было такого понятия, как национальное государство. Поэтому были люди, которые состояли в родственных отношениях с первыми лицами немецких земель, в том числе и с епископством, и у них были свои собственные интересы, в том числе и в Пскове и в Новгороде были, можно сказать, пронемецкие коалиции, потому что тоже, опять-таки, были свои интересы. Например, князь Ярослав Владимирович нашел убежище у епископа Дербского, который приходился ему, ну, скажем так, не кровным, но все-таки родственником. Он был князем псковским, если я не ошибаюсь, и как раз при помощи именно датчан и при помощи ордена он пытался вернуть себе власть. Еще раз говорю, национального понятия такого вот именно как вот мы русские, там, или, не знаю, мы славяне, такого не было. Это все-таки нужно смотреть в рамках контекста Средневековья. У него это не получилось, потому что Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, это сделать не позволил. И на долгое время установился мир между двумя конкурирующими, так сказать, группировками. Это государственное образование на пути из варяг в греки, в частности, Новгород и Псков, и как раз именно немецкие земли. Однако, как мы понимаем, у нас мир, а за спиной держит, как говорится, кинжал. Интриги были просто невероятны.
1: Крестоносцы и ледовое побоище. Область знаний.
0: Некоторое время спустя произошла катастрофа для ордена меченосцев под названием «Битва при Шауле» или «Битва при Сауле». Грубо говоря, когда орден перемещался из точки А в точку Б, местные племена зажали их в болотах, отчего лошади увязли, и погибло огромное количество орденских лиц, ордена меченосцев, в том числе и их магистров. И в итоге еще раньше были переговоры по поводу того, чтобы инкорпорировать орден меченосцев, то есть примкнуть к Тевтонскому ордену, а теперь это было решено окончательно, потому что иначе не будет возможности защищать эти земли. И в итоге так у нас появилось Ливонское ландмайстерство, то есть, грубо говоря, региональное отделение Тевтонского ордена. Поэтому да, Александр Невский сражался с рыцарями Тевтонского ордена. В русских землях тем временем тоже происходили политические движения. Например, Александр Ярославович был изгнан с княжеского места в Новгороде, но потом епископ приказал вступить на землю Новгорода, начать там грабежи, и поэтому Новгород был вынужден принять назад Александра Невского. Александр Невский начал чистки, но тем временем он все-таки продолжил свою политику по защите своих собственных земель и интересов, которые у него лежат. Вернули, соответственно, Псков в зону влияния Новгорода, ну, точнее, в зону влияния русских государственных образований, потому что в Пскове, как я уже сказал, была пронемецкая партия на тот момент. И самое главное, то, что мы должны запомнить, еще раз, смотрим в контексте. Когда Александр Ярославович приходит как ответ на действия епископата в земли епископства и начинает там грабежи, это не значит, вот он гад-то какой грабит и все остальное. Смотрим в контекст источников. Нельзя рассматривать современной моралью то, что было в 13 веке, и с 13 века с той моралью нельзя смотреть то, что происходит сейчас. Нельзя так натягивать. Это как минимум глупо, как максимум неакадемично. Таким образом, это была основа и база войны. Можно недалеко отходить, через 100 лет, Гранд Шевоше или Великая прогулка Черного принца, когда он сжег Францию просто в пепел, превращая ее, тем самым выбивая налогоплательщиков французской короны, те, кто приносит ему еду и прочие товары и услуги. Теперь самое интересное. Переходим к мифам. Миф первый. По поводу построения Тевтонского ордена свиньей, которые врывались как хряки, друзья, ничего этого не было. Первый, кто об этом начал писать, это историк Карамзин в «Истории государства российского». И нет, мы не можем использовать исторические труды, историографические, которые актуальны для XIX века. Потому что особенности историописания, которые есть в XIX веке, это буквально как написание романа. Там относились к источникам очень фривольно и добавляли очень много отсебятины. Это не значит, что они плохие. Нет, это просто они не актуальны для современной исторической науки. Серьезно, смотреть вот именно, изучать историю, допустим, Древней Руси по источникам Карамзина, ну, ребят, это, скажем так, как изучать войну Наполеона 1812 года только по «Войне и мир». Вот, по книге «Война и мир» это такое себе, друзья, там слишком много будет неточностей, также еще и привираний. Так вот, у нас нет ни единого источника, который говорил бы об этом как о построении. У нас новгородская первая летопись говорит, соответственно, прошибошейся свиньёю, и это у нас как такое эмоциональное описание, что отряд крестоносцев ворвался, соответственно, в строй русских, как свинья побежала к корыту. Потому что у нас нет упоминаний подобного построения какого-то в воинском искусстве тех лет. Этого нету в упоминании русских источников, то есть не только новгородская первая летопись, но и другие. Некоторые источники описывают столкновение Александра Невского с Тевтонским орденом буднично, потому что это было буднично, это не эпическое сражение, которое нам рисует. Александр Невский не герой Марвел, вот, это политик своего времени. То есть, скажем так, во-первых, не было такого масштабного сражения, во-вторых, у нас нету никаких источников о том, что они использовали данный строй. Битва по масштабам была очень невелика. С каждой стороны находилось по несколько сотен человек. Это нормальная битва в феодальное время тех времен. Были пленены рыцари, а пленение на тот момент – это содержание в условиях достойных этого рыцаря, которое обеспечит, скажем так, выполнение каких-либо требований, условий и сохранение интересов. Таким образом, как я еще раз говорю, то, что битва не являлась масштабной, и у нас не было вот этого построения свиньи, о котором вы часто слышали и которое дублировалось, возможно, в школьных учебниках, дорогие друзья, это никак не принижает Александра Невского. Просто у него пропадает ореол невероятной эпичности Супермена, и мы начинаем понимать, что это был гениальный политик, стратег и, скажем так, полководец своего времени, который жил в свою эпоху.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Крестоносцы и ледовое побоище. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. Область знаний.
0: Сражение на озере как таковом и проломление льда из-за тяжести доспехов и вооружения тевтонских рыцарей тоже не было. Согласно источникам, люди падали на траву. В дальнейшем, в более поздних источниках, говорилось, что лед треснулся от звуков битвы, а вода стала алой, как кровь. Это романтическое преувеличение. По поводу веса доспехов и вооружения. Это 13 век, дорогие друзья. Эпоха кольчуг и эпоха бригантин. Рыцарь мог позволить себе полный кольчужный доспех. Русский витязь тоже пользовался русским, соответственно, кольчужным доспехом, а мог себе позволить еще и чешую. Вот, особенно если он богат. Весили они плюс-минус одинаково. Примерно треть человеческого веса. То есть 22-25 килограмм, крайне 30. Друзья, это немного. Примерно столько весят снаряжение МЧСника во время выполнения задачи по тушению пожара. И они тренируются для того, чтобы в них эффективно выполнять те задачи, которые на них наложены. Я вам еще круче скажу. Снаряжение современного штурмовика для выполнения задач в городе 42 килограмма, а не 23-25, которое было у человека в средние века. Это военный профессионал. А если мы берем еще морскую пехоту США, и у нее вылазка, например, на 2 недели, пулеметчик может таскать на себе 115 килограмм. Вот, в Великую Отечественную войну вес, переносимый пулеметчиком, как раз мог до 100 килограмм доходить. Вы можете посмотреть, соответственно, документы РККА, которые об этом описывают. Нет, рыцарские доспехи не были мифически тяжелыми. Как и у Александра Невского не было огромного меча, который весил 16 пудов. Друзья, это более позднее романтическое преувеличение, что вот насколько какой предок был. Нет, это то же самое, что миф о том, что автомат Калашников прошивают рельсу вдоль. Примерно миф точно такой же. Помимо этого, как мы уже сказали, на льду люди не сражались. Самое главное, это то, что доспехи у тевтонского рыцаря были не тяжелее, чем у русского военного профессионала, то есть боярина, витязя и так далее. У русских на тот момент была более легкая конница. Что это значит? Это не сражение в том плане, что таранным ударом нестись на человека с копьями, хотя русские войска и это знали, а как раз именно больше дальний бой. Особенность в чем? Потому что с кем ты чаще всего воюешь, от того ты больше всего набираться и будешь. В землях на пути из варяг в греки очень часто воевали как раз именно совместные вылазки с ордой, либо друг против друга. Это тактика легкой конницы. То есть маневренность, стрельба издали, вот, и редкие столкновения вблизи. Хотя и тяжелый таранный удар тоже знали.
1: Крестоносцы и ледовое побоище. Область знаний.
0: Подытоживая, Александр Невский не является суперменом, а являлся политиком своих лет, и рассматривать его действия необходимо с точки зрения именно контекста эпохи. У рыцарского ордена, который там находился, был свой интерес, как у Александра Невского был интерес. Это те племена, которые должны были платить дань, и за эти интересы боролись. Единого государственного образования Русь и такого понимания, что вот мы, русские православные, сейчас вместе встанем против единого западного врага, не было, что не умаляет подвига Александра Ярославича. Не было никакой тактики врывания свиньей. Это более поздняя придумка уже в романтическую эпоху, когда историческая наука только зарождалась. Она еще в дальнейшем больше перерастала именно и облеплялась новыми данными, в том числе и в советское время, потому что более-менее слом именно по отношению к источникам начался во второй половине 20 века. Сейчас, когда мы идем от источника, мы не видим никаких указаний как раз на подобную военную тактику и ее обозначение. Те данные, которые у нас есть, это романтическая преувеличение о том, как быстро стремились рыцари ворваться в строи русских для того, чтобы их разбить, как свинья, которая бежит в корыто, которой только-только навалили помоев для того, чтобы она ела. Русский витязь и западноевропейский рыцарь были плюс-минус в одинаковой весовой категории, если мы говорим про доспехи и вооружение. Кольчуги были известны и использовались что в Западной Европе, что на территории Руси, а мечи и вооружение, подобное сложное вооружение для профессионалов, такое как мечи, Русь закупала на Западе, потому что было очень мало нормального месторождения железа, точнее, его фактически не было на территории Руси на тот момент. До Петровской эпохи нам пришлось очень долгое время страдать для того, чтобы заиметь нормальную сталь, поэтому покупали, и это было нормально. На тот момент мы не могли делать качественную сталь, ее закупали клинки, а обвесы делали уже здесь, на месте. Таким образом, мы разобрали основные мифы, которые связаны с ледовым побоищем. Я надеюсь, по крайней мере, это мое личное пожелание, это то, что Александр Ярославич, с него спал этот ореол пафоса и лоска, который сделал его, однако, ближе к простому человеку, понимая, что он находился в 13 веке, смог рулить политикой, сохранить государственность и при этом еще вдобавок и защищать интересы того государственного образования, которым он руководил. Это делает его более человечным. Как человек своего времени, он сделал все, что мог.
1: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Премьера на Радио Звезда.
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио Звезда.
2: Наука на чердаке.
4: Лечить зубы давно не так больно, как когда-то в моем детстве. Но я все равно дантистов боюсь до сих пор. Новости вот только про них читаю, иногда попадаются очень интересные. Оказывается, отбеливание зубов может повредить здоровью. Вот такая вот грусть.
2: Научный журналист Егор Быковский.
4: Стоматологи предупреждают. Популярные домашние средства для отбеливания зубов, которые массово продаются на маркетплейсах, могут оказаться небезопасными для здоровья. По словам заведующей терапевтическим отделением Саратовского университета, стремление быстро и недорого получить голливудскую улыбку нередко оборачивается повреждением эмали, раздражением десен и другими неприятными последствиями. Как отмечают специалисты, многие наборы для домашнего отбеливания содержат активные химические вещества, прежде всего перекись водорода или карбамида. В допустимых дозировках такие компоненты действительно применяются в стоматологии. Однако в продукции сомнительного происхождения их концентрация может превышать безопасный уровень. В результате вместо косметического эффекта человек рискует получить химическое раздражение, аллергическую реакцию или даже ожог слизистой оболочки полости рта. И это, друзья, не теоретические предположения, а документально зафиксированные факты. Отдельную тревогу вызывает качество товаров, которые продаются через онлайн-площадки. Такая продукция часто не имеет необходимой сертификации, а ее реальный состав может не соответствовать заявленному. В погоне за низкой ценой некоторые производители используют потенциально опасные примеси, включая формальдегиды и тяжелые металлы. Эти вещества могут не только вызывать местные реакции, но и оказывать более серьезное влияние на организм.
2: Наука на чердаке.
4: Еще одна распространенная проблема в таких случаях – неправильное применение. Пользователи нередко игнорируют инструкцию. А инструкции, кстати, создаются на основе углубленных научных исследований. Они не просто так написаны. Люди держат отбеливающие полоски дольше положенного или повторяют процедуру слишком часто, рассчитывая ускорить результат. Именно это повышает риск деминерализации эмали, появления микротрещин, раздражения кожи слизистых, а также длительной болезненной чувствительности зубов. В общем так, те, кто занимается научными исследованиями в этих вопросах, подчеркивают, что безопасное отбеливание возможно, но лучше проводить его под контролем врача. В клиниках используются профессиональные системы. Сначала стоматолог изолирует десны, затем наносит отбеливающий состав, активирует его лампой холодного света, что помогает избежать перегрева тканей. Активные вещества при этом проникают в структуру эмали и расщепляют темные пигменты, благодаря чему зубы становятся светлее на несколько тонов. При этом сама эмаль не истончается, хотя чувствительность после процедуры может временно усилиться. И, кстати, заодно уж вам напомню, что не все элементы зубного ряда реагируют на отбеливание одинаково. Пломбы, коронки, виниры, протезы не меняют цвет. Поэтому после процедуры оттенок зубов и стоматологических конструкций может сильно различаться. И, кстати, ученые советуют после профессионального отбеливания пройти курс реминерализации. Он помогает восстановить минеральный состав эмали, уменьшить чувствительность и сохранить достигнутый эффект. Главный вывод врачей-ученых очевиден. Не гонитесь за лишней подозрительной экономией. И включайте голову. Всегда.
2: Наука на чердаке.
5: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
6: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
5: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
6: На ней целое поколение выросло.
5: Осторожно, яд. Откуда?
6: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Иностранным журналистам показали разбитый колледж и общежитие в Старобельске, по которым украинские террористы наносили массированный удар дронами. При этом заявление западных политиков прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, постоянный представитель Латвии при ООН, утверждавший, что украинские боевики не наносили удары по Старобельску, ничем не отличается от медсестер в Саласпилском концлагере, которые проводили эксперименты над детьми.
2: Я всегда не могла понять, как в детском концлагере Саласпил смогли работать женщины. Это тот самый лагерь, то самое место, где, по сути, умерщвляли детей для того, чтобы забрать у них кровь для солдат Третьего Рейха. Вот когда я посмотрела на постоянного представителя Латвии в Совбезе, я поняла, как тогда в этих же местах, в этой же самой Латвии, нашлись женщины, которые могли у детей забирать кровь, понимая, что эти дети умирают, точно так же они и сейчас, только занимая уже такие высокие посты, делают-то, в принципе, то же самое.
1: Мария Захарова также посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы понять, что поддержкой Киева он финансирует терроризм. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Таким заявлением выступили представители Министерства обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» — объект украинского военно-промышленного комплекса. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Иран за сутки пропустил через Ормузский пролив 33 судна под защитой корпуса стражей Исламской революции, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы. Все суда получили разрешение и координацию с иранскими властями. Стратегический водный путь открыт, но требует предварительной согласованности. Сейчас еще примерно 240 сухогрузов ожидает разрешения на проход. Добавлю, западные и иранские СМИ пишут, ссылаясь на источники, что в ближайшее время Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение. Речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней. На востоке Демократической Республики Конго жители подожгли палаточный лагерь для больных лихорадкой Эбола. 18 пациентов с подозрением на вирус скрылись в населенном пункте, создавая угрозу распространения смертельной инфекции. Это второе нападение за последние дни. 21 мая также сбежали 6 больных. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Дальневосточный форпост России. История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Дальневосточный форпост России.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Тихоокеанского флота. В 1639 году небольшой отряд казачьего десятника Ильи Москвитина спустился на ладьях по реке Улья и вышел к побережью Охотского моря. Землепроходцы соорудили тогда плотбище, проще говоря, верфь, на которой построили два 17-метровых коча, то есть два однопалубных парусно-гребных судна. Так началась история плавания русских корабельщиков по морям Тихого океана. И уже совсем скоро на Дальний Восток отправились новые экспедиции отважных первооткрывателей – Дежнева, Попова, Хабарова. Таинственный и загадочный край, богатый природными ресурсами, в том числе пушниной и золотом, привлекал все больше и больше исследователей. В результате в Охотском море был создан целый отряд из отечественных кораблей – «Фортуна», «Лев», «Восточный Гавриил». Они регулярно совершали транспортные и торговые рейсы на западное побережье Камчатки. Флотом это морское соединение назвать было трудно, но тут 21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна подписала особый указ.
7: Для защиты земель наших, морских торговых путей и промыслов, охраны побережий и островов Тихого океана, открытых нашими землепроходцами и мореплавателями, учредить постоянный военный порт и флотилию в Охотске. С тамошними народами поступать ласково и ничем их не озлоблять. А ежели кто из них захочет в российское подданство, тех принимать и ясак с них брать умеренный. Офицерам и рядовым нашим во всем чинить добрый порядок и между собою иметь согласие, дабы дело Божие и государственное не пресеклось.
5: Не пресеклось до сих пор. Более того, дата подписания этого документа, 21 мая 1731 года, сегодня считается днем рождения Тихоокеанского флота.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Интересная штука получается. Вот смотрите, Петр I построил флот Балтийский. Детище Екатерины Великой – флот Черноморский. А вот Анну Иоанновну по праву называют крестной матерью Тихоокеанского флота. Почему только крестной? Якобы потому, что она всего лишь подписала бумагу о его создании, составленную Сенатом. Что ж, Анну Иоанновну долгое время считали царицей ограниченной и малообразованной. Но это не так. На самом-то деле, государыня была правительницей очень даже дальновидной. Помимо основания флота в Охотске, она, говоря современным языком, еще и проспонсировала многие русские экспедиции, в том числе и военные, едва ли не по всему Тихому океану.
7: Витасу Берингу нашему повелеваем построить два корабля – «Святой Петр» и «Святой Павел» и отправиться на них к берегам новой большой земли, дабы выяснить, соединяется ли она с Азией и есть ли там поселение.
5: Под новой большой землей подразумевается, естественно, Северная Америка. Более того, по указу и под строгим надзором Анны Иоанновны на нужды второй камчатской экспедиции Беринга тратилось до 1/6 части всего государственного бюджета того времени. Но не только Америка интересовала русскую императрицу. Она отправила наши разведывательные корабли еще и в сторону Курильских островов, чтобы найти короткий путь в Японию.
7: Ежели встретятся суда иноземные, истинных целей своих не раскрывать, отвечая, что поход сей предпринят ради описания собственных берегов.
5: Вот так. В результате эти государевы наставления превратили обе камчатские экспедиции в крупнейшие военные и географические исследования первой половины 18-го столетия.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Его первое серьезное испытание на прочность — 1854 год. Крымская война. Кто-то скажет: «Погодите, погодите, вы ничего не перепутали? Где Севастополь и отважный адмирал Нахимов? А где Дальний Восток и Петропавловск-Камчатский? Какая Крымская война в Тихом океане?» Ничего мы не перепутали. Об этом просто мало кто знает. Сейчас расскажем подробнее.
8: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте.
9: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
4: Имя на карте.
9: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
10: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
9: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников-камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
4: Имя на карте.
9: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 раза высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх, на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
11: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
9: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка.
4: Имя на карте. Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. Итак, в 1854 году, во время Крымской войны, объединенная англо-французская эскадра потерпела поражение у берегов Петропавловска-Камчатского. Европейские газеты того времени негодовали.
14: Борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед соединенной силой Англии и Франции. И две величайшие морские державы были осилены и разбиты ничтожным русским местечком.
5: Но этого Лондону показалось мало. Нужен был козел отпущения. Главный виновник несмываемого позора. Его нашли быстро. Дэвид Пауэлл Прайс, командующий той самой объединенной европейской эскадрой. Желтая пресса постаралась на славу. Флотоводца обвинили в трусости и... А вот дальше совсем интересно.
15: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
16: Парад побежденных.
17: 1803 год. Англия. Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх. На высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет. Мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
18: «Я же говорил, английский флот самый лучший! И вот тому доказательство. А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?»
17: Желающих нет. Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам. Затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя — Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел, остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов, только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны – не беда, справимся. Лодка против целого брига – трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно и одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75. 2200 вражеских солдат против 1000 русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. Враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса. Русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех и застрелился с испугу. Где правда? Что же на самом деле произошло в каюте флагманского корабля английской эскадры? А вот что. Прайс стреляться не хотел. Он ведь трусом никогда не был. Помните историю с его платком на куполе собора Святого Павла в Лондоне? А ведь пугливым такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой. Но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
16: Парад побежденных.
17: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.

0: Русско-японская война. Она началась зимой 1904 года, когда стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура Тихоокеанскую эскадру внезапно атаковали миноносцы противника. В первый же день боевых действий крейсер «Варяг» получил в неравном бою множество повреждений. Осмотр показал, исправить их невозможно. И вот тогда капитан Всеволод Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров – корабль взорвать, чтобы тот не достался врагу. Ну а дальше? А дальше была оборона Порт-Артура, которая продолжалась долгих 11 месяцев. Но об этом в следующей части нашей программы.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в
8: Пиш. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Торговые павильоны и складируемые материалы горят на площади 1500 квадратов на рынке «Тополек» в Новой Москве в эти минуты, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным издания МКРУ, тушение пожара в коммунарке сильно затруднено из-за продавцов, которые пытаются спасти свой товар. Более сотни торговцев пытались выносить вещи из зоны огня, из-за чего работа пожарных осложнялась. Для нормализации обстановки на рынок вызвали сотрудников полиции. Дети босиком бежали по стеклам в укрытии из разрушенного украинскими боевиками общежития Стробельского профессионального колледжа. Подробности трагедии раскрыл командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. Он одним из первых прибыл на место.

0: было очень ужасно. Да, это были крики, это был постоянный ор. И как бы, насколько это было возможно, мы старались помогать тем, хотя бы, которым мы сейчас сможем. Потому что еще находились под завалом, они очень сильно орали. После чего начали прибегать другие службы. Но первым делом мы вытягивали те, которые находились на этаже.
1: Напомню, украинские боевики в ночь на 22 мая при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 учащийся. По данным уполномоченного по правам человека в России Яны Ландратовой, пострадали более 60 детей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала экстренно направить киевскому режиму средства ПВО после массированного удара возмездия России по военным объектам Украины. Она заявила, что удар свидетельствует о нежелании Москвы идти дипломатическим путем. Поэтому Брюссель ускорит поставки вооружения для противодействия баллистическим и гиперзвуковым угрозам. При этом фон дер Ляйен никак не прокомментировала удар украинских беспилотников по колледжу в Старобельске, где погибли дети. Российским туристам и бизнесменам следует подавать заявление на американскую визу в Астане минимум за год, сообщил РИА Новости аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов. Посольство, по его словам, перегружено, очередь достигает 12 месяцев. Обладателям шенгенских виз рекомендовано обращаться в Варшаву. Впрочем, в Ассоциации туроператоров России считают, что для туристов это не трагедия, так как поездки в США и ранее не были массовыми. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
11: 6+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
14: Продолжаем наш рассказ об истории Тихоокеанского флота. В числе защитников Порт-Артура в ходе русско-японской войны находились специальные батальоны моряков-пехотинцев, сформированные исключительно из личного состава кораблей Тихоокеанской эскадры. Командовал ими некоторое время один из самых опытных русских военачальников 20-го столетия. И наш следующий рассказ тому подтверждение.
15: Служивые люди. Воинские династии России.
16: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где

0: были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
1: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. В 1904 году Порт-Артур обороняли 38 тысяч русских солдат и офицеров. Гарнизон крепости находился в окружении. Ждать помощи неоткуда. 100-тысячная японская армия атаковала цитадель ежедневно. К тому же у противника была возможность регулярного подвоза живой силы и боеприпасов. Но даже в условиях острого дефицита снарядов и вооружений наши бойцы пытались дать противнику достойный отпор.
4: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
5: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
4: Оружейка. Артиллерийское вооружение.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
5: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу, и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас делали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
4: Артиллерийское вооружение.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
5: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Сегодня в составе Тихоокеанского флота ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск. Техника новая, сложная, поэтому личный состав флота проходит подготовку в специальных учебных заведениях. Об одном из них расскажем прямо сейчас.
6: От слов к делу. Военные училища России.
7: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
6: От слов к делу.
7: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
6: От слов к делу.
7: Где мы, там победа.
6: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Тихоокеанского флота. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздности,
9: и каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
10: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
11: Оружейник Некрасов, филателист Петров Катаев, лепидоптеролог Набоков, модник Пушкин и книголюб Гоголь.
3: Русские писатели-коллекционеры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день славянской письменности и культуры.
2: 863 год нашей эры. Жители северного европейского городка Дорестад в последний раз громят агрессивных скандинавских мореходов. Но уже к концу 9 века викинги разрушат город. На другом конце европейского континента византийский император Михаил III наносит поражение арабским агрессорам. Ну а в Восточной Моравии, это древнее славянское государство на Дунае, два брата перевели с греческого на болгарский основные богослужебные книги – Евангелие и Псалтырь. А еще составили будущую славянскую азбуку.
3: Соратники. Кирилл и Мефодий.
2: Мефодий – старший из братьев. Родился в Византии и поначалу построил неплохую военную карьеру. Кирилл, он же при рождении Константин, родился в Риме. С детства проявил выдающиеся способности в геометрии, арифметике, астрономии и особенно в языках. Мефодий принял монашество уже в зрелом возрасте. Кирилл начинал хранителем в церковной библиотеке. Потом его отправили в Константинополь преподавать философию в местном университете. Здесь за ним и закрепилось знаменитое прозвище «Философ». Пути братьев пересеклись в 856 году в одном из византийских монастырей. И вскоре вокруг Кирилла и Мефодия выросла группа единомышленников. А еще зародилась первая мысль о создании славянской азбуки. За следующие несколько лет братья-миссионеры посетят десятки европейских городов, увидят Багдад и Хазарский Каганат, государство, созданное кочевым тюркским народом хазарами. Во время этого путешествия Кирилл и Мефодий впервые познакомятся и с русским письмом.
3: Соратники.
2: Знаменитая «Кириллица» стала главным коллективным творчеством братьев. Доподлинно неизвестно, кто из них первым придумал, каким будет написание букв «Ас», «Буки» и прочее, но многие из них и сегодня совпадают с современным русским алфавитом. Вот только число этих букв заметно сократилось. С 43 до 33.
3: Кирилл и Мефодий. Соратники.
1: Человек и время.
4: Древние славяне жили в тесной связи с природой, и главным временным ориентиром им служило солнце. Люди внимательно наблюдали за его движением и по положению светила определяли, какая часть дня наступила. Сутки делились на несколько отрезков. Утро начиналось с рассвета, когда первые лучи появлялись на горизонте. Этот момент называли зарей. После восхода наступал утренник, время, когда люди выходили на работу в поле или занимались хозяйством. Середину дня обозначали словом «полдень», момент, когда солнце находилось выше всего. Полдень считался важной точкой, потому что он делил день на две равные части. После полудня наступал подвечер. Солнце постепенно клонилось к закату, и люди завершали основные дела. Когда светило касалось горизонта, говорили «вечер». Тогда за столами собирались семьи, обсуждали прошедший день, готовились к отдыху. Ночь тоже имела свои названия. Начало ночи называлось «полуночь», а ближе к рассвету – «заутреня». Эти слова сохранились в церковной традиции и дошли до наших дней.
1: Человек и время.
4: Чтобы измерять время, славяне пользовались простыми наблюдениями. Например, если солнце находилось прямо над головой, значит, наступал полдень. Если тени становились длинными, приближался вечер. Кроме солнца, люди ориентировались по звездам и по петухам, которые кукарекали в определенные часы ночи. Так складывалась естественная система времени, понятная каждому. Эти названия и способы измерения показывают, насколько тесно люди были связаны с природой и как умели находить порядок в ее ритмах. Сегодня мы пользуемся часами. Но память о старых словах и обычаях напоминает о корнях нашей культуры.
1: Человек и время.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о Луне.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
6: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
0: Факт второй.
6: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
0: Факт третий.
6: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский «Луноход-2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
0: Факт четвертый.
6: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
0: Факт пятый.
6: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о Луне.
7: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
8: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
7: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
9: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял?» Крикнул Филипп Филиппович.
7: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
10: на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 65 детей пострадали при атаке украинских боевиков в Старобельске. Такие данные привел Леонид Пасечник. Глава Луганской Народной Республики добавил, что такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу, недопустимы.
2: Проявления фашизма в 21 веке недопустимы. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством. Они понесут заслуженное наказание.
1: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в свою очередь добавила, что расправа над детьми в Старобельске – это террористическое преступление нацистского характера, которое войдет в обвинительное заключение против киевского режима.
3: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Пострадало большое количество детей.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились около 90 подростков. Спасатели извлекли тела 21 погибшего. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят блокаду иранских портов до достижения подписания сделки с Тегераном. Переговоры идут конструктивно, но спешить не следует. По словам Трампа, время на стороне Вашингтона. Стороны обсуждают 60-дневный меморандум о перемирии. США снимут блокаду. Иран обязуется не создавать ядерное оружие. Ормузский пролив откроют. После этого Вашингтон будет готов частично отменить санкции. И российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Сборная из 8 учащихся вошла в пятерку лучших команд общекомандного зачета. В состязании участвовали более 200 ребят из 27 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметили высокий уровень российского образования и успехи талантливых школьников. И коротко о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла. Во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем!
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. И я сегодня еду на родину Снегурочки, в Кострому. Мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, привет!
3: Добрый день! Рада вас всех приветствовать!
2: Алис, ваш город, ну, очень красивый. Я там была. И не зря, наверное, его называют «жемчужиной Золотого кольца». И теперь я понимаю, почему там поселилась Снегурочка. Но вот откуда взялось название города?
3: Вы знаете, у нас так много вариантов, почему Кострома называется Костромой. Кто-то говорит более 200 вариантов, кто-то говорит 60 вариантов. Я вам приведу три ключевых, самые такие мне близкие. Первая версия. Когда на эту территорию приходит финно-угорское племя Меря, осваивает ее, у них был, конечно же, свой язык. То есть мы бы сейчас их не поняли. И на их языке слово Кострома раскладывается на две части. Кострум – крепость, ма – вода. И получается Кострома – крепость на воде. Кто из вас увлекается географией, вы можете открыть карту Костромской области и соседних территорий и увидите название, например, Чухлома, Вохма, севернее Тотьма или южнее Кинь. Нишма. Это вот как раз все города, которые заканчиваются на «ма», финно-угорские. Это первая версия. Вторая версия тоже мне очень нравится. Когда в 9 веке сюда приходят славянские племена, ассимилируют племя Меря, и они язычники, и фиксируется такой обряд, когда делали куклу из соломы летом, в середине лета, несли к реке, там либо сжигали, либо раздирали на части, либо топили. Очень сильно похоже на масленицу или смесь с праздником Ивана Купалы. У нас этот праздник менее радостно назывался «Похороны Костромы», но это было жертвоприношение богине весне, богине плодородия, богине Костроме. И вот песня «Здорово, Кострома, здоровенько, Кострома, Кострома, государня моя», она и посвящена как раз вот этому обряду, этой традиции и этой богине Костроме. И официальная версия, почему наш город так называется, как и в Москве, аналогия, это гидроним, то есть в честь реки Костромы. Тут, конечно, логично задать вопрос, почему реку так назвали, но смотрите пункт первый, пункт второй и еще остальные варианты, например, в честь костров сигнальных, которые разводили на берегу реки, но мы в этом не оригинальные. Либо еще есть одна версия, достаточно такая симпатичная, реалистичная, так как мы славились всегда своим льном, когда лен мнут, из него сыпется крошка, остаток. Вот эта крошка называется костра. Может быть, и отсюда версия называется Костромой. Но официально в честь реки.
2: Ваша любимая версия какая из этих трех?
3: Я за классику, в честь гидронима.
2: А кто считается основателем города?
1: История места.
3: Это моя любимая история. Значит, официально Кострома основана в 1152 году князем Юрием Долгоруким. То есть мы себя всегда называем смело младшей сестрой Москвы. Но летописного подтверждения этим данным нет. И когда Николай II посещал Кострому в 1913 году, он наш город поздравлял с совершенно другой датой. То есть они знали 1213 год. И вот уже эта дата упоминается в летописях. Но кто мы такие, чтобы спорить с историком Василием Никитичем Татищевым, который жил в 18 веке. И это как раз его версия, что Кострома основана Юрием Долгоруким. Ее взяли за основу.
2: 1152 год.
3: Да, все верно.
2: А день города когда у Костромы?
3: У нас сместился день города. Раньше всегда праздновалась первая суббота августа. Последние несколько лет выбирают конец августа. В этом году 22-23 августа. Выходные. Приезжайте к нам.
2: Вот я всегда задавалась вопросом, Алис, почему выбирают определенные дни вот у городов? Вы говорите, у вас в августе. Почему? Именно как-то тоже зафиксировано, что в августе возник город.
3: Тут, скорее всего, связано с тем, что 13 августа 1944 года по документам появляется Костромская область. То есть у нас сначала празднуется эта как раз дата ключевая всегда. Вот она стабильная, стандартная, независимо от дня недели. А следом за ней уже должно идти празднование Дня города после области.
2: Теперь понятно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Алиса, а почему Кострому еще называют колыбелью династии Романовых?
3: Это ключевая такая историческая основа, одна из самых главных визитных карточек нашего города – Кострома – колыбель династии Романовых. Мы себя же еще и дерзко называем душой России. Почему? Потому что именно Кострома подарила правителей Романовых, потому что именно у нас 13 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре призвали на царство Михаила Романова. Тем самым прекратилась смута, страшнейший период в истории нашей страны, и воцарились как раз Романовы. И они всегда почитали наш город, старались посетить Кострому и до венчания на царство, и после, и обязательно своих детей привозили сюда. Поэтому, если хотите, чтобы дети управляли страной, вам обязательно нужно посетить Кострому.
0: И Ипатьевский монастырь, как я понимаю.
3: И Ипатьевский монастырь обязательно.
0: А какие еще, может быть, тайны хранят стены этого монастыря? Он очень известен.
3: Монастырь потрясающий. Вот только вчера с туристами посещали его. Прежде всего, я вас хочу пригласить в Ипатьевский монастырь. У него скоро юбилей. 700 лет исполнится нашему монастырю. Дата основания, которая упоминается в преданиях, это 1330 год. Но один из секретов, который немногие люди знают, что этот монастырь, он изначально им владела династия Годуновых. То есть на территории нашего монастыря были захоронены и родители Бориса Годунова, и его все ближайшие родственники, то есть более 50 захоронений. Готовили монастырь для себя, а пришли их конкуренты Романовы. Это вот первая такая из интересных деталей. Склеп сохранился, доступ есть, то есть вы можете попасть, если будете на территории монастыря. А загадок на самом деле много. В монастыре было несколько пожаров. Вот по одному из преданий само здание Троицкого собора было взорвано, потому что в подклете хранили порох. Почему хранили порох, кто его взорвал, или это была случайность. Это вот первая такая интересная история. Вторая версия. У нас есть палаты бояр Романовых, и некоторые исследователи спорят, в каком именно месте останавливался здесь Михаил Романов и его мать Иннокеня Марфа. И третья история. Те, кто любят мистику, считать, есть такая фраза, что именно в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых, а закончилась в доме Ипатия в Екатеринбурге. Количество ступенек в монастыре и в доме Ипатия было одинаковым. Вот по преданию тоже мистика или связь, или как так произошло, тоже можем поразгадывать вот эти загадки истории, переплетения.
0: Кто-то из известных людей там скрывался, в этом Ипатьевском монастыре? Или кого-то туда ссылали?
3: Нет, в монастырь наш не ссылали, он достаточно вел тихую жизнь. Из таких тоже интересных моментов наш монастырь не подарил известных всероссийских святых. Вот это тоже загадка достаточно большая для нас. Либо мы просто не обнаружили документ. А так, из советских деятелей монастырь посещал Исаак Бабель, и у него есть даже произведение, посвященное нашему монастырю, называется «Гибель святого Ипатия». Тоже рекомендую всем перечитать. Такое трогательное и грустное произведение.
0: Алиса, одна из моих самых любимых тем – это изучать гербы городов. Почему на гербе Костромы изображена неожиданно золотая галера с 10 гребцами?
3: Наша Кострома славится своим гостеприимством и хлебосольностью. И именно в наш город приплывает в 1767 году императрица Екатерина II. И если в других городах, а у нее было огромное путешествие по Волге, шел пятый год ее царствования, ей важно было заручиться поддержкой, посмотреть, как живут люди. И вот если в других городах она решала проблемы местные, то в Костроме она отдыхала. Так как ее встретили в нашем городе, не встречал никто. Ей подносили каравай со стопочкой, были фейерверки, иллюминации. При том, что наш город постоянно горел, но в данном случае для императрицы ничего не было жалко. Ради одного дня у нас в Ипатьевском монастыре сломали часть стены и построили парадные Екатеринославские врата. Вот если вы приедете, вы через них как раз пройдете. И вот такая яркая встреча, радостная, она оставила большое неизгладимое впечатление у императрицы. И она узнает, что у Костромы нет герба. И мы стали самым первым городом Российской империи, который свой герб получает в подарок. Почему ладья? Путешествие ее по Волге начиналось из Твери. Корабль, на котором она плыла, назывался «Тверь». Поэтому на гербе Костромы тот корабль, на котором она приплыла в Кострому. Серебряные волны и лазуревое небо. И 10 гребцов, которые плывут в этой ладье.
0: А почему именно 10-то? Не 8, не 9, 10.
3: Здесь нет вариантов. Я искала в источниках. Можно предположить, что у нее вот эта вот эскадра, по которой она плыла, там было 10 кораблей. Возможно, с этим связано.

0: сказано.
1: И этот герб до сих пор утвержден и остается официальным гербом Костромы. Правильно?
2: У него непростая судьба. После смерти Екатерины II в 1796 году его отменили, и у нас появляется совершенно необычный герб, который учреждает Павел I. На этом гербе изображен Мальтийский крест и полумесяц, который обращен рожками вниз. Вот значение этого герба, который был гербом Костромы целых 82 года, мы до сих пор разгадать не можем. Нет документов никаких ни в костромских архивах, ни в Санкт-Петербурге. Одна из таких больших загадок и тайн нашего города, что обозначает этот герб.
1: Через небольшую паузу мы поговорим о подвиге Ивана Сусанина в Костроме.
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но при

0: ликвидации возгорания привлечены сотни спасателей, 30 единиц техники, включая два вертолета. По данным пресс-службы МЧС, к этой минуте пожар в торговых павильонах удалось локализовать. В Государственном историческом музее проходит выставка «Веры Мухиной навстречу ветру», организованная Государственным музейно-выставочным центром. Помимо набросков рабочего и колхозницы, показывают художественное стекло и нереализованный проект скульптора. Первой удачей мастера стала крестьянка, которую позже приобрели музей Ватикана. Выставка также раскрывает связь Мухиной с авангардом ее и историю ее семьи. И о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла. Во вторник продолжительные осадки 15 градусов. Со среды температура воздуха начнет резко понижаться. И к концу недели ожидается аномально холодная погода. На севере Подмосковья не исключен мокрый снег. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Тяните билет, идите готовиться.
2: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
3: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Я сегодня в Костроме, и мой путеводитель Алиса Бубенова, историк, педагог, гид по Костроме. Алиса, какие, может быть, существуют традиции или остаются традиции, связанные с пожарной каланчой?
6: Вы знаете, так как в нашем городе постоянно были пожары, пожарная каланча была просто необходима в Костроме, и много есть и легенд с ней связанных, и есть одна интересная деталь. Если вы посмотрите картину Бориса Кустодиева «Площадь в Крутогорске», вы увидите о том, что на башне нашей пожарной каланчи часовой вывешивает шары. Шары размером со взрослого мужчину, они сделаны из кожи, внутри они были наполнены песком. И вот эти шары, они как раз показывали жителям о том, что в городе начинается пожар. Но если у Кустодиева 4 черных шара, то на самом деле, так как у нас город маленький был, он делился мысленно на две части. И если в одной части, то вешали один белый шар. Если в другой части города был пожар, то было два белых шара. А ночью, соответственно, фонарь либо с красными стеклами, либо с синими стеклами.
5: На пожарную каланчу, как я поняла, подняться нельзя. А где в городе у вас самая интересная смотровая площадка?
6: У нас первая смотровая площадка, которую бы я всем рекомендовала, после того, как у нас на средства мецената Виктора Ивановича Тырышкина восстановили Богоявленский храм и колокольню, вот эта колокольня Богоявленского храма в Центральном парке, она является нашей архитектурной доминантой, высота 64 метра, и вот на эту колокольню можно подниматься на уровень до 30 метров. И это лучшие виды на наш город. Вы увидите, как Кострома продумана по своей застройке, какая она красивая по своим цветам. Ну и, собственно, увидите размах нашего города.
5: То есть этот веер мы сможем увидеть.
6: Да, совершенно верно.
5: Здорово. А что еще интересного в Костроме появилось, скажем, за последние 2 года?
6: Наша Кострома расцвела. Очень много разных проектов. Мой любимый, мой родной, называется «Мозайские зайцы». На Костромской земле, в отличие от туристов, которые приезжают по музеям и выставкам, поэт Николай Алексеевич Некрасов, он приезжал к нам на охоту. Во время охоты познакомился с крестьянином Иваном Савичем Мозайхиным и впоследствии пишет произведение «Дед Мозай и зайцы». И у нас его обыграли. То есть сейчас по новой легенде «Дед Мозай и зайцы» приплыл в Кострому, они испугались нашего городского шума, разбежались по городу и вышли в люди. И вот теперь каждый заяц рассказывает о том месте, где он стоит, и о той профессии, которая

0: занимались костромичи. Сейчас уже зайцев 16. У нас есть заяц пожарный, есть заяц-ювелир, есть заяц-часовщик, есть заяц-пчеловод. Вот он самый новенький, новорожденный наш заяц. Благородная дама. Много-много-много. Поэтому... Бегайте, ищите зайцев, есть бесплатные карты с зайцами. Это целый квест для детей, для взрослых, он бесплатный. И у каждого зайца есть QR-код, вы его сканируете, либо читаете статью о месте и о профессии жителей, либо можете послушать аудиогид.
1: То есть ищем зайцев в Костроме.
0: Совершенно верно, зайчья охота интеллектуальная.
1: Хорошо. А из каких-нибудь мест что-то новенькое появилось в Костроме? Это, понятно, такой квест у вас новый возник. А из достопримечательностей?
0: У нас открылся музей бесплатный, музей костромского костюма. Невероятное количество интересных предметов женского быта. И платье, и нижнее белье, и обувь. Все это можно заглянуть, увидеть и почитать историческую справку. Такого у нас еще никогда не было. У нас появился фотомузей, где рассказывается о том, как развивалось фотодело в Костроме и где можно увидеть старинные фотографии нашего города. У нас появились экскурсии на производство сыра, ведь мы сырная столица России. И вот, наконец-то, можно увидеть какой-то тяжелый труд, технически сложный, где требуется идеальная чистота, выдержка и нервы.
1: Раз уж мы заговорили, Алис, с вами о сыре, действительно, Кострому называют сырной столицей. Какие сыры у вас производят? И какой самый вкусный?
0: У нас есть самые разнообразные виды сыра, ассортимент очень большой. И твердые, и полутвердые, и рассольные сыры, и сыры с плесенью, та же самая горгонзола. Рекомендовать сыр – это такая история вкуса личного, но я вам скажу самые популярные среди туристов, вот по моим опросам. На первом месте, конечно же, это сыр «Малыш». Вохма он называется, круглая головка, там есть три вида. Классический бутербродный с пажитником или с грецким орехом. Потом мои любимцы, это твердые сыры. Один из них это сыр Корольков, производство «Воскресенский сыродел». Я всегда его любила, покупала, и вот только-только недавно узнала, что у этого сыра есть своя легенда и история. Владелец компании в честь своего дедушки вывел бактерию, которая придает сыру ореховый привкус, но орехов там нет. А его дедушка в годы Первой мировой войны, Корольков, попал в плен к австрийцу, он был сыроделом, обучил его делать сыры, и дедушка вернулся к нам в город Буй под Костромой. В 19 лет консультировал крестьян, как делать сыры. Они открыли 5 заводов. И вот в честь этого сыродела, юного, талантливого, и назвали сорт сыра Корольков. И, конечно же, есть еще для любителей мягких сыров, например, сыр бри или камамбер, у нас сыроварня Волжанка. Ну и мои любимые горгонзола. Это как раз семейное производство. Место называется Сырная пристань. Вот туда рекомендую как раз на дегустацию.
1: Напомню, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Мы подошли к самому приятному и самому вкусному. Какие местные блюда турист обязан попробовать в Костроме? Ну, кроме сыра, естественно.
2: Приятного аппетита!
0: Прежде всего, ну это не блюдо, это скорее всего специя, это наша знаменитая черная соль, она же четверговая. То есть, когда в чистый четверг хозяйки замешивали ржаную муку с солью, добавляли туда капусту, по желанию яйца в классическом рецепте без яиц, родниковую воду, замешали тесто в натуральную ткань, ткань в печку, в печи это все сгорало, получался камень из золы, вы его разбиваете, просеиваете, и вот она черная соль, обогащенная кальцием, магнием, цинком. Только для холодного блюд. Следующее. Обязательно наши костромские серые щи, или их еще называют щаница или кисленица, как в плесе. То есть это верхние листья капусты, когда их промывают, рубят, смешивают с морковкой, подсаливают, отправляют в теплое место, чтобы они начинали бродить. И дальше уже через 3 дня, выпуская воздух, чтобы они не испортились, у вас появляется такая заготовка. И вот делаете бульон крепкий, мясной, туда эту заготовку щеницы, картофель, и у вас появляется плотный, или как у нас в Костроме говорят, нажористые щи. Из десертов вкусных мое открытие, наши рестораны молодцы, собирают старинные рецепты, и у нас появилось, можно найти кулейку. Кулейка это фактически, если современным языком говорить, это чизкейк. То есть на песочной песочное тесто, заливали творожную массу вместе с взбитыми сливками. Все это запекали, она покрывается корочкой, а внутри пышное шелковое вот это вот тесто и творожное. Получите огромное удовольствие. Дичь, потому что мы славимся своими лесами. Ну и, конечно, черную икру. А что же еще пробовать в Костроме?
1: Действительно.
0: У нас старейшее производство. Ему уже 51 год, Волгореченск. Поэтому большая часть икры черной из искусственно выращенной рыбы производится в Костроме. Поэтому у нас, как в Греции, все есть.
1: Алиса, а я слышала, что именно у вас впервые приготовили козулю. Это так или не так? Напомню слушателям, что такое козуля. Это пряник из ржаной муки, которому уже больше 400 лет.
0: Я первый раз от вас это слышу. А пусть наши пряничники, кто занимаются историей костромского пряника, поправят. Я не слышала, что делают козулю, но я слышала, и да простят меня жители Тулы, что у нас упоминается впервые в песцовой книге 1628 года пряничник. То есть пряники у нас делали давно, рецепт, к сожалению, не сохранился, и сейчас это уже импровизация идет. Но наши пряники современные очень достойные и интересные.
1: Еще к одному неофициальному названию, а может быть и официальному, переходим по поводу Костромы. Кострому еще называют ювелирной столицей России. При этом ни одного месторождения в Костроме нет. Почему называют ювелирной столицей?
0: Это правда. Мы действительно и официально ювелирная столица России. Если говорить о статистике, такой простой, народной, каждый 12-й житель Костромы – ювелир, каждое третье изделие из золота в нашей стране сделано в Костроме, каждое четвертое изделие серебра костромское, 65% всей готовых ювелирных изделий производится именно в нашем городе. Почему мы славимся ювелирной столицей, если драгоценных камней и металлов не добывали? А дело все в том, что мы славимся именно мастерами, а металлы и камни, они были привозными, ну и привозные до сих пор. И в подтверждение того, что у нас очень мощная база ювелирная, вот наш Костромской КУХОМ, Костромской ювелирный техникум художественной обработки металлов, он является филиалом Строгановского университета аж с 2012 года. А появляется он у нас, основа вот нашего КУХОМа, в 1897 году. То есть по инициативе жителей поселка Красное на Волге, ну на тот момент он еще не был, было село Красное, появляется класс технического рисования купца Зотова. То есть уже люди из фактически самообучающихся, самоорганизовывающихся людей захотели развиваться профессионально.
1: И у вас очень много ювелирных лавок, где можно купить украшения?
0: На каждом шагу очень достойные украшения. То есть у нас самое известное производство – это и Соколов, и Алмаз Холдинг, и Линии Любви, и Аквамарина, Алькор, Бирюза, Кабаровский и многие-многие другие. То есть это все костромское производство.
1: То есть кроме сыра, который, как я понимаю, тоже на каждом углу в Костроме продается, еще и ювелирка.
0: Да, я наш город называю именно торговую часть рядов, что территория безудержного шопинга. На любой вкус, на любой кошелек вы сможете найти и увести приятные сувениры.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Алиса, а какое у вас самое любимое место в Костроме?
0: Я, так как постоянно работаю в центральной части города, мне очень нравится сейчас находить новые места, и они, конечно, связаны с профессиональными увлечениями, с историей, поэтому я сейчас изучаю веер Костромы.
1: То есть улицы, недавно. Планировку имеется
0: улицы,
1: в виду,
0: да? Улицы, да, центральной части города. И это, конечно, клондайк удивительных историй, редчайших людей. Вот сейчас моя любовь – это улица Свердлова. На этой улице из таких открытий находится Благовещенский храм, в котором служил дедушка нашего драматурга Александра Николаевича Островского, отец Федор, уникальный человек. И вот в этом Благовещенском храме мы с гостями, с батюшкой, отцом Михаилом, открыли подвал. Мы туда спускались и обнаружили редкий тип отопления. Он называется демидовские печи. То есть не как в обычных храмах заходишь и видишь печь, а печи были под землей. Сложнейшая инженерная конструкция. И не так их много в нашей стране сохранились, а в Костроме есть. То есть вот эта улица сейчас самая любимая, самая интересная для меня.
1: Еще такой вопрос. Алиса, что нужно обязательно сделать в Костроме, чтобы удача всегда была с тобой рядом. Вот приезжаешь в Кострому, куда-то сходил, и после этого удача тебя на всю жизнь будет сопровождать. Есть какие-то такие места, памятники, не знаю, что-то такое оригинальное в Костроме?
0: Вы знаете, если вы приедете в Кострому и пройдетесь по классическому маршруту, вы увидите, что каждый памятник, он блестит и переливается. То есть после нашего города вы уедете более богатым, счастливым, веселым, лучший город для вашей жизни, для вашего отдыха. Ну а начинать, так как мы встречались именно у Юрия Долгорукова, легенда гласит, что если вы погладите сапожок основателя Костромы, то вы будете всегда удачливыми.
1: Так, у вас еще там какая-то собачка есть уникальная, которую тоже надо погладить.
0: Это наш любимец, городской пес Бобка. У него история необычная. Он был псом-спасателем. Он служил в пожарной каланче, и его задача была выносить из пожаров детей, подносить лекарства, выносить какие-то небольшие вещи. Бобка трагически погиб, но в честь него установили скульптуру пса-спасателя. И вот если вы на нем посидите, сфотографируетесь и погладите его благородную морду, то всегда в вашей жизни будут надежные друзья.
1: А есть ли у вас, например, какой-то камень желаний, с которым можно постоять рядом?
0: Камня желаний в центральной части города нет, но у нас есть очень интересный объект, артефакт редчайший, языческий, находится на территории музея-заповедника этнографического нашего Костромская Слобода. В церкви Ильи Пророка открывается только летом. Это называется камень-слезник. Раньше древние люди считали, этот камень большой валун, но в нем лунки идеальной формы, идеально круглые, то есть непонятно, каким образом они сформировались. И вот раньше древние люди считали, что во время дождя, когда лунки наполнялись водой, если этой водой умыться, то пройдут глазные болезни. Сейчас, конечно, это сделать сложно, потому что он в храме находится, но, тем не менее, вот такой сказочный камень у нас был в городе.
1: Все, мы все едем в Кострому. Алиса, спасибо вам за интересную, увлекательную, познавательную экскурсию. Напомню, ее провела Алиса Бубенова, историк, педагог и гид по Костроме. Алиса, ждите гостей.
0: Обязательно, с распростертыми объятиями приезжайте все к нам.
1: Ну а мы едем дальше.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделано в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
7: Очень важные вопросы.
8: Слышала в новостях, что в России создали облачное хранилище для защиты данных, которые не требуют подключения к серверу. А что это за хранилище и когда они появились?
9: Отвечает эксперт по международной безопасности Алексей Лукацкий.
10: Облачная технология – это модель обеспечения доступа к неким данным или вычислительным возможностям по требованию, когда нет необходимости создавать свой собственный центр обработки данных, закупать для этого сервера, сетевое оборудование и так далее. Мы, по сути своей, арендуем вычислительные мощности для работы приложений, для хранения файлов и так далее. Впервые о облачных вычислениях заговорили еще в 60-х годах, Но по сути своей днем рождения облачных технологий является 99-й год, когда американская компания Salesforce.com предоставляла по подписке доступ к своему веб-сайту. Ну а потом началось бурное развитие этой технологии, потому что это действительно позволяло использовать арендуемые вычислительные возможности для приложений, для хранения файлов, для развертывания каких-то систем, например, телефонии или веб-сайты и так далее, по требованию в зависимости от решаемой конкретной задачи. Первоначально такие облака были публичными, но потом, где-то в 2008 году, компания Gartner посчитала, что облака могут быть также и внутренними, и использоваться внутри инфраструктуры. Кроме этого, были разделены различные модели потребления облаков, так называемые SaaS, PaaS, IaaS и так далее, которые отличаются по тому, что мы арендуем. Только приложение, в которое мы загружаем данные, либо мы арендуем целую инфраструктуру, в которой мы разворачиваем полностью все свои IT-сервисы, включая вычислительные сети, сервера, операционные системы и так далее.
7: Очень важные вопросы. Записки врача.
11: Есть ли противопоказания к горному туризму? На фоне каких заболеваний и приема каких препаратов лучше оставаться на равнине или забираться не очень высоко в горы?
7: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
11: Горный туризм и пребывание на высокогорье сопряжены с риском развития высотной болезни. Она обусловлена снижением парциального давления кислорода. Даже пассивное поднятие на высоту с помощью фуникулера может представлять опасность для определенных групп людей с хроническими заболеваниями или теми, кто принимает определенные препараты. Начнем с противопоказаний по болезни. Это пациенты с тяжелой или неконтролируемой артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма сердца или перенесенным инсультом. Высота может усугубить симптомы и увеличить вероятность развития тяжелых состояний, таких как отек легких или отек мозга. Люди с хронической обструктивной болезнью легких, тяжелой формой бронхиальной астмы или легочной гипертензии могут испытывать значительное ухудшение дыхательной функции на высоте из-за сниженного содержания кислорода в воздухе. Пациенты с нестабильными неврологическими заболеваниями, такими как недавно перенесенные транзиторные ишемические атаки или опухоли головного мозга, могут испытывать ухудшение состояния на высоте также из-за гипоксии и изменений в мозговом кровообращении. Противопоказания по лекарствам. Ацетазоламид, который часто и используется для профилактики высотной болезни, противопоказан пациентам с аллергией на сульфаниламиды, заболеваниями почек или печени, а также тем, кто принимает высокие дозы аспирина. Блокаторы кальциевых каналов, особенно нифедипин, репатентеры, ингибиторы фосфодиастеразы 5, дексаметазон. Отдельно следует сказать, что беременным женщинам рекомендуется избегать сна на высотах выше 3000 метров, так как гипоксия может негативно повлиять на плод. Кратковременное пребывание на высоте может быть для них допустимо, но только после консультации с врачом. Всем перечисленным категориям туристов в случае появления таких симптомов, как головная боль, тошнота, одышка, спутанность сознания, необходимо немедленно начать спуск на более низкую высоту и обратиться за медицинской помощью.
7: Алексей Водовозов. Записки врача.
12: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным целям, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России. Применялись баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», гиперзвуковые кинжалы «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА. По данным ведомства, в результате атаки возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и главное управление Министерства обороны Украины. Украинские боевики специально мешали доставать детей из-под завала в Старобельске. Об этом рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, националисты неоднократно вынуждали специалистов прерывать работы.
2: Когда уже непосредственно приступили к развалам, вот этого вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. И вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я живу такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
1: Жертвами трагедии стал 21 человек, более 60 пострадали. В воскресенье место трагедии в Старобельске посетили более 50 иностранных журналистов. В Кремле сообщили, что президент России совершит государственный визит в Казахстан на следующей неделе. Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза.

0: в Астане. Приглашение от главы республики Касым Жомарта Токаева поступило в ноябре прошлого года. Позднее, в феврале, встречу подтвердили. Лидеры обсудят вопросы интеграции и сотрудничества в рамках объединения. Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел предупредило о действиях телефонных мошенников. Так, на первом этапе атаки злоумышленники используют схему с голосовым подтверждением. Они заявляют собеседнику, что дозвонились, например, из поликлиники и просят повторить некую фразу, а затем начинают психологически давить. Такие звонки не дают доступа к счетам, и их цель – вогнать жертву в стресс. Ведомство указывает, что при угрозах нужно всегда прерывать разговор. И о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь, до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Со среды температура воздуха начнет резко снижаться, и к концу недели ожидается аномально холодная погода. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
2: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
1: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
2: На ней целое поколение выросло.
1: Осторожно, яд. Откуда?
2: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, я Владимир Туз. Гость студии Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина Всеволодовна.
3: Здравствуйте.
2: Предположим, я умею читать по слогам, я диктор, я умею считать до 100, могу поставить подпись, но писать я не умею. С точки зрения Министерства просвещения Российской империи я грамотный человек. Я ничего тут не преувеличил. Вот такие были критерии грамотности.
3: Да, это именно так. И перепись, которая была в 1897 году, а потом в 2013 году, грамотность оценивалась как раз по возможности поставить свою подпись в опросном листе.
2: Наша тема. Ликвидация безграмотности в СССР. Ликбез. Начнем, как всегда, с предыстории. Сколько в дореволюционной России было неграмотных? Ну, вот по годам, если можно, по отдельным периодам.
3: Первые оценки были сделаны в 1880 году. Тогда вопросами образования очень серьезно занялась церковь. Церковно-приходские школы начали работать в деревнях и местное самоуправление. Действительно, земства тоже взяли на себя работу по начальной грамотности, но вместе обязательно с законом Божьим, так же, как церковно-приходские школы. И к 80-му году оценивалось, что у нас примерно, на самом деле, 10% грамотного населения, но с очень большой дифференциацией, потому что среди мужчин эта цифра приближалась к 20%, а женщин было всего 2-3%. При этом надо сказать, что и по регионам ориентировались в основном на оценку грамотности в центральной России. Окраины не захватывали, и грамотность на национальных языках тоже никак не оценивали. А вот перепись 1897 года показала уже, что у нас 21,3% процентных грамотных, как вы правильно отметили, те, кто смогли поставить подпись в опросных листах, но мужчин почти 30%, тогда как женщин всего 13,1%. То есть этот разрыв гендерный, он сохраняется. Действительно, шла довольно заметная тогда индустриализация, работа на заводах требовала грамотности, ну и так или иначе очень многие предъявляли даже крупнейшие работодателей, Морозова, в частности, листы с подписями рабочих за свою заработную плату. Это имело значение. В 2013 году грамотных в России было уже 29%, ну и мужчин, соответственно, более 40%, потому что основными темпами, конечно, грамотность охватывала мужское население и в большей степени, безусловно, центральную Россию, промышленно развитые регионы, тогда к ним и Рига относилась как очень промышленно развиты и некоторые города Северного Кавказа, потому что началась добыча нефти, как мы знаем, в первую очередь на Грозненском месторождении. И, соответственно, вслед за этим развивалась грамотность, но еще раз повторю, очень большую роль в этом играла церковь, именно православная церковь, и очень большую роль играло местное самоуправление.
2: Ирина Всеволодовна, если сравнивать грамотность в России, ну, допустим, кануна войны 1914 года с ведущими европейскими державами, на каком месте мы бы оказались?
3: Мы очень сильно проникли европейским странам. В европейских странах вот такая начальная грамотность, она была распространена как минимум среди 80% населения, ну да, конечно, промышленно развитых европейских стран. Нас очень тормозило крепостное право, и развитие грамотности в России именно для населения, а не для дворянского сословия, началось именно уже по реформенное время, и в первую очередь в городах с развитием промышленности. В этом смысле Европа тогда была грамотна, но у них и отношения деловые были в письменной форме. Все договора заключались. Они были очень длинными, начиная там с XVI века. Тогда как в России все договорные работы выполнялись на основании устной договоренности, и вот эта устная договоренность, даже известная история вот коновалов, которые шли с севера на юг весной, потом возвращались, они только устно договаривались, с ними расплачивались осенью и тоже на основе договора.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Это программа «Архивные тайны». Давайте все-таки остановимся на этом парадоксе. Мы уже чуточку его захватили. По промышленному развитию империя занимает 5-е место в мире по темпам промышленного роста. Просто колоссальные цифры. Рост бешеный. По грамотности одно из последних мест в Европе, где-то на уровне балканских государств. Вы сказали, что причина отставания прямая, да, и главное, это крепостное право, отмененное в 1860 году.
3: В 61-м.
2: А куда делись еще 40 лет? 40 лет чем занимались?
3: На самом деле, примерно на 10% каждое десятилетие повышался процент грамотности. Но сдерживало отсутствие самих школ. Использовались приспособленные помещения. Ведь дворянское сословие, оно либо предлагало образование даже для своих дворовых на своих территориях, в усадьбах, либо церковь при себе организовывала школы. Массового строительства школ никаких не было. Просто отсутствие помещений. Более того, никто не готов был отдавать детей учиться. Дети с раннего возраста нужны были в хозяйстве. Женщины были все время в домашнем хозяйстве. Даже не было понимания, а для чего эта грамотность нужна. Считать считали все это в уме, все это вот на рынках именно в такой договорной теме, но постепенно, действительно, так как церковь была самым разветвленным, инфраструктурным, я бы сказала, таким субъектом, потому что приходы организовывались повсеместно, и у православной церкви свои были задачи именно распространения веры и приобщения к вере, и она была лидером в распространении грамотности. Государство в этом участвовало гораздо в меньшей степени, и даже реальные училища, которые были очень востребованы и создавались, они нередко создавались меценатами, работодателями, даже собственниками крупнейших предприятий, именно для своих рабочих уже.
2: Вообще это очень странно. Значит, источники грамотности и образования – это церковь, как чуть ли не самые главные и широко распространенные, это земство в пореформенной России.
3: И бизнес.
2: Бизнес, меценатство и государство где-то на последнем месте?
3: Да, на одном из последних мест. И надо сказать, что даже не было озабочено грамотностью рекрутов, солдат, которых они набирали. У нас не было грамотной армии. Да, у нас был достаточно образованный, часто даже высокообразованный офицерский корпус, но это дворянское сословие. А то, что касалось солдат, мы же все помним эти присказки «сено, солома»,
2: да,
3: и так
2: правда.
3: Далее. И расписываться им ни за какую зарплату, в отличие от рабочих, не приходилось. Поэтому в Первой мировой войне у нас участвовала неграмотная армия, неграмотные солдаты. И это, скажем так, только воспитание и обучение навыкам ведения боя, все на вот устной основе.
2: Люди, которые сейчас прославляют монархию, вы, наверное, с ними сталкивались, это неомонархисты, это у них вот ностальгия по этим временам, говорят, а вы все врете. Царская Россия вела борьбу с неграмотностью, достигла в этом огромных успехов. 1914 год мы встретили, со страной наполовину уже грамотной, а может быть, грамотной даже преобладали. Вот статистика 1914 года, сколько было грамотных?
3: Судить о грамотности мы можем только по переписи 2013 года. Она была, если мы можем доверять этим данным, то там 29,7% грамотных. Это в среднем. Да, половина, возможно, была среди мужского населения, крупнейших городов, где была развита промышленность. Если мы говорим об отдаленных регионах, то там подавляющая неграмотность была. Причем надо тут языки еще иметь в виду. У нас очень много национальных окраин было, для которых даже устная русская речь была, что называется, в новинку. И тут церковь вынуждена была приобщать их к русской речи хоть какой-то для того, чтобы, где-то, может быть, и насаждать слово «годится», православие, противодействуя вот таким языческим традициям.
2: Позвольте мне воспоминания. Была у меня в юности встреча, которая потрясла меня. Это 70-е годы. Это табло Ярославского вокзала. Женщина, ну, относительно молодая, спрашивает меня, а с какого пути идет электричка на Загорск? Я говорю, вон же написано. Говорит, милай, а я читать не умею. 1975 год. Я ее отвел, и по дороге она рассказала. Значит, детство прошло в оккупации под немцем. Не было школ. Потом землянка. Голод, нищета, болезни. Двое младших сестер, за которыми она ходила, она так и не пошла в школу. Она не выучилась читать. Для Советского Союза 70-х годов это, наверное, уникальный случай. А на заре советской власти неграмотных были миллионы, и это ужасно. Как боролись с неграмотностью, об этом мы скоро узнаем.
0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: В студии Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования. Тема сегодняшнего разговора – ликвидация безграмотности в Советской России, впоследствии в СССР. Большевикам досталось тяжелое наследие, мы это сейчас понимаем, да?
3: Очень тяжелое наследие.
2: А когда началась кампания по ликвидации безграмотности?
3: В 19-м году было уже соответствующее распоряжение о ликвидации безграмотности. Это даже еще не Советский Союз, это только Россия. И уже в 19-м году было. Действительно, и Крупская, и Ленин считается, что они, Начарский вместе с ними, поддерживал очень эту идею, не все ее разделяли, что нам необходима грамотная Россия, что строительство коммунизма и разъяснение идей коммунизма возможно только для грамотного населения. Но не было ничего. Не было педагогов, в первую очередь. Не было учебников, по которым можно было бы учить. Более того, бумаги и карандаши были огромной проблемой. Мы же помним, что у нас фактически своих карандашей не было. Мы выписывали карандаши, и фабрика вот эта Сакко и Ванцетти, которую мы с вами помним, а уж тем более чернильные и красно-синие, это все очень сложные производства, и, конечно, в гражданскую войну этого не было. И была очень большая настороженность населения, особенно сельского населения, ко всем нововведениям, к тому, чтобы отдать детей в школу. Поэтому это была реформа, которая была затеяна при отсутствии любых ресурсов в период гражданской войны с сопротивляющимся образованию населения.
2: Я хочу напомнить, что такое 1919 год. Это разгар гражданской войны. Это когда Деникин подходит к Туле, когда корпус Мамонтова громит тылы Красной армии. Любое другое правительство уже думало бы о том, что пора паковать чемоданы.
3: Колчатна в Сибири, на Дальнем Востоке.
2: А Совнарком выпускает декрет об обязательном образовании граждан от 8 до 50 лет. То есть эти люди были стопроцентно уверены в своей победе в гражданской войне. Это так вот? Психология.
3: И они были уверены, они действительно были, скажем так, преданными своему делу, в этом им отказать никак нельзя. И для них было очень важной задачей действительно поменять мнение населения, внедрить веру в победу коммунизма, раскрыть потенциал людей для того, чтобы стать образованными, для того, чтобы стать... Вы же помните те первые буквы букваря, которые именно тогда легли в основу «Мы не рабы, рабы не мы».
2: И далее. «Баба не раба, раба». Не баба, это эмансипация. Мы не баре, баре не мы. Да, это было идеологизированное образование. Возрастные рамки, обязательное образование с 8 до 50 лет. С 8 понятно, мы сейчас в школу ходим в этом возрасте. 50, почему тут ставится как бы точка?
3: Речи и о продолжительности жизни, и речи о том, насколько хватает ресурсов и возможностей, потому что понимали, что справиться буквально со всем населением невозможно. Очень много было так называемых ликвидаторов, это те, кто на добровольной основе вступали в соответствующее общество, брали на себя эту ответственность, организовывали в сложнейших условиях ликпункты, они так тогда назывались, ликвидационные пункты по ликвидации. Удивительно, что и сама комиссия называлась тоже ВЧК, но только ВЧК по ЛБ, ликвидации безграмотности. Было очень трудно организовывать работу. Были удивительные предложения Надежды Константиновны Крупской. Она предлагала 5 рублей изымать из зарплаты грамотных в год для того, чтобы собрать фонд на поддержку неграмотных, чтобы грамотные деньгами буквально зарплаты поделились. 2 часа сокращения рабочей недели было. Каждый день на 2 часа, чтобы люди учились, а зарплату бы им сохраняли. НЭП очень мешал этому, потому что частное предпринимательство, которое развернулось, абсолютно не согласно было ни на какие вот эти 2 часа отпускать работников, сохранять зарплату. Поэтому, конечно, не все меры срабатывали, несомненно. Надо отметить и трагическую судьбу многих ликвидаторов. Очень многие были подвержены репрессиям, то есть не защищало.
2: Но это позже.
3: Это 30-е годы. 30-е. И даже Андрей Бубнов, который после Луначарского возглавил народное просвещение, и очень многие документы, по которым мы живем, включая принципы оплаты труда учителей, на самом деле это бубновские постановления тогда, но он тоже был в 38-м году репрессирован и расстрелян, так же, как и Александр Косарев, который от партии этим занимался.
2: Это «Радиозвезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Что настораживает? Обязательное образование. Что такое обязательное в этом контексте? Принудительное?
3: Уголовная ответственность за отказ от получения образования.
2: Да,
3: уголовная ответственность, да.
2: Вплоть до принудительных работ, тюремной отсидки и так далее.
3: Да. Уголовная ответственность. На самом деле помогло действительно в организации всеобуча назначить обязательность этого образования начального. И вот просто абсолютно репрессивные меры ответственности за уклонение от получения образования.
2: Объясните, пожалуйста, историю с моей бабушкой. Зинаида Степановна закончила не очень хорошо на тройке, но тем не менее закончила царскую женскую гимназию имени цесаревича Алексея, чем ужасно гордилась. И ее в 1919 или 20 году на основе трудовой повинности привлекли к обучению безграмотных, за что ей выдавался, как она говорила, довольно приличный продуктовый паёк. То есть, если бы она отказалась от этой работы, она была мещанка, жила на содержании у мужа, высококвалифицированного рабочего, то её бы, наверное, наказали. Она с радостью занималась этой работой.
3: Конечно, и еще раз подчеркну, очень многие ликвидаторы занимались этим как общественной работой. Ведь ликвидация безграмотности – это не просто безграмотных обучить. Широкая сеть была создана подготовки педагогов. Те, кто могли сами, получив хотя бы это начальное образование, учить уже других. Это было ключевое. Очень много же не только для ликвидации безграмотности. Очень много создавалось тогда курсов И эти курсы продвигали в специальностях. Финансовая академия, сейчас это уже финансовый университет, часто отмечают с 19-го года свое основание, хотя это были просто курсы финансовой грамотности. В 19-м году организованы никаким ни университетом, ни колледжем это не было. Сама программа начального образования была 10-месячной. Это 330 часов, которые они должны были пройти и научиться читать, писать, считать. Дроби были обязательным. И, конечно, постепенно идеология, мировоззрение, формирование этого мировоззрения туда вошло. Закон Божий, как мы знаем, был совершенно отменен. Государство и образование от церкви тоже отделено. Конечно, этого ресурса страна лишилась. Хотя в церквах открывали, или ликпункты открывали. Их открывали везде, где только можно было. Где были хоть какие-то помещения под крышей, чтобы проводить. Но не везде занятия даже были под крышей. Поэтому здесь и педагоги, и учебники их за валюту за границей писали. И налаживание у себя издательского дела, газет, потому что как раз Надежда Константиновна Крупского подчеркивала, что вот эти рецидивы, когда отучившись, а потом забывают, связаны с тем, что люди перестают читать, люди перестают использовать даже грамотность в бытовой жизни, и она считала, что нужно искоренить именно причины неграмотности. А причины неграмотности в том, чтобы в их повседневной жизни, в труде, в планировании своего будущего грамотность составляла необходимым абсолютно ресурсом для вот той самой новой жизни.
2: Извините, крамольный вопрос, конечно, но он возникал даже у либеральной русской интеллигенции до революции. А зачем мужику грамота? Мужик умеет запрягать лошадь, мужик умеет пахать, вывеску «трактир» он определяет по начертанию букв, и он вот ассигнации там трешку от пятерки, от десятки, от сотки умеет отличать. Зачем грамотность русскому пахарю? Вот этот вопрос у большевиков не возникал никогда.
3: Нет, не возникало. Они считали, что новый человек и строительство коммунизма возможно только грамотными людьми. Надо сказать, был очень интересный факт. Америка в это время, к 27-му году, тоже взялась ликвидировать безграмотность в своей стране. И есть воспоминания Надежды Константиновны Крупской, в которых она ссылается. Ленин уже тогда был после 22-го года, как мы знаем, по здоровью в очень плохом состоянии, но она его слова передает, что он ориентировался именно на Америку. Это для нас первый десятилетие советской власти. Он сказал, и нам к 27-му году тоже надо ликвидировать безграмотность.
2: Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования у нас в гостях. Мы обсуждаем великое дело – ликвидацию безграмотности в нашей стране после революции.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские ученые разработали математическую модель, объясняющую эффект Даннинга-Крюгера через особенности обучения. Модель разделяет знания на объективную компетентность и субъективную уверенность. На начальных этапах обучения люди переоценивают свои знания из-за низкой осведомленности о масштабах неизученного. Это приводит к ложной уверенности, которая снижается по мере расширения знаний. Модель помогает преподавателям подбирать оптимальные методы обучения, избегая ловушек самоуверенности, что важно в эпоху доступности информации. Самое мощное Эль-Ниньо с 19 века грозит миру этой осенью, сообщили ученые. Так называют повышение температуры Тихого океана, которое запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
2: Отходит теплая вода с Тихого океана и меняется температура. Если она на 3-4 градуса меняется в этом холодном течении, да, его оно размывается, то тогда изменения погоды касаются, скажем, самой Южной Америки и Северной Америки. То есть идет дождь в этой пустыне, и рыба не ловится, так как в холодной воде больше кислорода, больше пищи, фитоизопланктона, понимаете? То есть это если небольшие градусы. И может в Северной Америке касаться такие перемены.
1: Напомню, в 1877 году Эль-Ниньо спровоцировало так называемую «Великую засуху» в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда от голода погибло более 50 миллионов человек. Ученые Тольяттинского государственного университета разрабатывают роботизированные ячейки для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей «Лада». В рамках партнерства с «АвтоВАЗом» специалисты создают ячейки для сварки обивки багажника моделей без переналадки оборудования. Это универсальное решение не имеет аналогов в России и мире. Роботизация

0: пористые наночастицы, которые поглощают красители благодаря своей внутренней структуре, что позволяет обойтись без химической модификации поверхности. Наночастицы синтезированы в виде стержней спорами двух типов – мелкими и крупными. Их размер регулируется скоростью нагрева при обжиге. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
2: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
1: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
2: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
1: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
3: Архивные тайны.
4: Ликвидация безграмотности в Советской России и Советском Союзе. В гостях Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования. Ирина Всеволодовна, такой национальный проект, какой развернули тогда, я просто говорю современными терминами, и те темпы, с которыми он осуществлялся, это дело крайне дорогое. А это дело полностью на себя взяло государство. Вы уже сказали, что какие-то налоги брались с зарплат, еще какое-то налогообложение, чтобы вот поддержать вот это великое дело было?
5: Косвенно можно отнести сокращение рабочего дня при сохранении зарплаты.
4: Да, на 2 часа, вы сказали.
5: Это фактически вклад работодателей, потому что они оплачивали тем самым образование, получается. Человек не работал, он учился, и не по своей профессии, а они ему платили зарплату за это. В этом смысле это действительно вклад бизнеса в развитие образования. Хотя ресурсов и денег катастрофически не хватало. Катастрофически именно. И в этом смысле необходим был переход от отпечатания учебников за валюту за границей. Здесь разворачивалась очень мощная издательская деятельность и издание газет, листовок, наглядной агитации. Самое главное, что и индустриализация, и даже коллективизация, а ее попытались с механизацией сельского хозяйства обязательно соединить, она требовала, конечно, грамотных людей. Неграмотные люди не могли обеспечить ни эти темпы, ни эти результаты. Да, мы выписывали немало инженеров, зарубежных приглашали работать, они внесли свой вклад в индустриализацию. Никто не хотел бы умолить их заслуг. Да, часть царских специалистов перешло на сторону советской власти, работало и тоже было. Но с точки зрения рабочих, именно рабочего класса, общего, так или иначе, конечно, требовались грамотные люди, и не только идеологически просвещенные, это, если можно так сказать. Они должны были грамотными с точки зрения управления станками, механизмами, и это дало колоссальный результат. В войну перед началом, уже в 1939 году, вот по переписи мы имели население, которое способно было воевать на военной технике. И то трудно. Тракторов люди в глаза не видели, чтобы на танки пересесть. Но, тем не менее, все равно это уже была армия не Первой мировой войны, это была другая образованная армия Второй мировой войны. И после окончания школы даже шли. И это имеет очень большое значение. Мы иногда забываем сам, скажем так, уровень образования и мотивации солдат.

0: во Вторую мировую войну, и это имело очень серьезное значение.
1: Мне понравился лозунг тех времен, 20-х годов, «Грамотный, обучи неграмотного», об этом мы уже говорили, или «Дай 3 рубля 75 копеек на его обучение». Меня заинтриговала эта сумма. Почему 3 рубля 75 копеек? Что там Надежда Константиновна придумала?
0: Она 5 рублей предлагала.
1: Она 5 рублей.
0: Она 5
1: снизили
0: рублей предлагала
1: до 3,75.
0: На плакатах, потому что, на самом деле, мера проходила с трудом вот это.
1: Это добровольное
0: это
1: пожертвование.
0: Это добровольное пожертвование. Ну, тогда и взносы просто. Тогда же, помните, и займы были, которые как бы добровольные, но люди из зарплаты должны были выкупать эти государственные займы. Очень много было в этих механизмах принудительного, поэтому выписываемая формально зарплата, потом она, скажем так, делилась и отдавалась часть на вот реализацию тех самых национальных, как современные традиции можно назвать, проектов для того, чтобы решить очень серьезные, в очень короткие сроки задачи развития страны.
1: Комсомол участвовал в ликбезе?
0: Да, участвовал. Участвовал в ликбезе.
1: А сам-то он был грамотный?
0: Далеко не все, конечно, но вот как раз Александр Косарев, если я не путаю, начинающий мисс комсомола, да, вот тоже репрессированный в 1938 году, вот он именно силы и комсомолы, и партии направлял на то, чтобы преодолеть вот неграмотность и обеспечить вот хотя бы 10 месяцев образования для очень-очень широкого круга людей. Да, есть, конечно, совершенно справедливые выводы экспертов, которые говорят, что перепись 1937 года, которая оказалась закрытой, результаты которой очень не понравились.
1: Там половину перестреляли,
0: да,
1: нехорошая
0: да,
1: была перепись.
0: Да, да, да, да. Но там, конечно, все-таки было сказано, что сверхуспехов в ликвидации безграмотности не добились, половина осталась неграмотной, и в 1939 году, ну, во-первых, и не 156 уже, а 170 миллионов было население, значит, вот нашли еще 15 миллионов, на 10% увеличили, и уже, конечно, подошли к цифре, по крайней мере, вот этого населения, взрослого, который участвовал в переписи, именно взрослого, цифры до 80% грамотных. Это тоже имело значение.
1: Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Вы уже чуточку коснулись темы вот той нищеты, отсутствия бумаги, типографских мощностей, пишущих принадлежностей. Моя бабушка, которая занималась, так сказать, в ликбезе, рассказывала, что не было даже тетрадок. Их сшивали из листов оберточной бумаги, которую конфисковывали у купцов, извиняюсь за выражение, это 19-е и 20-е годы, линовали вручную, сшивали, буковки писали карандашом, даже не карандашом, а огрызком карандаша, который гулял по всему классу, их было 15 человек, и она говорит, там были люди 50-60 лет, то есть вдвое меня старше приходили ученики и учились как могли. И еще, что вам, наверное, будет интересно, из типографии приносили и вешали на стену плакат, ну типа, разгромили Врангеля, разгромим и Колчака. Визуализация. Вот неграмотным людям страшно было и интересно, что же там написано под этой картинкой красноармейца со штыком. Ну ведь здорово же.
0: Да, наглядная агитация была очень мощная и серьезная, и мы знаем, что лучшие художники работали, и словесники, и шрифты специально подбирались. И наряду с издательским делом, вот еще раз подчеркну, не только газеты, книги тоже стали печатать, но обязательно наглядная агитация.
1: Еще вопрос. Советский Союз – это далеко не только Россия, и даже совсем и не Россия, а окраинные территории огромные. Вопрос. Как шла борьба с неграмотностью на национальных окраинах? В Туркестане, на Кавказе. С какими трудностями там сталкивались и на каких языках шло образование?
0: Образование, вот это удивительно, но шло на двух языках, на русском языке и на национальном языке.
1: Одновременно?
0: Да, одновременно. И очень много было сделано по созданию письменности. Очень многие же, даже сейчас это республики, а тогда это действительно национальные окраины, имея свой язык, не имели письменности. Поэтому в это же время создавалась и письменность, и не только ликвидация безграмотности, но и учебные заведения для подготовки

0: специалистов. Это тоже было очень важно. И там недоверие было гораздо больше, но мы все помним фильм «Первый учитель», «Сопротивление», поскольку роль и женщины, и детей в работах была более важной, чем даже в Центральной России. И надо сказать, до сих пор, я вот хочу вот все-таки привести примеры, вот у меня как раз был аспирант, он не сумел защититься из Узбекистана, и сейчас отдать в 12-13 лет замуж, с 12 лет работать в бизнесе и на полях, это очень мощный тренд в Узбекистане.
1: Когда сейчас?
0: Вот сейчас, прямо буквально, сейчас? Вот прямо в эти годы, да. И они теряют человеческий капитал. Да, конечно, Калым за невесту с высшим образованием очень высокий, но на самом деле очень много девочек очень рано выходит замуж и остается на уровне школьного образования, даже не полного школьного. И очень много молодых людей, понимая, что нужно зарабатывать, начинают работать и тоже потом не до получения образования, не то чтобы высшего, но и среднего специального
1: образования. Я скажу жестко. Окраинные народы Российской империи после революции тянули за уши, чтобы приобщить к общечеловеческой культуре. А что происходит сейчас? Откат в феодализм? Извините, может быть, это не совсем по теме.
0: Очень много диктует экономика задачи, скажем так, для очень широких групп выбраться из бедности. Разрушено очень много экономических связей, поэтому, безусловно, есть столицы, есть сохранение элиты, попытка поддержать созданные в республиках тогда еще академии наук даже и университеты. Они, как правило, именами президентов называются, действительно, очень современные издания, но это все-таки для узкого круга людей. Мы знаем, что есть проблемы и с закрытием русских школ. Сейчас наше Россотрудничество, и Владимир Владимирович Путин высказался о поддержке изучения русского языка и вообще поддержке образования как раз в республиках Средней Азии. Но я хочу подчеркнуть, что проблемы имеют свойство воспроизводиться.
1: В 20-е годы бесписьменным народам России и не России дали кириллицу, что было, ну, совершенно логично. С нуля создавалась, но это несколько позже, при Горьком, участии Горьком, национальная литература на национальных языках. Впоследствии в переводах, в лучших переводах на русский язык, Чингис Айтматов, допустим, да, совершенно недавно узнал, что была странная идея латинизировать русский язык, поскольку кириллица, русская грамота, считалась наследием царизма. И вот выступали с этими предложениями, ну, некоторые большевики, я не знаю, на каком уровне, зачем переходить русскому языку на латынь.
0: Это очень глубокая, очень серьезная проблема, очень глубокая, потому что перевод языка на латиницу открывает очень много, скажем так, сокровищниц, упрощает изучение языков, очень древних текстов, и, вообще говоря, означало бы переход больше в католицизм, в протестантскую веру, в христианство, там в значительной степени латиница, это очень серьезно. Переход, допустим, отказ от кириллицы для, и этот вопрос поднимался даже и с Татарстаном, открывали возможности приобщения к арабским текстам очень серьезным. Поэтому вот идея вписывания России в ту или другую культуру, в восточную или в западную, и отказ от самобытности, они были близки очень многим серьезным философам. Это как раз, я бы сказала, такая лакмусовая бумажка глубокого кризиса, кризиса в мировоззрении, в размышлении о путях развития. Эти люди, которые предлагали, были вполне искренни, и они понимали глубину этой трансформации именно в письменности, уникальности, потому что кириллица действительно уникальный шрифт, и оно обеспечивает, я бы сказала, вот то самое место и самобытность русской культуры, православия, которое есть. Это следует признать сейчас, очень важным фактором нашей идентичности.
1: Спасибо. Сейчас последний или предпоследний вопрос. Щит и меч государства – это, безусловно, армия. РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия, самая от тайги до британских морей. Туда приходили неграмотные новобранцы и в 20-е, и даже в 30-е годы, да? Приходили инородцы, которые русского языка не знали совсем и даже не понимали команд.
0: Да.
1: Я так понимаю, что в армии непременно должны были быть какие-то образовательные курсы.
0: Конечно, их обязательно создавали, вели и подготовкой, и обучение в армии. И еще раз подчеркну, ведь вся страна встала на защиту Отечества. Мы понимаем, что в 1941 году, но на самом деле в первую очередь армия. И эта армия была грамотной и уже подготовленной.
1: Спасибо, Ирина Всеволодовна, за эту беседу. С нами была Ирина Банкина, заслуженный профессор Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Готовясь к беседе с вами, я получил огромное удовольствие от букваря 1919 года. Автор – Владимир Маяковский. Буква «И» и стихотворное пояснение. Интеллигент не любит риска и красен в меру, как редиска. Буква «Ж» – железо куй, пока горячее. Жалеть о прошлом – дело рачье. Великий поэт тоже занимался борьбой с неграмотностью.
0: И наглядной агитацией.
1: И наглядной агитацией. Азбуки Веди. Всего доброго. С вами был Владимир Тус.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда ВКонтакте».

0: Радио Звезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о костях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
1: Факт второй.
3: Число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
1: Факт третий.
3: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут определить, чем болел человек в течение всей жизни.
1: Факт четвертый.
3: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
1: Факт пятый.
3: За 70 лет жизни кости ног испытывают

0: Что вы говорите?
1: Перст и палец. Между этими двумя словами для нас, живущих в 21 веке, разницы нет никакой. И правда. Вот рука, на ней 5 пальцев. Что такое перст указующий? Разумеется, это палец, указательный. Или вот, скажем, наперсток. Куда он надевается? Какие могут быть сомнения? На палец, конечно. О чем еще тут говорить? Но нет, не все так однозначно. Если мы посмотрим на другие языки, например, французский или немецкий, то с удивлением обнаружим, что большой палец там принято называть иначе, чем остальные. Трудно сказать, с чем это связано. Наверное, дело в том, что и выглядит он не так, как другие, и расположен отдельно, и предназначение у него особое. Но это у них. А что же в нашем, русском языке? Представьте, все то же самое. Перст может быть и средним, и безымянным, и мизинцем. А вот первым номером на руке идет не перст, но палец. Когда-то его, кстати, называли наладонным. А в его основе корень «пал». Его отголоски слышны в таких словах, как «палица» или «палка». А вот слово «перст» мы теперь почти не употребляем. Впрочем, о нем нам по-прежнему напоминают наперсток, перстень и перчатка.
0: Да что вы говорите? Премьера на радио «Звезда».
2: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Иностранным журналистам показали разбитый колледж и общежитие в Старобельске, по которым украинские террористы наносили массированный удар дронами. При этом заявление западных политиков прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, постоянный представитель Латвии при ООН, утверждавший, что украинские боевики не наносили удары по Старобельску, ничем не отличается от медсестер концлагеря, которые проводили эксперименты над детьми.
2: Я всегда не могла понять, как в детском концлагере Саласпил смогли работать женщины. Это тот самый лагерь, то самое место, где, по сути, умерщвляли детей для того, чтобы забрать у них кровь для солдат Третьего Рейха. Вот когда я посмотрела на постоянного представителя Латвии в Совбезе, я поняла, как тогда в этих же местах, в этой же самой Латвии, нашлись женщины, которые могли у детей забирать кровь, понимая, что эти дети умирают, точно так же они и сейчас, только занимая уже такие высокие посты, делают-то, в принципе, то же самое.
1: Мария Захарова также посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы понять, что поддержкой Киева он финансирует терроризм. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Таким заявлением выступили представители Министерства обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» объект украинского военно-промышленного комплекса. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Иран за сутки пропустил через Ормузский пролив 33 судна под защитой корпуса стражи Исламской революции, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы. Все суда получили разрешение и координацию с иранскими властями. Стратегический водный путь открыт, но требует предварительной согласованности. Сейчас еще примерно 240 сухогрузов ожидают разрешения на проход. Добавлю, западные и иранские СМИ пишут, ссылаясь на источники, что в ближайшее время Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение. Речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней. На востоке Демократической Республики Конго жители подожгли палаточный лагерь для больных лихорадкой Эбола. 18 пациентов с подозрением на вирус скрылись в населенном пункте, создавая угрозу распространения смертельной инфекции. Это второе нападение за последние дни. 21 мая также сбежали 6 больных. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
3: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
0: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Все деньги мира. С
5: Собрать сложно, рассказать можно.
8: В 1924 году первый министр финансов Советской России Григорий Сокольников провел в стране денежную реформу. В результате один большевистский рубль был приравнен к 50 миллиардам царских денег. Владимир Маяковский писал тогда: «Равны серебро и новый бумажный билет. Нынче меж ними разницы нет. Бери, какая больше на вкус. Теперь и бумажкам твердый курс». Символика на купюрах – это всегда отражение национальной культуры, исторических традиций, политической идеологии. Для всех, кто успел пожить при советской власти, кажется естественным портрет Ленина на банкнотах. Но вот что удивительно. Впервые образ вождя мирового пролетариата на деньгах появился вовсе не у нас, а в северных провинциях Китая в начале 30-х. А на большевистских рублях в то время можно было увидеть шахтера, работницу и красноармейца. Так большевики подчеркнули роль рабочих и крестьян, новых хозяев страны. И только спустя 7 лет, в 37-м, облик вождя мирового пролетариата все-таки разместили на советских бумажных деньгах.
5: Все деньги мира.
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
11: Глава 9. Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что полиграф Полиграфович исчез из дома. Барменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: «Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. От Севильи до Гренады. Боже мой!» «Он в домкоме еще, может быть», — бесновался Барменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в Народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец-полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Барменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50 копеек. «Так вам и надо!» — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон. Звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов. А на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством. В полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было. Смущение полиграф желает скрыть при помощи развязности. «Я Филипп Филиппыч», — начал он наконец говорить, — «на должность поступил». Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: «Бумагу дайте». Было напечатано. Предъявитель сего, товарищ полиграф Полиграфович Шариков, действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее в отделе МКХ. «Так», — тяжело молвил Филипп Филиппович, — «кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь». «Ну да, Швондер», — ответил Шариков. «Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно. «Ну что ж, пахнет, известно, по специальности. Вчера котов душили, душили». Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. «Караул!» — пискнул Шариков бледнее. «Доктор!» «Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь!» Железным голосом отозвался Барменталь и завопил: «Зина и Дарья Петровна!» Те появились в передней. «Ну, повторяйте!» — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. «Извините меня!» «Ну хорошо, повторяю!» Сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. «Доктор, умоляю вас!» Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. «Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида...» «Прокофьевна», — шепнула испуганно Зина. «Уф, Прокофьевна», — говорил, перехватывая воздуху, охрипший Шариков, «что я позволил себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения. Опьянения никогда больше не буду, не бу...» «Пустите, пустите его, Иван Арнольдович!» — взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задавите!» Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал: «Грузовик вас ждет?» «Нет», — почтительно ответил полиграф, — «он только меня привез». «Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филиппыча?» «Куда же мне еще?» — робко ответил Шариков, блуждая глазами. «Отлично-с. Быть тише воды ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?» «Понятно», — ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически: «Что же вы делаете с этими, с убитыми котами?» «На польты пойдут», — ответил Шариков. «Из них белок будут делать на рабочий кредит». Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате, приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Thank you.

0: Дня через два в квартире появилась худенькая, с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил: «Позвольте узнать». «Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть». Крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее: «Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет». «И я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул, как из-под земли, решительный Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь». «Я не хочу», — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от страха барышней и Филиппом Филипповичем. «Нет, простите», — Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. «Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня. «Лжет», — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал: «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным. Только из-за служебного положения. Детка, ведь это безобразие. Вот что». Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. «Я отравлюсь», — плакала барышня. «В столовке солонина каждый день. И угрожает. Говорит, что он красный командир. Со мной, говорит, будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял».
1: «Ну-ну-ну-ну-ну, психика добрая. От Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович. «Нужно перетерпеть. Вы еще так молоды».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
4: «Неужели в этой самой подворотне?»
0: «Берите деньги, когда дают взаймы», — рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. «Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме», — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл ва-банк. «Я на колчаковских фронтах ранен», — пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла.
1: «Перестаньте!» — крикнул вслед Филипп Филиппович.
0: «Погодите! Колечко позвольте», — сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. «Ну ладно», — вдруг злобно сказал он, — «попомни, что у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов». «Не бойтесь его», — крикнул вслед Барменталь. «Я ему не позволю ничего сделать». Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф. «Как ее фамилия?» — спросил у него Барменталь. «Фамилия?» — заревел он и стал дик и страшен. «Васнецова», — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. «Ежедневно», — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь, «сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, говорю русским языком».
5: Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос.
0: «У самих револьверы найдутся», — пробормотал полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. «Берегитесь!» — донесся ему вдогонку барменталевский крик.
5: Ночь и половину следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. «У вас боли, голубчик, возобновились?» — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. «Садитесь, пожалуйста».
6: «Мерси».
5: «Нет, профессор», — ответил гость, ставя шлем на угол стола. «Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович. Питая большое уважение, предупредить. Явная ерунда, просто он прохвост». Пациент полез в портфель и вынул бумагу. «Хорошо, что мне непосредственно доложили». Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. А также угрожал убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи. И даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик, со своим ассистентом-барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, непрописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин. «Вы позволите мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?» «Извините, профессор», — очень обиделся пациент и раздул ноздри. «Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...» И тут он стал надуваться, как индейский петух. «Ну, извините, извините, голубчик», — забормотал Филипп Филиппович. «Простите, я, право, не хотел вас обидеть. Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович». «Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал». «Я думаю», — совершенно отошел пациент, — «но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают». Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто посидел за последнее время. Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице барменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папиросой чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал: «Сейчас заберите вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры».
6: «Как это так?» — искренне удивился Шариков.
5: «Вон из квартиры сегодня!» — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича. Очевидно, гибель уже караулила его, и рог стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто. «Да что такое в самом деле? Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть!»
6: «Убирайтесь из квартиры!» — задушевно шепнул Филипп Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филиппычу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппыч в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его белой маленькой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь, не со своим лицом, прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку. «Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками». Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным голосом Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры». «Хорошо», — робко ответили Зина и Дарья Петровна. «Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», — заговорил Барменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. «Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты». «Хорошо», — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом —

горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того, как Барменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое, и все, ну все, вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что, впрочем, может быть, невинная девушка из Пречистенской квартиры и врет. Заодно можно поручиться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Конец повести.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Эпилог. Ночь в ночь, через 10 дней после сражения в Смотровой, в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью. «Уголовная милиция и следователь, благоволите открыть!» Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый барменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха. Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филиппыча. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппыч очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппыч, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате. «Не стесняйтесь, профессор», — очень смущенно отозвался человек в штатском. Затем он замялся и заговорил. «Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире». И человек покосился на усы Филиппа Филиппыча и докончил. «И арест». В зависимости от результатов. Филипп Филиппыч прищурился и спросил: «А по какому обвинению, смею спросить, и кого?» Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля. «По обвинению Преображенского, Барменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова». Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение. «Ничего не понимаю», — ответил Филипп Филиппыч, королевски вздергивая плечи. «Какого такого Шарикова? Ах, виноват. Этого моего пса, которого я оперировал. Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело». «То есть он говорил?» — спросил Филипп Филиппыч. — «Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал». «Профессор», — очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, — «тогда его придется предъявить. 10-й день как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие». «Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю», — приказал Филипп Филиппыч, овладевая ордером. Доктор Барменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отражался.

вышел он, как ученый-циркач, на задних лапах. Потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как

0: Увольте, он же служил в очистке. Я его туда не назначал, ответил Филипп Филиппович. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Я ничего не понимаю, растерянно сказал Черный и обратился к первому милицейскому. Это он?
1: Он,
0: беззвучно ответил милицейский. Форменно он. «Он самый!» — послышался голос Федора. «Только сволочь опять оброс!»
1: «Он же говорил...»
0: «И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет».
1: «Но почему же?»
0: — тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. «Наука еще не знает способа обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм».
1: «Неприличными словами не выражаться!»
0: Вдруг гаркнул пес с кресла и встал. Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок. Милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы. Филиппа Филипповича: «Валерьянки, это обморок». Доктора Барменталя: «Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского». И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол». Серые гармонии труб грели, шторы скрыли густую пречистинскую ночь с ее одинокой звездой. Высшее существо, важный песий благотворитель, сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые. «Так свезло мне, так свезло», — думал он, задремывая. «Просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».
2: В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидел и напевал:
3: «К берегам священным Нила, тай-да-ри-да».
0: Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставая мозги. Упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел.

0: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
1: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Джозеф Рэдьярд Киплинг. Рассказ о Гасфер. Читает Сергей Казаков.
2: Если вы объедете вокруг света в восточном направлении, вы выиграете один день, говорили Джону Хэю люди науки. В последующие годы Джон Хэй ездил на восток, на запад, на север, на юг, делал дела, влюблялся и создавал семью, подобно многим людям, и вышеупомянутое научное сведение лежало забытым в глубинах его сознания вместе с тысячами других столь же важных. Когда один его богатый родственник умер, он оказался гораздо более состоятельным, чем мог ожидать этого от своей прежней деятельности, которая была разнородной и дурной. Однако еще задолго до того, как досталось ему это наследство, в мозгу Джона Хэя завелась маленькая тучка, мгновенное затемнение сознания, которое наступало и прекращалось, пожалуй, раньше даже, чем он сам замечал нарушение непрерывности мыслей. Так летучие мыши начинают порхать вокруг карнизов дома, предвещая наступление темноты. Он вступил во владение огромным состоянием, заключавшимся в деньгах, землях и домах, но за его радостью стоял призрак, кричавший, что недолго он будет наслаждаться этими вещами. Это был призрак богатого родственника, которому позволили сойти на землю, чтобы вогнать в гроб племянника. И вот под острием этого постоянного напоминания Джон Хэй, продолжая носить маску тяжеловатой деловитой тупости, скрывавшей тень на его душе, обратил ценные бумаги, дома, земли в саверены. Полновесные, круглые, червонные английские саверены стоимостью в 20 шиллингов каждый. Земли могут упасть в цене, а дома взлететь к небу на крыльях алого пламени. Но саверен до самого судного дня останется савереном, то есть владыкой наслаждений. Обладая этими саверенами, Джон Хэй охотно истратил бы их один за другим на грубые удовольствия, которые нравились его душе. Но его преследовал неотвязный страх смерти, ибо призрак родственника стоял в прихожей его дома, рядом с вешалкой для шляп, и кричал у лестницы вверх, что жизнь коротка, что нет надежды умножить дни, и что гробовщики уже обтесывают гроб для его племянника. Джон Хэй обычно сидел один в своем доме, а если у него и собиралась компания, то ведь приятели его не могли слышать крикливого дядюшку. Тень в мозгу его ширилась и чернела. Страх смерти сводил Джона Хэя с ума. И вот из глубин его сознания, куда он прятал все ненужные сведения, вылез на поверхность научный факт о путешествии на восток. Когда дядя в следующий раз стал кричать ему вверх по лестнице, убеждая его торопиться жить, некий еще более пронзительный голос крикнул: «Кто один раз объедет вокруг света в восточном направлении, выиграет один день!» Растущая мнительность и недоверие к человечеству помешали Джону Хэю сообщить эту драгоценную весть надежды приятелям. Они, пожалуй, способны были заинтересоваться ею и проанализировать ее. Он был убежден в ее истинности, но мысль о том, что грубые руки будут ощупывать ее слишком бесцеремонно, причиняла ему острую боль. Он один из всех страждущих человеческих поколений удостоился познать тайну бессмертия. Было бы нечестием, противным всем намерениям Творца заставить все человечество броситься на восток. Кроме того, пароходы оказались бы тогда переполненными, что лишает путешествия удобств, а Джон Хэй превыше всего стремился к одиночеству. Если ему удастся объехать вокруг света в 2 месяца, он читал, что какой-то человек, имя которого он не мог вспомнить, покрыл все расстояние 80 дней, то он выиграет целые сутки. А если будет упорно продолжать это в течение 30 лет, то выиграет 180 дней, то есть почти полгода. Это немного. Но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Евфрата, он сможет увеличить скорость. Вооруженный многими суверенами, Джон Хэй на 35-м году от рождения пустился в путь. И два голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала. Железная дорога Ефратской долины только что начала действовать, и он был первым человеком, взявшим билет прямого сообщения от Кале до Калькутты. 13 дней в поезде. 13 дней в поезде плохо отзываются на нервах. Но он вернулся в Кале через Америку, объехав мир в 2 месяца и 12 дней, и начал сызнова, выиграв 24 часа драгоценного времени. 3 года прошло. А Джон Хэй упорно ездил вокруг Земли в поисках лишнего времени, чтобы в течение его насладиться остатками своих суверенов. Его признали на многих линиях как человека, который стремится беспрерывно ездить. Когда люди спрашивали его, кто он такой и что делает, он отвечал: «Я человек, решивший жить вечно, и я пытаюсь добиться этого». Дни его были заняты тем, что он смотрел либо на белый след, тянувшийся за кормой самых быстроходных пароходов, либо на темную землю, летевшую за окнами самых скорых поездов. И он отмечал в своей записной книжке каждую минуту, исторгнутую им у безжалостной вечности. «Это лучше, чем молиться о долгой жизни», — произнес Джон Хэй, обратив лицо к востоку и приступая к своему 12-му путешествию. Годы сделали для него больше, чем он смел ожидать. Удлинение железнодорожной линии по долине Брахмапутры, соединявшейся теперь с недавно построенной магистралью по Среднему Китаю, привело к тому, что по билету, взятому в Кале, можно было через Карачи и Калькутту проехать до Гонконга. Теперь кругосветное путешествие можно было совершить в 47 дней с небольшим. И тут, охваченный роковым ликованием, Джон Хэй поведал тайну своего долголетия единственному своему другу – женщине, сторожившей его квартиру в Лондоне. Он высказался и уехал, но домоправительница была предприимчива и немедленно посоветовалась с юристами, впервые сообщившими Джону Хэю о его золотом наследстве. У него оставалось еще очень много суверенов – и другой Хэй жаждал истратить их на что-нибудь более дельное, чем железнодорожные билеты и пароходные каюты. Погоня была очень долгой, ибо когда человек путешествует буквально ради сохранения милой жизни, он не задерживается на дороге. Хэй снова обежал вокруг света и в Мадрасе нагнал посланного за ним в погоню истомленного доктора. Здесь он обрел награду за свои труды и уверенность в желанном бессмертии. В течение получаса доктор, не отрывавший глаз от его запекшихся губ, дрожащих рук и вечно устремленного на восток взора, убедил Джона Хэя отдохнуть в маленьком домике, стоявшем у самого Мадрасского взморья. Все, что требовалось Хэю, это висеть на веревках, прикрепленных к потолку комнаты, и позволять круглой земле свободно вертеться под ним. Это лучше, чем пароход или поезд, ибо так он выиграет день на день, уподобляясь тем самым неумирающему солнцу. Другой Хэй обязался оплачивать его расходы в течение вечности. «Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через 15 лет это будет возможно, но говорят, что если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком бангало на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, который, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, старого, дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца. С секундомером в руке он бежит на перегонки с вечностью. Он не может пить, он не курит, и расходы на его содержание вряд ли превышают 25 рупий в месяц. Но он — бессмертный Джон Хэй. Он слышит, как снаружи грохочет вращающийся мир, с которым, как он спешит объяснить, у него уже нет никаких сношений. Но если вы скажете, что это только шум прибоя, он горько заплачет, ибо тень в мозгу его исчезает, когда мозг прерывает свою работу, и он иногда сомневается в том, что доктор говорил правду. «Почему солнце не остается всегда у меня над головой?» — спрашивает Джон Хэй.
1: Мы читали рассказ Джозефа Рэдьярда Киплинга «Агасфер».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Саша Черный. Фрагмент из повести «Дневник Фокса Микки». Читает Александр Ширвинд.
1: Как я заблудился. Карандаш дрожит в моих зубах. А что случилось? В кинематографе это называется трагедия. По-моему, хуже. Мы вернулись из Парижа на пляж. А я немного одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей, ну, душечки, и радостно лаял. Черт, этот зоологический сад, да здравствует собачья свобода! И вот допрыгался. Повернул в парк, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород, но растерзал старую туфлю. Оттуда в поле, оттуда на шоссе, и все, все погибло, я заблудился. Сел на камень, задрожал и потерял присутствие духа. До сих пор я не знал, что это такое, что это за присутствие. Обнюхал шоссе, чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло. Где моя вилла? Домики вдруг стали все одинаковые. Дети у калиток, словно мыши, сделались похожи друг на друга. Вылетел к морю. Другое море. И небо не то, и берег пустой, шершавый. Старички и дети обдирали со скалы устриц. Никто на меня и не взглянул. Конечно, идиотские устрицы интереснее бездомного фокса. Песок летит в глаза. Тростник лопочет какой-то вздор. Ну, ему, дураку, конечно, хорошо. Прирос к месту, не заблудился. Слезы горохом покатились по морде. И ужаснее всего, я голый. Ошейник остался дома, а на ошейнике мой адрес. Любая девочка, уж я бы устроил, прочла бы его, отвела меня домой. Ох, если бы не отлив, я бы, пожалуй, утопился. Примечание.
2: И был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался.
1: Перед желтым забором у палисадничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе заблудившуюся собачку, и поза эта мне очень понравилась. Ну что же, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка, они всегда добрее мальчиков, и присела передо мной на дорожке. «Что с тобой, собачка?» Я всхлипнул, поднял правую лапу. Понятно и без слов. «Заблудилась. Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут. Мама у меня добрая, а с папой мы справимся». «Ну что делать? Ночевать в лесу? Разве я дикий верблюд? В животе пусто». Пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в коленку. Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой. «Мама!» – запищала она. «Мамочка, я привела Фифи. Она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?» «Почему Фифи? Я Микки, Микки!» Но я, у которого такие прекрасные мысли, не могу ведь и полслова сказать на их человеческом языке. Ну, пусть. Кто себе сам яму копает, тот в нее и попадает. Мама надела пенсне, будто без пенсне не видно, что я заблудился, и улыбнулась. Какая хорошенькая. Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид. А там посмотрим. У нее... У него, а не у нее. Я же ведь мальчик. Ну, ужасно хотелось есть. Надо было покориться. Ел я не торопясь, будто одолжение с кем делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный бродячий пес. Потом пришел папа. Ну, почему эти папы всюду суют свой нос, я не знаю. Что это за собака? Что у тебя, Лили, за манера тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чахоточная? Пойди прочь, прочь отсюда, пойди, ну! Я чахоточная? Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке. Но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный. Фукнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. Съел? А я встал перед мамой на задние лапки, сделал три па и перепрыгнул через скамеечку. Гоп, вперед, тур вокруг комнаты и назад. Мамочка, какой он умница. Еще бы, если бы я был человеком, давно бы уже профессором был. Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его тоже. Во сне видел Зину. Залаяла от радости. Она кормила меня с ложечки гоголем-моголем и говорила: «Ты мое сокровище. Если ты еще раз заблудишься, я никогда не выйду замуж». Лили проснулась, в окне белел рассвет, и свесила голову с кроватки. «Фифи, ты чего?» «Ничего, страдаю». «Кошке все равно. Сегодня Зина, завтра Лили, а я честная, привязчивая собака». Второй день без Зины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик, кузен. У собак, слава богу, кузенов нет. Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запряг меня в автомобиль, а я уперся. Собаку в автомобиль? Тыкал моими лапами в пианино. Я все снес и из вежливости даже не укусил его. Лилина мама меня оценила. И когда девочка опрокинула тарелку с супом, показала на меня: «Бери пример с Фифи. Видишь, как она осторожно ест?» Опять Фифи. Когда что-нибудь не нравится, говорят «фи». «Фи-фи» – значит, когда совсем не нравится. Придумай же такое цыплячье имя. Я нашел под шкафом кубики с буквами и сложил «Микки». Потянул девочку за юбку: «Читай, кажется, ясно». А она ничего не поняла и кричит: «Мама, Фи-фи умеет показывать фокусы». «Хорошо, дай ему шоколад». Когда же меня найдут? Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявила туда, что я потерялся? Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала: «Куда, бродяга, ты суешься, куда?» «Я бродяга, мужик неотесанный». «Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу». Гора с плеч свалилась. Куда она свалилась, не знаю. Но сон я нашелся. Лили вышла со мной на пляж. И вдруг вдали лиловый с белым платьице, полосатый мяч и светлые кудряшки. Зина. Как мы целовались. Как мы визжали. Как мы плакали. Лили тихонько подошла и спросила: «Это ваша Фифи?» «Да. Только это не Фифи, это Микки». «Микки, извините, я не знала. Позвольте вам ее передать». Она заблудилась. Я ее приютила. А у самой в глазах трагедия. Но Зина ее утешила, поблагодарила очень. И обещала приходить со мной в гости, а не подружиться. Вот я по глазам заметил. Ну, я, разумеется, послужил перед Лили и передние лапки. Так накрест сложил он: «Мерси, очень. И пошел сконфуженный за Зиной, ни на шаг не отходя от ее милых смуглых ножек.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 65 детей пострадали при атаке украинских боевиков в Старобельске. Такие данные привел Леонид Пасечник. Глава Луганской Народной Республики добавил, что такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу, недопустимы.
2: Проявления фашизма в 21 веке недопустимы. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством. Они понесут заслуженное наказание.
1: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, добавила, что расправа над детьми в Старобельске – это террористическое преступление нацистского характера, которое войдет в обвинительное заключение против киевского режима.
3: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Пострадало большое количество детей.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились около 90 подростков. Спасатели извлекли тела 21 погибшего. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят блокаду иранских портов до достижения подписания сделки с Тегераном. Переговоры идут конструктивно, но спешить не следует. По словам Трампа, время на стороне Вашингтона. Стороны обсуждают 60-дневный меморандум о перемирии. США снимут блокаду. Иран обязуется не создавать ядерное оружие. Ормузский пролив откроют. После этого Вашингтон будет готов частично отменить санкции. И российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Сборная из 8 учащихся вошла в пятерку лучших команд общекомандного зачета. В состязании участвовали более 200 ребят из 27 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметили высокий уровень российского образования и успехи талантливых школьников. И коротко о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Игры человечества.
9: Стрелочка, нарисованная мелом на асфальте. Еще одна, уже на стене дома. Что это? Шутка дворников? Нет. Такие стрелки рисовали советские дети, которые играли в особенную игру. Казаки-разбойники. Сегодня подобное развлечение назвали бы квестом. И совершенно заслуженно, ведь основная задача казаков – побежать, найти, догнать, узнать у разбойников секретное слово или всех посадить в темницу. А задача разбойников – убежать, запутать, не попасться и ничего не сказать казакам. Все признаки квеста налицо. Прежде чем разделиться на две команды, участники обговаривают между собой географические границы квеста, за которые выходить нельзя. Разбойники загадывают слово «шифр», берут мелки и убегают. Казаки ждут минут 20-25 и пускаются в погоню. А направление поиска, правда, не всегда верное, им указывают те самые стрелки на асфальте. Поэтому догоняющим приходится серьезно работать головой, включать интуицию и сообразительность.
8: Игры человечества.
9: В казаков-разбойников азартно играл весь Советский Союз. Причем иногда условия игры были настолько жесткими, что требовали от участников серьезной физической подготовки, а порой и отваги. Автор книг о детских играх, ветеран Великой Отечественной, Станислав Якуб, писал:
5: «Я твердо уверен, что массовый героизм во время войны миллионов вчерашних мальчишек во многом от крепкой закалки, от наших довоенных детских игр».
9: Восстание Болотникова, Разина и Пугачева. Считается, что по мотивам именно этих событий дети придумали легендарную игру. Наша история, она особенная. И разбойников в ней всегда хватало, и казаков.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Людмила и Борис Морозовы. Фрагмент из книги «Иван Грозный и его жены». Читает Владимир Солдатов. Хотя свадьба состоялась достаточно пышная и многолюдная, сыграна она была не в Кремле, а в Александровской слободе. И венчание происходило не в главном храме страны, Успенском соборе, а в Слободской церкви. Да и в будущем Марии, уже шестой царице, предстояло жить не в роскошных кремлевских дворцах, а в достаточно скромных бревенчатых покоях вдали от столицы. Но все же новой царице было позволено сшить себе богатые наряды из парчи, шелка и бархата с украшениями из драгоценных камней и жемчуга. Появился у нее и красивый экипаж с шестеркой рысаков. Любое желание выполняли десятки слуг. Конечно, и у цариц имелись обязанности, но в Александровской слободе дворцовый быт был много проще, чем в Москве, поэтому не возникало особой необходимости облачать придворных в дорогое и красивое платье. Да и сам государь предпочитал одеваться по-простому. Поэтому Марии не пришлось устраивать мастерские по изготовлению царских нарядов и постельного белья. Не перешли в ее ведение и другие хозяйственные заботы: заготовка продуктов, их хранение, выбор блюд и так далее. Эти обязанности с успехом выполняли служащие кормового, сытного дворов и поварни. Она лишь ублажала в постели старого и раздражительного мужа, сопровождала его в поездках по монастырям и собирала дворцовые сплетни и слухи. Последнее было, видимо, самым приятным для нее занятием. Прислужницы быстро поняли, чем больше всего интересовалась новая царица, и постоянно снабжали ее самой свежей информацией. Особенно Марии хотелось узнать, что происходит в покоях царевичей Ивана и Федора. Ведь их жен она считала своими соперницами. Правда, Прасковья Соловая вскоре была отправлена в монастырь. Местом ее пострижения стала далекая Горецкая обитель на Белом озере. Видимо, она, как и Анна Колтовская, чем-то рассердила грозного царя. Хотя не исключено, что и наговоры Марии могли стать причиной опалы на старшую невестку. Новая царица прекрасно понимала: после смерти мужа именно Прасковья может занять ее место. Жена Федора, Ирина Годунова, особой неприязни у Марии не вызывала. Ее мужу престол не светил. К тому же у них не было детей, которые могли бы унаследовать царство. Иван IV, постоянно контролировавший личную жизнь старшего сына, очень скоро решил, что тому не следует оставаться холостым и бездетным. Новой супругой Ивана Ивановича стала Елена Ивановна Шереметьева, дочь видного воеводы и боярина Ивана Васильевича Меньшова-Шереметьева, погибшего в 1577 году при осаде Колывани. Свадьбу сыграли в Александровской слободе в узком семейном кругу, поэтому официальную роспись для нее не составляли. Но все же по церковным законам Елена была законной женой, поскольку была третьей по счету. Мария же таковой не была. И это сразу же заставило ее отнестись с большим предубеждением к новой невестке. К тому же Елена была много знатнее и имела право окружить себя даже боярынями и княгинями, тогда как царице приходилось довольствоваться дворянками и женами дьяков. Это, очевидно, стало еще одним поводом для неприязни царицы к новой супруге царевича Ивана. Пока молодая жена активно занималась интригами на женской половине дворца, Иван Васильевич укреплял оборону границ. Польские войска все напористее продвигались вглубь русских территорий, бои велись уже в окрестностях Смоленска. Конечно, государю следовало бы самому сразиться с главным недругом, Стефаном Баторием. Но он лишь посылал указания воеводам. На его счастье, многие из них были отважными и преданными людьми. Так, смоленские воеводы Иван Михайлович Бутурлин и Михаил Глебович Салтыков не только с успехом отбили все атаки на город, но и, сделав вылазку, разгромили одного из видных польских воевод. Только в апреле 1581 года царь с сыном Иваном решил выступить в поход. Но дальше старец и не продвинулся, хотя уже летом было ясно, что главный удар польский король нанесет по Пскову. В этом городе оставался гарнизон под началом Василия Федоровича Скопина-Шуйского, Ивана Петровича Шуйского и Ивана Васильевича Годунова. Основное же войско под предводительством Симеона Бекбулатовича, Федора Ивановича Мстиславского, Василия Ивановича Мстиславского, Ивана Ивановича Голицына и Василия Юрьевича Голицына царь отправил к Ржеву и Волоку-Ламскому, видимо, опасаясь, что поляки прорвутся к Москве. Все это говорило о том, что Иван Грозный в очередной раз испугался и занял оборонительную позицию. Действительно, через некоторое время он вновь вернулся в Слободской дворец, так и не сразившись с поляками. В целом, положение русского государства в 1581 году было тяжелым. Поляки готовились к широкомасштабной войне и отказывались вести мирные переговоры. Шведы продолжали разорять северо-западные земли, крымцы и ногайцы возобновили набеги на южные города. Фактически страна оказалась в международной изоляции, а в Речи Посполитой началась открытая кампания по дискредитации Ивана IV. Там распространялись послания Андрея Курбского к царю, в которых русский монарх прямо назывался кровавым тираном, пьющим кровь своих подданных. Некоторые польские магнаты утверждали, что Иван Грозный только неволил, грабил, губил и нищил народ, уничтожая население целых городов. Стефан Баторий изображал царя темным и диким варваром, которому нет места в христианском мире. Между тем, обстановка в Слободском дворце накалялась. Мария, несомненно, вела себя по отношению к женам царевичей как старшая, требуя почтения и покорности. Вряд ли это могло понравиться Елене и Ирине, которые не отличались по возрасту от царицы, может быть, Ирина даже была ее старше, имели собственное окружение и занимали, как законные жены, несколько более прочное положение. Несомненно, все это не могло не отразиться на душевном состоянии Ивана Васильевича. Любое, даже незначительное событие способно было вызвать в нем приступ неукротимой ярости. Мария это прекрасно поняла и, видимо, решила использовать в своих целях, чтобы устранить соперниц невесток. Первой должна была пострадать Елена, которая уже ждала ребенка, в то время как самой Марии забеременеть не удавалось. Муж довольно редко посещал ее спальню. Он то находился в отъезде, то недомогал, то пребывал в унынии и печали. Особенно тяжелым стало его состояние, когда в августе Баторий подошел с большим войском к Пскову и начал его осаду. Вести об отчаянном сопротивлении русского гарнизона шли долго, и от этого царю становилось все хуже и хуже. Нервное напряжение достигло буквально предела. Конечно, будь на месте Марии Анастасия, она наверняка бы успокоила мужа и вернула ему душевный покой. Однако ногой, думавший только о личной выгоде, было даже на руку тяжелое состояние царя. Никто не знает, как точно развивались события в роковой день 9 ноября 1581 года, но думается, что все было так. Утром, притворно утирая слезы, Мария пришла к Ивану Васильевичу и стала жаловаться на то, что Елена Шереметьева открыто над ней насмехается, не оказывает ни малейшего почтения и велит своим служанкам грубить ей и не подчиняться. Поначалу государь лишь отмахнулся от жены, но потом вспомнил, что и Иван не всегда проявлял к нему должную почтительность, пытался критиковать за бездействие в то время, когда поляки опустошали русские земли, настойчиво требовал дать ему войско для помощи осажденному Пскову и так далее. Ярость стала закипать в царском сердце. Схватив тяжелый посох с заостренным концом, Он бросился в покои сына. Там, на свою беду, в одной нижней рубашке на скамье лежала Елена. Вид неодетой невестки буквально разъярил Ивана Грозного, и он начал избивать ее тяжелым и острым посохом. На шум выбежал царевич Иван и стал защищать жену, говоря: «Ты первую мою жену заточил в монастырь, то же самое сделал со второй женой, и вот теперь избиваешь третью, чтобы погубить сына, которого она носит в чреве». Справедливые укоры лишь разозлили царя, и на Ивана обрушился град ударов. Один из них пришелся в висок, и Иван упал, обливаясь кровью. Вид бездыханного царевича сразу же отрезвил почти обезумевшего от гнева монарха. Он стал звать на помощь слуг и лекарей. Но было уже поздно. У Елены от побоев и переживаний вскоре случился выкидыш, а у Ивана Ивановича началась горячка, закончившаяся 19 ноября его смертью. Так, почти одновременно, Иван IV лишился и возможного внука, и сына-наследника, которого с детских лет готовил к престолу. Утрата превратилась для царя в огромное горе, которое он не смог пережить до конца своих дней. Каждую ночь он просыпался, с трудом поднимался с постели и, хватаясь руками за стены, издавал тяжкие стоны и громко рыдал. Спальники с трудом уговаривали его снова лечь и постараться хоть немного отдохнуть. Днем Иван Васильевич шел в храм, падал на колени и с плачем клал бесконечные земные поклоны. Во многие монастыри были сделаны очень большие вклады, до 5000 рублей, чтобы монахи ежедневно поминали царского сына. «Вовеки и навеки, докуды обитель святая стоит». Позднее крупные денежные суммы были отправлены на Афон, на Синай и в Иерусалим. Вдова Ивана Ивановича Елена приняла постриг в Новодевичий монастырь под именем Леониды. Правда, ей приходилось заниматься и семейными делами, поскольку ее младший брат Федор был еще мал. Иван Грозный, чувствуя свою вину перед невесткой, начал покровительствовать Федору Шереметьеву и даже подарил ему шапку старшего сына. Ярость царя наихудшим образом сказалась на судьбе и этого мальчика. В случае воцарения Ивана Ивановича Федор стал бы царским шурином и занял одно из самых высоких мест у трона. Но Федор Шереметьев не затерялся среди придворной знати. Со временем он стал видным полководцем, дипломатом и государственным деятелем. В конце жизни носил чин конюшева, старшего боярина в Боярской думе царя Михаила Федоровича Романова. Оплакивая сына, Иван Васильевич, вероятно, понимал, что трагедия бы не случилась, будь рядом с ним кроткая и любящая Анастасия. Оправдываясь за свое преступление, он с горечью говорил обвинителям: «Зачем вы разлучили меня с моей юницей Анастасией? Если бы это не произошло, не было бы кроновой жертвы. Античный бог Крон пожирал своих детей». В памяти царя первая жена осталась молодой, очень близкой и родной, в отличие от всех последующих его супруг. Следует отметить, что Мария Нагая вообще не стремилась к душевной близости с мужем. Пока он страдал, она в глубине души буквально ликовала. Ей удалось убить двух зайцев, избавиться и от ненавистной соперницы, и от наследника престола. Перед ней замаячила перспектива получить все царство в случае рождения сына. Ведь у Федора и Ирины детей не было уже достаточно долго, значит, их брак мог оказаться бесплодным. Ловко изображая сочувствие, по части притворства равных Марии не было. Молодая царица стала всячески привечать мужа у себя в тереме. После удачной обороны Пскова и заключения с поляками в январе 1582 года перемирия на 10 лет, Иван Грозный немного успокоился и был не прочь наведаться в опочивальню к супруге. В итоге уже в марте Мария забеременела. Радости ее не было предела. Теперь-то уж она станет законной царицей.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из книги Людмилы и Бориса Морозовых «Иван Грозный и его жены». Царь, несомненно, понял состояние супруги, которая спровоцировала его на роковую ссору с сыном, и решил подлить ей ложку дегтя в бочку с медом. Весной 1582 года он отправил в Лондон видного дипломата Федора Андреевича Писемского с поручением сосватать ему одну из родственниц английской королевы. Новые брачные планы Ивана IV свидетельствовали о том, что он задумал в очередной раз круто изменить свою жизнь. После гибели сына царь окончательно покинул Александрову слободу и никогда больше не возвращался в опричную столицу. Загородной резиденцией стала Старица, с которой у него не было связано никаких тяжелых воспоминаний. Но царицу Иван IV с собой не взял. Марии были выделены не слишком роскошные покои в Кремлевском дворце, где ей и предстояло ожидать появления на свет ребенка. О намерениях Ивана Грозного очень скоро стало известно сначала Афанасию Федоровичу Нагому, а потом и самой Марии. Дело в том, что коварный царь решил испытать на верность своего любимца и именно ему поручил все разузнать о возможной невесте. Источником нужной информации стал английский лекарь Роберт Якоби, присланный в Москву в знак особо дружеского отношения английской королевы к русскому монарху. Он сообщил, что у Елизаветы есть молодая и красивая племянница Мария Гастингс, дочь графа Гонтингдона. Ей в то время было около 25 лет. Мария была родственницей королевы по женской линии. Через Анну Болейн, мать Елизаветы из рода Говардов, к которому принадлежали и Гастингсы. Когда имя невесты окончательно определилось, Федор Писемский был вновь отправлен в Лондон договориться о более тесном союзе с Англией и о сватовстве к Марии Гастингс. Посол от имени царя должен был сказать Елизавете следующее. «Ты бы... Сестра наша любительная, Елизавета Королевна, ту свою племянницу нашему послу Федору показать велела и Парсуну б ее к нам прислала на доске или на бумаге для того. Будет она пригодиться к нашему государскому чину, то мы с тобою, королевную, то дело станем делать, как будет пригоже». Писемскому было наказано не только получить портрет, но и измерить рост девушки, определить, дородна ли она, бела или смугла, узнать точный возраст, степень родства с Елизаветой, кто ее отец, есть ли у нее братья и сестры. Царь понимал, что королева спросит, почему он при живой жене ищет новую подругу жизни, и велел Писемскому ответить так. «Государь наш во многих государствах пытался найти себе невесту, но это сделать не удалось. Поэтому он был вынужден взять боярскую дочь в своей стране. Но она, конечно, не может считаться настоящей царицей. А вот если племянница королевы дородна и достойна того, чтобы стать русской государыней, то тогда царь расстанется со своей нынешней супругой и готов посвататься к Елизаветиной племяннице». Но при этом ставилось условие. Невеста и все ее окружение обязаны принять греческую веру, поскольку некрещенным в царском дворце жить не полагалось. К тому же англичане могли лишь поступить на службу за жалование, но в состав царского двора их бы не включили. Надеясь, что Мария Гастингс родит от него детей, Иван IV заранее оговаривал их положение. Наследником престола в любом случае будет царевич Федор, а дети Марии — только удельными князьями. Пока Писемский ездил в Лондон, Мария Нагая 19 октября 1582 года родила сына, названного Дмитрием. Его появление на свет уже мало заинтересовало отца, полного мечтаний об английской невесте. Поэтому в официальных источниках нет никаких данных о крещении Дмитрия, где осуществлялось и кем. Тщеславную Марию Федоровну это, несомненно, очень расстроило, поскольку, повторяем, она надеялась, что после бездетного Федора престол займет именно ее сын. Но в царской семье, судя по всему, признавать Дмитрия законно рожденным никто не собирался. В Англии же Писемский вообще заявил, что слухи о рождении у царя сына распространяют те, кто хочет поссорить его с королевой. В ходе дипломатических переговоров Писемский прямо заявил Елизавете, что Иван Васильевич желает с нею породниться, поскольку для него она самая любительная сестра. В ответ королева была вынуждена сказать, что она также любит русского царя и рада с ним породниться. Однако, по ее сведениям, тот всегда выбирает красивых девиц. Мария же некрасива и вряд ли может понравиться. К тому же сейчас писать портрет нельзя, поскольку она больна оспой, и лицо у нее красное и ямковатое. Помня все наказы Ивана Грозного, Писемский решил подождать, пока предполагаемая невеста не поправится. Наконец, в мае 1583 года русскому послу позволили познакомиться с племянницей королевы. Встреча состоялась в саду, где все цвело, благоухало и настраивало на романтический лад. Мария была одета очень изящно, с большим вкусом. Сшитое по европейской моде платье выгодно подчеркивало ее высокий рост, узкую талию, грациозную шею и холеные руки с длинными тонкими пальцами. Рыжеватые вьющиеся волосы были красиво уложены под маленькой шапочкой с пером. Писемскому она показалась похожей на диковинный, почти воздушный цветок. Он тут же написал в Москву: «Мария ростом высока, тонка, лицом бела, глаза у нее серые, волосы светлые, нос прямой, пальцы на руках тонкие и долгие». Елизавете он прямо заявил: «Племянница твоя мне показалась красивой, но будет ли она женой моего государя, решит Бог». Иван IV интересовался ростом невесты не случайно. Сам он был почти двухметровым гигантом и, естественно, хотел, чтобы и супруга была ему под стать. Сватовство русского монарха несколько озадачило Елизавету. Конечно, предполагаемый брак сулил ей и экономические, и политические выгоды. Но она была наслышана о свирепом нраве Ивана IV, о его многоженстве и достаточно бесцеремонном отношении к женскому полу. Королева понимала, что в далекой Московии Мария может оказаться в большой опасности. Виновной же в несчастьях девушки английская общественность сочтет Елизавету. Чтобы не осложнять отношений с русской стороной, хитрая королева на прощальной аудиенции заявила Писемскому, что не будет возражать против брака племянницы с царем. Но тот должен сам приехать в Англию, где она встретит его как любящая сестра. Для заключения торгового договора и обсуждения остальных вопросов в Москву был отправлен английский посол Боус.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Людмила и Борис Морозовы. Фрагмент из книги «Иван Грозный и его жены». Читает Владимир Солдатов. 23 июня 1583 года корабли английского посольства вошли в устье Северной Двины. Иноземных гостей приветствовали царские посланцы Михаил Андреевич Безнин и Дементий Иванович Черемисинов. До Москвы путь оказался достаточно долгим. Только 15 октября Боус добрался до русской столицы, где его с нетерпением ожидал Иван IV. В покоях же Марии Ногой царили страх и тревога. Уже 24 октября Степан Васильевич Годунов, Иван Васильевич Сицкий и Петр Иванович Головин торжественно встретили Боуса. Официальные переговоры начались 30 октября и вели их Никита Романович Юрьев, Богдан Яковлевич Бельский и дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. Хотя Афанасий Федорович Ногой также был видным дипломатом, его в Кремль не позвали. Это еще больше встревожило Марию Федоровну. Новости удавалось узнать только от Богдана Яковлевича Бельского, дружившего с Афанасием Федоровичем. Он считал себя покровителем малыша Дмитрия, видя в нем продолжателя царской династии и, возможно, даже должен был стать его воспитателем. Пока же Нагим было ясно, что брак царя с Марией Гастингс – дело не окончательно решенное. Главным препятствием являлось нежелание невесты менять веру и становиться уже седьмой женой престарелого русского монарха. Бояре встречались с Боусом 6 ноября, 28 ноября, 8 декабря, 18 декабря, но ощутимых результатов переговоры не приносили. В конце концов, Иван Грозный не выдержал и решил лично побеседовать с англичанином, хотя по дипломатическому этикету этого делать не полагалось.

На это Иван Васильевич сердито заметил, что, по его мнению, Боус приехал не дело делать, а отказывать. Поэтому он не желает больше обсуждать вопрос о сватовстве, на которое его надоумил доктор Якоби. Царские слова напугали англичанина. Он решил, что переговоры о торговле могут быть сорваны, и вернулся к проблеме женитьбы. По его утверждению, Мария Гастингс хоть и состоит в родстве с королевой, но в дальнем, в то время как у Елизаветы есть с десяток молодых и более близких родственниц. К тому же она некрасива по сравнению с остальными девушками. Услышав это, Иван Грозный заинтересовался другими возможными претендентками на его руку и сердце и стал выпытывать их имена. Но Боус твердо заявил, что королева не наказывала ему обсуждать вопрос о царских невестах. Ему было велено лишь заключить торговый договор. На это Иван IV ответил, что раз Елизавета не хочет с ним породниться, то договор на английских условиях он подписывать не будет. Тогда посол пообещал, что сам закажет портреты возможных невест и пришлет их в Россию. Но для этого необходимо отправить в Англию нового посланника. Дело так и не сладилось, хотя за Марией Гастингс на родине закрепилось шутливое прозвище «Русской царицы». С начала февраля 1584 года с Боусом встречались только Богдан Яковлевич Бельский и дьяк Савелий Фролов. Боярам царь заявил, что собирается забрать казну и уехать в Англию для того, чтобы лично выбрать себе невесту. Многие государю поверили. В покоях Марии Федоровны началась паника. Было ясно, что после отъезда царя его полузаконную супругу ждет монастырь, а маленький Дмитрий закончит свой недолгий век в какой-нибудь темнице. Дружные Нагие поняли, что необходимо срочно спасать свое положение и прежде всего уговорить Ивана Грозного заранее определить судьбу Дмитрия. К решению этого вопроса привлекли Богдана Яковлевича Бельского, которому пообещали дорогой подарок и высокий чин в случае воцарения Дмитрия после смерти бездетного царя Федора. В итоге общими усилиями удалось убедить царя написать в завещании, что младший царевич получит в удел город Углич с окрестностями, а также титул удельного князя, которым наделялись младшие государевы сыновья. Тем самым признавалась законность рождения Дмитрия. Это, впрочем, не могло успокоить царицу Марию. Ее саму все же ждал монастырь. Без этого царь не смог бы жениться вновь. Тогда, по нашему убеждению, она решила действовать на свой страх и риск и не допустить отъезда мужа. Зная, что ни ласки, ни слезы не помогут, царица задумала его извести. Она не могла подмешать в пищу мышьяк. Блюда для царя готовили на особом дворе, где их несколько раз пробовали различные придворные. Но была способна выбрать другой способ, основанный на добавлении ртути в мази и растирания, которыми лечили ее супруга. Некоторые историки высказывают предположение, что Иван Грозный был убит в ходе дворцового заговора. Но русские источники об этом молчат. Антрополог Михаил Михайлович Герасимов, изучавший останки Ивана Грозного, обнаружил в них высокое содержание ртути, которое, судя по всему, постепенно отравляло его организм. Конечно, сейчас невозможно точно назвать имя отравителя, если, конечно, таковой существовал. Но совершенно ясно, что больше других в смерти монарха была заинтересована Мария Нагая. Царь стал все чаще чувствовать, что к нему подкрадывается смертная болезнь. Ноги распухали, как бревна, терзали головные боли, тошнота и головокружение. Однако лекари с еще большим усердием растирали тело больного мазями, в которые вполне возможно была подмешана отрава. От этого ему становилось все хуже и хуже. Сначала Иван Грозный решил попросить помощи у Бога и стал рассылать по монастырям покаянные грамоты с большими денежными вкладами. Монахи должны были

0: помолиться о его выздоровлении и отпущении ему многочисленных грехов. Но лучше от их молитв не стало. Тогда Иван Васильевич обратился к колдунам и ведунам. По словам современников, из северных областей в Москву привезли 60 человек. Они поступили в ведение Богдана Яковлевича Бельского, который ежедневно с ними общался, рассказывал о царской болезни, ее симптомах, возможно, показывал мочу. Сам монарх вряд ли с ними виделся. Вскоре чародеи доложили, что вылечить царя уже невозможно, и 18 марта 1584 года он умрет. Естественно, Богдан Яковлевич не решился сообщить государю о предсказании. Но тот все же узнал о нем и заявил, что сожжет всех колдунов, когда убедится в лживости их слов. Тем временем ему становилось все хуже и хуже. Вскоре он уже не мог самостоятельно передвигаться, и слуги носили его по дворцу. Согласно запискам близкого ко двору Джерома Горсия, царь велел принести себя в свою сокровищницу, где стал рассказывать приближенным о лечебных и магических свойствах драгоценных камней и других минералов. Алмаз укрощает гнев и сластолюбие, но маленькая его частица, стертая в порошок, может отравить в питье. Рубин наиболее пригоден для сердца, мозга, силы и памяти человека. Сапфир сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце. Царь взял коралл и бирюзу и произнес: «Я отравлен болезнью. Вы видите, они показывают свое свойство изменением цвета из чистого в тусклый. Они предсказывают мою смерть». Все эти сведения Иван Грозный мог получить из того переводного травника, который он просматривал еще в детстве. В полдень 18 марта 1584 года Иван Грозный приказал принести завещание и перечитал его. Престол переходил к царевичу Федору, около которого уже сложилось надежное окружение из опытных государственных деятелей Годуновых, родственников его жены. Дмитрий с матерью и Нагими должен был получить Углич и стать удельным князем. Никаких оговорок о том, что он может взойти на трон после смерти бездетного старшего брата, царь не сделал. Закончив с делами, Иван Грозный решил помыться в бане. Под действием пары и горячей воды боль в суставах утихла, и Иван Васильевич почувствовал себя лучше. Он позвал Богдана Бельского и заявил, что здоров как никогда, и прикажет сжечь обманувших его волхвов уже на следующий день. После этого велел одному из слуг принести шахматы. Пока тот ходил за ними, государь вдруг ослабел и повалился навзничь. Комнатных спальников охватила паника. Одни кричали, что надо привести врачей, другие послали за духовником. На шум прибежали и те, и другие. В полубессознательном состоянии царь лишь прошептал: «Постричь». Последняя воля умирающего тут же была выполнена. С подворья Кирилла Белозерского монастыря в Кремле привели игумена, и тот совершил обряд пострижения. Грозный царь превратился в простого инока Иону, чтобы предстать перед Богом в новом обличии. Марии Ногой не довелось проститься с мужем при его жизни. Притворно обливаясь слезами, она упала на уже бездыханное тело и мысленно возблагодарила Всевышнего за то, что он избавил ее от ненавистного брака и спас от монастыря. Похороны царя были пышными и многолюдными, но наверняка лишь немногие скорбели искренне. Мы читали фрагмент из книги Людмилы и Бориса Морозовых Иван Грозный и его жены.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломонос».

0: Радио «Звезда». Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях.
1: Михаил Рабинович. Фрагмент из книги «Удивительные судьбы удивительных вещей». Читает Михаил Сушков.
2: История этой вещи, как может показаться, давно уже известна. Она заключается в самом ее названии. Кто не слышал о шапке Мономаха? Значение ее не столько в ценности золота и драгоценных камней, не столько в тонкой художественной работе древних ювелиров, сколько в том, что она — шапка Мономаха. Добавить к этому нечего. В старинном сказании о князьях Владимирских говорится о том, как византийский император Константин Мономах послал на Русь своему внуку Владимиру знаки императорской власти, которыми пользовался сам, в том числе крест со своей выи, цепь со своих плеч, доставшуюся ему еще от римского императора Августа, и венец со своей главы. Этот венец, корону, и носили с тех пор киевские, владимирские, а потом московские великие князья. Всенародно в Успенском соборе Московского Кремля надевали этот венец на голову нового царя при венчании на царство. Когда царь принимал послов или участвовал в иных торжественных церемониях, на голове его красовался большей частью все тот же Мономахов венец. И только вслед за Петром Великим, который, приняв титул императора, короновался вторично императорской короной, русские цари сменили шапку Мономаха на корону западноевропейского образца. Но и тогда она осталась одной из самых почитаемых реликвий. А все потому, что символизировала преемственность власти московских царей от византийских императоров. Такова была известная, всеми признанная, освещенная веками история этой вещи. Но было в этой истории и нечто такое, что заставляло призадуматься. Дело в том, что князь Владимир Всеволодович описан в ней как уже взрослый и даже военачальник, известный в Константинополе. Между тем, хотя он и приходился действительно внуком византийскому императору Константину Мономаху, назывался поэтому Владимир Мономах и ставил это имя на своих печатях, все же вряд ли он мог получить венец непосредственно от Константина Мономаха. Уже потому, что родился на свет всего за год до смерти своего деда, в период, когда связи между Русью и Византией были уже значительно затруднены. В архиве Академии наук в Санкт-Петербурге сохранилась любопытная переписка по этому вопросу. Директор оружейной палаты Александр Фомич Вельтман обратился к царю Александру II с обстоятельной запиской о том, что хранящийся в подведомственной ему оружейной палате царский венец не следует называть шапкой Мономаха. Указав на то, что император Константин Мономах, по всей вероятности, не мог подарить этот венец Владимиру, так как при жизни своей едва ли знал о том, что Владимир появился на свет, Вельтман выдвинул другое предположение. Он считал, что эту шапку получил из Византии прадед Владимира Мономаха, киевский князь Владимир Святославич, тот самый, который ввел на Руси христианство. Поэтому Вельтман предлагал называть шапку Мономаха царским венцом святого равноапостольного князя Владимира. Министерство императорского двора, куда попала записка Вельтмана, направило ее в Академию наук. Там назначили комиссию, которая сочла предположение Вельтмана недоказанным, и шапка Мономаха осталась в коллекции оружейной палаты под прежним названием. Прошло почти полвека, прежде чем этой вещью занялся один из крупнейших русских археологов Александр Андреевич Спицын. Он обратил внимание на форму золотой шапки и ее украшение. Если снять с шапки Мономаха, окаймляющий ее низ, дорогой соболиный мех, а он снимается очень просто, и завершающий шапку крест, он тоже приделан позднее, то перед нами окажется золотая тюбетейка, похожая по форме на те, какие и сейчас носят в Средней Азии. Она даже сделана из 8 расширяющихся к низу пластин, ведь тюбетейка шьется обычно из 8 клиньев. На 5 из 8 пластин шапки помещено изображение цветка лотоса. Такие стилизованные фигуры хорошо знали в средние века на Востоке и называли арабский цветок. Все пластины шапки покрыты завитками прелестного орнамента, который сейчас называют филигранью, а в Древней Руси называли скань. На золотую пластинку мастер напаивал тонкую, тоже золотую проволочку, выкладывая сложные и красивые узоры. Сам характер узоров привел Спицына к выводу, что шапка сделана в Средней Азии, вернее всего в Бухаре, бухарским мастером в XIV веке. Значит, шапка не могла принадлежать Владимиру Мономаху. Ведь он умер в 1125 году, примерно на 2 столетия раньше, чем она была сделана. Оставалось выяснить, как эта вещь попала в Москву. В архиве древних актов хранятся духовные грамоты, завещания московских князей. От некоторых осталось даже несколько духовных грамот, поскольку было в обычае писать их, отправляясь в Орду, на случай, если не удастся вернуться. Ни один русский князь погиб в ставке хана. Были и такие, кто не выдерживал трудностей дальнего путешествия. Так скончался, возвращаясь из Орды, Александр Невский. А его племянник Михаил Ярославич Тверской и внук Юрий Данилович Московский были там убиты. Если князь благополучно возвращался, то потом, к концу жизни, иногда писал другое завещание. Историк Константин Васильевич Базилевич изучил духовные грамоты московских князей, и оказалось, что шапка Мономаха и в самом деле упоминается впервые в XIV веке в завещании Ивана Калиты. Но Калита не связывал ее с Мономахом. Он писал просто «золотая шапка», и ближайшие его потомки передавали этот венец от отца к сыну тоже как золотую шапку. Мономаховой она названа впервые более чем через 200 лет, уже в XVI веке, в духовной грамоте Ивана Грозного. Базилевич предположил, что шапка Мономаха была подарена Ивану Калите, ханом Золотой Орды, узбеком, во владение которого входила тогда и Бухара. Теперь биография вещи, казалось бы, была окончательно установлена. Но вот однажды, без малого через 30 лет после исследований Базилевича, наша археологическая экспедиция производила раскопки древнего городища, Тушкова городка. Это одно из красивейших мест Московского края. Москва-река образует здесь живописные излучины. С высокого мыса открывался вид на низкий луговой берег, круглое, как чаша, озеро, старое русло и верховье реки. Видно очень далеко. Кажется, ни один человек не мог бы подойти к Тушкову, не будучи замеченным еще верст за 10. Это и было нужно людям, которые почти 1000 лет назад построили здесь небольшой укрепленный поселок. Много лет охраняла эта крепость рубежи Московского княжества. А в конце XIV века здесь построили новые укрепления по последнему слову тогдашней оборонительной техники. Ведь тогда литовцы захватили Смоленск, и верховья Москвы-реки за Можайском стали важнейшим рубежом обороны Москвы. Впрочем, и позже эти места не один раз видели ожесточенные битвы за Москву. Всего в десятки километров от Тушкова находится Бородинское поле. Но вернемся к нашему рассказу. Мы раскапывали древнюю крепость. У подошвы ее мощного земляного вала тянулась целая прослойка разного строительного материала: извести, песка, глины, натоптанного здесь при строительстве укрепления 600 лет назад. Попадались и различные вещи: массивные, кованые, граненые наконечники стрел для самострелов, части брони, навершие булавы, сломанная шпора. Все эти предметы воинского обихода сильно пострадали от времени. Иногда вещь невозможно было узнать. Она так заржавела, что потеряла форму. Просто комок ржавчины. Но вдруг под отвалившимся куском земли сверкнул желтый металл. Осторожно расчистив ножами и кисточками, мы вынули из земли маленькую вещицу, похожую на брошь, но без булавки для прикрепления к одежде. Форма ее показалась удивительно знакомой. Это был цветок лотоса. Тот самый знаменитый арабский цветок, что и на шапке Мономаха. Лепестки его были украшены филигранью и зернью. Крошечные золотые шарики были напаяны по их краям. Когда-то цветок, видимо, был украшен и драгоценными камнями, но время оставило от них лишь гнезда. Лепестки были кое-где погнуты, их ажурные украшения пробиты. После изучения золотой пластинки, составлявшей основу цветка, появилась возможность сказать кое-что о судьбе этой маленькой изящной вещицы. Видимо, когда-то мастер, делавший ее, предназначил цветок для нашивания на какую-то ткань, и сделал для этого едва заметные отверстия в каждом лепестке. Они были менее 0,5 миллиметра в диаметре и могли пропустить только тончайшую иглу и нить. Но потом, может быть, через много лет, цветок был отпорот от ткани и прикреплен к какой-то другой вещи, должно быть, деревянной или кожаной, потому что на этот раз его прибили небольшими гвоздиками. Отверстия от гвоздиков были все же во много раз больше первоначальных. Наверное, при этом и погнул в некоторых местах ажурные лепестки цветка случайно сорвавшийся молоточек. Сравнив наш цветок с такими же цветками, украшавшими шапку Мономаха, мы убедились, что это не просто похожие вещи, но вещи почти тождественные. И по форме, и по размеру они отличались друг от друга лишь в деталях, как могут различаться изделия одного мастера, одной руки. Цветок из Тушково покрыт сплошь филигранным орнаментом, а цветки на шапке оставлены гладкими. Это потому, что они помещены среди филигранного орнамента, покрывающего всю шапку, и так лучше выделяются. Одним словом, ясно, что наш цветок был сделан тем же мастером, что и золотая шапка, и составлял когда-то с ней один комплект украшений. Один гарнитур, как говорят сейчас. Что же это были за украшения? Всего вероятнее, это своеобразные пряжки или пуговицы, пришивавшиеся на ворот одежды друг против друга. Такие парные застежки находят в курганах XIV века на Нижнем Поволжье, как раз неподалеку от древней столицы Золотой Орды, Сарая. Все это подтверждает догадку Базилевича о том, что шапка Мономаха, или, как сейчас можно ее назвать, золотая шапка Ивана Калиты, подарок хана Узбека. Известно, что князья ездили в Орду с дорогими подарками. И нет ничего удивительного в том, что и ханы одаривали их тоже дорогими вещами. Таков был обычай того времени. Наверное, хан подарил московскому князю не только одну шапку, но и какую-то дорогую одежду, ворот которой был украшен пряжками, запонами работы бухарских мастеров. Дальнейшая судьба золотой шапки нам известна. А одежда, видимо, была переделана по вкусу нового владельца тогда же или немного позже. Может быть, пряжки показались ненужными, и, по крайней мере, одну из них приспособили для украшения какого-то другого предмета, например, конской сбруи, ведь конь князя тоже должен был носить богатый убор. Но как же попал золотой цветок из Москвы в Тушков, в то время крепость на западной границе русских земель? Это нам поможет понять духовная грамота Дмитрия Донского. Князь перечисляет в ней земли, которые оставляет своим сыновьям. И вот среди можайских властей, доставшихся его третьему сыну Андрею, правнуку Ивана Калиты, мы находим Тушков. Далее в духовной грамоте идет перечисление драгоценностей. Из них Андрей получил золотой пояс новгородской работы и какую-то золотую снасть. Так иногда называли на Руси конский убор. Наверное, на этом-то уборе и был прибит золотой цветок. Вероятно, Андрей лично осматривал строительство пограничной крепости в одной из своих волостей. Тогда и отпал от сбруи княжеского коня золотой цветок. Его не заметили среди строительного мусора. И только через 500 слишком лет кисточка археолога смахнула с него пыль веков. И вот он снова в Москве, в одном городе с золотой шапкой, вместе с которой вышел когда-то из рук бухарского ювелира.
1: Мы читали фрагмент из книги Михаила Рабиновича «Удивительные судьбы удивительных вещей».
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным целям, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России. Применялись баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», гиперзвуковые кинжалы «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА. По данным ведомства, в результате атаки «Возмездия» в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Украинские боевики специально мешали доставать детей из-под завала в Старобельске. Об этом рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, националисты неоднократно вынуждали специалистов прерывать работы.
2: Когда уже непосредственно приступили к развалам, вот этого вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. И вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я живу такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
1: Жертвами трагедии стал 21 человек, более 60 пострадали. В воскресенье место трагедии в Старобельске посетили более 50 иностранных журналистов. В Кремле сообщили, что президент России совершит государственный визит в Казахстан на следующей неделе. Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане. Приглашение от главы республики Касым-Жомарта Токаева поступило в ноябре прошлого года. Позднее, в феврале, встречу подтвердили. Лидеры обсудят вопросы интеграции и сотрудничества в рамках объединения. Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел предупредило о действиях телефонных мошенников. Так, на первом этапе атаки злоумышленники используют схему с голосовым подтверждением. Они заявляют собеседнику, что дозвонились, например, из поликлиники и просят повторить некую фразу, а затем начинают психологически давить. Такие звонки не дают доступа к счетам, и их цель – вогнать жертву в стресс. Ведомство указывает, что при угрозах нужно всегда прерывать разговор. И о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь, до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Со среды температура воздуха начнет резко снижаться, и к концу недели ожидается аномально холодная погода. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: В семье прославленного русского адмирала Михаила Лазарева родились три девочки. Две из них вышли впоследствии замуж за военных. У них были крепкие, счастливые семьи. А вот старшая дочь, Татьяна, стала фрейлиной при внучке императора Николая I, принцессе Марии Баденской. Двор находился в немецком Карлсруэ. И вот однажды к Татьяне посватался прусский генерал от инфантерии Герман Генрих Теодор фон Тресков. Все бы ничего, но предполагаемую невесту смущал возраст военного. Ему было 57. Староват. Хотя и самой ей уже стукнуло 39. Последовал отказ. Генерал оказался на удивление настойчивым. Ровно через год, в тот же день и в тот же час, он сделал предложение вновь и подарил при этом букет фиалок. Что-то новенькое, но снова отказ. Все повторилось и на следующий год. Предложение, фиалки, отказ. Этот конфетно-букетный период длился долгих 25 лет. Все закончилось, когда генерал умер. И только после этого Татьяна Лазарева наконец-то поняла, кого она потеряла. Возможно, единственного мужчину, который по-настоящему ее любил. Будучи не в состоянии поехать на похороны, она отправила на могилу букет фиалок. Вот такая печальная и очень поучительная история. Лазаревы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Виссариона Григорьевича Белинского литературному критику Василию Петровичу Боткину. 16 апреля 1840 года, Санкт-Петербург. Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант. Глубокий и могучий дух. В этом юноше готовится третий русский поэт. Каждое его слово – это он сам. Вся его натура во всей глубине своей. Я перед ним благоговею. Меня давят такие целостные натуры. Он хорошо образован, славно знает по-немецки. Гёте почти всего наизусть читает. И Байрона тоже, в подлиннике. Его не надует наш брат-критик. Вот это и хорошо. Виссарион Белинский.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
8: Глава 12. Под дверью кто-то долго возился и царапался. Я протянул руку и зажег свет. «Коля, ты спишь?» — сказал кто-то робко. «Это Нора. Боится, чтобы я не проспал». Я сказал: «Кошмарная ты все-таки дама, тетя Нора. Я же сказал, что я сам. Входи». Она вошла, немного смущенная.
9: «Лежи, лежи», — сказала она. «Я пришла тебе сказать именно, чтобы ты спал спокойно. Утренник-то отменили. Скоро подвеска начнется, аппаратуру раскатовых будут вешать. А завтра их не репетиция, а уж потом и начнем новую программу. Так что ты спи, высыпайся. Я пойду. Теперь послезавтра моя смена. Увидимся. Будь здоров».
8: И так же смущенно, как пришла, она направилась к двери. И ни взглядом, ни словом не напомнила. Но я-то помнил. Я сказал: «Тетя Нора, стой. Вот так и стой. Не оборачивайся. Я тебе что-то скажу». Она остановилась и стояла ко мне спиной у самой двери. На ней старенькая жакетка была. Я открыл чемодан, достал тот платок и кинул ей на плечи. Я сказал: «Носи на здоровье». Приятно, когда так радуются. Она обернулась и вся зарделась, и быстро в него закуталась роскошными такими движениями, вроде она графиня, а этот платок — соболевый палантин. Конечно, она тут же кинулась к зеркалу, и вся словно помолодела лет на 30. Я, разумеется, не приминул. «Очень идет. Просто на редкость. Чтобы вещь настолько была к лицу, ай-яй, просто я тебя не узнаю. Разрешить представиться? Вы случаем не Симона, сеньоре?» Она сказала: «Ну, спасибо». Я сказал: «Угодил?» «Еще как», — сказала она. Видно, ей хотелось меня поцеловать. Я сказал: «Ну, сна теперь уже не будет, надо умываться. Так послезавтра увидимся. Приходи меня смотреть». Она сказала: «Обязательно». И когда она проходила, я взял ее за плечи и тихонько сжал. Она сказала: «Пусти, задушишь». Улыбнулась счастливо и ушла. А я оделся, привел себя в порядок и пошел в цирк. Напряженный горячий денек предстоял сегодня всем артистам. Нужно было распаковаться, прорепетировать, отгладить костюмы, приготовиться к манежу, договориться о своих особых условностях с Борисом, потолковать с электриком, занять гардеробную или место в ней, объяснить работу униформистам, в общем, сделать тысячу тысяч дел, таких мелких и таких важных, таких спешных и неотложных. И едва только я вышел из своей комнаты, меня тут же охватило это... бодрая, деятельная и рабочая атмосфера утреннего цирка, к которой я привык с детства и которую так любил. Уже на лестничной площадке я увидел, как разминалась Валя Нетти. Это она делала что-то вроде утреннего класса. Костюмчик на ней был самый неказистый, и вся она без грима была худенькая и мокрая, и работала она насмерть, не щадя себя, держась за перила лестницы попеременно то левой, то правой рукой. Увидев меня, она улыбнулась и помахала мне, и я не стал ей мешать, ответил ей и пошел в манеж. Занавески обе были раздернуты. Униформисты сновали в разные стороны, взлаивали чьи-то собачки, лязгали какие-то никелированные столбики. Кто-то кому-то что-то кричал, кто-то ругался, поминутно вспыхивал то красный, то синий, то зеленый и белый свет. Это проходили партитуру эффектов, засевшие в своей кабине электрики. В манеже сегодня было особенно шумно, потому что прорепетировать в манеже всегда лучше, чем в коридоре, а манеж редко бывает свободным. И хитрый Борис разрезал невидимым ножиком арену на точные дольки, как в конфетной коробке, и в каждой такой дольке артист репетировал и повторял, и гранил, и шлифовал свой ответственный трюк. Да, здесь сейчас много артистов нашего всемирно прославленного цирка. Эти люди слышали горячие аплодисменты на аренах всего мира. И я знал, что я равноправный в этом горячем братстве. Это поддерживало меня, помогало мне. Люди встречались, здоровались и окликали друг друга, и все это вместе взятое удивительно напоминало мне Запорожскую сечь. «А, это ты, Печерица? Здравствуйте! Козалуп! Здорово, Кирдюк! А что бородавка, что колопер?» Ей-богу, было здорово похоже. «Ну, как там сборы? А как вы проходили? Ты не встречал Валези? У Маляренко умерла шимпанзиха!» Мимо меня пробежал совсем запарившийся Борис. Он сказал: «После, когда кончится эта шубурда, найди меня, не пропадай». Я сказал: «Ладно». И пошел к фаргангу и встал, опершись плечом о стойку. Я хотел посмотреть на работу. Слева от меня на местах сидел высокий и сидеющий, похожий на мексиканца из ковбойских фильмов, человек. Перед ним стоял юноша в светло-сером костюме. У него был абсолютно не цирковой вид. Особенно не нашими казались прямоугольные стекляшки пенсне, каким-то чудом держащегося на пипочке носики юноши. Мексиканец же этот был популярным у цирковых артистов человеком. Это был режиссер Артур Баринов, умница и насмешник. И сейчас в этом шуме и гаме он занимался со специально приглашенным драматическим артистом, который должен был читать монолог перед началом программы. Артур был специалистом-постановщиком этих прологов, или, как говорят в цирке, парадов. «Ну», — сказал Баринов, — «читайте текст». «Сейчас», — сказал драматический артист. Он встал, откашлялся и душевно прочитал. «Пусть солнце нашей дружбы вечной льет на арену яркий свет. Примите ж наш привет сердечный, наш артистический привет!» Сколько помню себя в цирке, всегда в прологе читают такие кошмарные стихи. Можете их заказать Мискину или Зименскому, начинающему Кускову или академику Сельскому. Все равно стихи для парада будут бутафорские, неживые, гремящие и фальшивые. Прям не знаю, в чем тут дело, просто заколдованное место. Сейчас Артур учил молодого артиста искусству чтения стихов. «Ну кто так читает?» — спрашивал он, нещадно шепелявя. «Вас же не слышно! Когда читаешь в цирке, нужно орать, понимаете? Орать!»
9: и вертеться нужно вокруг себя, потому что те, кто сзади вас сидят, они тоже платили деньги. Цирк-то круглый!»
8: Юноша опять прочитал несчастные стихи, и опять Артуру не понравилось.
9: «Кто вас утил?»
8: — закричал он, и в углах его шепелявого рта сбежалась пена.
9: «Где вы учились, я вас спрашиваю?»
8: Молодой человек холодно посмотрел на него. Из глаз его сочилось презрение. «Я учился в Амхате», — надменно сказал юноша.
9: «Это звучит драматично», — сказал Артур. «Я учился в Амхате. Я убит под Рзевом. Но ничего, не горюйте», — ободрил его Артур. «Здесь вас научат настоящему делу».
8: Я отвернулся от них и стал смотреть в манеж. Там репетировал сальто на ходулях молодой Канойко. Это трюк исключительной силы, и, по-моему, я никогда такого не видел. Он повторил его несколько раз, и всякий раз безошибочно. Точно, все выходило как нельзя лучше, ни разу не сорвался. И красивый какой парень. Все вместе просто блеск, лучшего и не надо. Канойко ушел, спокойно и деловито, нисколько не рисуясь. Он прошел мимо Васьки Горюнова. Тот стоял в мертвой точке на левой руке. И Канойко сказал что-то Ваське, и тот ему ответил, а что я не расслышал. Васька вот так на левой руке может пропрыгать на центральный телеграф и обратно. Это признанный чемпион жанра. Где-то слева репетировал Лыбарзин. Видно, ему хотелось подтянуться. Он кидал 7 шариков. И у него даже иногда получалось. Хотя все-таки часто сыпал. И мне смотреть на него все равно было тошно. В самой его манере есть что-то тошнотворное. Убейте меня, а есть. Прав пензенский рабочий. Я отвернулся и увидел дедушку Гарри. Он вышел в каком-то полувоенном пиджачке и валенках, держа в одной руке лонжу, а в другой — ручку своей маленькой внучки Сони. Дедушка сел на барьер, как садятся в деревне дедушки на заваленке, быстро и по-хозяйски, деловито, снял с девчушки платьице, и она осталась в детском трико. Затем дедушка опять очень сноровисто и ловко захлестнул лонжищу вокруг Сонечкиной талии, широко раздвинул ноги, уселся поуютнее и сказал: «Алле!» Девочка стала крутить арабское колесо в таком темпе, что я глазам своим не поверил, и пошел к ним и стал за спиной дедушки. Нельзя было даже разглядеть ее тельце. Она вертелась, как спица в велосипедном колесе, такая маленькая. Это не по годам, ведь надо же и мускулы для этого иметь. А она вертелась, как огонек, мелькала, как белочка, гибкая и ловкая. Дедушка сказал «Ап!» Сонечка остановилась. Личко было у нее напряженное, но она улыбалась во что бы то ни стало. Она понимала, что она артистка, и она хоть умри, а должна улыбаться. Я сказал «Ай, браво!» Дедушка Гарри обернул ко мне свое доброе монгольское лицо. Увидев меня, он сказал удивленно: «Коля, ты?» «Я вчера приехал». «Ну и девчонка у вас. Люкс». Он сделал равнодушное лицо, отстегнул девочку и сказал ей: «Ступай, отдохни». И когда она убежала, укорил меня: «Нельзя, не балуй, испортить 2 минуты». Я сказал: «Надо же приободрить. Без тебя знают», — сказал он с неудовольствием. «Ну, как дела? Ты из Ташкента? Что там?» Я сказал: «Все хорошо. Только старому Алимову Кауры руку откусил. Кисть». «Знаю», — сказал дедушка Гарри. «Это уже полгода известно. Остывшие новости». Он помолчал, пожевал губами и заявил: «Хорошему человеку не откусят». Не любил старика Алимова наш дедушка Гарри. Он у него в молодости берейтером служил, и, говорят, Алимов здорово затирал дедушку. Не выпускал его в манеж, хотя дедушка был серьезный дрессировщик, почище своего хозяина. Далекая это была история. А вот поди ж ты, еще горела обида в сердце дедушки, тлела под пеплом годов, и сейчас дала искру. И я хотел было засмеяться, но не такое было лицо у дедушки, чтобы смеяться, и я сдержался. Мы еще побеседовали с ним о том о сём, но мне не сиделось. Мне все хотелось найти Бориса и условиться о моем номере окончательно. И я совсем уже собрался идти, но тут ко мне подскочила сама наша огромная Амударья. Она закончила здесь свои выступления и уезжала не сегодня-завтра. Огромная женщина, центнера полтора, не меньше, она подбежала и сунула мне свою мужественную руку. Мы не виделись с ней года три, но для Амударьи это было неважно. Она затрещала, как будто мы ни на минуту не расставались с ней прямо сходу. «Коля, очень хорошо, что я тебя встретила. Коля, ты возьми общественное поручение. Здесь нужно усилить культ работы, Коля. Это безобразие. За два месяца, что я здесь пробыла, ты не поверишь, Коля. Я знаю, но это правда. Даю слово. Здесь не было организовано ни одной лекции по эстетике. Коля, так нельзя. Мы артисты, Коля. Мы передовой отряд советской интеллигенции. Коля, обещай, ты нажмешь, ты возьмешь их за горло, кровь из носа. А лекции и экскурсии должны быть, Коль, да, Коля?»
9: «Ладно, прослежу», — сказал я.
8: «В конец замоталась», — сказала Амударья, вновь устремившись куда-то. «У меня еще 100 дел, конец света, пока». И она исчезла, а я подумал, что теперь увижу эту чудачку сравнительно скоро, еще годика через два, если не через три.
9: «Вот», — сказал дедушка Гарри, — «совсем недавно на Самаркандском базаре в дырявом балагане у нее был оригинальный номер. Какой-то байбак палил в нее из пушки, и полупудовые ядра шлепались об ее спину, как груди об матрац. А теперь подавай ей эстетику. Без эстетики эта интеллигентка сдохнет».
8: «Люди растут, дедушка», — сказал я старику. «Люди растут, и наша Амударья вместе с ними. Не по дням, а по часам».
9: «Да», — сказал дедушка Гарри. «Да, ты прав». И он медленно и печально закрыл глаза. Ему, наверное, уже больше 80 было. И вот из-за этого он и грустил. Я извинился перед ним, простился, еще раз похвалил внучку и пошел к Борису.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
8: Глава 13. Инспекторская комната у самого выхода в манеж, 5 ступенек к низу, то ли ромб, то ли параллелограмм. Столик, стулик, телефон, вешалка, зеркало и все. Борис сидел за столом. Рядом с ним Жек. И, облокотясь на столик, стоял Башкович. Они все трое, как по команде, подняли головы и смотрели, как я спускаюсь. Борис сказал: «Посиди еще немного. Вот сейчас программу утрясем». Жек улыбнулся мне, а Башкович подошел и пожал руку с серьезным и даже торжественным выражением. «Здравствуйте, Николай Иванович», — сказал Башкович торжественно.
9: «Здравствуйте, Григорий Ефимович», — ответил я.
8: Он еще торжественнее повернулся и пошел к столу. Такая же узкая спина у него была, такое же приподнятое левое плечо, так же удивительно в разлет торчали уши и так же неуверенно ступали ноги, как тогда, когда поразительно метко и навеки вечные окрестил его Долгов. Это было давно. Шла война, я уже стал подрастать, и меня включили во фронтовую бригаду. Уже и рыжим выходил, и акробатом-эксцентриком. Номерок смонтировал. И, в общем, в этот день нашу бригаду собрали в кабинете художественного руководителя Михаила Васильевича Долгова. Он славный был человек, высоченный, с козлиной бородкой. И он любил и понимал смешное. Да и сам был остер, гораст на словечко. Вот мы тогда сидели у Долгова в кабинете и слушали его напутствие. Долгов сказал: «Ну вот и все. А бригадиром и, значит, вроде директором будет у вас Башкович Григорий Ефимович». Мы уже знали тогда Башковича, знали, что он способный по административной части, простой, сговорчивый, и встретили это назначение сочувственно. Кто-то даже попытался похлопать. Но тут встал сам Башкович и неожиданно сообщил: «Михаил Васильевич, я не смогу принять эту бригаду. Я сегодня получил повестку. Ухожу на фронт». Долгов ничего ему не ответил. Он набрал какой-то номер телефона. Он сказал: «Товарищ подполковник, здравствуйте. Это Долгов говорит. Извините, что отрываю, но у меня к вам неотложное дело».
10: «А вот вы прислали повестку тут нашему одному работнику, а он нами направляется на работу во фронтовую бригаду. Так нельзя ли...» «Что? Какая у него военная специальность?» Долгов сделал паузу, разом вобрал в себя и оценил горестную фигуру, похожего на ржавый гвоздь Башковича, и молниеносно подвел итог. «Его военная специальность — движущаяся мишень. Много есть прозвищ в цирке. Повидло, Карло, дважды пусто. Все это чепуха, самодеятельность. Вот Долгов Михаил Васильевич тот умел, прямо в яблочко». Сейчас Башкович сидел за столом инспектора манежа, и все трое они устроили совет в филях. Они перекидывали нас, простых смертных, нас и наши номера с места на место, тасовали, примеряли, перетряхивали и раскладывали, как карты в пасьянсе. Трудно составить программу, чтобы она шла по нарастающей линии, чтобы интерес зрителя не падал, и чтобы вся эта чисто художественная задача совмещалась бы с технической, с уборкой аппаратуры, с установкой ее, и тут сам черт ногу сломит. Тут, брат, надо знать, как это сделать, и чтобы волки сыты были, и овцы, по возможности, целы. Наука. Я сидел и терпеливо ждал Бориса, и думал, что вот в другое время я бы спокойно сидел в буфете и дожидался решения своих дел, а теперь я туда не могу пойти. Не надо. Это и мне, и ей будет очень несладко.
11: «Ну, так», — сказал Борис. «В общем-то, так, но возможны варианты». Он поднял голову. «Коля», — сказал он, — «ты переехал».
9: «Куда?» — спросил я.
10: «В конец второго отделения», — сказал Жек. «Вон куда».
9: «После бронзовых Матвеевых вы пойдете, Николай Иванович», — пояснил Башкович. «Манеж будет уже убран, он будет чистенький, с рындинским ковром, аппаратура раскатовых уже висит загодя, и вы сможете работать спокойно».
10: «Ни грабли, ни клеток, ни лязга, ни грохота», — сказал Жек. «Санаторные условия».
9: «Во время вашего выступления все внимание зрителей будет отдано вам, Николай Иванович», — снова вставил научную реплику Башкевич. «Ничто не будет отвлекать зрителей, и вам будет легко контактировать с залом».
10: «Куда угодно», — сказал я, — «хоть к черту на рога».
9: «Это вместо благодарности», — откликнулся Жек.
11: Не с той ноги встал. Что случилось? Борис внимательно смотрел на меня. Я не отвечал. Зазвонил телефон. Борис снял трубку. «Да?»
9: Там кто-то квакал внутри, и Борис вдруг протянул трубку мне.
11: «Тебя?»
9: «О, черт, неужели я жду от нее звонков?» Я сам себя ненавидел, когда брал трубку. Я сказал: «Ветров?» Там сказали: «Ты завтракал? Если нет, подымись ко мне».
11: Я сказал: «Чтоб ты пропал, пугаешь только. Не мог зайти за мной, что ли?»
9: Он сказал: «Придешь?»
11: «Сейчас», — сказал я.
9: «Из буфета?» — спросил Жек.
11: «Русаков», — сказал Борис.
9: «Я пойду поем», — сказал я.
11: «Значит, все, как вы сказали, принято к сведению и исполнению». Башкович подошел ко мне и пожал мне руку.
9: «До свидания, Николай Иванович», — сказал он торжественно.
11: «До свидания, Григорий Ефимович», — ответил я.
10: Глава 14. Они занимали самую большую гардеробную в главном коридоре. И когда я пришел, все они сидели за столом. Видно, хотели есть и ждали меня. Надежда Федоровна, хотя и пополневшая, но все равно красивая, хозяйничала. Она положила мне на тарелку огромный кусок яичницы. На столе стояла сковорода величиной с таз. Татка сидела напротив меня. Она у них единственная была. Мать тряслась над ней, закармливала и кутала немилосердно. И сейчас Таткина голова, шея, грудь и плечи были спеленуты цыганской шалью. На полу бегали дворняшки-щенята, Нарзан и Боржом. Их жестоко щипал свирепый гусенок Иван Иваныч. Эта троица представляла собой личную группу Татки. Сам же Русаков, вождь и глава этого табора, высокий и молодцеватый, немного обалдевший от перелета, сидел в нарядной стеганой куртке за столом, поминутно глотал слюну и сжимал ладонями уши.
8: Он только что приехал с аэродрома. За его спиной, цепко держась корявыми лапами за спинку стула, торчал попугай Кока. Он, видимо, очень был рад приезду хозяина и в знак салюта ежесекундно приподымал и распускал на темечке свой хохолок. Как будто вырастали пучки молодого лука. Роза сидела на полу у ног повелителя и главы. Иногда она деликатно касалась его колена лапкой. Русаков давал ей сахару и, не глядя, пошлепывал по гладкой, лишенной шерсти коже. Она была африканская собака, Роза, и в лиловых ее глазах плясало веселье. Динка сидела в клетке, ей было плохо. Негромкий, но сухой и скребущий грудь кашель мучил ее. Она завернулась в полосатое одеяльце и смотрела на нас укоризненно, неласково и отчужденно. Иногда она передвигалась, чтобы устроиться поудобнее, отворачивалась от нас к стенке, и тогда были видны два красных помидора ее задика. Вошел Панаргин и подробнейшим образом пересказал Русакову все наши вчерашние приключения. «Молодцы, ребята! Доктора!» — сказал тот, великодушно помахав рукой. «Выношу благодарность!» «Служим трудовому народу!» — сказал я и выпучил глаза специально для Татки. Панаргин еще стоял. «Вольно! Оправиться, огладить лошадей!» — крикнул Русаков с кавалерийской оттяжкой. «Садись, товарищ Панаргин!» Он пододвинул Панаргину табуретку, тот сел. Надежда Федоровна немедленно положила ему еды.
9: «А вы почему синий стали, дядь Коль?» — хрипло сказала Татка.
8: «Чтоб смешней», — сказал я.
9: «Вам сколько лет?»
8: 111, — сказал я.
9: «Ничего, еще молодой», — сказала Татка. «Я за тебя замуж выйду».
8: «А пока давай ешь», — сказал я.
9: «Она у нас артисткой будет», — сказал Панаргин. «Ты в балете будешь, Татка, или в цирке, как папа?»
8: «Я певица буду», — прохрипела она. «Вон Петька Соснин стал певцом. Он, говорят, на верблюде скачет, а сам в это время поет. Лично я не видела, люди говорят. Он способный».
9: Она поковыряла в тарелке и добавила завистливо. «Плевал я на его способство. Я в опере петь буду».
8: «Дай Динке черносливу», — сказал Русаков. «Ведь она голодом и зайдет». «Ума не приложу, что делать».
9: Татка пошла к клетке и стала совать туда лакомства. Динка с отвращением отталкивала их. «Она, пап, скучает», — сказала Татка. «Она немножко хворает, но больше всего она скучает, пап».
8: «Ты почему так думаешь?» — сказал Русаков.
9: «Она, бывало, и раньше кашляла, но когда ты отдал лотоса, она заскучала. Я заметила».
8: «Может быть, вправду», — задумчиво посмотрел на Панаргина Русаков.
11: «Подсажу к другим, ведь не чахотка же у нее. Вдруг Татка права?» — откликнулся Панаргин.
9: «А как же?» — сказала Надежда Федоровна. «Она папина дочка, она животных чувствует. Яблочко от яблони».
8: Она с гордостью посмотрела на Татку, и Русаков тоже. В это время, не знаю, ему есть захотелось, что ли, только мы вдруг увидели, что попугай Кока направился своей матросской походочкой к сковороде. Он шел, легонько посвистывая и пошатываясь, и выставив свой нос, похожий на консервный ножик, Русаков закрыл лицо руками. «Ай!» — сказал он громко. Неподдельное горе и отчаяние были в его голосе. «Что я вижу? Кока опять на столе. Он залез на стол. Ай, как стыдно! Нельзя! Ведь воспитание...

0: побежал со стола, прыгнул к Надежде Федоровне на колени, вскарабкался по ней на спинку стула, устроился там и вдруг захорохорился. В нем что-то забурчало, и мы услышали:
1: «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку!»
0: Здесь он ни с того ни с сего устроил вдруг нелепую антимузыкальную паузу. «Пил!» — вдруг крикнули Татка, Надежда Федоровна, Панаргин и Русаков. Они с полминуты напряженно смотрели на попугая, но тот молчал. «Двух медвежат!» — сказал с досадой Русаков. «Двух чудных медвежат слупил с меня этот алчный старик Кудряшов за такую бездарность. И я доверчиво ему их отдал. Я думал, не может быть, чтобы попугай не смог выучить только одно словечко — пил. О, кто-кто, думал я его выучу. И вот, полюбуйтесь». Я сказал: «Спасибо, Надежда Федоровна, пойду». «Уже?» — сказал Русаков. «Ночь не спал», — сказал я.
1: «Ты еще приходите», — сказала Татка.
0: Надежда Федоровна проводила меня до двери.
2: «Ты что, Коль?» — сказала она.
0: «А что?» — сказал я. Она долго смотрела на меня. Я молчал. Она сказала:
2: «У тебя глаза, как у Динки».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава 15. Я прошел к себе. Тихо было в моей комнате, как в каюте. Корабль шел своим маршрутом, а здесь тихо, и можно отдохнуть. Я сел на низенький стул, стоявший подле диванчика, и решил сделать генеральный осмотр реквизита, гардероба, бутафории и прочего имущества. Я выдвинул чемодан и стал вынимать вещь за вещью, встряхивать каждую, разглядывать ее на свет, и делал это придирчиво, чтобы, если что не так, отложить в сторону и починить. Я умел ремонтировать свои вещи без посторонней помощи. Шил я не хуже любой мастерицы, и стирал, и гладил, и умел парик завить на любой фасон, знал картонажную работу, вертел и заряжал хлопушки, мастерил батоны, палки, которыми можно не больно ударить партнера, конструировал разные мелкие машинки для чудес, например, сковородки, из которых можно было вытащить живого кролика. Все это было ерундой для меня. Жизнь научила, товарищи, родители. Потому что неинтересно бегать по городу в поисках мастера, который сумел бы сделать такой пустяк, как музыкальную суповую ложку или соску, она же автомобильный гудок. Все эти насущные вещи цирковой артист, если он любит дело и воспитывался в хорошей цирковой семье, должен делать сам. И когда я подумал о семье, снова вечная тяжесть легла мне на душу и сдавила грудь. И дернуло, словно кто кастетом ударил по голому сердцу. Зачем я уехал тогда из Львова в пионерский лагерь у моря? Ведь я не хотел. Не хотел. И хотя я уже большой был и крепкий, и цирковой все-таки, и когда падал и расшибался на репетициях, никогда не ревел, а тут ревел. Не хотел ехать в лагерь. А мама велела. Она говорила, что я счастья своего не понимаю, что я должен прыгать от радости и быть благодарным директору Проценко и председателю месткома, не помню фамилии, и всей советской власти, что я поеду к морю, там загорю и отдохну, и что это счастье, и что месяц — это не срок, и пусть я не дурю, они мне будут писать и ждать меня в июле обратно во Львов. Она меня проводила и держала Алешку за ручку, а ему было 3 года тогда. И я целовал его тугую щечку и все подтягивал ему съезжавший носок на толстую ногу, толстую, точеную и блестящую, как ножка какого-нибудь столика или дивана. Но я не вернулся тогда домой в июле. А лучше бы я погиб вместе с мамой, отцом и маленьким Алешкой.

0: так вкусно пахнул по утрам. И такой был смышленый и нежный. И он погиб вместе со всеми тогда. Фашисты не пощадили их никого, и я этого не в силах забыть. Пусть я 1000 лет проживу, и потом умру и воскресну снова через 2000 лет, все равно не будет, не будет, не будет в душе моей им прощения, не будет во веки веков. Я сидел так и рассматривал свои парички, и жилетки и прочие разные бирюльки. И это меня успокаивало и наполняло каким-то чувством добра и дома, теплым чувством ремесла и умения, ощущением общности с людьми, которые делают и умнейшие машины, и игрушки, и науку, и весь этот живой и трепещущий мир, и самое искусство делают вот так просто, этими своими двумя ловкими, все понимающими руками. Я подумал, что ничего на свете нет умней и добрей и одаренней человеческих рук. И еще я подумал, что эти мысли уже думались до меня. Это тоже хорошо. Значит, они общие для всех людей. И это еще лучше. Это меня вполне устраивает. Тяжелого реквизита у меня было мало. Все вещи легкие, не громоздкие. Это мой непреложный закон. Я считаю, что я должен играть сам. Должны играть моя душа, мое тело, мое лицо, а не преувеличенные, грубые, смешные предметы. Отсюда у меня и сложилась главная мысль, главный принцип. Вся симпатия моя, влечение и направление в моей работе. Я терпеть не могу такие номера, где клоуна бьют по голове молотком или разбивают о его лоб сырые яйца, или для вящей потехи ему вонзают в лысину топор, и короткая очередь выстрелов вылетает из его противоположной стороны. Я этого не люблю и стараюсь строить свое выступление так, чтобы люди не надо мной смеялись, а мне, моей выдумке, моему озорству, моему умению видеть смешное и показывать это смешное другим. Люди не жалеть меня должны, а гордиться мной, радоваться за меня, любить меня за то, что я ловкий и стою за правду, за то, что я сильнее подлости и коварства, что у меня есть достоинство, и я умею его защищать. Они должны меня любить так, как они любят солдата из народных сказок, смекалистого солдата, который сумел сварить щи из топорища. Они должны любить меня так же, как они любят справедливо плутоватого мужика, что делил гусей, или как работника балду, который хоть и называется балдой, а глядит и умнее и попа, и самого черта, и кого угодно. Вот так, таким путем, в таком духе и в таком разрезе. Это, высокоуважаемые коллеги, на мой взгляд, самый верный путь в развитии нашей советской клоунады. Все, товарищи, я кончил. Я перестал возиться с чемоданом. Все мое барахлишко было в порядке. Я встал и снял со стены мой любимый алый парик. Он давно просох, и я принялся его расчесывать. Фанерная моя дверь неслышно приоткрылась, и в щель просунулась худенькая мордочка Вали Нетти.
1: «Дядь Коль», — сказала она, — «здравствуйте».
0: «Я тебя уже видел сегодня», — ответил я, — «имел счастье».
1: «Дядь Коль, у нас у одной артистки разорвался тапочек. Мы занимались, и вдруг подметка трык и мешает заниматься. Прихватите ее, пожалуйста, ведь вы умеете».
0: «Я все умею», — сказал я. «Давайте сюда вашу тапку». Валя раскрыла дверь пошире и сказала, став в сторонке:
1: «Ирина, иди».
0: Та вошла. Я таких синих глаз никогда не видел. Постояв немного, она улыбнулась уголками губ и протянула длинную, прекрасную руку. Я пожал ее.
1: «Ирина», — сказала она.
0: Я ответил ей. Она сняла с ноги тапочку. Я взглянул. Там было 3-минутное дело. Я сказал: «Садитесь». Она села, закинув ногу на ногу. Маленькая ступня с тонкой лодыжкой и литыми, как пульки, плотно прилегающими друг к другу пальцами.
1: Она сказала: «Это так неловко, но Валя сказала, что вы хотя и большой артист, а добрый. Вот я и решилась. Еще раз простите меня».
0: Я достал дратву, щетинку, воск и шильца.
1: «Так вот вы какой знаменитый дядя Коля», — сказала она. «И как это так получилось, что я никогда не видела вас

0: манеже. «Невелика беда», — сказал я, — «еще успеете». «Еще нахохочешься», — сказала Валя. «Я вижу вас впервые», — сказал я. «Какой жанр? Впрочем, постойте, я скажу сам». Я вспомнил, что сегодня сказала мне Нора, вспомнил ящики во дворе и снова увидел ее длинные руки, и весь рисунок, все встало на место. И я сказал: «Воздух». Она спросила: «Вы знали?» «Нет», — сказал я, — «я не знал вас, но теперь знаю». Ирина раскатывала. Валя захлопала в ладоши.
1: «Ой, мне мотехника!» «Да», — сказала Ирина, — «просто чудеса».
0: «Просто чудеса. Вы с Волги», — сказал я.
1: «Опять чудеса. Откуда вы знаете?»
0: «Откуда? Оттуда. Тебя твое О за три версты выдает. Раз. Борис говорил — два». Я сказал: «Да я вообще про вас все знаю. Наверное, мечтали быть физиком».
1: «Нет, я думала — юристом».
0: «Учились?»
1: «Третий курс. А потом художественная гимнастика в кружке, студии, встреча с Мишей, и вдруг такая перемена. Просто я везучая», — сказала она убежденно и строго посмотрела на меня. «Кем я была? Обыкновенная студентка с обыкновенными тройками. Никаких способностей. Середняк. И вдруг эта встреча. Он меня увидел, нашел, полюбил, стал учить, выучил, вытренировал, дал мне призвание. О! Лицо ее разгорелось, она увлеклась и уже не стеснялась ни Вали, ни тем более меня. Сколько в нем воли! И вообще, какой он благородный и верный, замечательный, редкий человек, Миша!»
0: Первый раз слышу такой отзыв о Мишке Раскатове. Великая сила — любовь. Недаром говорят: любовь слепа. «Нет, стой, к черту соседки на приговорке. Это там, где кухня, котлетки, луковый дух, это там так говорят. А скорее всего, это у меня слепая душа, что я не разглядел его до сих пор. Не разглядел и пошел повторять за всеми. Пижон, стиляга. А он, наверное, другой, где-то там далеко внутри. Недаром так любит его эта красивая, чистая девочка». Я закрепил узелок и протянул Ирине тапочку. «Готово», — сказал я. «Получайте ваш хрустальный башмачок». Она, не раздумывая, протянула ногу, и я обул ее.
1: «Спасибо», —
0: сказала она, вставая. «Не за что», — сказал я. Она подошла поближе и наклонилась ко мне низко, почти присела, ведь я сидел на маленьком стуле, и ее глаза были прямо против моих.
1: «Я не за тапочку», —
0: сказала она, и я увидел нежность и благодарность в этой огромной синеве.
1: «Я за хрустальный башмачок».
0: Валя Нетти уже открыла дверь и держала ее распахнутой. Ирина пошла за ней, но в дверях остановилась и сказала мне уже совсем просто и дружелюбно, как говорят люди старинному своему знакомцу, приятелю и другу:
1: «Приходите завтра в 12 нашу репетицию смотреть».
0: Я сказал: «Обязательно». Тогда она как будто вспомнила:
1: «А вы когда будете репетировать? И мы бы пришли». «Хочется посмеяться», — сказала Валя Нетти.
0: «Вы меня уж прямо на представлении увидите», — сказал я. «Вечером. Ведь я как раз перед вами иду по программе. Вот вы перед своим выходом и увидите меня. Через щелочку можно или сверху, где прожектор стоит. А еще лучше просто послушайте на ухо, как принимают».
1: «Нет, послушать — это неинтересно. Я непременно своими глазами хочу», — сказала она. «Но еще раз спасибо. До завтра».
0: «До завтра», — сказал я.
1: «До завтра»,
0: — сказала Валя Нетти.
2: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
4: Глава 16. Я проснулся так рано от того, что мне дьявольски хотелось есть. Вода под краном была студеная, голубоватая от холода. Я умылся и вышел на улицу. Было уже 8:00. Я взял себе свежего хлеба в булочной и прошел на рынок в молочный ряд. Жизнь уже кипела вовсю, и выстроенные в шеренгу стаканчики простокваши выглядели очень аппетитно. Я встал сбоку у прилавка и один за другим съел

0: несколько таких стаканчиков. Потом я выбрал ряженку. Она еще вкуснее простокваши. Розоватая, нежная, освежающая. Так бы и ел с утра до вечера. Дебелая молочница, хозяйка этого товара, смотрела, как я ел, и выражение ее лица было сочувственное и немного грустное, как будто ей все про меня было известно и понятно. Я расплатился с ней и прошел в другой павильон. Там пахло всем осенним Подмосковьем сразу. Укропом, чесноком, рассолом, грибами и еще чем-то. И я купил десяток репок и вернулся в цирк, потому что мне нужно было повидаться с лялькой. Завидев меня, она по традиции приветственно подняла хобот. У ног ее ползали Панаргин и Генка. Возле них на полу на промасленной тряпице лежали огромные, похожие на кинжалы и серпы, ножи, железные щетки и рашпили. «Маникюр», — сказал Генка, кряхтя и кромсая лялькину ногу. «Вот дядь Коль, как слониха живет, почище любой графини». «Да», — сказал Панаргин, — «в Индии недаром говорят, искусство танца, искусство живописи, ткачество, ювелирное искусство — все это ерунда по сравнению с искусством ухода за слоном». Он кивнул мне головой и прополз под лялькиным брюхом к другой, задней ее ноге. Ну что ж, выглядела она прекрасно, и мой утренний визит приняла благосклонно, и угощение проглотила молниеносно. Все было в порядке, и я сейчас, пожалуй, только мешал им. Я отправился к себе. Чтобы сократить расстояние, я решил пересечь манеж. И как только вошел в зал, увидел, что в манеже уже работают двое каких-то мальчат. Они репетировали партерную акробатику, и я остановился в проходе у столба, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотреть работу. Не очень-то они были способны, эти мальчата, или просто еще не очухались ото сна, только дело у них не ладилось. Они падали ежеминутно, спотыкались, и простое арабское колесо выглядело у них у обоих, прямо скажем, кошмарно. Их тренировал Вальдемаров. Я смутно видел его горилью фигуру в первом ряду партера. Хозяйский сынок. До революции его папаша имел свой цирк где-то в провинции. Хороший был жук, что и говорить. До сих пор наши старики вспоминают его с неприязнью. А сынок его теперь был руководителем номера акробаты-прыгуны, и, видно, яблочко недалеко от яблони падает. Дрянь была порядочная. Сейчас он орал на этих двух ребят за то, что у них не клеилась работа. Объяснял путанно и нетерпеливо, и задергал бедняк начисто. Когда же, наконец, до него дошло, что мальчишки просто устали, он с досадой крикнул им: «Эх, плеточку бы сюда потолще, живо бы все наладилось! Ну да ладно, черт с вами! Отдыхайте». Мальчишки облегченно вздохнули и уселись на барьер. Один сел ногами внутрь, а другой ногами наружу. Ему этого делать не стоило, конечно. В цирке есть, до сих пор живет, примета, что нельзя сидеть спиной к манежу. Ну, как нельзя свистеть на сцене. Не принято это. Неуважение к месту своей работы. За это часто влетает. И Вальдемаров сейчас же обрадовался поводу сорвать злость. Подскочил к бедняге, сидящим ногами наружу, и дал ему довольно мощного леща. «Не сидеть спиной к манежу! Он тебя хлебом кормит!» Мальчуган испугался и заплакал. Его товарищ обнял его за плечи, и они убежали. А меня бросило в жар. Мгновенно. «Я этого не люблю. Ничего такого не люблю. Ненавижу. За это я могу убить». Но в эту минуту я увидел, как из бокового прохода к Вальдемарову метнулась чья-то туманная тень. Раз — бац! Вальдемаров получил две классические, не цирковые, нет, а самые настоящие, жизненные оплеухи. Он зарычал, и страшные кулаки его сжались. Он двинулся вперед, совершенно закрыв от меня фигуру своего победителя. Я был уверен, что сейчас начнется грандиозная потасовка — но к своему удивлению увидел, что грозный Вальдемаров вдруг отступил и, громко захохотав каким-то картонным деланным смехом, круто повернулся и вышел в главный проход. Теперь он перестал заслонять от меня эту незнакомую фигуру, которая только что, сейчас, надавала ему по морде, вступившись за ребенка. Я пристально вгляделся, и мне все стало ясно. Это была Ирина.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Написать отличный роман, отправить его Сталину и получить досрочное освобождение. Такой план возник однажды в голове лагерного нарядчика по фамилии Василевский. Воплощению гениального замысла мешало одно обстоятельство. Литературного таланта у повелителя канцелярии не было. Зато в соседнем бараке отбывал срок начинающий писатель Роберт Штильмарк. Ему Василевский предложил заняться творчеством вместо работы на стройке. Получилось что-то вроде контракта. Ты за меня пишешь, я тебе рисую. Трудодни. И лишь одну деталь этого договора Василевский утаил. После написания книги Штильмарка должны были убить. К счастью, этого не случилось. Воры, которым Штильмарк читал роман по мере его готовности, прониклись таким уважением к автору, что отказались выполнить просьбу Василевского. Более того, спустя несколько лет они стали главными свидетелями по делу о восстановлении авторских прав. Но Штильмарк и сам позаботился о доказательствах. В 23 главе была зашифрована характеристика, которую он дал Василевскому. Произведя нехитрую комбинацию с текстом, судьи прочли следующие слова: «Лжеписатель, вор, плагиатор». Ключ к шифру им подсказал Штильмарк. Чтобы прочесть послание, нужно было сложить воедино первые буквы каждого второго слова в одном из абзацев. Справедливость была восстановлена, и фамилия автора навсегда закрепилась на обложке романа. Какого? «Наследник из Калькутты». Припоминаете? Да-да, та самая книжка из детства, сюжет которой не уступает приключенческой предыстории.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Льва Николаевича Толстого Николаю Алексеевичу Некрасову. Лето 1856 года. Ясная Поляна. У нас, не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что это очень скверно, потому что злой человек, по сути своей, человек плохой. И только человек любящий может делать добро и ясно видеть вещи. Лев Толстой.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Иностранным журналистам показали разбитый колледж и общежитие в Старобельске, по которым украинские террористы наносили массированный удар дронами. При этом заявление западных политиков прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, постоянный представитель Латвии при ООН, утверждавший, что украинские боевики не наносили удары по Старобельску, ничем не отличается от медсестер в концлагере, которые проводили эксперименты над детьми.
2: Я всегда не могла понять, как в детском концлагере Саласпил смогли работать женщины. Это тот самый лагерь, то самое место, где, по сути, умерщвляли детей для того, чтобы забрать у них кровь для солдат Третьего Рейха. Вот когда я посмотрела на постоянного представителя Латвии в совбезе, я поняла, как тогда в этих же местах, в этой же самой Латвии, нашлись женщины, которые могли у детей забирать кровь, понимая, что эти дети умирают, точно так же они и сейчас, только занимая уже такие высокие посты, делают-то, в принципе, то же самое.
1: Мария Захарова также посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы понять, что поддержкой Киева он финансирует терроризм. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Таким заявлением выступили представители Министерства обороны России. Среди пораженных 24 мая в ходе удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» объект украинского военно-промышленного комплекса. В результате удара возмездия в Киеве и Киевской области поражены пункт управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Иран за сутки пропустил через Ормузский пролив 33 судна под защитой корпуса стражи Исламской революции, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы. Все суда получили разрешение и координацию с иранскими властями. Стратегический водный путь открыт, но требует предварительной согласованности. Сейчас еще примерно 240 сухогрузов ожидает разрешения на проход. Добавлю, западные и иранские СМИ пишут, ссылаясь на источники, что в ближайшее время Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение. Речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней. На востоке Демократической Республики Конго жители подожгли палаточный лагерь для больных лихорадкой Эбола. 18 пациентов с подозрением на вирус скрылись в населенном пункте, создавая угрозу распространения смертельной инфекции. Это второе нападение за последние дни. 21 мая также сбежали 6 больных. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирюч. Рюбенсдорфское подворье. Малые города России иногда удивляют. Достаточно свернуть чуть в сторону от протоптанных туристических троп, и взгляду откроются настоящие чудеса. Исторические и архитектурные. Как, например, Рюбенсдорфское подворье в городке Бирюч Белгородской области. Массивный кирпичный дом в стиле классицизм с элементами готики.
1: Имя на карте.
2: Известно, что императрица Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, приглашала в Россию своих соплеменников жить и работать. Тогда-то, в конце 18 века, в окрестностях Бирюча появился сахарный завод. Основал его дальний родственник царицы, выходец из княжества Вюртемберг по фамилии Штукер. Поселок при заводе он назвал Рюбенсдорф. В переводе с немецкого «свекольная деревня». А чтобы успешно торговать сахаром, немец решил поставить в Бирюче Рюбенсдорфское подворье. Но вот беда. Губернский архитектор с местным бургомистром поджали губы.
3: «Негоже иноземцу незнатного рода ломать самостроем утвержденный государыней городской проект!»
2: Заносчивые бюрократы ничего не знали о родственных связях Штукера с Екатериной. Так что вскоре бургомистр, как щелчок по носу, получил важный государственный пакет, в котором значилось:
3: «Подворье строить разрешить, препятствий Штукеру не чинить, но и за пределы городского архитектурного замысла не выходить».
2: И это еще не все. По легенде, проект вожделенного сооружения Штукеру передал сам великий Франческо Бартоломео, известный в Петербурге под именем Растрелли. Говорят, по просьбе императрицы. Подворье сложили за 3 года. Для его строительства создали отдельное кирпичное производство с технологией замеса раствора на патоке. Здание получилось великолепным. Такого не видели не только в заштатном Бирюче. Подивиться на чудо ехали со всей губернии. Торговый зал подворья поражал воображение огромной высотой без перекрытий между 2 этажами с внутренней балконной галереей. Свет в помещении проникал через огромные стрельчатые окна и преломлялся на множество оттенков в стеклянных витражах, являвших картины рыцарских поединков. А главной приманкой для посетителей служило настоящее чудо – огромная сахарная голова-пирамида, выставленная у подъезда на постаменте высотой чуть ниже человеческого роста. И всякий входящий мог запросто лизнуть белоснежную сладкую гору. Многие родители поднимали детей на руки, чтобы те отведали сласти, доселе никому в провинции неведомы. Бирюч, Рюбенсдорфское подворье.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Слушая графа, Муравьев понимал, что тот, наконец, перешел к самому важному. К тому, ради чего этим вечером были собраны здесь два отставных кавказских офицера и моряк из ближайшего окружения великого князя Константина Николаевича. Действия английских шептунов, которые не удалось пресечь на корню в случае с горскими племенами, привели к тягучей войне на Кавказе. Если подобному суждено было повториться у наших тихоокеанских берегов, Россия могла на долгие годы завязнуть в этих путах. Меры требовались решительные и самые остроумные. Прямая сила за нецелесообразностью исключалась. Николай Николаевич припомнил, с какой категоричностью петербургские генералы отвергли в свое время его методы на Кавказе и не сумел удержать довольной улыбки. Теперь эти методы оказались вдруг не только пригодны, но даже единственно необходимы. Исключительно с их помощью появлялась возможность противостоять британскому ползучему проникновению в богатые лесом, углем, золотом и пушниной русские земли на отдаленном востоке. Возникли у Муравьева и другие совсем особенные мысли об этих землях. Интерес графа Перовского к ним произрастал, могло статься, не из одного желания ответить на очередной вызов англичан. При условии успешного для России разрешения нынешней ситуации Нерчинский договор с Китаем можно было оспорить сразу на двух основаниях. Вероятное присутствие маньчжурских войск там, где, согласно договору, они находиться не должны, а также неспособность китайского императора сохранить в неприкосновенности от чужеземцев, являющихся третьей стороной, тот край, который по договору 1689 года оставлен ничейным. Оспорив же договор, наши дипломаты могли приступить к вопросу проведения границы, несуществующей в Преамурье между двумя империями до сих пор, в результате чего при благоприятном стечении обстоятельств к России отходили бы новые, никем еще не освоенные земли. Именно эта возможность, по мнению Муравьева, волновала графа Перовского до такой степени, что сейчас у него порозовели щеки. Прилив крови к лицу министра, конечно же, мог быть следствием глотка хереса, но легкая горячность, оживившая речь Льва Алексеевича, говорила все-таки о волнении. Новые русские земли по Амуру, если таковым в итоге суждено было образоваться, отходили, скорее всего, к Министерству уделов. И значит, все это лежало в их недрах, бегало по их поверхности, прыгало, летало над ними, а также произрастало из них, становилось собственностью одного единственного помещика, чьих дел родителям являлся как раз граф Перовский. От перспектив заселения этих земель удельными крестьянами у него наверняка вообще перехватывало дух. Десятки тысяч государственных крестьян из внутренних губерний можно было бы перевести в удел и отправить на освоение отдаленного Востока. С учетом их зажиточного состояния, доходная часть Министерства уделов становилась похожей на пещеру сокровищ из арабской сказки про Али-Бабу. Подобная попытка уже предпринималась лет за 10-12 до этого, когда 300 тысяч удельных крестьян в Оренбургской и Пермской губерниях решено было перевести в положение казенных, а тех, соответственно, в удел, чтобы обложить их оброком и отнять нажитое на относительно вольных хлебах. Однако затея тогда провалилась. Не пожелавший переходить в удельную собственность народ взбунтовался, и поместья по обеим губерниям заполыхали, как спички. Башкиры, несущие военно-казачью службу и не обремененные вследствие этого ни барщиной, ни оброком, присоединились к погромам, поскольку решили, что их под одну гребенку тоже загонят в удел. Расхлебывать заварушку пришлось брату Льва Алексеевича, состоявшему в то время на должности оренбургского генерал-губернатора. Бунтовщики были рассеяны военной силой, однако в удельную крепость казенные крестьяне в конце концов так и не перешли. Император Николай Павлович отменил план своего министерства. Подбираясь теперь мыслями к Преамурью, граф Перовский располагал избежать прежних ошибок. Для перевода в удельное положение государственным крестьянам надлежало обещать новые, никем не занятые бескрайние земли и возможный выкуп на свободу в дальнейшем. Препятствием же к осуществлению столь прекрасной и обширной мечты, помимо англичан и китайцев, оказались, как ни странно, еще и свои русские дельцы. Перейдя к разговору о роли российско-американской компании в Преамурском вопросе, Лев Алексеевич стал заметно сердиться. «Нарочно перехватили у нас экспедицию, лишь бы все дело изгадить». По его словам, выходило, что руководство компании при активном содействии всесильного канцлера и министра иностранных дел Нессельроде давно уже чинит препоны любому движению государственных интересов на отдаленный восток. Экспедиция адмирала Путятина к устью Амура, для которой в 43-м году уже снаряжался в Черном море корвет «Менелай», была отменена императором едва ли не в последний момент. «И как ведь зашли хитро!» Восхищался соперниками Лев Алексеевич. Не по военной части. И уж вовсе не по морской. Через Министерство финансов. Покойный Егор Францевич их ни за какие ковришки бы не поддержал. Так они своего этого интригана в товарища министра заранее запихнули. Под этим своим интриганом граф разумел Федора Павловича Вронченко. Два года назад неожиданно для всех разумных людей в Петербурге, занявшего кресло министра финансов. До этого он таким же чудесным образом обошел дельного и умного Княжевича, сделавшись, вопреки всем ожиданиям, товарищем министра. «Дрянь будет, а не министр», — горячился Перовский. «Наплачемся еще с ним. Вот попомните мое слово, с шапкой по миру пойдем». Да уже все к тому клонится. Вронченко сменил обессилевшего от болезни и пожилых лет великого Егора Конкрина, без чьих титанических усилий в организации снабжения русской армии победа 30-летней давности над Бонапартом едва ли была бы столь скорой и столь блистательной. Случилось же сие бездарное назначение, как считал Лев Алексеевич, только благодаря протекции со стороны Карла Васильевича Нессельроде. Как репу на огороде его выращивали. Вот он кредитной частью всего лишь заведует. А тут уж глядь и товарищ министра. Потом моргнуть никто не успел, вот вам целый министр. А был-то поповский сын. Секрет этого стремительного и незаслуженного никакими талантами роста Перовский усматривал в том, что Вронченко всеми силами искал расположение канцлера и в результате умело его находил. Преследуя именно сию цель, уверял граф, этот пройдоха весной 43-го года составил особую записку государю, в коей указал, что 250 тысяч рублей, испрашиваемых в казне для экспедиции Путятина, явят собой непосильное ненужное бремя, тогда как российско-американская компания может с меньшими издержками снарядить свое собственное судно из колонии на казенный счет. «На казенный счет!» — с большим значением повторил Перовский. «Не на деньги компании, прошу заметить. Причем все суммы возместит ведомство Нессельроде. Это уж будьте покойны, конечно. А какой еще? Куи продест!» Как любили говаривать древние, ищи, кому выгодно. В чем предметно состоял интерес канцлера, связанный с российско-американской компанией, Лев Алексеевич не сообщал, избегая той несомненной ответственности, каковая ложится на плечи прямого и открытого обвинителя. Однако по его тону и пышной многозначительности намеков можно было смело судить, что интерес этот явно немалый. В особенности же Перовского раздражала попытка воздействовать на императора, заранее формируя в его голове мнение, выгодное канцлеру. И чем больше она его раздражала, тем яснее становилось, что попытка эта крайне успешна. «Да я вам сейчас ее покажу, эту треклятую записку», — объявил граф, чуть повернувшись к тяжелой портьере, закрывавшей входную дверь. При этом его движении портьера как бы вздохнула, слегка заволновалась, выдержала небольшую скромную паузу, а затем явила на свет господина Семенова с листом бумаги в руках. «Прошу убедиться, господа», — указал граф на записку. «Документ, разумеется, не подлинный, но за аккуратность копии мы ручаемся». В поиске подтверждения своих слов он быстро взглянул на вошедшего, и тот склонил голову с таким торжественным выражением, словно ручался не за клочок бумажки, а за свою собственную честь. И это по меньшей мере. Виноватое выражение, с каким он выступил из оказавшейся вдруг живым существом портьеры, несколько даже разгладилось на его лице. Положив записку на стол перед Львом Алексеевичем, господин Семенов смиренно отступил в сторону, секунду-другую подождал того взгляда, которым его могли вернуть в недра портьеры, не дождался и неслышно присел, будто приладился на самый краешек стула у стены. Граф Перовский, полным своим невниманием, очевидно, позволив это прилаживание, протянул документ Муравьеву. «Вслух, пожалуйста, прочтите, Николай Николаевич. Довольно будет и того, что подчеркнуто». Муравьев поднялся со своего места и, подойдя к сановнику, взял у него записку. «Единственную полезную целью отправления Евфимия Васильевича Путятина», густым и красивым голосом начал читать он, «я полагаю, будет поручение удостовериться, между прочим, в справедливости сложившегося убеждения о недоступности устья реки Амур».
3: «Он полагает», — воскликнул Лев Алексеевич. «Удостовериться в недоступности? Нет. Каково? Эти Вронченки наперед всегда уж все знают, прежде всякого дела».
2: «Благодарю вас, Николай Николаевич. Теперь, господа, надеюсь, вы понимаете, с каким сопротивлением предстоит столкнуться. Однако же преодолеть его нам необходимо». Он помолчал секунду, приводя мысли в порядок и успокаиваясь, но затем снова всплеснул руками.
3: «Нет, вы посмотрите на них. Поручика отправили вместо адмирала».
2: «Конечно. Велика важность для России, подумаешь. Всего-то лишь судоходный выход к Восточному океану. И не через весь свет киселя хлебать, а по реке напрямую. Эка невидаль. Действительно, кому это нужно? Поручиком обойдемся».
1: Сановник замолчал с оскорбленным видом. И несколько мгновений в комнате не производилось ни звука. Господин Семенов ровно смотрел в лицо своего патрона, поскольку, очевидно, не раз оказывался свидетелем подобных ажитаций. Остальные, напротив, старались глядеть по сторонам.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полной опасности, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
1: Наконец граф шумно втянул носом в воздух и повернулся к Невельскому. «Нам известно ваше намерение касательно похода на отдаленный Восток. Оно свыше всякой меры похвально. Однако же вам следует помнить, что южнее Охотска мы вам позволения ходить не дадим». «Но поручик Гаврилов...» — начал было возражать Невельской, однако министр тут же остановил его. «Экспедиция Гаврилова — дело российско-американской компании. Это сугубо купеческое предприятие.
2: Вы же со своим экипажем будете представлять флот его императорского величества, а следственно, само государство российское. Появление в тех местах военного корабля под русским флагом чревато крупными осложнениями как с Китаем, так и с Британской империей. И хорошо, если только посольскими осложнениями. В наихудшем случае могут и пушки заговорить.
1: А как же все-таки поручик Гаврилов? Порывисто перебил Невельской. Разве он не к устью Амура направился?
2: Сановник вопросительно посмотрел на господина Семенова. И тот немедленно поднялся на ноги. Взгляд Льва Алексеевича на принятом между ними немом языке означал, судя по всему, требование пояснить кое-что по поводу капитана-лейтенанта. Ему, очевидно, уже докладывали об особенных чертах Невельского, но упустили что-то существенное, увиденное им только теперь. Крайне осторожно ступая, словно он боялся кого-то разбудить, господин Семенов приблизился к министру, склонился и стал говорить так тихо, как будто бы и не говорил вовсе, а только шевелил зачем-то губами. Это продолжалось минуту или даже две, во все время которых остальные сидели молча и неподвижно, глядя прямо перед собой, как они сидели бы, наверное, у гроба не самого любимого, но многообещающего по части наследства дальнего родственника. Наконец Перовский кивнул и отстранил господина Семенова едва заметным жестом. «Вы, Геннадий Иванович, я вижу, настойчивый человек», — сказал он, переводя взгляд на Невельского. «Это тоже весьма похвально. Однако меня ждут другие дела. На ваш вопрос вам сейчас ответят. Я же напоследок скажу вот что. Китайский дракон, каким бы немощным в своем поражении он сейчас кому ни казался, силу собой представляет нешуточную. А коль рядом с ним рыскает британский лев, то уж вообще никто не может усматривать себя в безопасности. Но пуще всего остерегайтесь между ними попасть». Перовский встал из-за стола и направился к портьере, которая, как по волшебству, сама раздвинулась при его приближении. «Вы ведь из костромских мест, Геннадий Иванович?» Обернулся граф у самого выхода, коротко кивнув поднявшимся со своих мест офицерам. «Так точно, ваше сиятельство!» «Ну вот и помните всегда об этом. Земля ваша подвигом спасения государя российского славится, а еще деяниями преподобного Макария Унжинского. Силы много и в том, и в другом факте. Черпайте из обоих». Едва за графом перестала колыхаться портьера, Невельской получил от господина Семенова исчерпывающее объяснение касательно тех оснований, на которых поручик флотских штурманов Гаврилов повел бриг свой к устью Амура. Перед уходом из Охотска он получил от управителя колонии особую инструкцию, кое указывало на значительную вероятность присутствия в тех местах большой китайской силы. Гаврилову предписывалось принять все меры предосторожности, дабы не иметь с китайцами неприязненных столкновений и дабы китайцы не могли узнать, что судно русское. С этой целью экипажу велено было выдавать себя за иностранных рыболовов, имея на судне флаг какой-либо разноцветный, и даже табак виргинский, а не русский. При случайной же встрече с русскими, если таковые объявятся поблизости от Амура, надлежало говорить им, что языку выучились от русских на берегу Охотского моря, где прежде ловили рыбу. На расспросы китайцев о том, зачем пришло судно, следовало отвечать, что бури, ветры и течения нечаянно его сюда занесли. Команду положено было оставить в неведении относительно конечной точки похода. Все инструменты для наблюдения Гаврилов обязывался хранить у себя. Определять местоположение судна он должен был исключительно сам, без чьей-либо помощи, как и все записи в журнале делать собственноручно. Никто, кроме него, на борту не знал и не должен был узнать, куда направляется судно. Изложив сухим тоном все это, господин Семенов предположил, что по окончании экспедиции судовой журнал поручика Гаврилова, равно как и очерченная им новая карта, будут, скорее всего, доставлены прямиком в Петербург директору российско-американской компании, помимо которого ни один человек этих записей более не увидит. «Неплохо вам было бы, Геннадий Иванович, с ними ознакомиться. Хотя бы одним глазком».
1: «Да как же это?» — возразил Невельской. «Разве не вы только что объявили об их недоступности?»
2: «Объявил», — согласился господин Семенов. «Только я ведь сказал, помимо Фердинанда Петровича их никто не увидит. А вместе с ним, я думаю, можно».
1: «Интересно, как это я попаду к барону Врангелю? Да еще он мне сам секретные документы покажет.
2: Ну, это пусть будет не ваша забота, Геннадий Иванович. Как-нибудь все устроится. Вы пока отдыхайте после похода, сил набирайтесь, они вам пригодятся».
1: Через 10 минут Невельской, Зарин и Муравьев откланялись великой княгине, и долгий вечер для них был на этом закончен.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава пятая. В дальнейшем события развивались именно так, как их предсказывали новые друзья и покровители Невельского. Вернувшийся из экспедиции к устью Амура Гаврилов представил своему начальству доклад, в котором на основной вопрос о судоходности тамошних мест ответил весьма уклончиво. Тем не менее, этой уклончивости хватило на то, чтобы граф Нессельроде уже в декабре отчитался перед государем в том духе, что амурский вопрос необходимо закрыть. Там, где у Гаврилова было ни да, ни нет, у графа звучало положительное ни в коем случае. Устье реки признавалось недоступным для мореходных судов, а государственный интерес к освоению отдаленного Востока – ничтожным. Император Николай Павлович собственной рукой начертал на докладе Нессельроде: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить». Однако приказ об отмене новой экспедиции почему-то не дал. Категорическая его резолюция имела, быть может, характер той дудочки, при помощи кои отважный индийский факир утихомиривает разворошенное им до этого целое гнездо змей. Нетрудно догадаться, какое множество соглядатаев из европейских посольств, обвивающихся вокруг Карла Васильевича Нессельроде, умиротворенно притихли, получив известие об этом решении русского царя, и отправили к своим дворам депеши самого успокоительного свойства. Перовский же Лев Алексеевич, как будто и в самом деле знавший все наперед, ничуть не был обеспокоен столь явной победой противного лагеря. Торжество графа Нессельроде совершенно не извило его, поскольку он высчитал его заранее. Более того, Лев Алексеевич загодя приготовил для продолжения игры новые фигуры, о которых его соперникам было пока невдомек. Николай Николаевич Муравьев готовился принять пост генерал-губернатора Восточной Сибири. Владимир Николаевич Зарин собирался на гражданское губернаторство в Иркутск. А Геннадий Иванович Невельской отправился в Севастополь, будто бы для осмотра стоянок. На деле ему предстояло встретиться с корабельными мастерами Прокофьевым и Делябелем, построившими недавно два транспортных судна. Проект по имени первого транспорта назывался «Сухум-Кале», и, по мнению вице-адмирала Литке, значительно более других подходил для нового похода к устью Амура. Официально Невельской на этом судне должен был доставить в Петропавловск обычный груз. Все остальное, будь оно случиться, предоставлялось его личному усмотрению, а также полной и безоговорочной его ответственности. Севастопольские мастера изъявили готовность приступить к делу немедленно. Постройка третьего корабля в серии показалась им задачей легкой и отчасти даже приятной. Одно лишь не позволило им сразу ударить с Невельским по рукам. Предыдущие оба судна строились в расчете на транспортную работу вдоль Черноморской береговой линии для поддержания припасами наших укреплений, крепостей и фортов. Ни в Средиземное море, ни тем более в океан выходить они были не должны, тогда как новый корабль планировался к переходу сразу через два океана. К тому же по пути ему предстояло пересечь печально известные среди моряков сороковые широты в южном полушарии, где сильные устойчивые западные ветры вызывают частые штормы. Океанским судам и тем достается

0: изменить первоначальные чертежи серии, увеличив осадку. Остойчивость судна, хоть и не связана напрямую с этим параметром, однако при сильном волнении транспорт с большей осадкой должен был вести себя поприличней. Невельской попросил время на размышление и отправился в Кинешму, где с недавних пор поселилась у дочери опальная его родительница Федосия Тимофеевна. Перед самым отъездом из Севастополя он велел мастерам изменить в чертежах то, в чем уже сейчас был совершенно уверен. Два орудия мало, нужны порты для максимального количества пушек.
1: «На транспорте?»
0: — удивились мастера. «Любое судно бой принять может, рисуйте пока сколько сумеете».
1: «Чем больше орудий на палубе, тем остойчивость еще меньше. Центр тяжести, Геннадий Иванович, упрямая вещь».
0: «Не упрямее меня».
1: «Перевернется ведь судно при большой качке. Риск уж больно велик».
0: Но Невельской уже вбил себе в голову орудийную мощь. «А я говорю, порты рисуйте. Грузом уравновесим в трюме». С тем и отбыл. В Кинешме его ожидало тяжелое молчание матушки. На любую попытку расспросов с его стороны Федосия Тимофеевна замыкалась в себе еще глубже, будто спускалась в подвал. Не желая отвечать сыну о тех обстоятельствах, что привели ее на старости лет под суд, она то прикидывалась глухой, то прямо вставала со своего кресла и уходила вон из комнаты. Ни брат Алексей, ни сестра Мария ничем не могли помочь. Первый и сам о происшествии с дворовой девушкой говорил весьма уклончиво, а вторая заметно приняла сторону своего супруга Павла Антоновича, сердившегося от того, что к нему в имении вот так вдруг и вот так запросто перебрались на жительство все имеющиеся в наличии родственники его жены. Федосия Тимофеевна в Дракино возвращаться отказывалась наотрез. Если о другом она молчала, то об этом заявляла громко, отчетливо и с обидой. Мария Ивановна, в очередной раз увлеченная в неловкой попытке спровадить родную мать, срывалась на приехавшем брате. Алексею от нее никогда не доставалось, а вот Геннадия она назначила чужим. В свою очередь, тот словно специально дразнил ее, облачаясь каждое утро не в партикулярное платье, а в офицерский мундир, что делало его, несомненно, еще более отчужденным. «Но каким кораблем ты собрался у нас тут командовать?» — вопрошала его за чаем раздраженная Мария Ивановна. «Где ты видишь поблизости море?» Промаявшись таким образом в тягостной семейной смуте несколько дней и не получив ни одного вразумительного ответа, Невельской, несмотря на затянувшуюся метель, отправился в старое отцовское имение. Там он считал, ему удастся выяснить обстоятельства непонятной трагедии. Время в дороге он собирался посвятить изучению чертежей. Предложение севастопольских мастеров касательно осадки нового транспорта было весьма здравым, однако про устье Амура тогда следовало забыть. Врал поручик Гаврилов или не врал насчет мелей, закрывавших вход в реку со стороны моря. В любом случае, увеличение осадки перечеркивало саму возможность захода в лиман. С другой стороны, до этого лимана еще нужно было дойти и не перевернуться посреди океана. Так или иначе, мысли о строительстве корабля его успокаивали. Снежная вьюга за окошком скрипучего воска убаюкивала, и воспоминания о неприкаянной родне отступали куда-то в глухой и уже не такой страшный угол. На море, посреди всех его опасностей и тревог, в условиях постоянного изматывающего труда, нехватки сна, тесноты и общей неясности всего, что имеет отношение к окончательной участи корабля и команды, человеческая жизнь казалась Невельскому неизмеримо понятнее и проще, чем в гостиной его сестры. Комната эта никуда не плыла, не вздымалась над бездною то одним, то другим краем, не швырнуть.

0: ряла своих постояльцев от стены к стене. И тем не менее, все в ней было так шатко и так неопределенно, как не бывает ни на каком самом утлом корабле. Зачем мы всех таких разных и порой таких ненужных друг другу собрала вместе какая-то сила? Думал Невельской, отрывая взгляд от чертежей, глядя на летящий за окном снег. Зачем это называется семья? Ему самому еще не до конца было ясно, с какой целью он пытается установить подлинную картину произошедшего и действительно ли имело место злодейство, на которое способными оказались близкие ему люди. Но остановиться и не выяснять этого он уже не мог.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: В Дракино его встретил Петр Тимофеевич Полозов, сильно состарившийся брат Федосии Тимофеевны, живший в имении по соседству. В отсутствие Невельских он взял на себя труд присматривать за пустым домом и, сам того не заметив, переселился в него. Пока он брел за племянником со свечой в руке по темным, нетопленным комнатам, Невельской старался и все никак не мог придумать, чего бы такое сказать старику, чтобы тот успокоился и ушел к себе. А Петр Тимофеевич от волнения то и дело запинался в темноте о пороге, ловил дорогого гостя за твердую, непослушную с мороза руку и говорил. Не только домашняя шубейка, но и самый голос его источали аромат ветхости и усталости от жизни. В голове у него, очевидно, что-то поменялось местами, отчего Петр Тимофеевич события далекого прошлого почитал за недавние, рассказывая так удачно заехавшему племяннику о своих приключениях на Волге. Он и в самом деле командовал отрядом гардкоутов, охотившихся на речных разбойников. Но было это более 30 лет назад, во время большой войны с Наполеоном. «А скажи, дядя», — прервал его Невельской, «правда ли, что матушка дворовую девку свою убила?» Полозов остановился у раскрытой уже было двери, из которой ощутимо повеяло теплом, и, склонив голову к правому плечу, смотрел на племянника. Лицо его освещалось одним огоньком свечи. Огонек этот на сквозняке то прыгал, то начинал стелиться, напоминая скорее каплю ожившей и непокорной воды. А Петр Тимофеевич молчал, непрестанно меняясь лицом и как будто бы корчил рожи. Пляска теней на его физиономии прекратилась, когда кто-то внутри комнаты, очевидно устав ждать и озябнув, гулко захлопнул дверь. «Не было этого, Геннадий Иванович», — торжественно проговорил отставной моряк. 5 ударов розгами сестрица ей присудила. Девушка сама утопилась потом. Нервная была. У кого хочешь, спроси. «Я спрошу», — сказал Невельской. Он уже слышал истории о 5 розгах от мужа своей сестры. Павел Антонович особо подчеркивал, что и в суде говорил то же самое. Однако в документе, прочтенном почти год назад в адмиральском салоне Ингерманланда, черным по белому сообщалось о связанных у покойницы руках. Выходило, что перед смертью она либо сама себя связала, либо кто-то соврал. Понятно было, зачем стали бы врать Невельские, а также вся их родня. Неясным оставались возможные мотивы того, кто составлял документ. Если допустить, что он солгал, конечно. «Кто у тебя там?» — спросил Невельской, кивая на дверь.
3: «Помощник», — ответил Полозов. «Заходи, не то окоченеем вовсе».
0: Помощником у Петра Тимофеевича оказалась худая глазастая девочка лет 11-12. По заплатанной и простой ее верхней одежде Невельской видел, что она из крестьянских детей, но взгляд ее больших темных глаз удивил его полным отсутствием робости. У старика Полозова она была, очевидно, на особом положении. Плотно закрыв за вошедшими дверь, она спокойно вернулась к столу, за которым, судя по всему, сидела до этого. На столе громоздились кипы старинных книг. «Помогает библиотеку вашу разбирать», — объяснил бывший охотник за волжскими разбойниками. «Сестрица-то Федосье Тимофеевне, да книжек дела вообще никакого нет. Все в беспорядке, никакой стройности». Невельскому известно было, о какой стройности идет речь. После смерти отца и деда он много времени проводил в имении Петра Тимофеевича, где за неверно поставленную на полку книгу полагалось полдня натирать особой тряпочкой до блеска дверные ручки во всех комнатах. Каждый том принадлежал не просто определенной полке, но строго определенному месту на этой полке, установленному дядей раз и навсегда еще в самом начале века.
4: «А на что же у тебя? Грамоте обучено?»
0: Кивнул Невельской на девчушку, смешно морщившую нос и запопавшей в него пыли.
3: «Только попробуй чихни!»
0: — предупредил ее старик, показывая кулак, затем повернулся к племяннику.
3: «Разумеется, я уже более полугода тут за порядком слежу. Успел просветить неразумное чадо».
0: Девчушка хоть и крепилась изо всех сил, но все же не удержалась и звонко чихнула. Над книжной кипой взвелось облако густой пыли.
4: «Надо было сначала тряпкой влажной их протереть», — засмеялся Невельской.
3: «Эх ты, дядя, дядя!»
0: Наутро, при ярком солнечном свете, празднично залившем комнаты пустого холодного дома, он с удивлением обнаружил, что ночью ошибся по поводу возраста подопечной Петра Тимофеевича. Ей было никак не 12, и уж точно не 11 лет.
4: 16,
0: ответила она, неизвестно откуда примчавшемуся в ночи молодому барину, который вздумал вдруг пытать ее про года. Ошибка объяснялась неверным светом, усталостью и детским изяществом, из коего Авдотья Ильинична, как она сама представилась Невельскому, еще только начала переходить в изящество женское. Хороша она была до невозможности. Огромные глаза, ровно глядевшие на растерянного слегка барина, напомнили ему берберскую дикарку в Лиссабоне. Авдотья Ильинична смотрела на Невельского спокойно и с небольшим интересом, как смотрит на еду не очень голодный человек.
4: «Проводишь меня к Никитиным?» —
0: сказал, наконец, он.
4: «Провожу». «А у тебя какое к ним дело?»
0: По дороге он пробовал расспросить ее насчет погибшей Анны Никитиной, однако Авдотья Ильинична ничего ему не ответила. Закутанная в платок ее головка лишь отворачивалась чуть-чуть, когда он склонялся к ней со своими вопросами. Далее все происходило в духе сказочных повестей литератора Гоголя, прочтенных Невельским по возвращении из похода по Средиземному морю. Цитировавший эти сочинения в Лондоне господин Семенов до такой степени пробудил в Геннадии Ивановиче общее к себе любопытство, что тот не удержался и прочел пару книг, хотя после отъезда из Дракина и поступления в морской корпус, в особенности после того, как вышел из-под надзора своего дядюшки-книгачея Петра Тимофеевича, интерес к праздным выдумкам утратил уже навсегда. Девушка привела его на пепелище, пояснив, что Никитинах недавно пожгли и что живут они теперь в уцелевшей неизвестно каким чудом бане. На вопросы «за что пожгли, кто пожег?» она лишь пожимала изящным плечиком, а едва они втиснулись в темный предбанник, сразу скользнула вперед — и, как была в дядиной шубейке, забралась на полог. Там в куче тряпья копошилась и попискивала что-то живое, в чем спустя несколько минут
4: Невельской разглядел трех или четырех совсем еще малых ребят. Руководила всем этим собранием старинная, уже очень на вид старушка. Из путанного бормотания, которое удалось выяснить, что родители, оставленных под ее присмотром детей, отправились валить хозяйский лес на строительство нового дома.
5: «Это и есть молодой хозяин, бабушка»,
4: — предупредила Авдотья Ильинична, однако старой ведьме было все равно. Она явно не усматривала ничего зазорного в краже барского леса. Невельской скоро догадался о родственной связи девушки с погоревшим семейством и не в силах противиться то ли благородному, то ли, напротив, расчетливому порыву, предложил старухе немного денег. Та их взяла, припрятала и тут же стащила с полка одного из младенцев. Ничуть не слушая протестов Авдотьи Ильиничны, а также истошных воплей двухлетнего на вид мальчонки, она схватила с узкого подоконника нож и не успел Невельской вмешаться, как она полоснула лезвием по детской ладошке.
5: «Зря ты ей денег дал!»
4: — выпалила с ненавистью Авдотья Ильинична, выталкивая своего гостя из бани на черный от пепла снег.
3: «Да как же!» — бормотала шалевший моряк. «Это что было?»
5: «Бога она своего так благодарит! Он кровь любит!»
3: «Бога? Какого бога?»
5: «Не знаю. Не им кличет. Она вообще странная. Деревьям в лесу молится, особенно дупловатым. В церковь не ходит. Батюшка совсем ее оттуда прогнал».
4: По дороге на речку, куда Невельской попросил ее проводить, Авдотья Ильинична снова молчала, только на сей раз ее молчание было куда тяжелее. Если прежде она просто ничего не говорила, то теперь не говорила чего-то важного. И это важное витало над ними, давило на плечи, запечатывало уста.
5: «Вот здесь ее нашли»,
4: — указала девушка на сероватый лед, останавливаясь на берегу узкой речушки.
3: «Здесь же мелко», — заметил он.
4: Авдотья Ильинична зябко пожала плечами.
5: «Она сестрой тебе приходилась?»
4: Девушка молча кивнула.
5: «На сколько лет старше?»
6: «На 5».
5: «Вы с ней похожи?»
4: Она снова кивнула.
5: «А с братом моим Алексеем она была знакома?»
4: Авдотья Ильинична, не шелохнувшись, так быстро перевела взгляд с покрытой льдом речки на Невельского, как будто он не вопрос ей задал, а внезапно крикнул.
5: «У него и спроси! Он не хочет со мной говорить об этом». «Вот и я не желаю!»
4: Невельской постоял еще минуту-другую на берегу, затем шагнул на лед и осторожно двинулся прочь от застывшей на месте девушки.
5: «Ты, барин, совсем дурак!»
4: Негромко сказала она ему вслед.
2: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Невод. И вновь, в который раз, невод принес богатый улов. Корзины рыбаков были доверху наполнены головлями, карпами, линями, щуками, угрями и множеством другой снеди. Целые рыбьи семьи с чадами и домочадцами были вывезены на рыночные прилавки и готовились окончить свое существование, корчась в адских муках, на раскаленных сковородах или в кипящих котлах. Оставшиеся в реке рыбы, растерянные, охваченные страхом, не осмеливались даже плавать, зарывшись поглубже в ил. Как жить дальше? Жизнь или смерть? Вот в чем вопрос. Но в одиночку с неводом не совладать. Его ежедневно забрасывают в самых неожиданных местах. Он беспощадно губит рыбье население. И в конце концов вся река окажется опустошенной. Мы должны подумать о судьбе наших детей, имеющих полное право на существование. Никто, кроме нас самих, не позаботится о них и не избавит от страшного наваждения, рассуждали пескари, собравшиеся на совет под большой корягой. «Да что же мы можем предпринять?» — робко спросил один линь, прислушиваясь к кричам смельчаков. «Уничтожить невод!» — в едином порыве ответили пескари. В тот же день всезнающие юрки и угри разнесли по реке весть о принятом смелом решении. Всем обитателям реки от мала до велика предлагалось собраться завтра на рассвете в глубокой тихой заводи, защищенной развесистыми ветлами. Тысячи рыб всех мастей и возрастов приплыли в условленное место, чтобы объявить войну смертоносному неводу. Руководство военными действиями взял на себя бывалый лещ, которому не раз удавалось перегрызать сети и бежать из плена. «Слушайте все внимательно», — обратился он к собратьям. «Невод шириной с нашу реку. Чтобы он держался стоймя под водой, к его нижним узлам прикреплены свинцовые грузила. Приказываю всем рыбам разделиться на две стаи. Первая должна поднять грузило со дна на поверхность, а вторая стая будет крепко держать верхние узлы сети. Щукам поручается перегрызть веревки, коими невод крепится к обоим берегам». Затаив дыхание, рыбы внимали каждому слову предводителя. «Приказываю угрям тотчас отправиться на разведку», — продолжал решительный лещ. «Им надлежит установить точное местонахождение невода». Угри отправились на задание, а рыбьи стаи сгрудились у берега в томительном ожидании. Пискари тем временем старались ободрить самых робких и советовали не поддаваться панике, даже если кто угодит в невод. Ведь рыбакам все равно не удастся вытащить его на берег. Наконец возвратились угри и доложили, что невод уже заброшен на расстоянии примерно 1 мили вниз по течению. И вот огромная армада рыбьих стай поплыла к цели, ведомая мудрым лещом. «Плывите осторожно», — предупреждал вожак. «Глядите в оба, чтоб течением не затащило в невод. Работайте вовсю плавниками и вовремя тормозите». Впереди показался невод, серый и зловещий. Охваченные порывом гнева, рыбы смело ринулись в атаку. Вскоре невод был приподнят со дна крепышами-налимами, державшие его веревки перерезаны острыми щучьими зубами, а узлы порваны. Но разъяренные рыбы на этом не успокоились и продолжали набрасываться на ненавистного врага. Ухватившись зубами за искалеченный дырявый невод и усиленно работая плавниками и хвостами, они растаскивали его в разные стороны и рвали в клочья. Вода в реке, казалось, кипела. Рыбаки еще долго рассуждали, почесывая затылки, о таинственном исчезновении невода. А рыбы до сих пор с гордостью рассказывают эту историю, своим детям и внукам.
0: Мы читали притчи Леонардо да Винчи.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 65 детей пострадали при атаке украинских боевиков в Старобельске. Такие данные привел Леонид Пасечник. Глава Луганской Народной Республики добавил, что такие проявления фашизма, как при ударе по колледжу, недопустимы.
2: Проявление фашизма в 21 веке недопустимо. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством. Они понесут заслуженное наказание.
1: Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова в свою очередь добавила, что расправа над детьми в Старобельске – это террористическое преступление нацистского характера, которое войдет в обвинительное заключение против киевского режима.
3: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Пострадало большое количество детей.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились около 90 подростков. Спасатели извлекли тела 21 погибшего. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сохранят блокаду иранских портов до достижения подписания сделки с Тегераном. Переговоры идут конструктивно, но спешить не следует. По словам Трампа, время на стороне Вашингтона. Стороны обсуждают 60-дневный меморандум о перемирии. США снимут блокаду. Иран обязуется не создавать ядерное оружие. Ормузский пролив откроют. После этого Вашингтон будет готов частично отменить санкции. И российские школьники завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. Сборная из 8 учащихся вошла в пятерку лучших команд общекомандного зачета. В состязании участвовали более 200 ребят из 27 стран. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметили высокий уровень российского образования и успехи талантливых школьников. И коротко о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь и до 20 тепла. Во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
5: «История моего испуга, — сказал Сборский, когда Рославлев закончил свой рассказ, — совершенно в другом роде. Тебя этот бездельник расстреливал как дезертира, приговоренного к смерти по сентенции военного суда, а я имел причину думать, что сам сатана со всем причетом изволил надо мной потешаться». «Что за вздор!» — вскричал Рославлев. «А вот, если угодно», — продолжал Сборский, — «был уже за границу. Не стану вам рассказывать, как я доехал до Вильны. Благодаря нашим победам меня по всей дороге принимали ласково, осыпали вежливостями и даже иногда в полголоса бранили вместе со мною Наполеона. На пятый день под вечер я спустился, или лучше сказать, скатился с гор, которые окружают Вильну. Нет, никогда не изгладится из моей памяти ужасная противоположность, поразившая мои взоры, когда я въехал в этот город. Противоположность, которая могла только встретиться в эту народную войну, поглотившую целое поколение. За версту от городских ворот по обеим сторонам дороги начинались, без всякого прибавления, две толстые стены, сложенные из замерзших трупов. Я не раз видел и привык уже видеть землю, устланную телами убитых на сражении, но эта улица показалась мне столь отвратительную, что я нехотя зажмурил глаза. И лишь только въехал в город, вдруг сцена переменилась. Красивая площадь, кипящая народом, русские офицеры, национальная польская гвардия, красавицы, толпы суетливых жидов, шум, крик, песни, веселые лица. Одним словом, везде, повсюду жизнь и движение. Мне случалось веселиться с товарищами на том самом месте, где несколько минут до того мы дрались с неприятелем. Но на поле сражения мы видим убитых, умирающих, раненых, а тут смерть сливалась с жизнью без всяких оттенков. Шаг вперед, и жизнь во всей своей красоте. Шаг назад, и смерть со всеми своими ужасами. Вильна была наполнена русскими офицерами. Один лечился от ран, другой от болезней, третий ничего не лечился. Но так как неприятельская армия существовала в одних только французских бюллетенях, и первая кампания казалась совершенно конченную, то русские офицеры не слишком торопились догонять свои полки, из которых многие, перейдя за границу, формировались и поджидали спокойно свои резервы. Хотя в продолжение всей зимней кампании, бессмертной в летописях нашего Отечества, но тяжкой, изнурительной, до высочайшей степени, мы страдали менее французов от холода и недостатка, и если иногда желудки наши тосковали, то зато на сердце всегда было весело. Однако ж, несмотря на это, мы так много натерпелись всякой нужды, что при первом случае отдохнуть и пожить весело у всех русских офицеров закружились головы, придумывая различные способы, как бы в короткое время убить поболее денег, наша молодежь составила общество и назвала его «Лейб-шампанским». Все члены разъезжали по приятельским балам и редутам, помните, так назывались публичные балы, на которых каждый мог присутствовать за определенную цену, объявленную в особой афишке. Посещали ежедневно театр, сыпали деньгами, играли с поляками, любезничали с полячками, и, чтобы оправдать свое название, пили шампанское как воду. Меня хотели было также завербовать в лейб «шампанцы», но я не мог долго оставаться в Вильне. Непреодолимая страсть влекла меня за границу. «Как?» — вскричал Ленский. «Ты любишь? А я до сих пор не знал этого». «Да, мой друг», — продолжал Сборский, — «любил, люблю и буду любить без памяти». Мой эскадрон, с которым я тогда почти 2 месяца был в разлуке. Повеселясь порядком и оставив половину моей казны в Вильне, я на 4-й день отправился далее. На 5-й переехал Неман, а на 6-й уверился из опыта, что в эту национальную войну Пруссия была нашим 2-м отечеством. «Что правда, то правда», — прервал Рославлев. «Добрые и честные пруссаки принимали нас как родных братьев». «И побратались с нами после на ратном поле», — сказал Ленский. «Молодцы, лихо дерутся». «И славно знают фронтовую службу», — примолвил Зарядьев. «Как я поглядел в Кёнигсберге на их развод, так нечего сказать, засмотрелся. Конечно, наш брат, старый ротный командир, мог бы кое-что заметить в ружейных хватках, но зато как они прошли церемониальным маршем, так, я тебе скажу, чудо». «Да, Василий Иванович, я думаю, и в этом они нам не уступят. Однако ж прошу не прерывать меня, а не то я никогда не доскажу вам моего приключения а-ля мадам Ратклифф». Привыкнув видеть одни запачканные жидовские местечки, я не мог довольно налюбоваться в первые 2 дня моего путешествия по Пруссии на прекрасные деревни, богатые усадьбы помещиков и на красивые города, в которых встречали меня с ласкою и гостеприимством, напоминающим русское хлебосольство. Словом, все пленяло меня в этой земле устройство, порядка и благочиния. Начальники квартирных комиссий, бургомистры городов, в которых я останавливался, отводили мне всегда спокойные и даже роскошные квартиры. Но в семье не без урода, говорит русская пословица. На третий день моего путешествия я опоздал несколько выехать из деревни, в которой господин староста Шульц, ревностный патриот и большой политик, вздумал угощать обеденным столом в моем единственном лице все русское войско. Этот деревенский дипломат осыпал меня вопросами, рассказывал о тайных намерениях своего правительства, о поголовном восстании храбрых немцев, о русских казаках, о прусском ополчении, ландштурме и объявил мне, между прочим, что Пруссия ожидает к себе одного великого гостя. «Вы меня понимаете?» — сказал он значительным голосом. «Я пью за здоровье этого спасителя Пруссии и всей Европы. Гурра! Я за здоровье нашего отца Фридриха. Гурра! А знаете ли вы, — продолжал он, понизив голос, — что при свите сего августейшего посетителя едет инкогнито турецкий султан? За здоровье высокой особы, едущей инкогнито. Гурра!» Я смеялся, но кричал от всей души с добрым моим хозяином, который почти со слезами простился со мною, когда я под вечер пустился снова в дорогу. Доехав часу в 11 до небольшого городка, в котором мне должно было ночевать, я отправился к бургомистру. Стукнул сначала довольно тихо, медной скобою в толстую дубовую дверь. Ответа не было. Я застучал громче, никто не шевелился в целом доме. Ночь была холодная, я прозяб до костей, устал и хотел спать. Следовательно, немало неудивительно, что позабыл все приличия и начал так постукивать тяжелой скобою, что окна затряслись в доме, и грозная «Вас издаст!» прогремела, наконец, за дверьми. Они растворились, толстая мадам с заспанными глазами высунула огромную голову в меткалевом чепце и повторила вовсе не ласковым голосом свое «Вас издаст!» «Русишер капитан!» — закричал я, также не слишком вежливо. Меткалевый чепец спрятался, двери захлопнулись, и я остался опять на холоду, который час от часу становился чувствительнее.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
5: Спустя несколько минут я принялся было снова за скобу, но двери, наконец, отворились, и та же толстощекая барыня впустила меня в сени, взвела на две лестницы и почти втолкнула в небольшую комнату, освещенную двумя сальными огарками. Перед столом, накрытым зеленым запачканным сукном, сидел пригордый мусью с красным носом. Бесконечные журавлинные его ноги, не умещаясь под столом, тянулись величественно до половины комнаты. Белый халат, сшитый балахоном, и превысокий накрахмаленный колпак довершали сходство этого надменного градоначальника с каким-то святочным пугалом. По левую его сторону, в изношенном сюртуке с видом глубочайшего смирения, сидел человек лет 50. В зубах держал он перо, а на длинном его носу едва умещались, как бы вам сказать, не смею назвать очками, эти огромные клещи со стеклами, в которых был ущемлен осанистый нос сего господина. Когда я вошел в комнату, гербургомистр приподнялся на свои ходули и, показав мне молча порожний стул, принял снова положение, приличное своему высокому сану. «Что вам угодно?» — спросил он важным голосом. «Квартиру», — отвечал я. «Кто вы? Русский офицер. Ваш чин, штабс-ротмистр». «Штабс-ротмистр, не более. Писарь, пиши к Готлибу Фрейману». Писарь снял свои огромные очки, протер их своим носовым платком, но за перо не принимался. «Что ж ты не пишешь?» — спросил бургомистр сердитым голосом. «Не ошиблись ли вы?» — сказал писарь. — Готлибу Фрейману? — Да. — Но если я осмелюсь вам заметить... — Заткни глотку! — закричал бургомистр. — Делай, что приказывают. Писарь замолчал, написал квартирный билет и, проводя меня до самой улицы, растолковал вознице, куда ехать. Минуты через три мы остановились у небольшого дома, в котором нижний этаж был освещен довольно ярко, а второй и третий казались вовсе необитаемыми. «Ого», — подумал я, входя в просторную комнату, — «домой хозяин, как видно, живет весело». В самом деле, за тремя столами пировало человек 20, по большей части дурно одетых и полупьяных людей. Хозяин принял меня очень вежливо, но, казалось, смотрел с удивлением на мои эполеты и офицерскую саблю с серебряным темляком. «Где же моя комната?» — спросил я. «Вот здесь, герр-капитан», — отвечал хозяин, показывая на дверь. «Как? За этой перегородкой?» «Да, за этой перегородкой, герр-майор». «Дайте мне другую комнату. Извините, у меня нет другой». «А долго ли будут здесь пировать ваши гости?» «Может быть, всю ночь». «Как, черт возьми!» — закричал я. «Что же это значит? Где я?» «В кабаке», — господин начальник отвечал с низким поклоном хозяин. «Не прикажете ли чего покушать?» Вместо ответа я накинул мою шинель, отправился назад к бургомистру и поднял такой ужасный стук, что перебудил всех соседей. Опять за дверьми закричали «Вас издас!» Та же мадам прежним порядком ввела меня к господину бургомистру, который, выслушав мои жалобы, поправил свой колпак и сказал: «Пиши к адаму Фишеру». Писарь хотел было опять что-то возразить, но упрямый бургомистр закричал громче прежнего: «Гальцмауль!» И я с новым билетом пустился отыскивать другую квартиру. На этот раз вояж мой был продолжительнее. «Кой черт, скоро ли мы доедем?» — спросила, наконец, моего возничего. «Сейчас, господин офицер», — отвечал возничий, рисуя по воздуху вензеля длинным своим бичом. «Но мы уж, кажется, выехали из города». Возничий, фурман, не отвечая ни слова, взъехал на длинную плотину, остановился и, приподняв свою шляпу, сказал: «Вот ваша квартира, господин офицер». «Где?» — спросил я, глядя во все стороны. «Вот здесь», — продолжал ямщик, указывая бичом на высокую водяную мельницу. Я соскочил с телеги, напудренный с ног до головы работник принял мой билет, и я вслед за ним вскарабкался по узенькой лестнице в небольшую светелку, устроенную почти над самыми жерновами. Говорят, что приятно дремать под шум водопада. Этого я не испытал. Но могу вас уверить, что, несмотря на всю мою усталость, не мог бы никак заснуть в этой каморке, в которой пол ходил ходуном, а стены дрожали и колебались, как будто от сильного землетрясения. Признаюсь, я рассердился не на шутку и принялся кричать так громко, что сам хозяин мельницы спустился ко мне из другой светлицы, которая, вероятно, была подалее от жерновов, и, увидя, что постоялец его русский офицер, принялся шуметь громче моего и ругать без милосердия бургомистра. «Погодите, господин офицер», — вскричал он, отпустив дюжины две швернотов, — «погодите. Я сбегаю к бургомистру, я растолкую этому дураку». «Да, дураку! Адам Фишер не заикнется сказать правду, швернот. Я скажу ему, что русский офицер Доннер Веттер должен иметь лучшую квартиру в городе. Сакрамент! Небось, он не смел сажать французских офицеров на мельницу. Гей, трость, шляпу! Я поговорю с этим бургомистром. Я с ним поговорю. Подождите, господин офицер, подождите! Крайцветтер, проклятый батальон!» Вспыльчивый мельник, ухватя свою шпагу и трость серебряным обалдашником, бросился, как бешеный, вон из комнаты, зацепил за что-то ногою, скатился кубарем с лестницы и через минуту бежал уж по тропинке, крича во все горло: «Я поговорю с ним, саперло, черт возьми, я с ним поговорю!» Через полчаса он возвратился с торжествующим видом, держа в руках новый билет. «Вот, господин офицер», — сказал он, — «извольте, я говорил вам, что бургомистр от меня не отделается. Мы, пруссаки, должны любить и угощать русских, как родных братьев. Адам Фишер — природный пруссак, а не выходец из Баварии, Доннер Веттер». «Куда же мне теперь ехать?» — спросил я. «В самую середину города, на площадь. Вам отведена квартира в доме профессора Гудмана. Правда, ему теперь не до того, но у него есть жена, дети, а к тому же одна ночь. Прощайте, господин офицер, не судите о нашем городе по бургомистру. В нем нет ни капли прусской крови. Черт его просил у нас поселиться, Шернот. Жил бы у себя в Баварии, Хоцдоннерветтер». Вот я отправился снова странствовать по городу. У дверей высокого каменного дома встретила меня с фонарем молодая служанка и повела вверх по устланной коврами лестнице. Необыкновенная чистота и приметный во всем порядок мне очень нравились. Одно только казалось мне странным. Служанка на все мои вопросы отвечала с каким-то смущенным видом, в полголоса, и как будто бы к чему-то прислушивалась. Когда мы взошли на второй этаж, выскочила на лестницу высокая и бледная женщина. Она отвела в сторону служанку и начала с нею шептаться. Вдруг громкий вопль раздался в соседственном покое. Дверь была до половины растворена, я не мог удержаться и заглянул в комнату. Молодая девушка, испуская пронзительные крики, в сильном нервическом припадке каталась по полу. Около нее суетились две старухи в черном платье. Я поспешил к ним на помощь и, пособляя положить на диван больную, не заметил сначала, что посреди комнаты в открытом гробе лежит усопший. И сам не знаю почему, мне вздумалось посмотреть на покойника. Он был роста необыкновенного и чрезвычайно худ, но на бледном лице его незаметно было ничего смертного. Казалось, он спал крепким сном и готов был ежеминутно пробудиться. Это был хозяин дома, умерший поутру, а молодая девушка — дочь его.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
5: Пока мы хлопотали около больной, горничная, войдя в комнату, пригласила меня идти за собою и повела опять вверх по лестнице. Насчитав еще ступеней 30, я начинал уже опасаться, что после кабака и мельницы попаду на чердак. Но в третьем этаже служанка остановилась, отворила дверь и, введя меня в просторный покой, засветила две восковые свечи. С первого взгляда я удостоверился, что эта комната никогда не служила спальнею. Шкафы с книгами, ландкарты, глобусы, бюсты древних мудрецов, большой письменный стол, заваленный бумагой — все доказывало, что я нахожусь в кабинете ученого человека. Узнав, что я не хочу ужинать, проворная служанка в 2 минуты приготовила мне на широком диване мягкую постель, а для моего Афоньки послала матрац, вероятно, для разительной противоположности, между 2 шкафов с латинскими и греческими мудрецами. Я разделся. Афонька погасил свечи, повалился на свой матрас и запыхтел, как кузнечный мех. Несмотря на мою усталость, я не мог долго заснуть. Мне беспрестанно мерещился покойник. Все черты лица его так живо врезались в мою память, что, казалось, я видел его перед собою. Как я ни старался думать о другом, но напрасно. Мой хозяин не выходил у меня из головы и мешал мне заснуть. Не видя прока лежать закрытыми глазами, я принялся от нечего делать рассматривать мою комнату. Ночь была лунная, вполовину освещенная, шкафы, на которых стояли вазы, походили на какие-то надгробные памятники. Из одного угла смотрел на меня Сократ, из другого выглядывал Цицерон. Казалось, все эти гипсовые головы готовы были заговорить со мною. Но пуще всех надоел мне колоссальный бюст Демокрита. Вполне освещенный луною, он стоял на высоком белом пьедестале против самой моей постели, скалил зубы и глядел на меня с такой дьявольской усмешкой, что я, не видя возможности отделаться иначе от этого нахала, зажмурил опять глаза, повернулся к стене и, наконец, хотя с трудом, но заснул. Проклятый Демокрит не хотел и тут со мной расстаться. Мне снилось, что он на том же высоком пьедестале стоит по-прежнему против меня, что глаза его вертятся ужасным образом, что он щелкает на меня зубами. Вот гляжу, он зашевелился медленно, стал ко мне подходить, зашатался, упал мне на грудь. Я вскрикнул, проснулся, и что же я увидел перед собою? Человека? Нет. Чудовище в белом саване, положа мне на грудь, как свинец, тяжелую руку и, нагнувшись надо мною, смотрело прямо мне в лицо. Оно было гигантского роста, глаза его сверкали. Я хотел вскочить с постели, но в эту самую минуту страшилище повернуло голову, и луна осветила лицо его. Волосы мои стали дыбом. Я обмер. Это был покойник. С полминуты, не имея силы тронуться ни одним членом, смотрел я молча на этого ужасного гостя. В груди моей не было голоса, язык мой онемел. Наконец, с величайшим усилием я прокричал кое-как имя моего слуги. Афонька приподнялся, заговорил вздор, почесал в голове и захрапел громче прежнего. А покойник, как будто бы рассердясь за мою попытку, заскрипел зубами и, продолжая одной рукой давить мне грудь, схватил другой за горло, стиснул. Вся кровь бросилась мне в голову, в глазах потемнело, и я обеспамятил. Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, только когда пришел в себя, то увидел, что мертвец, крепко обхватив меня руками, лежит подле меня лицом к лицу, как лед, холодная щека его прикасается к моей щеке, раскрытые глаза его неподвижны, он не дышит. Я рвусь, хочу высвободиться из этих адских объятий. Невозможно. Меня обнимает бездушный труп, и руки, которыми я обхвачен, замерли, окостенели. Не приведи, Господи, испытать никому того, что было со мной в эту ужасную минуту. Я чувствовал, да, господа, я чувствовал, как кровь застывала понемногу в моих жилах, как холод смерти переливался из бездушного трупа во все оледеневшие члены мои. Я снова лишился чувств. На этот раз беспамятство мое было гораздо продолжительнее. Я очнулся уже на другой день, поутру. Подле меня сидели доктор и хозяйка дома со своей дочерью. Мне пустили кровь, и когда я несколько пообразумился, вдова с горькими слезами объяснила мне все приключение. Муж ее был болен сильным воспалением в мозгу. Поутру, в день моего приезда в их город, с ним сделался летаргический припадок, обманувший даже медика. Никто не сомневался в его смерти, но он был еще жив. Ночью, в то время как все его домашнее, утомленные бессонницей, заснули, он встал и, хотя в совершенном беспамятстве, но по какой-то машинальной привычке, отправился прямо в свой кабинет и пришел умереть на моей постели.
6: «Черт возьми!» — вскричал Ленский. «Это подлинный эпизод из удольфских таинств».
5: «И весьма поучительный», — продолжал Сборский. «Этот случай сделал меня снисходительнее к слабостям других. Бывало, я смеялся над трусами и презирал их. А теперь знаете ли, что я о них думаю? Страх есть дело невольное, и без сомнения эти несчастные чувствуют нередко то, что я за грехи мои однажды в жизни испытал над самим собою. И если ужасные страдания возбуждают в нас не только жалость, но даже некоторый род почтения к страдальцу, то знайте, господа, что трусы — народ препочтенный. Никто в целом мире не терпит такой муки и не страдает, как они».
6: «И я скажу то же самое», — примолвил Зарядьев, закуривая новую трубку табаку. «Мне случалось видеть трусов в деле. Господи, боже мой, как их коробят сердечных! Ну, словно душа с телом расстается. На войне наш брат умирает только однажды, а они, бедные, каждый день читают себе отходную. Зато уж в мирное время, тут ты пропасть, храбрятся так, что, боже упаси!» «Ну, Двинский, — сказал Рославлев, — теперь очередь за вами. Рассказывайте».
7: «Мое приключение, — сказал Двинский, — и коротко, и обыкновенно. Я струсил не смерти, напротив, я испугался того, что мне не удастся умереть».
6: «Как так?» — спросил Сборский.
7: «А вот, слушайте.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Аванпост. Рассказ Двинского. Месяцев 6 тому назад я был прикомандирован по недостатку наличных офицеров к Кенскому пехотному полку, стоявшему со стороны разлива, которым затоплены все низкие места вокруг Данцига. В то время, как мы еще не храбровали, как теперь, данцигский гарнизон был вдвое сильнее всего нашего блокадного корпуса, который вдобавок был растянут на большом пространстве и, следовательно, при каждой вылазке французов должен был сражаться с неприятелем в несколько раз его сильнейшим. Положение полка, а в особенности роты, к которой я был прикомандирован, было весьма незавидно. Мы жили вместе с миллионами лягушек посреди лабиринта бесчисленных канав, обсаженных единообразными ивами. Вся рота помещалась в крестьянской избе на небольшом острове, окруженном с одной стороны разливом, с другой — почти непроходимой грязью. Для прогулки мы имели одну большую и несколько проселочных дорог, но редко пользовались этим удовольствием по той причине, что, ходя через день в караул, имели случай и без того вязнуть довольно часто по пояс в грязи и почти вплавь переправляться в тех местах, которые были политы водою. Однажды рано поутру, отправляясь для смены на передовой аванпост, я вздумал понежиться и выпросил у нашего хозяина лошадь. Пока мне оседлывали превысокую клячу, я приказал старшему вести людей, а сам, в полной уверенности, что на борзом моем коне догоню их в несколько минут, остался позавтракать.
3: «Эх, Двинский, нехорошо!» — прервал Зарядьев. «Караульный офицер не должен пяди отставать от своих солдат. Ты поступил совершенно против дисциплины и военного порядка».
2: «За это-то видно, грех меня и попутал», — продолжал Двинский. «Я позавтракал, лихо вскочил на моего аргамака, приударил его нагайкой и выехал молодцом на большую дорогу. Сначала все шло довольно хорошо. Мой огромный конь, на котором я сидел, как на каланче, сделал даже 2 или 3 курбета и обрызгал меня с ног до головы грязью.
3: «Держись крепче!» —
2: кричал мне хозяин, провожая меня за ворота. Я взглянул на него с презрением, гордо поправил фуражку, подбоченился и вместо ответа перескочил на моем верблюде с удивительной ловкостью лужу аршина в 2 шириною. Но этим и кончились все блестящие подвиги моего пародера. При первой новой луже он призадумался, а при второй я должен был 2 минуты работать нагайкою, чтобы заставить его идти вброд. Наконец, кое-как я дотащился до поворота дороги, гляжу вперед, не тут-то было, мои солдаты ушли из виду. Тут вспомнил я, что за несколько дней именно в этот же час небольшой отряд французов, вышедший из города для фуражировки, чуть-чуть не вырезал наш аванпост. Он спасся только тем, что подоспела смена. То же самое могло случиться и во второй раз. От одной этой мысли волосы стали у меня дыбом. Я принялся погонять мою клячу и почти выбился из сил, когда подъехал к другому повороту, где начиналась сносная дорога, проложенная по низенькому валу. В конце его, за небольшим леском, расположен был наш аванпост. По правую сторону вала тянулись низкие поля, изрытые канавами, а по левую — разлив и бесконечный ряд ветряных мельниц. Я стал смотреть вперед, вижу, в стороне казачий ведет, но вдали не блестят штыки моих солдат, все пусто, и по всему валу до самой рощи не видно ни души. Вдруг по ветру долетают до меня какие-то глухие звуки, что-то похожее, знакомое. Я боюсь верить, прислушиваюсь. Боже мой, меня бросает в холодный пот. Мне кажется, так точно, я не ошибаюсь. Перестрелка. Солдаты мои дерутся, а я начальник их. Вся кровь застыла в моих жилах, страх придает мне необычайные силы, и я начинаю колотить с таким ожесточением мой лошадиный остов, что он после нескольких траверсов пускается рысью. Вот уже я на половине дороги. Пальба становится ежеминутно слышнее, я могу считать выстрелы, но это не простая аванпостная перестрелка, а ровный батальный огонь. Итак, дело завязалось не на шутку. Боже мой, отчаяние мое доходит до высочайшей степени. Как дикий зверь впиваюсь я в беззащитную мою клячу. Казацкая плеть превращается в руке моей в барабанную палку. Удары сыпятся, как дождь. Мой аргамак чувствует, наконец, необходимость пуститься в галоп, поднимается на задние ноги, хочет сделать скачок, спотыкается, падает и преспокойно располагается, лежа одним боком, на правой моей ноге, отдохнуть от тяжких трудов своих. Я стараюсь высвободить мою ногу, не могу. Кричу, зову на помощь, напрасно.

0: нет сомнения. Французы сбили наш аванпост. Они близко. Мои солдаты бегут. Как описать вам, что происходило тогда в душе моей? Я видел себя обесславленным, погибшим, да, погибшим навеки. Кого-то мог бы я уверить, что не трусость, а один несчастный случай, неосторожность разлучили меня с моими солдатами в ту самую минуту, когда я должен был драться и умирать вместе с ними. Я видел уже себя отданным под суд, я слышал уже неизбежный приговор судей моих. В ушах моих раздавались ужасные слова. По сентенции военного суда подпоручик Двинский за самовольную отлучку от команды во время сражения с неприятелем. Милосердный Боже, отец мой, этот заслуженный, покрытый ранами и крестами, дряхлый старик, который, прощаясь со мной, говорил мне: «Ну, друг мой, пришло горе и на Святую Русь. Бог с тобой. Ступай, умирай за царя и веру православную. Ваня, ты у меня один, как порох в глазе. Но так и быть, его святая воля. Если ты умрешь с честью, то я поплачу, а все-таки увижусь с тобою. Но если ты, Боже, тебя сохрани, тогда и там мне не смей на глаза казаться». И что же? Я сын этого почтенного воина, обесславленный, заклейменный вечным позором. Все это представилось так живо моему воображению. Голова моя пылала. Если б я мог, по крайней мере, остановить моих солдат. Подраться с неприятелем? Нет, проклятая лошадь лежала как мертвая. Я не мог ни привстать, ни пошевелиться. И хотя продолжал кричать, но никто не спешил ко мне на помощь. Отчаяние, страх, беспрерывные усилия довели меня, наконец, до такого расслабления, что я начинал уже терять чувство, как вдруг вижу, ко мне бегут. Это был казак, который услышал, наконец, мой крик. Он принялся тащить с меня лошадь, а я закричал охрипшим голосом: «Где французы? Где?»
1: «Французы?» — отвечал спокойно казак. «Вон там».
0: «Где?»
1: «За нашим аванпостом».
0: «Как, если наши еще отстреливаются?»
1: «Слава богу! Да нет, ваше благородие, все смирно! Ну, без тебя дери, вставай!» — прибавил он, стащив с меня лошадь. «Как смирно?» — вскричал я, вскочив на ноги. «Да разве ты не слышишь?» Казак вздрогнул, повернулся назад и стал прислушиваться. «Что ты, оглох, что ли? Разве не слышишь перестрелка?» «Никак нет, сударь, ничего не слышно». «Да что же это такое? Вот это, что стучит-то, это толчья».
0: «Как?»
1: «Да, ваше благородие, вот в этой мельнице, подле которой я стою, какая свинцовая гора свалилась с моего сердца.
0: Я бросился обнимать казака, перекрестился, захохотал, как сумасшедший, потом заплакал, как ребенок, отдал казаку последний мой талер и пустился бегом по валу. В несколько минут я добежал до рощи. Между деревьев блеснули русские штыки. Это были мои солдаты, которые, построясь для смены, ожидали меня у самого аванпоста. Весь тот день я чувствовал себя нездоровым, на другой слег в постель и схлебнул такую горячку, что чуть-чуть не отправился на тот свет.
1: «По делам, брат!» — прервал Зарядье. «Вперед, наука!»
0: «И могу вас уверить, — продолжал Двинский, — что эта наука пошла мне впрок. Теперь, когда я веду смену, то иду всегда впереди, как на ученье, перед моим взводом».
1: «Да так и должно! Когда офицеры при своих местах, так и солдаты делают свое дело. Ну что, зачем?» — спросил Зарядьев, обратясь к вошедшему ефрейтору. «Я прислан, ваше благородие, с пикета», — ответил ефрейтор. «Зачем? На плесе показались две лодки, ваше благородие».
0: «Две лодки? С народом?
1: Не могу знать, ваше благородие, темновато. А должно быть, народ немало, лодки большие». «Верно, опять пробираются с провиантом в город?» «Никак нет, ваше благородие, они идут прямо на нас от Гданьска».
0: «Что бы это значило?»
1: «Ступай, скажи сейчас караульному офицеру, чтобы у людей все ружья были заряжены». «Слушаю, ваше благородие».
0: «Постой, часовым окликать каждые две минуты друг друга».
1: «Слушаю, ваше благородие».
0: «Не полно, братец», — прервал Сборский. «Что тебе за радость по пустякам всех тревожить? Тут и спрашивать нечего. Это наши сторожевые баркасы или канонерские лодки».
1: «А почему ты это знаешь?» «Потому что они беспрестанно разъезжают по взморью, чтобы не пропускать никого с провиантом. Это их дело. А ваше — перехватывать только тех, которые пробираются вдоль берега. А если это французы?»
0: «Нет, брат, в военное время дремать не надобно. Ефрейтор!»

0: Скажи также дежурному по роте, чтобы люди были на всякий случай в готовности, и при первой тревоге выходили бы все на сборное место. Слушаю, ваше благородие. Ступай. Ефрейтор сделал налево кругом, притопнул ногою и вышел вон из избы. Ну, Зарядьев, сказал Сборский, захохотав во все горло, как Рославлев пугнул тебя своим шамбюром, ты никак в самом деле думаешь, что он едет к нам в гости? А черт его знает, отвечал Зарядьев, набивая спокойно свою трубку. Он ли, не он ли, по мне все равно. Главное в том, чтобы нас никто врасплох не застал. Добро-добро, тебя ведь ничем не переуверишь. Ну что ж, Ленской, теперь твоя очередь каяться. Покорно просим рассказать, где, когда и чего ты изволил струсить. Из истории моей, сказал Ленский, можно сделать, что хочешь. И забавный водевиль... и пристрашную мелодраму. Только должно признаться, что в обоих случаях роль моя была бы вовсе незавидная. Но делать нечего. Хоть и стыдно, а придется рассказывать. Прошу послушать.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Оскар Уальд. Рассказ «Сфинкс без загадки». Читает Александр Бурдуков.
1: Как-то днем я сидел в кафе «Де ля Пай» на бульваре, созерцал убожество и пышность парижской жизни и дивился той причудливой панораме роскоши и нищеты, которая передо мною разворачивалась. Вдруг я услышал, что кто-то громко произнес мое имя. Я оглянулся и увидал лорда Мерчисона. Мы не встречались почти 10 лет, с тех пор, как покинули колледж. Так что я искренне обрадовался, увидав его снова, и мы сердечно поздоровались. В Оксфорде мы были с ним друзьями. Я его очень любил, он был такой красивый, веселый и такой благородный. Мы всегда говорили, что он был бы милейшим человеком, не будь у него страсти всегда говорить правду. Но, в сущности, эта прямота его характера только усиливала наше благоговение перед ним. Теперь я нашел его значительно изменившимся. Он казался озабоченным, смущенным, словно в чем-то неуверенным. Это не могло быть от современного скептицизма, так как Мерчисон был тори до мозга костей и так же свято верил в Пятикнижие, как и в Палату лордов. Поэтому я решил, что причина здесь женщина, и спросил, не женат ли он. «Я недостаточно понимаю женщин», — ответил он. «Но, дорогой Джеральд», — сказал я, — «женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать». «Я не могу любить там, где не могу доверять», — возразил он. «Мне кажется, вы храните какую-то тайну, Джеральд», — воскликнул я. «Расскажите же мне, в чем дело?» «Пройдемся куда-нибудь», — сказал Мерчисон. «Здесь слишком много людей». «Нет, только не желтую коляску. Какого угодно цвета, только не желтую. Вот, возьмите темно-зеленую». И несколько минут спустя мы катили бульваром по направлению к Мадлен. «Куда же мы поедем?» — спросил я. «Куда хотите». «По-моему, в ресторан Дебуа. Мы можем там пообедать, и вы расскажете мне про себя». «Я сперва хотел бы узнать про вас», — сказал я. «Расскажите же вашу таинственную повесть». Он достал из кармана небольшой софьяновый футляр, отделанный серебром, и протянул его мне. Я раскрыл его. В нем была фотография женщины. Высокого роста, гибкая. Женщина казалась особенно прекрасной благодаря большим неопределенным глазам и распущенным волосам. Она походила на какую-то ясновидящую и была одета в дорогие меха. «Что вы скажете об этом лице? Кажется ли оно вам искренним?» Я внимательно рассматривал его. Оно показалось мне лицом человека, хранящего какую-то тайну. Хорошую или дурную сказать я не мог. Красота этого лица была словно соткана из многих тайн. Красота внутренняя, не телесная. Мимолетная же улыбка на устах казалась слишком тонкой, чтобы быть действительно ласкающей и нежной. «Ну, что вы скажете?» «Это Джоконда в соболях», — ответил я. «Расскажите же, что вы о ней знаете?» «Не теперь, после обеда». И он заговорил о другом. Как только слуга принес кофе и папиросы, я напомнил Джеральду его обещание. Он встал, прошелся раза два по комнате, потом опустился в кресло и рассказал мне следующее. Однажды под вечер, часов около 5, шел я по Бонд-стрит. Была страшная толчая экипажей и людей, так что еле можно было пробиваться вперед. Около самого тротуара стояла маленькая желтая двухместная коляска, привлекшая, не помню почему, мое внимание. Когда я с ней поравнялся, из нее выглянуло личико, которое я вам только что показал. Оно меня тотчас же обворожило. Всю ночь напролет и весь день я не переставал о нем думать. Я бродил вверх и вниз по этой проклятой улице, заглядывал в каждый экипаж и все ждал желтую двухместную коляску. Но увидать вновь прекрасную незнакомку мне не удалось, и в конце концов я решил, что она мне просто померещилась. Неделю спустя я обедал у мадам де Растель. Обед был назначен на 8 часов, но в половине 9 мы все еще ждали кого-то в гостиной. Наконец слуга доложил: «Леди Алрой». Это и была та дама, которую я так тщетно разыскивал. Она медленно вошла в гостиную и была подобна лунному лучу в серых кружевах. К моей великой радости мне пришлось вести ее к столу. Как только мы сели, я заметил ей без всякой задней мысли: «Мне кажется, леди Алрой, я вас как-то мельком видел на Бонд-стрит». Она вся побледнела и тихо сказала: «Ради бога, не говорите так громко, нас могут подслушать». Мой неудачный дебют немало не смутил меня, и я отважно пустился в пространные рассуждения о французской драме. Она говорила очень мало, все тем же мягким музыкальным голосом, и как будто все беспокоилась, не подслушивает ли кто-нибудь. Я тут же в нее влюбился. Страстно, безумно. А неопределенная атмосфера загадочности, которая ее окружала, лишь сильнее разжигала мое любопытство. При прощании, она вскоре по окончании обеда ушла, я спросил у нее разрешения посетить ее. Она заколебалась на мгновение, оглянулась, нет ли кого поблизости, и затем сказала: «Пожалуйста, завтра в 16:45». Я попросил мадам де Растель рассказать мне о ней все, что она знает, но я добился только того, что она вдова и владеет красивым особняком в Парк-Лейн. Когда же какой-то ученый-болтун стал защищать диссертацию на тему о вдовах, как наиболее приспособленных по пережитому опыту к брачной жизни, я встал и распрощался. На следующий день я был аккуратно в назначенный час в Парк-Лейн, но мне сказали, что леди Алрой только что вышла. Расстроенный, не зная, что думать, я направился в клуб и после долгих размышлений написал ей письмо с просьбой позволить мне попытать счастье в другой раз. Прошло 2 дня, и я все не получал ответа, когда вдруг пришла маленькая записка с извещением, что она будет дома в воскресенье в 16:00. И с таким необычайным, неожиданным постскриптумом: «Пожалуйста, не пишите мне больше по моему домашнему адресу. При свидании объясню вам причины». В воскресенье она меня приняла и была очаровательна. Но когда я прощался, она попросила меня, если бы мне пришлось ей что-нибудь написать, адресовать свои письма так: «Миссис Нокс, почтовый ящик книжной торговли, Уайтекера, Грин-стрит». «Есть причины, — сказала она, — по которым я не могу получать письма у себя дома. В течение этого сезона я встречался с нею довольно часто, но никогда не покидала она этой атмосферы загадочности. Иногда приходило мне в голову, что она во власти какого-нибудь мужчины, но она казалась такой неприступной, что эту мысль нельзя было не отбросить. Да и трудно было мне прийти к какому-нибудь определенному выводу или решению, так как леди Алрой была похожа на один из тех удивительных кристаллов, которые можно видеть в музеях, а которые то прозрачны, то через мгновение совсем мутны. Наконец я решился сделать ей предложение. Я окончательно измучился, устал от этой беспрестанной таинственности, которую она требовала от всех моих посещений и от тех 2-3 писем, которые мне довелось ей послать. Я написал ей в книжный магазин, прося принять меня в ближайший понедельник в 18:00. Она согласилась, и я был на 7-м небе. Я был просто ослеплен ею, несмотря на всю загадочность, окружавшую ее, как я тогда думал, или именно вследствие этой загадочности, как я полагаю теперь. Впрочем, нет. Я любил в ней женщину, только женщину. Загадочное, таинственное раздражало меня, сводило меня с ума. Ах, зачем случай натолкнул меня на следы? «Так вы открыли тайну?» — спросил я. «Боюсь, что да. Но решайте сами». Наступил понедельник. Я позавтракал у дяди и в 16:00 был на Мерлебонской улице. Дядя, как вы знаете, живет у Риджент-парка. Мне надо было на Пикадилли, и чтобы сократить путь, я пошел грязнейшими какими-то переулками. Вдруг я увидел перед собой леди Алрой. Она была под густой вуалью и шла очень быстро. У последнего дома в переулке она остановилась, поднялась по ступеням, у двери достала ключ, отперла и вошла. «Вот где тайна», — сказал я себе и осмотрел снаружи этот дом. Он походил на один из тех, в которых сдаются комнаты. На ступеньках лежал платок, оброненный ею. Я поднял его и спрятал в карман. Затем стал раздумывать, что предпринять. Я пришел к выводу, что не имею никакого права выслеживать ее, и отправился в клуб. В 6 часов я был у нее. Она лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой чудных лунных камней, которые она всегда носила. Она была пленительна. «Я так рада, что вы пришли», — сказала она. «Я целый день не выходила из дому». Пораженный, я уставился на нее в упор, достал из кармана платок и протянул его ей. «Вы это сегодня обронили на Кёмнер-стрит, леди Алрой», — сказал я совсем спокойно. Она посмотрела на меня в ужасе, но платка не взяла. «Что вы там делали?» — спросил я. «Какое имеете вы право меня об этом расспрашивать?» — ответила она. «Право человека, который вас любит», — ответил я. «Я сегодня пришел просить вашей руки». Она закрыла лицо и залилась слезами. «Вы мне должны сказать все», — настаивал я. Она встала, посмотрела мне в лицо и сказала: «Мне нечего сказать вам, лорд Мерчисон. Вы с кем-то виделись там? Вот где ваша тайна». Она страшно побледнела и сказала: «Я ни с кем не виделась там». «Скажите же мне правду», — молил я. «Я вам ее сказала». Я был вне себя. Я сходил с ума. Не помню, что я ей тогда наговорил, должно быть что-то ужасное. Наконец я бежал из ее дома. На следующее утро я получил от нее письмо, но вернул его нераспечатанным и в тот же день уехал в Норвегию вместе с Салином Колвелем. Когда же месяц спустя я вернулся, то первое, что мне бросилось в глаза в утренней почте, было объявление о смерти леди Алрой. Она простудилась в театре и дней через 5 умерла от воспаления легких. Я удалился из общества и ни с кем не встречался. Как безумно я ее любил! Господи, как я любил эту женщину! «А вы были на той улице, в том доме?» — спросил я. «Как же», — ответил он. Я отправился вскоре на Кёмнер-стрит. Я не мог не пойти туда, меня мучили разные сомнения. Я постучался, какая-то очень почтенная женщина отперла мне. Я спросил, не сдаются ли у нее комнаты. «Да», — ответила она, — «вот, сдаются гостиные. Уже 3 месяца, как дама, снимавшая их, не является». «Не она ли это?» — спросил я и показал ей карточку леди Алрой. «Она самая. Когда же она придет?» «Дама эта уже умерла», — ответил я. «Не может быть!» — вскричала старуха. «Она была лучшей моей квартиранткой. Она платила целых 3 гинеи в неделю только за то, чтобы изредка приходить и посидеть в комнате». «Она здесь встречалась с кем-нибудь?» — спросил я. Но старуха стала меня уверять, что леди всегда бывала одна, и никто не приходил к ней. «Но что же она тут делала?» — воскликнул я. «Просто сидела в комнате, читала книжки. Иногда пила здесь чай», — ответила женщина. Я не знал, что на это ответить, дал старухе золотой и ушел. «А теперь что вы об этом скажете? Думаете ли вы, что старуха сказала правду?» «Я в этом уверен». «Так зачем же леди Алрой нужно было ходить туда?» «Дорогой Джеральд», — ответил я, — «леди Алрой была самой заурядной женщиной с манией к таинственному. Она снимала комнату, чтобы доставлять себе удовольствие ходить туда под густой вуалью и выставлять себя героиней какого-то романа. У ней была страсть к загадочному, но сама она была не более как сфинкс без загадки». «Вы так думаете?» «Я в этом твердо убежден». Лорд Мерчисон снова достал софьяновый футляр, раскрыл его и стал пристально разглядывать портрет. «Хотел бы я знать», — сказал он наконец.
0: Мы читали рассказ Оскара Уальда «Сфинкс без загадки». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе по военным целям, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России. Применялись баллистические ракеты «Орешник», «Искандер», гиперзвуковые кинжалы «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА. По данным ведомства, в результате атаки «Возмездия» в Киеве и Киевской области поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главное управление Министерства обороны Украины. Украинские боевики специально мешали доставать детей из-под завала в Старобельске. Об этом рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов. По его словам, националисты неоднократно вынуждали специалистов прерывать работы.
2: Когда уже непосредственно приступили к развалам, вот эта вот участка, постоянно были срабатывания сирены, постоянно была угроза повторному обстрелу. Поэтому мы только начинали что-то делать. А представьте, когда ты слышишь крики дитя, и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. Вот это самое тяжелое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие. Я живу такое ощущение, что они нам специально не давали спасать детей.
1: Жертвами трагедии стал 21 человек, более 60 пострадали. В воскресенье место трагедии в Старобельске посетили более 50 иностранных журналистов. В Кремле сообщили, что президент России совершит государственный визит в Казахстан на следующей неделе. Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане. Приглашение от главы республики Касым-Жомарта Токаева поступило в ноябре прошлого года. Позднее, в феврале, встречу подтвердили. Лидеры обсудят вопросы интеграции и сотрудничества в рамках объединения. Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел предупредило о действиях телефонных мошенников. Так, на первом этапе атаки злоумышленники используют схему с голосовым подтверждением. Они заявляют собеседнику, что дозвонились, например, из поликлиники и просят повторить некую фразу, а затем начинают психологически давить. Такие звонки не дают доступа к счетам, и их цель – вогнать жертву в стресс. Ведомство указывает, что при угрозах нужно всегда прерывать разговор. И о погоде. В понедельник в Москве временами небольшой дождь, до 20 тепла, во вторник продолжительные осадки и 15 градусов. Со среды температура воздуха начнет резко снижаться, и к концу недели ожидается аномально холодная погода. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Новый Юпитер. Любовница князя, юная красавица-англичанка, была дочерью старого англичанина, придворного медика, состоявшего и постоянным врачом английского посланника лорда Уитворда. Муж госпожи Гасконь, родом шотландец, был директором алонецких заводов и занимал значительное масонское положение. Из Шотландии он вывез не только металлургические тайны, но и важные секреты своего ордена. Госпожа Гасконь занимала отдельные роскошно обставленные покои в близком соседстве с кабинетом и спальней старого князя. Пройдя узким коридорчиком через скрытую в стене маленькую дверь, князь вошел в обширную уборную красавицы. Лай собачек, крик попугая, визг обезьяны на длинной золотой цепочке, прикрепленной к поясу, бегавшей в углу, возвестили его появление. «Кто там?» раздался гармоничный голос из спальни. «Мистер Фрэнсис, посмотрите, кто там?» «Это я, моя прелесть! Это я!» подобострастно сказал князь, запахивая шлафрок и держа кипу дел под локтем. В уборную вышел человечек, одетый с необычайной роскошью в кафтан французского покроя, пуговицы которого были залиты драгоценными камнями, с бриллиантами на пряжках башмаков в тончайших кружевах. Башмачки были на высочайших красных каблучках, А детская головка карлика, впрочем, сложенного совершенно правильно и пропорционально, венчалась высоким париком. Все старания крохотного человечка увеличить свой рост и до последней степени надменная манера себя держать не достигали цели. Карлик казался оживленной фарфоровой куколкой. Он почти неотлучно состоял при госпоже Гасконь как паж, поверенный всех ее тайн, чтец и забавник, льстец и сплетник. Вместе с собачками, мартышкой, попугаем и князем Лопухиным мистер Фрэнсис был необходимой подробностью ее жизни. Тоже англичанин родом, он начал карьеру при австрийском дворе и служил Георгу Третьему, великому гастроному и любителю благ мира сего, особливо красивых женщин. Король подарил карлика с богатым гардеробом и пенсией своей любовнице, знаменитой красавице и фрейлине Екатерины Великой, блиставшей и при дворе Людовика XVI, пока революция не изгнала ее из Парижа, вольнодумке, знавшей творения энциклопедистов, особливо Вольтера, наизусть, сестре Платона Зубова Ольге Александровне Жеребцовой. Она и привезла в Россию мистера Фрэнсиса, уже затем в Петербурге, перешедшего со своим значительно здесь увеличившимся гардеробом, к прелестной соотечественнице. Мистер Фрэнсис был очень богат и сужал под хорошие проценты легкомысленных щеголей, сыновей знатных родителей. Теперь крошка надменно стоял перед князем, решительно протянутой ручкой заграждая ему вход в спальню красавицы. «Мадам еще в постели, князь», — говорил он по-французски. «Ну, что ж из того», — возразил заискивающий Лопухин. «Я пришел к ней с сюрпризом», — громко прибавил он. «Сюрприз? Что у него такое, мистер Фрэнсис?» — спросил голос красавицы из спальни. «Я ничего не вижу, кроме кипы пыльных дел в руках князя», — отвечал карлик. «Юлия, позвольте мне войти!» — воскликнул князь. «Вы не раскаетесь?» «Ну хорошо, войдите, несносный. Постойте, постойте». Любопытство заставило Юлию покинуть постель, и она едва успела прыгнуть обратно в роскошное ложе под балдахином, украшенным страусовыми перьями, и закрыться одеялом. С такой стремительностью старый князь воспользовался милостивым разрешением. Это была действительно прелестная женщина с белокурыми локонами, огромными голубыми глазами, лебединой шеей и перловой грудью, истинный образец английской красоты. Князь почтительно приблизился к ложу и, склонив одно колено, осыпал поцелуями протянутые ему ручки англичанки. «Что это вы принесли? Купчие на те земли, которые обещались мне купить из конфискованных императором?» — спросила англичанка. «Мы ученые», — сказал князь любимую поговорку. «Вы помните, прелестная Юлия, как в древности Юпитер сошел к красавице золотым дождем. И князь, вдруг вскочив, простер руку с кипой дел над ложем госпожи Гасконь и потряс их. Ассигнации и кредитивы действительно дождем посыпались. Но князь не предусмотрел одного обстоятельства. Бумаги дел были засыпаны песком, и этот перепачканный песок посыпался на красавицу, черня лицо, шею, плечи и обнаженные руки. «Вы сошли с ума, князь! Что вы делаете?» В величайшем гневе и испуге закричала Юлия. «Фрэнсис! Фрэнсис!» Совершенно ошеломленный неожиданным следствием мифологического сюрприза, подражатель Юпитера стоял неподвижно, держа в руках дела, из которых продолжал сыпаться песок уже на него самого. В спальню бежал карлик и несколько болонок. И карлик, и болонки вцепились в шлафрок князя из великолепной бухарской шали и тащили его от кровати, на которой стояла в одной прозрачной рубашке красавица, продолжая кричать в испуге и совершенно уверенная, что престарелый любовник ее помешался. Если она действительно напоминала в эту минуту античную статую, слегка очерненную пылью веков, то князь Лопухин имел весьма отдаленное сходство с Юпитером. «Боже мой, Юлия! Что я сделал?» Наконец взмолился он. «Успокойтесь, я в здравом уме и в полной памяти. Простите мою неловкость, мою несообразительность. Я никак не ожидал, что золотой дождь сопровожден будет песочным. Мистер Фрэнсис,
5: Перестаньте меня теребить за шлафрок и уймите собачек. Их острые зубки дают мне себя чувствовать.
4: Сказал мистер Фрэнсис, оставляя в покое князя и при помощи скамеечки влезая на кресло, стоявшее рядом с ложем прелестной госпожи.
5: «Да это в самом деле золотой дождь!»
4: «Это кредитивы», — продолжал карлик, взяв несколько бумажек и рассматривая их.
5: «И с самыми благонадежными подписями. Это целое состояние». Такое известие благотворно подействовало на госпожу Гасконь. Поняв, в чем дело, она разразилась неудержимым хохотом. Радостно засмеялся и князь, захихикал карлик, а собачки, увидев перемену общего настроения, залились уже ликующим лаем, прыгая кругом великолепной кровати. Красавица спрыгнула с нее и подбежала к огромному зеркалу, в котором отражалась с головы до ног.
4: «Что вы со мной сделали, князь?» — сказала она со смехом. «Вы превратили меня в негритянку».
5: «Это достойно в самом деле метаморфоз Овидия».
4: «Мы ученые», — пробормотал князь, радуясь, что все кончилось благополучно.
5: «Что ж, золото обычно находят смешанным с песком»,
4: — сказал карлик, собирая ассигнации и кредитивы в увесистую пачку.
5: «Ого», — продолжал он, — «видно, что эта руда из государственного богатейшего рудника».
4: Князь поспешно взял стоявшее на пузатом комоде серебряное блюдо и, положив на него пачку, собранную карликом, поднес ее красавице, преклонив колено.
5: «Тут в самом деле много», — сказала та беспечно. «Спасибо, милый князь, а мне так нужно. Я видела чудное ожерелье, и мне так хотелось его купить, чтобы быть в нем сегодня вечером у госпожи Шевалье. Вы знаете, князь, что сегодня вечером она ожидает вас? Будут еще Жеребцова, лорд Уитвард, граф Кутайсов и фон дер Палин. Шевалье наденет свои серьги, подарок государя, а я — это ожерелье». И, подняв князя, она поцеловала его в лоб, затем оттолкнула. «Я должна смыть следы вашего золотого дождя. Да и вы, мой милый Юпитер, изрядно перепачкались. Что скажут ваши домочадцы, если встретят вас в таком неблагоприятном виде? Идите и приведите себя в порядок в моей умывальной. Я помогу вам».
4: И Юлия, как быстроногая нимфа, по толстому ковру, устилавшему ее спальню, побежала в умывальную. Там стоял огромный сосуд, полный водой, высеченный из монолита, где красавица купалась каждое утро.
5: Стены здесь были сплошь зеркальные. Потолок расписан животворящей кистью одного из корифеев французской школы. Мягкие, широкие и низкие диваны стояли по сторонам. Мраморный пол был из плит, вывезенных из Рима, из развалин дворцов. Некогда стопы Нерона и Калигулы попирали эти мраморы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
4: Родимые пятна госпожи Шевалье. Дом первой певицы и актрисы придворного театра, как и дом Долгоруковых, стоял рядом, стена к стене, с домом князя Лопухина на Невской набережной и также был соединен внутренним ходом. По тесным связям обитателей, все три дома эти составляли одно целое, и всегда в одной части было известно, что готовится или что происходит в другой. Актриса Шевалье, высокая величественная женщина, несравненной красоты брюнетка, с божественным голосом, прибыла в Россию по приглашению его высокопревосходительства господина обергофмаршала. Над зрелищами и музыкой главного директора, разных орденов кавалера Александра Львовича Нарышкина. И во французском контракте ее значилось: госпожа Шевалье ангажирована, чтобы играть без различия все роли, какие к ней подойдут во французской опере. Жалование ей положено было 7000 рублей и разъездных 300. Муж красавицы, пронырливый, алчный французик, скоро занял важное положение балетмейстера, так как знаменитый Ле Пик, ставивший танцы еще на празднестве великолепного князя Тавриды, был стар уже при матушке-государыне, а теперь совершенно одряхлел. Скоро, высочайшим указом, муж прекрасной Шевалье назначен отныне впредь навсегда быть сочинителем балетов. Это важное назначение находилось в связи с ролью, которая не прописана была в контракте быстро занятой красавицей-певицей. Затмив соперницу свою, певицу Вальвиль, новая примадонна вступила в интимную связь с обер-гардеробмейстером и бродобреем императора графом Кутайсовым. Страстный и ревнивый турок держал себя как верховный визирь. Сераль его был обширен и постоянно полон прелестницами, но госпожа Шевалье одна занимала царственное положение в сердце графа, и для нее отделан был дворец рядом с домом князя Лопухина. Сказочная роскошь Коева достойна была воображения Шахерезады. Сама Шевалье отличалась беспечным и благородным характером, но алчность ее супруга не имела пределов, и он, искусно пользуясь влиянием красавицы на Кутайсова, проводил через нее дела не менее важные, чем те, которые снабжались подорожными для отсылки от князя Лопухина к просителям. Огромные доходы давало балетмейстеру влияние супруги, но этим не ограничивалась его деятельность. Тайны величайшей важности были ему известны. Якобинец и масон, балетмейстер явился в Россию по вызову тайных могущественных покровителей. Живой связью между отцом фаворитки князем Лопухиным и актрисой Шевалье являлась госпожа Гасконь. Именно ее покои и даже самая спальня были соединены потайной дверью и лазейкой через брандмауры домов с покоями и спальней Шевалье. Император благосклонно относился к интимности своего бродобрея и певицы. Лукавый турок сумел придать чувственной связи возвышенный романтический характер такого же рыцарского платонического обожания, какое пока питал Павел Петрович к княжне Анне. Бродобрей уверял, что добродетель певицы тверже алмаза и что часы, проводимые им в ее доме, проходят в самых чистых мечтаниях и поэтических беседах. «Если свет судит иначе об всем, то его величество знает цену людскому мнению и пристрастному подлому суду людскому. Будь чист, как ангел, клевета тебя сделает чернее демона». Эти слова Кутайсова встречали полное доверие и сочувствие императора Павла, на себе испытавшего, как далек свет от понимания всего утонченного и чистого. Так и возвышенные отношения императора к Нелидовой дали повод придворной светской толпе гнусной клевете. Людская толпа о всем судит по своим грязным побуждениям, и величие душ избранных ей непонятно. Почти ежедневно в определенный час дня государь садился с графом Кутайсовым в карету, обыкновенную, непридворную, с прислугой, одетой в мальтийского цвета малиновые ливреи, и ехал инкогнито на свидание с княжной Анной. Полиция и все встречные обязаны были не узнавать императора и Кутайсова под страхом жесточайшего наказания. Дорогой государь обыкновенно развивал свои обширные планы о восстановлении мальтийского рыцарства и о возрождении при его помощи дворянства всех наций, долженствующего стать на защиту христианства и монархического принципа в Европе. Государь развивал в пламенных картинах быстрого воображения своего, как возродится опять культ высокой рыцарской чести и платонического обожания женщины, через что очистятся и умягчатся нравы и российского шляхетства, погрязшего в маятностях своих в грубое, темное провождение времени среди грязных оргий с крепостными женщинами, в пьянстве, в травлях русаков. Российское шляхетство вступит в ряды европейского рыцарства и облагородится. Отсюда начинались пламенные картины воображения Его Величества, как меркнет навсегда блеск полумесяца, восстанавливается крест на святой Софии, святой гроб Господень освобождается, и престол палеологов занимается гроссмейстером Мальтийского ордена. Себя и Кутайсова государь почитал служителями рыцарского культа платонического обожания женщины. Он сперва завозил Кутайсова к Шевалье, а затем уже подъезжал к дому Лопухиной. Но по двойственности и противоречивости загадочной природы своей
5: Павел Петрович часто среди самых возвышенных рассуждений вдруг впадал в буфонство и пускался в довольно рискованные расспросы о расположении родимых пятен на прелестном теле шевалье, руки, шея и грудь которой были украшены самыми очаровательными родинками. Император, как всегда блистая неистощимой энциклопедичностью сведений из самых разнообразных областей, оказывался тонким знатоком галантной науки угадывания по родинкам на открытых частях тела женщины количество и расположение их на сокрытых прелестях. Граф Кутайсов должен был признаться, что государь или обладал глубокими познаниями в этой науке, или получил откуда-либо сведения о самых интимных особенностях певицы. Во всяком случае, было очевидно, что в сущности Павел Петрович не верит сам платонизму отношений Кутайсова и шевалье, отлично знает о вечерах актрисы, куда дамы являлись в столь открытых и прозрачных платьях, что и без научных выкладок можно было узнать все особенности их сложений. Но Павел Петрович так увлекся благородными фантазиями своими, что хотел, чтобы было так и в суровой действительности. Император Павел Петрович был человек добродетельный и ненавидел распутство. Но 28 января 1798 года рождение великого князя Михаила положило начало роковому отчуждению императора от державной его супруги. Беременность государыни и разрешение ее сопровождались чрезвычайно опасными предуведомлениями. Полагали, что причиной была привычка Марии Федоровны затягиваться при интересном положении для сохранения стройности талии. В самом деле, императрица в годы полной зрелости чудесно обладала станом олимпийской богини. Но корсет будто бы отозвался гибельно на ее организме. Хотя течение последней беременности государыни не показывало чего-либо особенного, как и во время 9 предыдущих, однако приглашен был акушер из Геттингена. Ученый-профессор заявил, что основания его науки и правила его искусства несомнительно его удостоверяют, что при дальнейшем супружеском сожительстве и плодовитости императрицы следующая беременность грозит ей смертью. Император с ужасом выслушал заключение профессора, предъявленное им на латинском языке, и объявил, что жизнь императрицы для него бесконечно драгоценна. Долг любви заставляет его поэтому внять голосу науки, принимая к тому же во внимание, что небо послало ему многочисленное потомство, и с этой стороны государство обеспечено. Императрица, преданная супружеским обязанностям, как все добродетельные женщины, проявила отвращение к сему решению и назвала немецкого профессора невеждой и наглецом. Тем не менее, профессор возвратился в отечество, осыпанный золотом и подарками, а с этого самого дня император стал опочивать в особой спальне.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Уши госпожи шевалье. Тесный кружок собрался вечером в салонах актрисы. Ряд комнат, отделанных с изумительным вкусом и роскошью, с полами розового и иных драгоценных дерев, с росписью потолков и стен, над которой трудились великие артисты в лучших мастерских Парижа и которая произведенная на каких-то хрупких материалах, затем несена была на руках нарочито до самого Петербурга, причем на сие от границы Российской империи употреблены были крепостные крестьяне огромных имений Кутайсова и затем с величайшим искусством прикреплена на свое место. И мебель, статуи, вазы, люстры и канделябры, библиотека драматических авторов и музыкальных сочинений, драгоценные арфы и клавесины, а посуда, фарфор, серебро и самые напитки и яства ужинов актрисы. Но в этот вечер Наиболее ценным и роскошным предметом салонов красавицы, привлекавшим все внимание и изумление гостей, были изящные маленькие ушки хозяйки. Или, точнее, те бриллианты солитеры, которые переливались дивными огнями и несравненным малиновым мальтийским цветом, подвешенные к сим очаровательным ушкам. Мужчины были уже в сборе. На дивном кресле, представлявшем раковину, обитую бархатом, подражавшем розоватому перламутру и вполне достойным принять Афродиту в мгновение ее чудесного рождения из пены морской, покоилась сама хозяйка. Была ли она одета или раздета? Чудесные волосы ее искусно заплел в корону артист-парикмахер. Прозрачные ткани только оттеняли ее дивное тело с желтоватым колоритом кожи. Драгоценный пояс, свитый из золотых нитей и перлов, охватывал ее стан. И тихо покачиваясь, горели на ушах бриллианты, подарок императора, надеваемые красавицей лишь в исключительных случаях и положительно не имевшие цены. У ног ее на скамеечке сидела одетая фригийским пастушком в красном колпачке молоденькая актриса Сюзет, похожая более на хорошенького курчавого с сдернутым носиком и ямочкой на круглом подбородке мальчика. Она не спускала влюбленных глаз с шевалье и порой благоговейно целовала ее розовые ноги, тонувшие в волнах тончайших драгоценных кружев. Сюзет была ближайшей подругой куртизанки и спала около ее ложа на полу, на тюфяке, обитом мехом чернобурых лисиц. Шевалье спала беспокойно. Ее преследовали видения из трагических французских пьес, которые она играла, и Сюзет ухаживала за ней во время ночной тревоги и внезапных пробуждений с воплями и плачем. Из женщин кружка шевалье была еще Ольга Александровна Жеребцова. Зрелая, чисто русская красота ее была также почти лишена покровов, как и прелести самой хозяйки. Из мужчин все обычные посетители ужина в куртизанке были налицо. Красивая неаполитанская лисица из адмиралтейства де Рибас, английский посланник лорд Уитвард, меланхоличный, невысокий и скромный князь Платон Зубов, граф Кутайсов в пурпуре и с белым хохлом, обычно напоминавший какаду, лейб-медик императора и постоянный доктор Левинов, вхожий в теснейший кружок императрицы и великого князя Александра Павловича, англичанин мистер Бек, князь Лопухин, поминутно покушавшийся вести с Беком ученый коллоквиум, начиная неизменной присказкой «Мы ученые». Около хозяйки сидел только что возвращенный государем из Курляндии, куда он был выслан по отставлению от службы, и получивший вновь с милостью государя важнейшее назначение на пост петербургского генерал-губернатора фон дер Палин. Уста его змеились тончайшей улыбкой, а глаза поражали умом. Он сыпал анекдотами, каламбурами и смешил хозяйку. В искусстве забавлять женщин Палин не имел соперников, и обыкновенно они встречали его как самого милого, беспечного, доброго весельчака. Но, быть может, ни одна из светских его приятельниц упала бы в обморок, если бы взглянула в мрачные ущелья души этого интригана, холодно совершавшего преступления самые вопиющие, раз требовалось расчистить путь для ненасытного его честолюбия. На столике перед Палиным стоял неизменный графин с лафитом пополам с водой. Жажда постоянно мучила Палина, и в этом отношении он сравнивал себя с древним Танталом. Это непрестанное питье воды с лафитом, эта палящая жажда была как бы единственным проявлением тайных страстей, пожиравших внутренности этого человека сквозь ледяную маску притворного благодушия. Известно было, что всем, кого постигала немилость Павла Петровича, если они являлись дрожащие, бледные, умоляющие о помощи к Палину и сообщали о ссылке их самих, их семьи, родителей, знакомых, родных,
6: конфискации имущества, курляндец неизменно говорил: «Вот так история. Не хотите ли стакан лафита?»
4: Ждали появления госпожи Гасконь. А между тем беседа вертелась около солитеров, горевших в ушах шевалье. Она рассказывала, как страшилась ехать в Россию, где круглый год, как ей говорили, идет снег. Обитатели ходят в звериных шкурах и едят сальные свечи по воскресеньям, как праздничное блюдо. В городах по улицам бегают волки и медведи, а окрестности обросли дремучими лесами клюквы и брусники. Ей говорили, что при покойной императрице Петербург и Царское село действительно превращены в оазис, где жизнь текла совершенно подобно Парижу, Версалю и Трианону. Но что будто бы новый государь превратил свою столицу в скучный прусский городок, в Кардегардию, где пахнет одними солдатами.
6: «Вам говорили истину, признаться должно», — проговорил сквозь зубы, глядя на ногти, князь Платон Зубов в этом месте рассказа.
4: Шевалье продолжала. Петербург, куда они прибыли с мужем осенью, показался ей таким угрюмым, неприветливым. На каждой улице полосатые будки и заставы с рогатками черно-желтого красного цвета. К тому же один из артистов перед дебютом уверял ее, что если пение не понравится императору, то он не задумается, как восточный деспот, отрубить уши певицы.
6: «И не задумался бы, вам сказали правду», — опять пробормотал, лоща ногти, князь Платон Зубов.
4: Дебют сошел так удачно, что император в восторге не знал, чем одарить артистку.
6: «Вот тут я и рассказал императору», — перебил хозяйку Кутайсов, — «страхи нашей богини. Его Величество хохотал полчаса, услышав историю с ушами. Признаюсь, я весьма опасался за исход, ибо негодный актеришка, навравший диве, поспешил послать в иностранные газеты как о совершившемся. И всюду стали печатать, что, рассердившись на певицу, император Российской империи приказал отрубить ей уши. Газеты ужасались варварству восточного деспотизма. Видя милостивое настроение его величества, я и о сём донёс. Что ж, веселости не было конца».
5: «Как не веселиться? Анекдот для нас выдуман», — прошептала Жеребцова, повела роскошными плечами, словно ей было холодно, и обнаженную грудь ее взволновал глубокий вздох.
6: «Веселости не было конца», — блестя глазами, повторил граф Кутайсов. «Государь сейчас же велел принести эти серьги с солитерами, игрой которых мы, однако, менее в эту минуту любуемся, чем живым огнем очей их обладательницы», — вернул комплимент Кутайсов, за что и был награжден улыбкой куртизанки, «и, передавая мне, изволил приказать: вези сейчас эту безделицу шевалье и скажи, чтобы вечером на спектакле во дворце в моих сережках была. Полагаю, что тогда Европа рассмотрит, целы у ней уши или нет». Все мужчины захохотали при этом громко, грубо, злобно и насмешливо.
4: Но госпожа шевалье недовольным жестом остановила их хохот. «Государь так был с тех пор милостив ко мне. Это рыцарь, и как он учен. Он знает все мои роли из России наизусть и столько рассказывает мне из истории, что я начинаю понимать многое такое в монологах, о чем раньше и не подозревала. Государь — мой благодетель. И если бы он подарил мне не эти солитеры, а простые стекла, я носила бы их с таким же восторгом».
6: Мужчины кусали насмешливо губы и опускали глаза при этих словах куртизанки.
4: «Но что же долго нет нашей божественной Юлии, князь?» — спросила актриса у Лопухина. Прежде чем старый князь успел ответить, в покой вошла госпожа Гасконь в сопровождении своего карлика.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Золотой осел. Легкий крик удивления и восторга мужчин встретил любовницу старого князя. Все сознались, что истинной Афродитой или соблазненной и соблазняющей праматерью златокудрой Евой должно назвать Юлию. Хитон, прорезанный с боков воздушной радужной ткани, струился по ее плечам, то скрывая, то выдавая все изгибы и формы тела, как отражающая пурпур зари морская волна. Ножки ее охватывали сплетенные из тесненных ремешков, усыпанные изумрудами, рубинами и яхонтами, ажурные, сквозные, хитроузорные парфянские сапожки. Драгоценный эшарп мягким ослабленным коленом

завистливой досады омрачило на мгновение чело куртизанки, но вслед за тем она рассмеялась и, поднявшись навстречу Юлии, заключила ее в объятия и звонко поцеловала. «Откуда это у тебя? Какая прелесть! Сам бог морей Нептун не мог бы сыскать лучших перлов в пучине морской», — сказала актриса. «Изумительно! Прелестно! Восхитительно!» — слышались изъявления восторга мужчин. «Это подарок не бога морей, но...» — красавица указала на сиявшего гордостью Лопухина. «Вот его!» «Виват, князь! Виват! Виват!» — закричали все рукоплеща. «Ему быть сегодня золотым ослом! Ему! Он вполне этого достоин!» Князь низко поклонился. В ту же минуту курчавый фригийский пастушок Сюзет выбежала из комнаты и сейчас же возвратилась, неся вызолоченную маску ослиной головы с большими ушами, и при общих знаках одобрения надела ее на голову Лопухина. Золотой осел важно кивнул, причем уши пришли в движение, и сказал: «Поклоняюсь тебе, Афродита бессмертная, из пены рожденная, властительница утех любви чистейших, зажигающая сим огнем чистейшие неги сердца земнородных смертных». Он опустился на колени перед Юлией, простер руки и положил ослиную голову на ковер. Юлия поставила свою сверкающую ножку на покорную спину золотого осла. «Поклоняемся тебе, Афродита бессмертная!» — хором воскликнули все мужчины и упали на колени. Сюзет поднесла Афродите на золотой тарелочке румяное яблоко. Афродита закусила его и сказала: «Верные служители золотой Афродиты, вкусите сей сладкий плод тайного древа, дар мудрого змия, и познайте пламень чистейшей любви». Служители Афродиты поднялись, кроме золотого осла, все лежавшего под стопой богини, и она каждому дала откусить от яблока. Затем она сняла ногу со спины поверженного, и, поднявшись, золотой осел вновь возгласил: «Поклоняюсь тебе, Изида бессмертная, из бездны рожденная, властительница истины, светом коей озаряешь умы верных поклонников земнородных смертных». И вновь повергся, простирая руки уже перед черноокой шевалье. «Поклоняемся тебе, Изида бессмертная!» Хором воскликнули все мужчины и упали на колени. Изида поставила ногу на спину золотого осла. Фригийский пастух поднес ей ручную кадильницу, из которой шел ароматический дым. «Верные служители тайнохранительной Зиды, примите дыхание великой истины, дар мудрейшего змея, и познайте разрешение оков ума вашего». И она подула дымом на всех поднявшихся с колен служителей своих. Золотой осел вновь восстал из-под стопы второй богини и вновь возгласил, обращаясь к Жеребцовой: «Поклоняюсь тебе, великая матерь, источник жизни, питающая от сосцов своих всех земнородных вином чистейшим свободы. Освободи нас, великая матерь, освободи нас!» Золотой осел в третий раз повергся долу, простирая руки. Жеребцова поставила на его спину полную свою ногу. «Поклоняемся тебе, великая матерь! Освободи нас, великая матерь! Освободи нас!» — воскликнули, падая на колени, служители. Поднесена была ей золотая чаша с вином, и великая матерь сказала: «Вкусите вина бессмертной свободы и примите силы на брань. Сокрушите оковы народов, цепи рабства разорвите, повергните тиранов с престолов их и приторгните дыхание притеснителей». И великая матерь, отпив из чаши, поила по очереди всех служителей своих. «Розы, розы, розы!» — вдруг взявшись за руки, сказали три богини. «Розы алые, любви чистейшие!» — сказала Афродита. «Розы белые, истины чистейшие», — сказала Изида. «Розы черные, свободные».

0: воды чистейшие», — сказала Великая Матерь. И фригийский пастушок подал 3 венка из роз алых, белых и черных. Едва богини коснулись этими венками ушастой головы золотого осла, как он сбросил с себя маску и, возвратив себе человеческий образ, швырнул ее на пол и раздавил каблуком. Вслед за тем мистерия окончилась. Богини подхватили возрожденного, освобожденного и просвещенного нового человека под руки и повели его ужинать. Стол сверкал хрусталем, золотой и серебряной посудой, отягченной плодами, напитками и тончайшими яствами, и весь пол был усыпан белыми, алыми и черными розами, и обычный ужин с обильным возлиянием, вольными речами и свободным обхождением длился за полночь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Бог молчания. Отец маленького Саши Рибопьера, мудрый бог молчания, удалясь от двора в новое царствование, занимался воспитанием 3 дочерей своих. Искусно направлял он и сына, охраняя его судьбу от подводных камней и мелей, столь многочисленных в изменчивом фарватере двора и света. Переписка с женевскими друзьями и занятия наукой в богатом книгохранилище дома на Маховой замечательной архитектуры, который был им куплен у герцога Вюртембергского, занимали его досуги. Близкий к великому князю Александру Павловичу, он теперь укрепил особенно положение свое, когда графиня Скавронская, приходившаяся теткой Саши, вновь приобрела чрезвычайное расположение государя и готовилась к бракосочетанию с Бальи ордена Иоанна Иерусалимского графом Литтой. Иногда в книгохранилище, большие окна которого выходили в расположенный за домом изящный сад, собиралось небольшое избранное общество друзей хозяина. Саша намеревался ехать к Долгоруковым, от которых получил записку, извещавшую, что княжна Анна в нетерпении исполнить приказание Его Величества всегда танцевать вальс с Рибопьером, ждет его. Он зашел к отцу в библиотеку по обыкновению, чтобы сообщить, где проведет вечер, и застал гостей. Тут находился барон Николай, библиотекарь государя и его преподаватель логики, славившийся погребом тончайших вин, который он составил за 30-летнее пребывание при российском дворе, собирая те приходившиеся на его долю бутылки, которые на 4 дня приносили в каждую из комнат, занятую особыми свитой. А приносили каждому по 2 бутылки всех существующих сортов столового вина, по 2 всевозможных ликеров, что в общей сложности составляло до 60 бутылок, не считая различных сортов английского пива, меда, минеральных вод и так далее. Коллекционируя все это, барон Николай создал богатейший погреб в империи, сам не принимая внутрь ничего, кроме кофе и жиденького пива. Кроме Николая, в приюте мудрого бога молчания находились граф Федор Головкин, граф Шуазель, Лев Александрович Нарышкин, живописец, поэт и музыкант Тончи, граф Юлий Помпеевич Литта, граф Строганов. Граф Федор Головкин рассказывал события семейной хроники своей фамилии. Судьба Головкиных в самом деле была замечательна. Через Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра I, Головкины имели с царем общего предка. Гаврила Головкин, граф Святой Римской империи, а в 1709 году первый русский граф, великий канцлер Петра Великого, держал на стене громадный белокурый парик, привезенный из чужих краев, который он по бедности никогда не надевал. Высокий, худой, бедно одетый в старый кафтан цвета соли с перцем, скупой сам, а жена еще скупее, он отправлял старые обычаи немецких кабаков, введенные царем-преобразователем на свои всешутейшие и всепьянейшие соборы. «Можете ли поверить, мсье, — рассказывал улыбающимся слушателям граф Федор, — что 2 всепьяные игумени брали большое золотое блюдо, на которое великий канцлер, как бы вам это объяснить, помещал необходимые принадлежности и шел так вокруг стола при пении соответственных гимнов и орошая бога садов Приапа хмельным, густым и сладким медом. Все улыбнулись. «Кажется, у канцлера было три сына?» — спросил граф Литта. «Три. Алексей Гаврилович, Александр Гаврилович и Михаил Гаврилович», — отвечал граф Федор. И он стал рассказывать о трагической судьбе Михаила Головкина. Он был женат на дочери князя кесаря Рамадановского Екатерине Ивановне. Матерью же ее была Салтыкова, сестра Салтыковой, жены Ивана Алексеевича, отца императрицы Анны. При свержении младенца императора Иоанна Антоновича 26 ноября 1741 года Елизаветой Головкин с женой был отправлен в Сибирь, где и умер. Тело его сибирские инородцы искусно набальзамировали и засушили, и жена хранила его в хижине много лет. Екатерина II, взойдя на престол, возвратила из ссылки Головкину, и она привезла с собой труп супруга, который и предала честному погребению в родной земле. Она жила до 90 лет, поселясь в старом дворце кесаря, отца своего, слепой старухой. И когда ее спрашивали, по какому случаю она ослепла, она отвечала: «Я плакала в течение 3 лет». На Новый год, на Пасху, весь свет собирался у нее. Она помнила хорошо еще Людовика XIV. Она разговаривала с королем Солнце и с мадам де Монтенон, гуляя с ними в садах Версаля. Эта подробность, видимо, поразила графа Шуазеля. «Беседовала с самим Людовиком и мадам де Монтенон», — повторил он. Недавняя слава королевской Франции представилась ему. Он вздохнул, и русские вельможи предавались воспоминаниям. Недавнее величие униженных галштинскими выходцами природных боярских родов, даривших цариц русскому народу, представлялось им. Русь, прежняя, свободная, могучая, чудилась и отзывалась. И Нарышкин, и Строганов задумчиво обменивались взорами и качали головами, понимая друг друга без слов. «Александр Гаврилович Головкин», — продолжал граф Федор, — «родоначальник ветви так называемых заграничных Головкиных. Колокола святой Москвы убаюкивали его детство, и никто из тех, кто видел Сашу, играющего со своими сверстниками в тени кремлевских стен и фантастических куполов, не думал, конечно, что этот бомбин-московит некогда будет отцом и дедом многочисленных голландских, прусских и швейцарских от рождения фамилии и ревностным сыном реформатской церкви. Александр Гаврилович был отправлен в Берлин, где и провел юность, обучаясь в академии, основанной королем Фридрихом I. Петр Великий отметил его и 22 лет назначил чрезвычайным посланником при Берлинском дворе. В 1715 году он женился на графине Екатерине Дона. Дело было так. Будучи в Стральзунде, Петр I просил прусского короля найти в своих государствах богатую и знатную девицу для его посланника. Фридрих, желая угодить царю, выбрал графиню Екатерину Генриетту де Дона, наследницу бурграва Доны, имевшую связи через свою мать со всеми северными дворами и через бабушку Эсперанцу Дюпюи, маркизу де Монтбрюн, со всеми значительными домами Франции. Замешанный в деле царевича Алексея Петровича, Александр Гаврилович уже не вернулся в Россию. Тем невозможнее это стало после воцарения императрицы Елизаветы и опалы его брата. Имя несчастного царевича Алексея опять заставило русских вельмож отдаться нахлынувшим на них историческим воспоминаниям. Ужасная гибель царевича от руки отца передала окровавленный трон российской державы в руки иноземцев, поднявших борьбу за власть на его ступенях. Кровь царевича Алексея до сего дня вопиет к небу. Преступление не остается одиноким, но рождает новые и новые преступления. Царевич Алексей погиб, и трон достается дебелой курляндке Екатерине. Потом конюх Берон, кровь Иоанна Антоновича, кровь Петра Третьего. Без всяких прав ангальтская принцесса занимает трон, и вот долгие годы скрывавший в Гатчине униженное и оскорбленное право вознесся Павел Петрович. Вельможи задумались. И граф Александр Сергеевич Строганов, улыбаясь, стал читать строфы, недавно написанные в честь императора оды. Он поднял скипетр, и пробежала струя с небес во мрак темниц. Цепь звучно с узников упала, и процвела их бледность лиц. Он принял меч, и луч горящий в руке его увидел враг. Пронесся дух животворящий в городах, домах, в полках, в судах. В городах, домах, в полках, в судах, повторил за ним Нарышкин. Какой пиндарический огонь, какой пиетический беспорядок. Граф Федор заговорил о графе Александре Александровиче Головкине. Ах, Головкин! «Лё философ!» — воскликнул Строганов. «Дорогая и незабвенная тень, прими приношение чистых и прекрасных воспоминаний тебя знавших, с тобой обращавшихся. Дом графа Александра Александровича в Париже был очагом ума, вкуса, образованности. У него бывала вся французская знать. Обожатель Руссо, сего мизантропа любви исполненного. Особливо занимался он воспитанием дочери своей. До обеда она сопровождала отца в костюме молодого человека, а потом являлась девушкой. Могу ли забыть дни, проведенные у милого философа во время нашего путешествия с Катиш? Строганов вздохнул о второй своей жене Екатерине Петровне, рожденной княжне Трубецкой, давно жившей с ним розно. «То были дивные дни», — продолжал Строганов. «Век Людовика XV закатывался. Начиналось, и как счастливо, при каких сияющих надеждах, царствование его внука Людовика XVI. Начиналось при полном блеске Версальского двора, философов, театра, наук, искусств. Мы ожидали золотого века, но мы не знали будущего. И благо смертным, что будущее всегда скрыто от глаз их. Фернея мы навестили тогда великого старца. Дряхлый, больной Вольтер редко уже выходил на воздух. И однажды после прогулки в солнечный день он, встретя у порога своего дома со мною Катю, дышавшую юностью и красотой, приветствовал ее словами: «Ах, сударыня, какой счастливый день для меня! Я вижу солнце и вас!» Восторг изобразился на лицах вельмож. Граф Шуазель повторил несколько раз, видимо, впивая всю прелесть оборота речи: «Солнце и вас! Солнце и вас!» И солнце, навеки закатившееся солнце королевской Франции, словно засияло ему, бессмертное, из воскресшего в воспоминаниях мадригала фернейского старца.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Мигель де Сервантес. Дон Кихот. Эталон рыцарства. Образец беззаветного служения идеалам. Храбрейший идальго Дон Кихот Ла-Манчский родился в тюрьме. Точнее, в долговой яме, где его создатель, Мигель де Сервантес, ожидал своей участи. Растрата казенных денег во все века считалась тяжким преступлением. Вообще, отношения с деньгами у Сервантеса не складывались. Всему виной была доверчивость, как правило, несвойственная людям с такой биографией. Напомним, что Дон Мигель принимал участие в нескольких войнах, получил множество ранений и даже побывал в плену у мавров. Но к мирной жизни оказался совершенно не приспособлен. По словам современников, Сервантес был начисто лишен финансовой прозорливости. Если на горизонте появлялось предприятие, заведомо обреченное на провал, можно было не сомневаться. Мигель обязательно в него вляпается. Так и случилось на этот раз. Деньги, которые сборщик податей Мигель де Сервантес одолжил какому-то купцу, исчезли неизвестно куда вместе с представителем средневекового бизнеса. Горе-ростовщик угодил в темницу. Что в такой ситуации пишет нормальный человек? Разумеется, прошение на имя короля. Но ведь речь идет о Мигеле де Сервантесе. Вместо покаянных писем он принялся сочинять истории о рыцаре печального образа. И не прогадал. Впоследствии король Филипп III буквально зачитывался его романом. Согласитесь, что в этом смысле между нами и королем Испании много общего. Мигель де Сервантес – старый солдат, который знал нужные слова.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Всеволода Эмильевича Мейерхольда Антону Павловичу Чехову. Декабрь 1901 года. Москва. Опять перечитываем вас, Антон Павлович. Опять сдавленные слезы, опять ласки поэзии и трепетное ожидание лучшего будущего. С вами легче жить, потому что вы внушаете веру и заставляете терпеть. Любящий вас, Мейерхольд.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Иностранным журналистам показали разбитый колледж и общежитие в Старобельске, по которым украинские террористы наносили массированный удар дронами. При этом заявление западных политиков прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, постоянный представитель Латвии при ООН, утверждавший, что украинские боевики не наносили удары по Старобельску, ничем не отличается от медсестер концлагеря, которые проводили эксперименты над детьми.
2: Я всегда не могла понять, как в детском концлагере Саласпилс смогли работать женщины. Это тот самый лагерь, то самое место, где, по сути, умерщвляли детей для того, чтобы забрать у них кровь для солдат Третьего Рейха. Вот когда я посмотрела на постоянного представителя Латвии в Совбесте, я поняла, как тогда в этих же местах, в этой же самой Латвии, нашлись женщины, которые могли у детей забирать кровь, понимая, что эти дети умирают, точно так же они и сейчас, только занимая уже такие высокие посты, делают-то, в принципе, то же самое.
1: Мария Захарова также посоветовала